Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за этот дивный пример, который мы находим в Анне. Господи, помоги нам, матерям, имеющим детей, подобно Анне, от рождения отдавать их в Твои руки и не держаться за них, а позволить Тебе делать с ними то, что Ты найдешь нужным. Помоги всем моим слушательницам, которые, может быть, только ожидают детей и которые еще не знают, кому и как они посвятят их жизнь. Помоги им посвятить жизнь своих детей Тебе. Пусть Анна будет примером всем им. Ради Христа я прошу Тебя об этом. Аминь.

0: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие друзья, проповедь Тима Келлера.
1: Сегодня я хочу поговорить с вами о вас. Существует много мнений на тот счет, как церковь должна служить людям в нынешнее время. Как оказывать душепопечение людям, которые переживают тревогу и разные виды уникальных страхов. Я не хочу говорить об этом. Я хочу поговорить о вас. Я использую метафору, которая может быть близкой вам, если вы летаете самолетом. Когда вы заходите в самолет, садитесь на свое место, стюардессы проводят инструктаж. Они говорят, что если случится несчастный случай, с потолка выпадут кислородные маски. Они просят, чтобы никто никому не помогал, пока сам не наденет маску. Если вы летите с ребенком, вы переживаете за него, но прежде всего нужно надеть маску самому себе. Потому что если вы потеряете сознание из-за недостатка кислорода, вы не сможете никому помочь. Вот о чем я хочу говорить сегодня. Я хочу поговорить о вас. 2 дня спустя после происшествия 11 сентября мне позвонил пастор из Оклахомы, из нашей деноминации, с которым я лично не был знаком. Он был пастором местной пресвитерианской церкви. Если вы не знали, в Оклахоме в 1995 году была террористическая бомбежка, в которой погибло 168 человек и покалечено было еще больше. Оклахома — небольшой город, поэтому эта трагедия зацепила огромное количество людей.

Нужно быть чрезвычайно осторожным. Вам нужно следить за этим. Мне хотелось бы сказать, что я учел все рекомендации. Но, к сожалению, в нашей церкви это произошло через 5 лет. И этот срыв произошел не сразу, как и сказал тот пастор. Поначалу тебе кажется, что ты устал, и тебе нужна небольшая пауза для восстановления. Но нет. Поэтому я здесь, чтобы поговорить о вас. Я хочу поговорить с пасторами, лидерами служений и церквей о выгорании. Я хочу зачитать 4 отрывка из Писания. Не изложить их, а поразмышлять над ними, потому что я считаю их важными. Один из важнейших принципов — вы не можете помочь кому-либо, если на вас нет вашей кислородной маски в духовном плане. Для того, чтобы помочь вам избежать сильного выгорания в такой период, я поделюсь с вами 4 важными принципами. Продолжу свое выступление. Есть вид выгорания, которое случается в повседневной жизни. Такие процессы в стабильной жизненной ситуации зачастую происходят в связи с состоянием сердца самого служителя. Он либо присвоил себе свое служение, привязывая свое эго к размерам служения, и определяя успехом служения свою личность. Такой вид выгорания, в принципе, происходит по вине самого служителя. В подобные времена кризиса ситуация другая. Вам нужно надеть кислородную маску, иначе ваше выгорание заразит других. Начнем. 4 принципа, как избежать выгорания. Особая молитва, устойчивость без стоицизма, радикальное перефокусирование и твердое решение держаться Евангелия. Я прочту 4 отрывка из Писания, чтобы вкратце дать вам понять, о чем идет речь. Усиленная молитва. 1 глава Евангелия от Марка. Это одно из любимых мест Дика Люкаса. С 35 по 39 стих. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, «Все ищут тебя». Он говорит им, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». Тут написано, что он проснулся весьма рано. И когда остальные проснулись и начали искать его, он все еще молился. Многие теологи утверждают, что это была не просто обыденная молитва, но весьма длинная молитва. Здесь мы наблюдаем, что чем популярнее он становился, чем больше он служил людям, тем больше времени он проводил отдельно от людей, наедине с Богом. Внешнее служение в силе основывалось на его внутренней зависимости от Отца. Чем сильнее он служил, тем более он был зависим от Отца. Я попытаюсь объяснить это проще. Под молитвой тут я подразумеваю полный набор того, что можно назвать жизнью во Христе, духовными дисциплинами или формирующими привычками. Речь идет о чтении Библии и молитве, о ежедневном, еженедельном, ежемесячном выделении времени для того, чтобы надеть свою кислородную маску, независимо от того, что происходит вокруг. Вы должны делать то, что делал Иисус. Он был у порога 3-летнего служения, которое стало самым значимым в истории. Нам нужно следовать примеру Иисуса. Выделять время для покоя, выделять время даже для того, чтобы вовремя лечь спать. Время для размышления и молитвы. Эти вещи нельзя игнорировать. И помните, что необычные времена стресса требуют особой молитвы. Это один из важнейших принципов, но, к сожалению, многие его не придерживаются. Первое — усиленная молитва.
Второй принцип – устойчивость без

стоицизма. Здесь я прочту 2 Коринфянам 4 глава с 8 стиха. Второе Коринфянам, 4 глава, с 8 стиха и дальше. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». То, что удивляет меня в этом отрывке уже многие годы, я обобщил словами «устойчивость без стоицизма». Потому что Павел не говорит «не раскисайте, не воспринимайте всерьез, не позволяйте никому увидеть ваши слабости, не выражайте эмоции». На самом деле он говорит «мы притесняемы, мы в отчаянных обстоятельствах, мы гонимы». Другими словами, «меня положили на лопатки, но в то же время я не погиб». 12 глава Евреям цитирует 3 главу притч. Разные переводы формулируют по-разному, но в целом там говорится о том, что когда приходят проблемы, не нужно недооценивать их и не нужно падать от них в обморок. Некоторые переводы говорят «не воспринимай их легкомысленно и не падай от них духом». В некоторых случаях есть, можно сказать, некое разрешение скорбеть. Можно поплакать, можно сорваться, свалиться на пол буквально. Мы низлагаемы. Но нельзя оставаться в этом состоянии. Сказать «нет, я встану и буду держать фокус». Смотрите, первый принцип «усиленная молитва» важен для второго принципа. В конце зачитанного отрывка говорится, «Мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Такая смена перспективы поможет вам подняться и пройти трудности. Но есть потребность в том, чтобы поскорбеть. Я наблюдаю, что в мире люди либо стоически переносят трудности, либо срываются. А Павел говорит о другом. Если придерживаться первого принципа, вы осилите второй принцип — скорбь. Кстати, в первом принципе старайтесь читать псалмы. Не только псалмы, но, проводя наедине время в молитве и чтении, старайтесь размышлять над псалмами и пребывать в них помимо того, что вы читаете. Псалмы автоматически соединяют чтение Библии и молитву. Читая послания апостолов, вы начинаете размышлять о теологии. И чтение сюжетов может растрогать вас. Но псалмы сами по себе являются молитвами. Они приводят вас в состояние молитвы и объединяют в себе теологию и общение с Богом. Конечно, по крайней мере, треть псалмов — это скорбь в какой-то мере. Устойчивость без стоицизма. Номер три — радикальное перефокусирование. Для объяснения я зачитаю отрывок из 1 Паралипоменон 12.32. «Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю». Здесь говорится о людях, которые выходили за границу города, чтобы испытать судьбу вместе с Давидом, когда он был в изгнании. Сыны Иссахарова сделали радикальный шаг, оставив свои семьи, покинув безопасное положение, в котором находились. Они понимали, что Давид был Божьим помазанником, несмотря на то, что Саул в то время царствовал. Они пошли за Давидом, потому что понимали, что и когда нужно делать. Они умели распознавать времена. Подобно как хороший фермер знает, когда время сажать семена, собирать урожай или вообще ничего не делать. Они умели распознавать времена. Во времена, подобные нынешним, для того, чтобы быть способным придумать что-то креативное,
Вам нужно отказаться от всех прежних целей, традиций и приоритетов. Вам нужно поставить под сомнение в вашем служении абсолютно все, за исключением того, что предписывает Библия. Вам нужно желание мыслить вне рамок. Мне не нравится этот деловой жаргон, но все же, ставьте под сомнение все, за исключением того, что конкретно гласит Библия. Будьте открыты ко всему, потому что мир меняется, но будьте осторожны. Возможно, есть вещи, которые вы делали ранее, и вам нужно в этом усилиться. Есть цели, которые вы не должны бросать, но ставить под сомнение нужно все. Вам нужно понимание времени, чтобы знать, что делать. И последний принцип – твердое решение следовать Евангелию. Этот принцип не работает без трех предыдущих. Если у вас нет усиленной молитвы, вы не получаете достаточно отдыха, не проводите достаточно времени с Богом, и если вы не практикуете дисциплину, несмотря на постоянное давление, как это делал Иисус, вам будет тяжело. Если вы не научитесь открывать свои эмоции людям и Богу, не будете проявлять стойкость без стоицизма, не пересматриваете свою деятельность и служение, последний принцип приведет к выгоранию. Но вот что я хочу донести до вас. Твердое решение следовать Евангелию означает, что в какой-то момент вы просто действуете. В какой-то момент нужно просто сцепить зубы и делать свою работу. Элизабет Элли говорила мне и моей жене, что иногда лучшее, что мы можем сделать как христиане, это просто сделать следующий шаг. И непонятно, откуда берутся силы, но вы просто делаете шаг за шагом. Это четвертый принцип. Я прочту вам отрывок, в котором есть прекрасный пример твердого следования за Христом, и мы будем заканчивать. Эсфир, 4 глава, 12 стих. «И пересказали Мардохею слова Эсфири, и сказал Мардохей в ответ Эсфири, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского?» И сказала Эсфирь в ответ Мардохею, «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Это твердое решение. «Хорошо, я сделаю это». Кем бы вы ни были, лидером в служении, пастором, я хочу, чтобы вы поразмыслили над тем, что вы оказались на этой позиции именно для такого времени. Это Божья воля для вас. У вас должна быть решимость Эсфири. Вы должны сказать, «Хорошо, я это сделаю». Теперь вы видите, как этот принцип приведет к выгоранию без соблюдения предыдущих трех. Но с ним в комплексе этот принцип приведет к долгосрочному послушанию и решимости, верности людям, верности Господу. И вы не умрете, как Иесфирь, и вы знаете почему. Скажу так, держите взгляд на том, кто был истинной Иесфирью. Иисус был истинной Эсфирью во многих аспектах. Он сказал не просто «если умереть, то умру», но он сказал «когда я умру». Он принес искупительную жертву за свой народ, ведь сейчас он, как Эсфирь, стоит перед престолом Вселенной и ходатайствует за нас. Благосклонность, которую он добыл, принадлежит нам. Если взглянуть на то, что Он сделал для нас, мы можем продолжать твердо следовать за Евангелием. Хорошо, давайте помолимся. Отец наш, мы просим, чтобы на протяжении следующих 2 или 3 лет, которые будут наполнены смертями и страхом, будет масштабный экономический кризис,
Может быть, некий спад служения в финансовой сфере, но пусть этот спад не повлияет на духовную сферу. Я молюсь, чтобы все лидеры, которые это слушают и будут слушать, сами прочтут эти отрывки из Писания и скажут: «Вот как мы переживем это. Вот откуда у нас будут силы превозносить имя Иисуса в последующие годы». Потому что мир в это время будет навязывать людям, что они не готовы ко всему происходящему. Мы молимся, чтобы множество людей, которые сейчас беспечны в духовном плане, услышали Твое Слово и пришли к Тебе. Мы молимся, чтобы это происходило через многих людей, которые сейчас с нами в эфире, которые в это время слушают эти слова. Я молюсь, чтобы слова этих отрывков ожили для нас и предотвратили от утопания в депрессии и выгорании. Мы молимся, чтобы Ты поддерживал и подбадривал нас. Помоги нам ходить по волнам и держать взгляд на Тебе. Пусть мы не будем как Петр, который посмотрел на волны, а не на Тебя, и начал утопать. Мы хотим быть теми, кто смотрит на Тебя. Мы хотим держать взгляд на Тебе и идти по воде. Помоги нам, Отец. Мы во всем превозносим имя Иисуса. Аминь.

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы, дорогие друзья, предложим вам следующие программы: «Наука и религия», «Тайна жизни» и в конце часа 15-минутная передача «На пути».

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский,
1: почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.

Сегодня с Божьей помощью мы имеем беседу о земле, обыкновенной земле, по которой мы ходим, на которой мы живем. Авраам Линкольн сказал когда-то: «Я могу допустить, что человек может быть атеистом, глядя на землю, но никак не могу себе представить, что он может посмотреть на небо и сказать, что Бога нет». Я согласен с Линкольном во всем, кроме одного. Я не могу себе представить, как человек может глядеть на что бы то ни было и не верить в Бога. Смотрит ли человек на небо или себе под ноги? Всюду обилие признаков разумного замысла и планирования. Многие из тех, которые отрицают наличие чудес, уверяя, что никогда не видели их, на самом деле видели их бесконечно много раз, только не считали их чудесами. Мы окружены чудесами, и каждый из них носит отпечаток могущества, мастерства и художества Божьей руки. Отмахнуться от них, как от случаев, это значит закрыть глаза на всякое нормальное и практическое заключение. Сегодня все знают, что такое термостат, и вряд ли кто-либо из наших современников ценит по заслугам этого электронного сторожа, как так сказать, но многие из нас помнят, не без чувства тоски по прошлому, старые угольные печи и топки, которые нужно было обслуживать лопатой, которые очень были капризны. Такие печи, к счастью, превратились в реликвии прошлого, и современные дома строятся

возник по случайному совпадению нужных явлений. Наука говорит, что размеры Земли как раз такие, какими они должны быть для поддержания жизни на Земле. Значит, если бы Земля была больше или меньше размера, человек не мог бы жить на ней. Диаметр Земли равен приблизительно 12 тысячам километров. Это значит, что если бы вы могли пробуровать дыру в ней длиной 12 тысяч километров, сверло вышло бы на другой стороне. Но почему именно 12 тысяч? Почему бы не иметь ее диаметр, ну, скажем, 30 тысяч или 20 тысяч километров? Потому что эти добавочные тысячи километров были бы для Земли катастрофическими. Тяжесть воздуха удвоилась бы так же, как и количество кислорода, что привело бы к такому чрезмерному количеству воды на Земле, что Земля была бы совершенно затоплена. Допустим, с другой стороны, что Земля была бы легче, чем она есть. Это уменьшило бы силу притяжения, и Земля удерживала бы вокруг себя меньше воздуха, чем ей нужно для поддержания жизни. Более легкие газы уносились бы в пространство, оставляя только более тяжелые, как, например, двуокись углерода. А это, в свою очередь, усилило бы плотность атмосферы, делая органическую жизнь просто невозможной. Атмосферные условия здесь на Земле были бы близкими к лунным. Сегодня все знают, что на Луне нет жизни. Земля уникальна, потому что это единственная планета, на которой может жить человек. Я уверен, что это подтвердится после того, как наши ученые хорошо исследуют все другие планеты Солнечной системы. Если бы наша Земля была меньше в диаметре, скажем, ну, равна была бы, скажем, ну, только 8 тысячам километров, что бы получилось? По причине уменьшения атмосферного покрова наш шар превратился бы в покрытую льдом пустыню. Какие бы изменения ни происходили в пропорциях строения Земли, все они привели бы только к катастрофе. И все же детям нашим внушают в школе, что Земля просто произошла. Из триллиона на один шансов совпадения во Вселенной. И вы, родители, вероятно, сидите и молчите, или еще хуже, соглашаетесь. Каждый ребенок, который успел только что оставить младенчество, знает, что от прикосновения к огню будет ожог, а от удаления тепла на слишком долгое время он замерзнет. Но что тянет нас к огню, когда нам холодно, и что останавливает нас на нужном расстоянии от него, чтобы мы не обожглись? Не инстинкт, не импульс или побуждение, а разум. Без разума мы могли бы прыгать в вагоне или удаляться слишком далеко от него, и то и другое было бы губительным для нас. Как можем мы объяснить, почему Земля находится на точно правильном расстоянии от Солнца для получения нужного количества тепла и света? Объясните мне это. Солнце находится на таком расстоянии от Земли, чтобы способствовать испарению воды в реках и морях и таким образом снабжать Землю дождем. Если бы солнечное тепло не достигало Земли в нужных пропорциях, ветры разгоняли бы тучи, и они не могли бы сгущаться и производить дождь. Малейшие изменения в расстоянии Солнца от Земли привели бы Землю к замерзанию, либо к испепелению. Как можно объяснить без участия Бога, каким образом солнечный свет, двигаясь со скоростью 300 тысяч километров в секунду, достигает Земли в совершенном состоянии, подавая как раз нужное количество тепла и света, энергии, электромагнетического излучения, гамма-лучей, рентгеновских лучей, ультрафиолетовых лучей, инфракрасных лучей и радиоволн. Малейшие изменения в весе и диаметре Земли привели бы к изменениям в количестве воздуха и воды, и в результате жизнь на Земле погибла бы. Неужели и это случайное совпадение? Если бы слой атмосферы над Землей был тоньше, метеоры, которые в настоящее время сгорают в атмосфере, проникали бы за ее пределы и падали бы частым дождем на наши головы, создавая кратеры на поверхности Земли. Но Бог создал Землю для нашего обитания, и потому мы имеем эту защитную оболочку над нами, прочную. Между прочим, и Луна находится на точно рассчитанном расстоянии от Земли, и ее размеры тоже точно строго определенные, так же, как и ее вес. Если бы она была ближе или дальше, или весила бы меньше, то это повлияло бы так сильно.

на приливы и отливы морей и океанов, что низколежащие острова и прибрежные равнины были бы затоплены водой, а приливы толкали бы реки на сотни тысяч километров назад, не допуская их стока в океаны и моря, или наоборот. Приливы и отливы были бы слишком слабыми, и мы не имели бы нужного количества кислорода в воздухе. Как все это важно, друзья мои. Для того, чтобы Земля могла быть обитаемой, ей нужно достаточное количество тепла, света, равномерное распределение воды, правильная плотность и состав атмосферы. Наша планета имеет все это. Атмосфера состоит из 78% азота, 21% кислорода и небольшой примеси других газов, как, например, аргона, двуокиси углерода, водяных испарений, неона, легия, метана, криптона, ксенона, водорода, озона, других газов. И все эти газы существуют в других районах Вселенной в более обильном количестве. Почему же они так точно отсчитаны для нас, чтобы сделать жизнь возможной на Земле? Разумный ответ на этот вопрос только один. Все это творил разумный Бог. Все это создал Он. Каждый школьник знает, что кислород при дыхании проникает в легкие и разносится кровеносными сосудами по всему организму, что он необходим для работы мозга, что он помогает сгоранию питания у каждой клеточки тела, производит двуокись углерода и пар, которые выпускаются легкими в воздух. И, между прочим, что происходит, когда мы выдыхаем углекислый газ в воздух? Растения впитывают окись углерода, расщепляют ее на углерод и кислород, соединяют с водородом в воде их корней и производят листья, плоды, цветы, все виды растительной жизни. И в то время, когда все это происходит, они выделяют кислород, необходимый для дыхания человека, животных, для растений. Скажите, кто советует растениям удерживать углерод и выделять кислород? Кто бы это ни был, мы должны быть навеки благодарны ему. Если бы растения когда-нибудь все перепутали, начали удерживать, выделять не то, что нужно, все человечество погибло бы за 5 минут, и вы в том числе, друг радиослушатель. Без двуокиси углерода, которую мы даем растениям, они погибли бы, а без кислорода, который они дают нам, погибли бы мы. И вот непонятно, как люди смогли убедить себя в том, что все это произошло случайно. Когда псалмопевец сказал: «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная, и все живущее в ней», этим он показал себя умнее многих ученых, которые пришли в мир 3500 лет спустя. Друг мой, брат мой, радиослушатель, неужели после всего этого вы все еще не верите в Бога, Творца, Создателя мира? Да поможет милосердный Господь вам, друг мой, неверующий, может быть, друг, разобраться в этих вопросах и поверить в Создателя Вселенной, Бога, Творца, и поверить в Его чудное богооткровение, Его книгу, которая называется Евангелием. Если вы не имеете эту книгу, напишите нам по адресу радиостанции. Мы постараемся вам переслать эту книгу. Читайте эту книгу. Она откроет вам любовь Божию во Христе Иисусе, который стал нашим Спасителем. Аминь. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, дорогие друзья. До новой встречи в эфире.

0: На этом мы заканчиваем беседу из серии «Наука и религия». Следующую лекцию слушайте через неделю в то же время. Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия.
1: До свидания.
0: Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Послушайте получасовую программу «Тайна жизни». После нее звучит передача «На пути».
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Наверное, каждому человеку знакома такая ситуация. Вы с другом вспоминаете о каком-то событии. И вдруг оказывается, что друг помнит все совсем не так, как вы. Вы спорите, но так и не можете понять, кого же из вас подвела память. Можно ли как-то от этого застраховаться? Об этих и других вопросах, связанных с памятью, мы поговорим сегодня с нашим гостем, специалистом в области естественных наук, Сергеем Викторовичем Рягузовым. Здравствуйте, Сергей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: Ну, всем знакома ситуация, что-то с памятью моей стало. Почему? Что это? Какая-то болезнь, дефект, норма? Что с этим делать?
3: Это глубокая тема для размышления, одна из глубоких проблем сознания человека. И она и связана с сознанием человека, она подчеркивает индивидуальность человека, потому что, в общем-то, мы состоим из целого ряда событий прошлого. Это формирует нашу личность, наше прошлое. Проблема извлечения памяти или интерпретации – это тоже тема полной дискуссии, попыток объяснить, как все это на самом деле происходит. Но все это нас отводит именно к сложности сознания и к пониманию процессов на уровне физиологии, которые там содержатся, состоят. Эти вещи полезны и интересны даже тем людям, которые занимаются искусственным интеллектом. Как извлекать, как создавать ассоциативное, так скажем, ассоциативное мышление в искусственном интеллекте.
2: Наверное, это там нужно для того, чтобы он мог сам обучаться, да?
3: Да, так называемое.
2: Использовать свой прошлый опыт.
3: Машинное обучение. Мне вспоминается один сюжет из одного фильма. Этот фильм снял Стивен Спилберг. Там, где он, кстати, называется «Искусственный интеллект», этот фильм.
2: Мне кажется, его вспоминаю.
3: Да, история об одном мальчике, который хотел стать живым настоящим ребенком. Очень похоже на Пиноккио, да. Который хотел стать настоящим мальчиком. Эта картина полная грусти, и, в общем-то, она отсылает нас даже к нашей самости, к нашей природе. Словно мы тут бедные тоже страдаем, мы хотим стать лучшими. Вот, может быть, когда-нибудь кто-нибудь в вечности, в будущем вернет нам все правильное, естественное, настоящее. И вот там есть такой момент, когда в этом роботе, который ведет себя как обычный, послушный, нормальный ребенок, не доставляет хлопот родителям, включается определенная функция, которая буквально оживляет его сознание, делает его настолько естественным. И мама, которая, так скажем, усыновила этого робота, это в будущем такая социальная ситуация, потому что не получается с собственным ребенком что-то. И она произносит определенные кодовые слова. Но та фирма, которая выпустила этого робота, она предупредила, что как только вы произнесете эти слова, включится определенный код, уже невозвратная ситуация. Включится нечто особенное, что сознание, пробудившееся в этом искусственном интеллекте, будет способно вас любить, будет способно к вам привязаться, да так привязаться, что это будет сильно похоже на человеческую привязанность и чувство. И вот трагедия в этом фильме показывается, как она отказывается от этого ребенка, как он чувствует это, переживает, и что он не понимает, почему его оставили, его бросили. Все эти глубокие вопросы сознания человека, как мы мыслим, что мы думаем о себе, как мы вспоминаем, эти вопросы будоражат умы ученых. Как я уже говорил, есть теоретическая часть науки. Это когда ты занимаешься формулами. А есть научная фантастика. Это то, что ведет тебя к мечтам, оно тебя мотивирует. Ты хочешь к этому прийти. Сознание, память. Этих вопросов очень хорошо касается один из виднейших ученых в нашей стране, Константин Анохин. Его лекции довольно-таки популярны в интернете. Есть даже целые фан-сообщества, которые любят слушать то, что он говорит. Угу. Я один из этих людей, которому нравится задумываться над его мыслями. И он касается проблемы человеческой памяти, извлечения человеческой памяти. И у него есть очень хорошая... посыл вот этой связки, что человеческая личность – это все-таки целая череда памятных событий, что мы из себя представляем целостную личность, когда мы сюда включаем и то, что было в прошлом, что нас сформировало. Вот. Ну, конечно же, память не лишена некоторых пробелов, некоторых проблем, о которых вы сказали.
2: Да, вот иногда хочется что-то запомнить, и никак не получается. Наоборот, хочется что-то забыть и больше не вспоминать никогда. И все равно это возвращается и мешает.
3: Вот, кстати, хороший момент, чтобы подчеркнуть такую мысль, что все-таки наше сознание физиологично, что секреция вещества, извлекаемая вот из биологии клеток, оно отвечает за правильное запоминание. То есть наша память, можно сказать, она состоит из молекул, она химическая, она электрохимическая. Есть моменты, которые подчеркиваются, что память распределена по мозгу. Она не находится в каком-то одном месте.
2: Да.
3: И она имеет свойство быть такой распределенной по всему, так скажем, составу нашего мозга. Более того, есть даже определенные нейроны, которые отвечают за определенные ассоциации. И некоторые нейрофизиологи даже шутят. Например, есть нейрон Дженнифер Энистон. Это одна из медиаперсон на Западе, актриса. И для тех, кого она считается привлекательной женщиной, у них, как только они видят эту фотографию, сразу этот нейрон начинает шевелиться. Да, это
2: она. А что, одного нейрончика достаточно, чтобы какой-то образ удержать?
3: Да, представьте себе ситуацию, когда вы увидели, например, стоящий в вазе цветок, например, роза. У вас ассоциация с розой тоже может быть работать какой-то один нейрон, но он за собой начинает колебать всю остальную структуру. Вы начинаете вспоминать, а какой же там все-таки хороший запах у розы, у чайной. А это, в свою очередь, ведет вас на воспоминания на какой-то вечер, когда вам подарили эту розу. А потом это воссоздает в вашей голове картинку стен, потолка, пола, где вы находитесь. А, возможно, даже приятная ассоциация общения с человеком, с которым вы провели время. И получается целая цепочка, но наивысший момент произошел тогда, когда нейрон увидел зрительную связь. Угу. Или вы что-то услышали. Ту же самую знакомую музыку, которая потом целый день у нас в голове крутится. И вот это все работает. И фактически наша память, она вот таким образом внутри у нас все это работает химически, переходит из одного состояния в другое. Одновременно работа миллионов нервных клеток. И есть такое понятие, как реконсолидация памяти. Что это означает? Вот как раз это решает проблему вот этих двух молодых людей, которые не могли разобраться, что же было на самом деле. Оказывается, у нас нету полочек, на которые мы все складываем, в которые мы в какой-то момент времени можем это извлечь.
2: А как было бы удобно?
3: И в четкости, вы знаете, прям в четкости воспроизвести, прям как диктофонную или видеозапись, видеокассету. Ученые заметили, что мы не способны к этому. Мы восстанавливаем события. Нейрон за нейроном, ассоциация за ассоциацией, вспоминание одного нейрона, воспоминание ассоциации другого. Все это позволяет нам реконструировать картину, которая была в прошлом. И поэтому на один момент у одного молодого человека ассоциации схватились одни, и он их связал с временем или с каким-то местом. У другого в этот момент были другие мысли, и он схватил только время. И в итоге, восстанавливая события, был нейрон, отвечающий за эту встречу. И когда идет отсыл, ты помнишь, я тебе говорил, опа, нейрон включился, показал картинку, мы стояли тут, здесь был газон, там проезжали машины, и он что-то говорил. И в итоге идет реконструкция вот этих событий. Поэтому иногда, наверное, опрометчиво говорить людям, я точно помню, я точно знаю. Потому что все-таки здесь, в этом моменте, есть определенная погрешность.
2: Ну да, очень часто люди ссорятся. Я точно знаю, что я положил молоток сюда.
3: Да, или я
2: почему
3: тебе
2: ты
3: это
2: мне
3: говорил,
2: говоришь,
3: да?
2: Я тебе говорю, нет.
3: Между супругами это часто. Потому что некоторые говорят, что любимое слово мужчин «я забыл». Да, пока женщина не напомнит, мужчина не сделает. Или когда не напомнит тысячу раз, мужчина пошел и сделал. Видите, помимо некоторых нейронов памяти, нам нужно включать еще нейроны мотивации. Некоторые из них включаются при громком звуке или даже при раздражителе. Каждый из нас является этим раздражителем, ну, в зависимости от ситуации. Кстати, мы люди очень умелые манипуляторы. Иногда мы даем человеку какой-то посыл, что его нейронная вся схема начинает чувствовать себя некомфортно, он перестает чувствовать себя значимым и принятым. И мы этим пользуемся для того, чтобы заставить его сделать что-то нам, чтобы угодить чего, что-то нам сделать. Думаешь, надо же, как все запутано, как все это интересно, если рассматривать это на физиологическом уровне. Хотя это наш необыденный уровень, мы так не мыслим. Мы не контролируем вообще ход, структуру памяти, восстановление сознания. Это вполне естественные для нас процессы. Поэтому иногда, углубляясь в эти вещи, ты видишь здесь фантастику, ты видишь здесь тайны.
2: А вот с другой стороны, Сергей Викторович, не возникает ли такой вопрос? Ну, довод для тех людей, которые говорят, что нет, это не Бог нас сотворил. Но если у нас такая память несовершенная, как мы можем говорить, что совершенный Бог создал такой несовершенный препарат, который дает сбой, работает, как ему хочется?
3: Да, хороший вопрос. Как-то я тоже думал над этим. Я вспомнил грехопадение Адама и Евы. Там есть библейский текст, что Ева подошла к дереву познания добра и зла, взяла яблоко. Хотя, с другой стороны, четко было сказано: не подходи, не бери, не ешь. Угу. И вот, казалось бы, это совершенная глупость, да? Или глупость
2: нелепая,
3: в совершенстве,
2: да.
3: Или совершенная глупая. Ну, или, в общем, получается, что это получается вполне естественный процесс в нашей физиологии. Моменты, когда даже в совершенном существе, которое мы читаем в Библии, есть моменты смены воспоминаний. Есть такое понятие, как если вы в течение какого-то времени невнимательно отнеслись к чему-то, угу. То оно не зафиксировалось у вас в памяти. И в одном из комментариев есть такая писательница Елена Уайт, она пишет, что Ева не обратила внимания на повеление ангелов, что они сказали ей не подходить. И здесь мы видим как раз вот этот момент интересный, богословский. Почему же она забыла? Неужели это несовершенное существо? Оказывается, из этого можно сделать так, что Бог воспринимает нас целостными именно в такой физиологии, именно в такой плоти. Да и даже если мы будем говорить о вечности, о воскрешении, мы тоже будем воскрешены не как духи бестелесные, мы будем воскрешены в той же плоти, мы часть этой экосистемы, с тем же кожным покровом, с той же кровью, с теми же возможностями к размышлению, к сомнениям и так далее. То есть здесь тоже касается вопрос этики, да, вот такой пограничный вопрос. Но стоит поглубже над ним поразмышлять, я думаю, что если кто-то задастся этим вопросом, пройдет время, мысли придут, можно систематизировать, поанализировать, и обязательно найдешь ответ на этот вопрос.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Есть интересный момент, если говорить о памяти. Оказывается, если говорить о химии памяти, то есть, допустим, психотропные препараты, которые позволяют изменять человеческое состояние, особенно состояние сознания человека. Угу. Даже некоторые наркотики, которые употребляют люди, они для того и употребляют, чтобы изменить состояние ощущения, да, мира, в котором ты находишься, что-то забыть, что-то переосмыслить.
2: Получить вот какие-то яркие впечатления.
3: Да, даже была целая культура в 70-х годах в Америке. Хиппи, да, они вот этим злоупотребляли, так можно сказать. А есть такая тенденция и желание создать мнемотропные препараты, которые позволяли бы на молекулярном уровне, на химическом уровне восстанавливать память. Дело в том, что нашу память невозможно потерять как таковую, потому что, как я уже говорил, она распределена по всему мозгу. И тогда, получается, надо уничтожить весь мозг. А это, ну, неразумно, и как бы не к этому надо идти и вести разговоры на эту тему. Память распределена ассоциативно по всему. Просто мы теряем возможность восстанавливать картины, восстанавливать память. То есть практически 99% все сохраняется даже к старости, и даже больше. Но теряется способность восстанавливать эти картины. Угу. И поэтому сегодня вполне серьезно размышляют над тем, чтобы лечить этот недуг. Конечно, некоторые люди теряют память в результате какого-нибудь несчастного случая. Вот. И тоже нейронные связи требуются для восстановления. Если мнемотропные препараты в этом будут помогать, то это будет хорошо. Кстати, замечено, что люди, которые плохо что-то вспоминают, они также плохо что-то воображают. Видимо, это похожий процесс, или находятся ли в одном и том же участке мозга, или задействованы одни и те же химические, электрохимические реакции, что человеку с потерей памяти сложно даже что-то представить. Для него, например, сложно будет решить задачу представить себя на берегу океана, где есть голубая волна, прозрачная, она накатывает.
2: Ну, потому что и память, и воображение, образы у нас, да?
3: Ну да, совершенно верно. Оперативная память, которая есть в человеке, она переходит в долговременную тоже с определенным промежутком времени. Иногда этому мешает новая задача, иногда этому мешает какая-то стрессовая ситуация. Например, люди, которые переживают эпилептические припадки, обычно к этому времени, подходя к этой ситуации, он уже теряет предварительно вот эти все эти вещи, поэтому он не помнит, что же было, как он себя вел. Или, например, когда студент учит какой-то предмет, хочет вызубрить ту или иную вещь, считается, что достаточно 15 минут, чтобы вот это вещество, я, кстати, в прошлый раз говорил, называл ее миелиновая оболочка, по-моему, называется, миелинизация должна произойти, она позволяет создать хорошее соединение отростка между аксоном и дендритом, чтобы это зафиксировалось надолго. Uh-huh. Но если в этот момент 15-минутный промежуток его кто-то отвлечет, зайдет с другим вопросом в комнату или переключит ее внимание, отругает и скажет, почему ты это там не купил, а туда-то не пошел.
2: Или он сам, может быть, переключится, ему что-то придет, вспомнит другое.
3: Да, ему придется заново читать конспект, заново все воспринимать, восстанавливать. Нам нужно время для миелинизации. Да, вот такой термин, такое понятие.
2: То есть в какой-то степени мы можем управлять памятью?
3: Да, если понимать вот эти вещи.
2: Угу, хорошо, это приятно.
3: Так что, когда будете к чему-то готовиться, помните, что определенные периоды, может быть, времени, таймер, надо соблюдать. Итак, мы видим во всех этих вещах, что наша память, наше сознание, оно довольно-таки физиологично. Оно физиологично не только благодаря схеме, которую мы видим, взаимодействии между нейронами, но и даже на молекулярном уровне. Есть попытки определить, какие химические вещества, какие белки, какие гены отвечают за извлечение памяти, за многие процессы, говорящие о формировании человеческого мышления, человеческой личности. И как потрясающе можно увидеть то, что человека можно рассматривать именно вот с такой точки зрения, а не просто с того, что «ну, я есть и есть, я мыслю, я думаю, а может быть и не думаю». Говорят, в мозге у мужчин есть специальный отдел мозга, в котором он ничего не думает.
2: Только в мозге мужчин.
3: Да, потому что иногда, когда женщина спрашивает, о чем ты думаешь, ни о чем. Примерно так. Итак, еще один момент, который, я думаю, что стоило бы сказать. Есть одна особенность у нас в мозге, это зеркальные нейроны. Совершенно недавно это было обнаружено. Они позволяют нам обучаться. То есть у человека есть такое свойство наблюдения и повторения. Особенно это хорошо развито у детей, у которых еще нет своего абстрактного мышления, у них нет своих категорий. Вот. И даже в маленьком возрасте, когда они вырастают в семьях, они воспринимают и быт родителей, и мышление родителей, и их умение или неумение решать конфликты. И они в будущем вырастают и фактически берут на себя весь тот багаж эмоционального груза, угу. который они пережили в детстве. Они берут на себя пример, как надо выходить из стрессов или как надо отвечать другому человеку, когда тебя ругают. И в итоге, когда молодые люди сходятся, потом создают новые семьи, очень полезно обращать внимание на то, как воспитывался молодой человек. Полезно понимать...
2: Смотреть на отношения...
3: Да, видеть роли даже в семье. И полезно, допустим, в этих отношениях дольше, чтобы был период ухаживания, потому что понимаешь, что в течение жизни ты можешь увидеть в партнере, как он решает стрессовые ситуации. Потому что когда ты уже одел кольцо, то тебе уже будет поздно тут решать или давать обратный ход.
2: Ну, как говорят, не пытайся воспитывать своего ребенка, все равно он будет похож на тебя.
3: Да, лучше показать ему хороший пример. Зеркальные нейроны, они позволяют нам не только обучаться, но они также создают у нас определенное абстрактное мышление. Например, почему людям так нравится смотреть фильмы, допустим, женщинам мелодрамы? Потому что ты вместе с ней переживаешь. Твои зеркальные нейроны, они буквально вот в этой связи тебя ставят в ее ситуацию. Вот, а если бы я... Ну, мужчины там любят боевики, да, или там фантастические фильмы. То, что ты видишь себя героем в этой ситуации. Иногда твой мозг тебе говорит, а если бы у меня было такое, вот бы я бы так. Или обратите внимание, как мужчина смотрит футбол или хоккей, или бокс. Он не просто сидит на месте, он дергается, он даже уворачивается, да, в то время, когда идет удар. Или даже помогает ему примерно так вот себя повести. Видите, наше сознание, оно практически неотделимо от внешнего мира. То есть нельзя говорить о себе, что я и свое «я», мое личное «я» только внутри меня. Это большая глобальная связка со всем окружающим миром, с тем, что мы видим вокруг. И поэтому можно говорить даже и о коллективном сознании, да, о социуме. Находясь в атмосфере работы на каком-то производстве, ты часть этой системы. Находясь в атмосфере богослужения, ты часть этой системы. Находясь в атмосфере науки, ты тоже на этой волне, на этом уровне. И так происходит везде. И изучение этих предметов о том, какие мы, о том, что такое человеческая личность, какие мы уникальные и неповторимые, это хороший предмет для исследований, для наблюдений за человеком. В прикладном смысле ученые, которые уже занимаются психиатрией, они помогают людей выводить из каких-то состояний, в которых они попали. Нейрофизиологи, которые понимают, как работают именно сами клетки, сама физиология, помогают психиатрам. Это все совместная работа. И вообще для них, казалось бы, вот чем они там занимаются, психиатры? Ну, да, психиатрические клиники, больницы. Интересная работа, неинтересная работа. А ведь если этот человек увлеченный, если он имеет возможность наблюдать за сознанием других людей, это приводит к его очень интересным размышлениям. Кстати, в следующей теме, когда мы будем говорить, я затрону тему вот о различных таких состояниях человека. Очень необычных.
2: Да, интересно, конечно.
3: Рядом с нами есть люди, которые необычные. Мы пытаемся их понять, иногда проявить симпатию, иногда понимание, иногда поддержать, а иногда просто в сторону отойти, потому что непонятно. И самое страшное бывает, когда кто-то из твоих близких, друзей или знакомых испытывает подобные вещи, потому что ты хочешь ему помочь, но не знаешь как. А все это глубоко коренится вот в физиологии. Слава Богу, что наука развивается, что у нас есть какие-то вспомогательные вещи, которые помогают, так скажем, облегчить состояние человека. Подведя итог к этому, хотел бы сказать такие слова. Что нас ожидает в будущем? В будущем в развитии нейрофизиологии или вообще как это коснется человека с религиозным мировоззрением? Нейрофизиология, она ясно нам сегодня показывает, что наше сознание, оно напрямую связано с мозгом. И я хотел бы еще раз это подчеркнуть, что это не просто фантом, живущий в теле. И от того, как все это построено с возрастом, как это все накопилось, наш коннектом, так скажем, все эти связи, оно формирует нашу личность. Девушку, парня, мужчину, женщину, мальчика, девочку, бабушку, дедушку. И все мы имеем практически разный опыт в этом понимании. Наше сознание связано с работой огромного каскада связей между нервной системой человека и клетками мозга. Весь комплекс наших чувств, ощущение запаха, вкуса, активность зрения, слуха, телесные ощущения, все наши эмоции, все, что мы годами обрабатываем, все это говорит нам о том, что мы из себя представляем. И еще раз подчеркну, есть библейская фраза, которая говорит, что Бог дивно устроил внутренности человека. Хоть это сказано немножечко примитивно, и человеком, который жил 2000 лет назад, да, или даже больше, но все-таки здесь есть доля вот этого восхищения и глубины понимания. И второй момент, который мне очень важен, я всегда представляю себе, как пастор, как человек, который занимается духовной деятельностью, вот таким миропониманием, я думаю, а как Бог будет воскрешать человека? Есть ли у него что-то такое, что вот он копирует нашу память? Что вот он берет наше сознание и на будущее, даже если я буду подвержен разложению в могиле, да, и если он восстанавливает мое тело, то ведь он каким-то образом все это потом вставит мне, чтобы я это был я, а не Семен Петрович или Василий Иванович. Ведь нам важно понимать, что я спасен, да, я обретен для вечности. И когда Бог спасать будет этот мир, если мы говорим о библейском этом понимании, то он поднимает на небеса, как в Библии написано, обновленное тело, но не просто дух, не просто фантом, потому что дух без нервных окончаний не способен ни трогать, ни нюхать, ни слышать, ни видеть фактически. Вот, знаете, вот такие вещи. Мы часть этой экосистемы, мы часть планеты Земля. Животные, рыбы, птицы, человек, та же кровь, та же физиология из праха земного. Но в нас есть особенный сознательный опыт. В перспективе у нас вся вечность. И мы обязательно будем все это исследовать, восхищаться и благодарить Бога за то, что все мироздание уникально.
2: А мне бы еще хотелось обратить внимание на то, насколько все-таки наше сознание уязвимо, как нам нужно его беречь. То есть, оказывается, мы гораздо более открыты всему. И со стороны других людей, влиянию. И изнутри нас может что-то, не знаю, неправильное всплыть, какие-то неправильные воспоминания, ощущения, эмоции, которые тоже нужно уметь держать под контролем.
3: Очень верно, да. Есть даже целая такая наука – нейротеология.
2: Да, интересно.
3: Богословие, совмещенное с теологией. Я об этом тоже хотел бы поговорить. Мы обязательно коснемся этой темы. Как воспитывать в себе вот эти все вещи, как нам в этом помогает вера.
2: Хорошо. Сергей Викторович, спасибо большое за интересную беседу. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Смотрите наши следующие программы. Пусть Бог благословит вас. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Однажды я встретил человека по имени Волтер. Меня прежде всего поразило его лицо. Поблекшее, дряблое, в груди у него свистело и клокотало. Каждые 10 шагов он останавливался, чтобы отдышаться. Его зубы и пальцы были одинаково грязно-желтого цвета. Я подумал, что Волтеру уже где-то лет за 75. Но на самом деле ему было всего лишь 52 года. Я начал курить с 14 лет. Волтер остановился, чтобы перевести дыхание, и продолжил. Тогда я думал, что смогу бросить в любое время, как только захочу, но так и не захотел, он горько усмехнулся, а теперь уже слишком поздно. Волтер уже нет в живых, он умер от эмфиземы легких, вызванной длительным курением. А сколько таких Волтеров на нашей земле, сколько людей признаются себе в том, что они никогда так и не смогут бросить курить? Правда, некоторые спохватываются вовремя, другие же вынуждены платить слишком дорогую цену. Большая часть курильщиков приобретает эту пагубную привычку еще до 20 лет. На вопрос, почему они начали курить, даются самые разные ответы. Чтобы расслабиться, чтобы отвлечься, для стимуляции. Подростки берут в рот сигарету, вероятно, и потому, что хотят выглядеть взрослее. Но по какой бы причине человек не начал курить, одна главная причина заставляет его продолжать курение – это пристрастие к нему. Табак – одно из самых сильных в мире наркотических средств. По данным американского пульмонологического общества, 9 курильщиков из 10 заявляют, что они хотят бросить курить. Американский писатель-сатирик Марк Твен заметил: «Бросить курить легко, я делал это уже сотни раз». Большинство курильщиков, в том числе и молодых людей, знают о пагубных последствиях курения, но многие просто не отдают себе отчета о серьезности этого. Данные онкологического общества Соединенных Штатов рисуют следующую картину. В большинстве, а именно в 83% случаев, рак легких связан с курением. Последнее время заболеваемость раком легко вышла вперед по сравнению с раком молочной железы, убийцей женщины номер один. После постановки диагноза рака легких живут около 5 лет всего 13% заболевших. С курением связаны и такие заболевания, как рак полости рта, глотки, гортани, пищевода, поджелудочной железы, мочевого пузыря. Курение – основная причина сердечно-сосудистых заболеваний. С курением связан целый диапазон заболеваний от обычной простуды и язвы желудка до хронического бронхита и эмфиземы легких. По данным проведенного в сентябре 1985 года Конгрессом Соединенных Штатов Америки исследования, курение обходится экономике Соединенных Штатов в среднем в 65 миллиардов долларов. И это, напомню, данные 20-летней давности. За это время сумма выросла почти в 5 раз. В специальном докладе, опубликованном Федеральной торговой комиссией США, говорится, что хотя большинство американцев курильщиков и информированы о вреде курения для их здоровья, более 30% из них не знают, что курение в 2 раза повышает риск заболеть инфарктом миокарда. Более того, 50% женщин не знают, что курение во время беременности увеличивает риск рождения мертвого плода или выкидыша. Дым сигареты представляет собой смесь почти 4000 различных химических соединений. Находящиеся в компании курящих так называемые пассивные курильщики вдыхают никотин, окись углерода и ряд других ядовитых веществ наравне с курящими, хотя и в меньшей концентрации. Научные разработки, включающие и последние исследования, проводимые Американским онкологическим обществом, выявили увеличение риска заболевания раком легких среди некурящих женщин, мужья которых курят. Дети курящих родителей чаще болеют респираторными заболеваниями. У них отмечено увеличение частоты заболеваний бронхитом и пневмонией в раннем детском возрасте. Рак ротовой полости встречается в несколько раз чаще среди так называемых нюхачей и лиц, которые жуют табак. Риск возникновения рака слизистой щек и десен у них в 50 раз выше обычного. Некурящие живут в среднем на 7 лет дольше курящих.
Что же можно сделать при таком неутешительном раскладе цифр? Вероятно, вы убедились, что курение – это великое зло, от которого мы должны прежде всего уберечь наших детей. Оно лишает их радости, жизни, оптимизма, здоровья, надежды. Что может сделать лично каждый из нас, чтобы уберечь детей от этой пагубной привычки? Во-первых, будем для них примером. Если у вас есть дети, и при этом вы продолжаете курить, немедленно бросайте эту вредную привычку. Дети смотрят на вас, они будут копировать ваши манеры. Во-вторых, рассказывайте детям об опасности курения. Старайтесь деликатно развеять миф, который сложился вокруг курильщика. Это вовсе не цветущий красавец, вспомните о примере Уолтера, о котором мы говорили в начале. Курение не делает его более удачливым, солидным, интеллигентным или привлекательным. Да и как можно совместить все это с привычкой, которая превращает человека в безвольного раба? Дети должны знать, какой вред они причиняют своему здоровью, приобщаясь к курению. Для начала приведите им ту страшную статистику, о которой мы сегодня говорили. Третье. Взывайте к здравому смыслу. Разумно ли травить табачным дымом окружающих? И возможно ли решить проблемы общества, если мы сами создаем их, разрушая свое собственное здоровье и поощряя развитие табачной промышленности, которая губит здоровье других? Человек не остров, каждый ответственен за благополучие окружающих его людей. Четвертое. Говорите о том, что волнует подростков и детей. Сказать подростку, что в 40 лет он умрет от рака легких, это значит не сказать ничего. Молодых людей прежде всего волнует день сегодняшний. Вот перечень преимуществ быть некурящим, в которых молодой человек может быть заинтересован уже сегодня. Прежде всего, курение оказывает пагубное влияние на внешний вид. Но у некурящего человека на пальцах и зубах нет этого противного желтого табачного налета. От такого человека не тянет табачным дымом, он более привлекателен. Далее, вопрос больших денежных растрат, которые требует покупка курева. В Соединенных Штатах курильщик, выкуривающий 3 пачки в день, за 6 лет тратит на сигареты столько, что на эти деньги он может купить новую машину. Сколько же денег можно сэкономить, если не курить? У курильщика притупляются чувства, и только некурящий способен по достоинству оценить, ну, скажем, вкусовые качества пищи. Некурящий имеет больше свободного времени, сил, чувствует себя увереннее. Ему не приходится бороться с привычкой, мучаясь сознанием вины. Он не испытывает на себе бремени этой мучительной зависимости. Но стоит упомянуть еще и вот о чем. Если человек курит, замечено, что зачастую курение – это всего лишь признак более глубокой проблемы. Бывает так, что на глазах подростка рушится созданный им же кумир. Прежде всего, подросток должен поверить, что он представляет бесконечную ценность, что он является творением Божьим, созданным по образу Творца, и что его любят, любят безгранично. Когда подросток чувствует это, он уже имеет надежный фундамент для здорового развития и роста.

наш Творец уготовал для нашего тела намного более славный и благословенный удел, нежели быть увенчанным сигаретой в зубах. Он желает, чтобы наше тело было вместилищем Духа Святого, и у тех, кто уверовал во Христа, их тела названы храмом Духа Святого. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? — спрашивает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Это очень серьезный вопрос. Если мы поверили во Христа, то теперь вся наша жизнь, в том числе и наши тела, мы сами, уже не принадлежат нам. То есть мы, конечно, имеем полное право ими распоряжаться, но если Христос поистине живет в нас, то мы будем желать это делать в соответствии с Его волей. Коптить и дымить табачным угаром — этот образ не очень-то вяжется с тем славным и величественным призванием, которое Господь имеет для каждого из нас. Давайте же стараться не допускать в нашу жизнь тех вредных привычек, которые могут поработить нас. А если кто-то находится в плену курения, спешите освободиться поскорей. Бог может вам в этом помочь.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napути.info. Повторяю, napути.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире «Радио на пути». В течение этого часа мы предложим вам вначале христианское хоровое пение, затем передачу «Истина сегодня» и в конце часа программу «На круге своя».

Думал ты когда-нибудь о жизни? Для чего живешь ты и страдаешь? Ты искал ли путь к святой отчизне? О распятом на Голгофе знаешь?

В эфире очередная беседа, посвященная принципам толкования Священного Писания. Сегодня мы поговорим о том, каким образом толковать ветхозаветные исторические книги. Исторические книги, от книги Иисуса Навина до книги Исфирь, рассказывают о периоде, начиная со вступления Израиля в Ханаан и заканчивая временем за 200-400 лет до конца ветхозаветной эпохи. Мы начнем с краткого обзора исторического периода, отображенного в каждой книге. Книга Иисуса Навина. Продолжая описывать события, изложенные в Пятикнижии, книга Иисуса Навина рассказывает о завоевании Ханаана и разделении страны между коленами. Книга Судей. Время Судей было периодом, длившимся несколько сот лет, когда Израиль часто отпадал от Бога, угнетался другими народами и затем избавлялся судьями. Книга Руфь. Эта книга рассказывает, как во времена судей моавитянка обратилась в иудаизм и стала прародительницей Давида. Первая и вторая книги царств описывают конец периода судей и начало в Израиле царства. В первой царств рассказывается о правлении Саула, а во второй царств – о правлении Давида. Третья и четвертая книга царств подхватывают нить повествования с того места, где заканчивается вторая книга царств. Третье царство начинается с рассказа о правлении Соломона. Эти книги рассказывают о разделении царства и об уже разделенном царстве, а также о том периоде, когда Южное царство, Иудея, существовало самостоятельно. Книга четвертая, книга царств, завершается разрушением Иудеи и началом Вавилонского пленения. Первая и вторая книги Паралипоменон пересказывают истории Израиля и Иудеи, хотя и с иными акцентами, нежели в книгах царств. Первая книга Паралипоменон начинается с родословной, восходящей к Адаму. Затем следует история Божьего народа от Саула до Вавилонского пленения. Вторая книга Паралипоменон завершается указом, разрешающим иудеям вернуться в свою землю. Книга Ездры описывает возвращение первой группы иудеев из Вавилонского плена, восстановление храма и реформы, начатые Ездрой. Возвратившись из Вавилона, люди отстроили стены Иерусалима, и об этом повествует книга Неемии. Эта книга также рассказывает о реформах Неемии и об обновлении Завета. Действие книги Исфирь происходит в Персии около 480 года до нашей эры. В ней рассказывается, как иудейская девушка стала царицей и позже смогла спасти иудеев от истребления. Каждая пара книг, первая и вторая книги царств, третья и четвертая царств, первая и вторая Паралипоменон, изначально составляли одну книгу. Еврейская Библия и сейчас содержит одну книгу Самуила, то есть первая и вторая царств, одну книгу царств, состоящую в нашей Библии из третьей и четвертой царств, и одну книгу летописи, в русской Библии Паралипоменон. Кроме того, в еврейской Библии книги Иисуса Навина, Судей, Самуила и Царств входят в раздел «Пророки» и классифицируются как «ранние пророки». Остальные книги, которые мы классифицируем как исторические, в еврейской Библии включены в раздел «Писания» — «Китубим». Содержание исторических книг фактически частично дублируется в других исторических повествованиях. Одно ведется в ранних пророках, начиная с завоевания Ханаана и заканчивая Вавилонским пленением. Другое в книгах Паралипоменон, Ездры и Неемии начинается после родословий с единого царства в правление Давида и Соломона и заканчивается возвращением иудеев из Вавилонского плена. Еще две книги не продолжают рассказ, начатый в исторических книгах, а как бы присоединяются к ним, потому что события, описанные в них, произошли в освещаемые ими периоды. Книга Руфь излагает события, которые произошли в период судей, а книга Исфирь, которые произошли в период, описанный в книгах Ездры и Неемии. Что собой представляет ветхозаветная история? Во-первых, ветхозаветная история носит избирательный характер. Она не останавливается на всех подробностях, содержа только ту информацию, которая необходима для осуществления авторских замыслов. Хотя в разных книгах ставятся разные цели и задачи, в целом можно сказать, что суть этой истории религиозная, теологическая.
Из нее мы узнаем о Боге, Его цели и Его плане, и поэтому детали, которые могут казаться важными в политической или светской истории, опущены, в то время как другие, которые больше касаются Божьего народа, включены. В качестве примера этой тенденции можно привести Замврия, царя Северного царства, жившего в IX веке до нашей эры. Из документов соседних стран мы знаем, что Замврий был могущественным царем, с которым считались. Даже через 100 лет после его смерти Ассирия продолжила называть Израиль «домом Замврия». Однако библейский автор посвятил его повествованию всего несколько стихов. Это Третья книга царств, 16 глава, с 16 по 28 стихи. Почему? Неизбежен вывод, что он был нечестивым царем, не внесшим с точки зрения автора никакого вклада в осуществление Божьих замыслов. Он был важным с мирской точки зрения, а с точки зрения третьей и четвертой книги царств относительно малозначимым, потому что в центре внимания вдохновенного автора была религия. Если библейская история избирательна, то не значит ли это, что она несовершенна? Может, она слишком субъективна или даже скорее мифологична, нежели реалистична? Вовсе нет. На самом деле то, что сказано о библейских исторических книгах, можно сказать и о любой другой исторической литературе. Она избирательна. Она должна быть избирательной, потому что не каждый факт можно включить в исторический документ. Как только мы признаем наличие принципа избирательности при написании истории, тут же становится важной и цель, поставленная перед собой автором, ибо эта цель всегда будет определять то, что выбирается для включения в историю. Исторический материал в Библии отличается от светской историографии только в том, что в основе ее избирательности лежит другой замысел. Во-вторых, ветхозаветная история достоверна. Так как цели библейского и современного историка не совпадают, то достоверность библейской истории не всегда возможно проверить с помощью известных исторических фактов. Как правило, нельзя ожидать, что в древних исторических документах найдется подтверждение чудесам. Однако там, где библейскую историю возможно проверить, сопоставив с известными фактами, исторические описания Библии вновь и вновь доказывают свою точность. В-третьих, история в Ветхом Завете – это хорошо написанная история. В противоположность летописям иноземных царей той эпохи она указывает причины и следствия событий. В противоположность хвастливым документам царей Древнего Ближнего Востока эта история откровенно говорит о слабостях своих главных героев. Она также богата деталями и жизненно правдива. Что касается материала в исторических книгах Ветхого Завета, перед толкователем стоит четыре задачи. Во-первых, поместить эпизоды или повествования в исторический контекст, особенно когда в Библии освещается история Израиля. Когда это произошло? Что было перед этим и к этому привело? Какова была причина этого? Что произошло после? Каковы были результаты или последствия данного события? Библейские повествования всегда нужно понимать на историческом уровне. Все события имели причину и следствие. Если рассматривать библейский рассказ сам по себе, он вполне осмыслен. Во-вторых, нужно задаться вопросом, действительно ли такой случай имел место. Те из нас, кто придерживается консервативного взгляда на Писание, могут подумать, что такой вопрос не обязателен, так как мы признаем Библию богодухновенным историческим документом. Мы верим, что если Библия говорит, что это было, значит, это действительно было. Однако есть две причины, почему иногда нужно более внимательно присматриваться к исторической достоверности того или иного случая. Во-первых, некоторые могут отрицать его историчность. В таком случае их отрицание, несомненно, требует от верующих ответа. Во-вторых, вопросы относительно какого-либо случая могут вызвать трудности внутри самой Библии. Рассказ может показаться внутренне противоречивым или противоречащим другим библейским текстам. Кажущиеся противоречия требуют дальнейшего исследования. Один способ, помогающий установить историчность отдельного события, это сопоставить его с признанными фактами, известными из небиблейских источников.
Третье. Нужно понять эпизод в его собственном историческом, социальном и культурном контексте. Нужно по возможности точнее знать, что именно произошло, как, когда, где и почему, мысля категориями времени и места этого события, а не нашего времени. Обоснование того или иного события может показаться нелогичным нам, но для людей, живших в тех исторических и культурных обстоятельствах, в которых оно произошло, все могло быть очень даже логично. Например, сражение Давида с Голиафом в первой книге Царств в 17 главе со 2 по 51 стихи для современного мира может не иметь большого смысла. Мы не можем представить себе, чтобы современные армии согласились считать, что исход их противостояния решит победитель в схватке двух человек. Однако это сражение имеет параллели в греческих историях. Сильнейшие единоборцы из двух армий выходили на бой друг с другом, и один из них побеждал не для себя, а для своей армии и страны. Воины со стороны побежденного должны были сложить оружие и сдаться. Голиаф представлял филистимлян, которые пришли в Палестину из Греции или из соседних с ней земель. Толкователи Божьего Слова должны быть внимательны, рассматривая какое-либо историческое событие, о котором говорится в Библии, мы должны отличать то, что можно узнать, от того, что узнать нельзя. Нужно четко различать, что возможно или даже, скорее всего, историческая правда в данном отрывке, а что абсолютно точно так. Четвертое. Необходимо искать смысл, значение того, что написано. Библейские историки писали историю не ради самой истории. Они хотели научить чему-то посредством описываемых исторических событий. Задача толкователей — спросить себя, чему автор хотел научить посредством этого эпизода, зачем он включил именно этот эпизод в свою историю. В качестве одного короткого примера еще раз обратимся к рассказу о Давиде и Голиафе. Мы начинаем с допущения, что эта история историческая, что рассказанное Библией произошло на самом деле. Но какие вопросы нужно ответить при толковании этого текста? Первое. Что произошло? Давид – юный пастух, уже помазанный Самуилом как следующий царь Израиля, но не имеющий опыта в военных сражениях, и он победил великана Голиафа, филистимского воина. В результате Израиль одержал победу над филистимлянами, и народ прославил Давида. Второе. Каково историческое значение этой истории? Победа Давида над Голиафом возбудила зависть Саула, что дало начало большинству дальнейших действий в рассказе о Сауле и Давиде. Однако эта великая победа и демонстрация веры подготовили народ к признанию Давида в последующие годы своим царем. Третье. Чему это нас может научить? На что автор обращал особое внимание? Мы можем восхвалять Давида за его подготовку, храбрость и умение обращаться с прощой, но автор подчеркивает Божью роль в этой истории. Давид победил, потому что верил в Бога и потому что Бог был с ним. В центре этого повествования стоит Бог. И, наконец, как при толковании Писаний раскрыть смысл повествования, которое мы находим в одной из исторических книг или где-либо еще в Ветхом Завете? Вот несколько советов. Во-первых, нужно знать, что такое повествование. Повествование следует толковать именно как повествование. Повествование или рассказы – самый распространенный литературный жанр в Ветхом Завете. Хотя их можно найти во всех книгах Библии, самое большое хранилище повествований в Ветхом Завете – это исторические книги. Поскольку повествование – это рассказ, то нам нужно понять этот рассказ. Кто в нем главные действующие лица, положительные и отрицательные герои? Каков сюжет и структура рассказа? Любой рассказ имеет начало, середину и конец. В начале происходит знакомство с персонажами и формулируется проблема. В середине возникают сложности, которые преодолевает положительный герой. В конце заявленная проблема разрешается. Смысл или значение повествования – проясняется благодаря тому, что подчеркивается в истории. Иногда комментарий рассказчика указывает на главную мысль в предисловии к истории или в завершающем выводе, а иногда то, о чем это повествование, подсказывает повторяющиеся слова. Как правило, при внимательном чтении мы можем увидеть, на что автор хотел обратить внимание читателей.
Книга Руфь, например, рассказывает прекрасную историю любви. Но в чем ее смысл? Почему история Руфи так важна, чтобы быть в Библии? Во-первых, она рассказывает, как Моавитянка стала прародительницей царя Давида, а следовательно и Мессии. Руфь названа в родословии Христа в Евангелии от Матфея, 1 глава, 5 стих. Книга также кое-что открывает нам относительно отношения язычников к Израилю, показывая, что не все язычники испытывали к ним враждебные чувства. Иногда язычники вступали в брак с иудеями и даже перенимали религию иудеев. Кроме того, при внимательном чтении повествования обнаруживается, что Наимин, свекровь Руфи, потеряв в Мааве все – дом, мужа, средства к жизни и сыновей, затем, когда вернулась в Израиль, снова все обрела. И даже более того, значит, его тему можно сформировать как «что Бог забирает» – Руфь 1.21 – то и возвращает с процентами. Второе. Нужно знать, чем повествование не является. К повествованиям нельзя подходить с неправильными допущениями. Если мы не будем внимательны, то можем серьезно ошибиться в их истолковании. Повествование — это не набор деталей, каждая со своим смыслом. Детали в библейской истории могут и не быть важными. Они могут ничего не значить, так сказать. Господь не обязательно хотел нас чему-то научить, включив в Писание такие подробности, как то, что Давид выбрал 5 гладких камней, когда пошел сражаться с Голиафом. Ветхозаветное повествование — это не закон. Нельзя думать, что оно всегда создает прецедент, которому христиане должны следовать сегодня. То, что Гедеон расстелил состриженную шерсть, о чем мы читаем в книге Судей, 6 главе, с 36 по 40 стихи, не является требованием или санкцией для сегодняшних христиан делать что-либо аналогичное, чтобы узнать Божью волю. Ветхозаветное повествование может не давать хорошего морального или этического руководства. У повествований иные цели, нежели демонстрировать моральные принципы. Обычно библейские тексты не содержат осуждения действий персонажей в историях. Читатель должен суметь сам дать оценку, пользуясь принципами закона, нравственности поступков персонажей рассказов. Цель повествовательных разделов – поведать историю Израиля и в особенности открыть, как Бог действовал в жизни людей, осуществляя свои замыслы. Следовательно, нельзя думать, что поступки библейских персонажей, даже героев Библии, одобряются Богом лишь потому, что Библия их не осуждает. Библейские повествования – это не история с неким особым глубинным смыслом. С древних времен толкователи почему-то считают, что Библия в целом и библейские рассказы в частности имеют более глубокий смысл, чем тот, что лежит на поверхности. Такой подход к чтению библейских рассказов сопряжен с двумя проблемами. Во-первых, поиск духовного смысла рассказа может привести к тому, что читатель упустит явный смысл, значение отрывка, которое мы находим в самом тексте. Во-вторых, кто ищет глубинный смысл, те обычно находят то, что ищут. Фактически, используя такой подход, люди могут придать любому стиху в Библии любой смысл, какой только захотят увидеть в нем. Библейское повествование — это не аллегория. Некоторые толкователи, не удовлетворяясь теми уроками, которые можно почерпнуть из ветхозаветных рассказов, порой превращают эти истории в аллегории. Однако, если только сама Библия не указывает на аллегорию, нет никакого основания считать библейские повествования аллегориями. Третье. Нужно различать доказательства и иллюстрацию. Некоторые рассказы в Библии доказывают важные истины, а другие могут служить в качестве иллюстраций. Готовность Давида сразиться с Голиафом может иллюстрировать необходимость подготовки молодых людей, но это ничего не доказывает, кроме того, что Давид оказался способен с Божьей помощью сразиться с великаном и победить. Вообще говоря, повествование не следует использовать для доказательства чего-либо, если только они не были использованы в качестве доказательства новозаветными авторами. Поэтому проповедующий по библейским рассказам не должен делать заявление типа «случай с Давидом доказывает, что и вы можете побеждать великанов в своей жизни». Вместо этого можно сказать «то, что произошло с Давидом, иллюстрирует или подразумевает, что с Божьей помощью вы сможете одолеть великанов, противящихся Божьему народу».
То, что требуется от христиан, изложено в Новом Завете. Хотя ветхозаветные события могут прояснить наши обязанности и привилегии, сами они отдельно от новозаветного учения не устанавливают то, что мы должны делать. Один проповедник напомнил слова Бога, который сказал, что в земле обетованной Ханаане будут долины и горы. Эти слова можно найти во Второзаконии в 8 главе 7 стихе. Точно так же, продолжал он, и в нашей жизни будут долины и горы, взлеты и падения, хорошие времена и плохие. Христиане действительно испытывают взлеты и падения в своей жизни, однако Второзаконие 8.7 не доказывает это. Данный стих ничего не доказывает, он просто описывает ту землю, которую наследуют израильтяне. Вряд ли Господь хотел, чтобы мы черпали какую бы то ни было духовную истину из того факта, что в земле обетованной были долины и горы. В другом отрывке Иисусу Навину было велено не уклоняться ни направо, ни налево. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 7 стих. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Проповедники часто используют этот текст, говоря, что при толковании Библии мы не должны уклоняться ни направо в ультраконсерватизм, ни налево в либерализм. Несомненно, они высказывают правомерную мысль. Христиане должны избегать крайностей, как законничества, так и либерализма. Однако первая глава Иисуса Навина, возможно, и иллюстрирует эту идею, но никак не доказывает ее. И, наконец, давайте вспомним рассказ о Ное и других, кто был в ковчеге. Бытие 7 глава 23 стих, 1 Петра 3 глава 20 стих. Эту историю проповедники используют в качестве доказательства учений о церкви. Они говорят: «Как был только один ковчег, и спасшийся находился в этом ковчеге, так и сегодня есть одна церковь, и спасенные находятся в этой церкви». Да, действительно, Иисус создал только одну церковь, и спасенные находятся в этой церкви, но рассказ о ковчеге не доказывает эти факты. Эти утверждения истины, потому что этому учит Новый Завет, а не потому, что был один ковчег. Ковчег может иллюстрировать эти факты, но он не доказывает их. Какая польза от исторических повествований в Ветхом Завете для христиан сегодня? Во-первых, это история, которая предшествовала новозаветной эре. Так как наше спасение зависит от Спасителя, который родился иудеем, и так как мы сами являемся духовными израильтянами, то история Израиля — это наша история. Во-вторых, было бы трудно, а то и невозможно понять события и учения в Новом Завете, не зная истории и обычаев, описанных в Ветхом Завете. В-третьих, там, где библейские авторы и ораторы использовали ветхозаветные события и ветхозаветных персонажей для доказательства или иллюстрации своего учения, и мы можем использовать их таким же образом. Ветхозаветные события, если их использовать критически, могут помочь людям понять новозаветные учения, однако проповедники и учителя должны помнить, что новозаветные истины исходят только от Нового Завета. Какой-либо ветхозаветный текст может проиллюстрировать новозаветную истину, но не может доказать ее. Мы должны осознавать, что применять аллегории и аналогии может быть небезопасно. Они не помогают нам понять исторический отрывок в собственном его контексте. И соотносить ветхозаветные рассказы с сегодняшним днем также нужно с большой осторожностью. Мы не должны быть виновны в извращении Писаний, но обязаны принимать тот смысл, который вложил в них Бог.

0: На вашей волне «Христианское радио на пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас мы предложим вам программу «На круге своя», подготовленную сотрудниками Трансмирового радио.
1: Вы слушаете Трансмировое радио «На круге своя».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач «Библейские женщины Нового Завета». Сегодня мы поговорим о жене Пилата. Этой женщине в Священном Писании отведен только один стих, но он так богат содержанием, что хочется остановиться на нем и внимательно рассмотреть образ этой женщины. Библия не сообщает нам, как звали жену Пилата, и только из летописи того времени мы узнаем, что звали ее Клавдией Прокулой. Клавдия — имя, Прокула — фамилия. Римляне, как и мы сегодня, имели имя и фамилию. Клавдия Прокула происходила из знатного римского рода. Таким образом, она была язычницей, но это была такая язычница, каких мы немало встречаем на страницах Нового Завета. Они имели сердечное стремление к более высокому и совершенному, чем могли им дать их идолы и идолослужение. Пытливые умы этих язычников не могли довольствоваться неразберихой, существующей в римской религии тех дней. В те времена, чтобы никому не было обидно, в Риме строились алтари и жертвенники богов и богинь всех завоеванных ими народностей. Все эти идолы почитались римлянами. И нет ничего удивительного в том, что многие обращались к религии израильтян, ибо только у них проповедовалась великая истина — нет иного Бога. В самом начале наступления новой эры мы встречаем мудрецов, пришедших с Востока, чтобы увидеть новорожденного царя иудейского. Мы узнаем о сотнике из Капернаума, о котором иудейские старейшины засвидетельствовали. Он любит народ наш и построил нам синагогу, как написано в Евангелии от Луки. Позднее мы видим, как некоторые эллины пришли в Иерусалим, имея единодушное желание: «Нам хочется видеть Иисуса». Из далекой страны приехал в Иерусалим эфиоплянин Евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, чтобы получить мир и ответ на вопросы его сердца. Итак, в языческих странах появлялись люди, в сердцах которых была жажда познать истинного живого Бога. Клавдия Прокула явно принадлежала к числу таких душ, иначе Господь не явился бы ей во сне. Клавдия видела сон, в котором Бог объявил ей, что Иисус есть праведник. Господь часто поступает так, как написано в книге Иова, главе 33. «Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом». Еще в Ветхом Завете мы многократно читаем, как Бог посылал людям всевозможные предупреждения и наставления. Кто не помнит чудесный сон Иакова с видением небесной лестницы в Вифиле, когда он был вынужден покинуть родительский дом, как беглец? Или кто из нас не задумывался о снах Иосифа, которые принесли ему столько горечи и скорби, и все же исполнились с абсолютной точностью? Известны нам и сны фараона, истолкованные Иосифом. Также и пророки часто были вразумляемы и наставляемы в ночных видениях, получая задания и повеления от Бога. В Новом Завете мы реже встречаем сновидения, но они все-таки существуют. Например, мудрецам во сне было велено вернуться к себе на родину иным путем, минуя царя Ирода. Подобно этому и Иосиф во сне получил указание взять младенца и мать его и бежать в Египет. Так и Павел во сне получил зов проповедовать в Европе. Во сне Клавдии Прокулы Бог открыл ей, что Иисус — праведник. Греческий философ Платон написал книгу, в которой он изображает идеального человека, называя его праведником.
Он показывает человека, который исполняет все свои обязанности, идет по верному пути и не сворачивает с него, если даже приходится страдать за свою правоту. Необходимо отметить, что Платон определенно заявляет, что праведнику непременно должно пострадать от заблуждающихся соотечественников. И, вероятно, Клавдия, называя Иисуса «этот праведник», подразумевала под этим то же, что и Исаия в 53 главе 11 стиха. «Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». И апостол Иоанн в своем первом послании утверждает то же самое, говоря: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Безусловно, Клавдия уже кое-что слышала об Иисусе. Не могло быть такого, чтобы во дворце Пилата не говорили бы о нем, когда повсеместно быстрокрылая молва разносила по всем окрестностям из уст в уста и притчи его, и рассказы о чудесах, творимых им. Возможно, Клавдия даже видела и слышала его самого. А когда она услышала, что его преследуют и хотят схватить, эта весть не оставила ее равнодушной. В тот вечер, когда Иисус был взят, в их доме особенно много говорили о нем. В народе носились всевозможные слухи. Первосвященники и фарисеи ненавидели Иисуса. Как смеет он говорить о них такое? Он подрывает их авторитет, называет порождениями ехидны и лицемерами. Этого они не могут так оставить. Нужно покончить с этим. Ночью Клавдии снился тяжкий и ужасный сон. Это была ночь, когда Иуда предал Христа в руки его врагов. И когда на следующее утро Клавдия проснулась, то узнала, что Иисус схвачен этой ночью. А Пилат в этот утренний час вызван на судейское место, чтобы вынести Иисусу приговор. Что же должна делать Клавдия? Муж не позволяет ей вмешиваться в дела государственной важности. Она и не пыталась никогда так поступать. Но сегодня особый день. В ее сердце зреет решимость послать своему мужу весть на судейское место. Послушает ли он ее? Не разгневается ли? Что ж, будь что будет, но она обязана предупредить его. Клавдия должна это сделать ради праведника, за которого она волнуется всем сердцем, и ради своего мужа, которого она любит. Нельзя допустить, чтобы Пилат был повинен в смерти Иисуса. Если Пилат не освободит Иисуса ради правосудия, может быть, он сделает это ради любви к своей жене? Так преодолевает Клавдия этот барьер, запрещающий римлянкам вмешиваться в дела своих мужей. Она посылает вестника к Пилату, чтобы сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Написано в Евангелии от Матфея. Пилат выслушивает послание. «Да, он охотно отпустил бы обвиняемого, если бы только знал, как это сделать. Он, безусловно, обвиняем безвинно. Но иудеи беспощадно настаивают на том, чтобы осудить его. Первосвященники и старейшины возбудили народ просить за Бараву, а Иисуса погубить», написано в Евангелии от Матфея. «Все сильнее и настойчивее требует народ, чтобы Пилат вынес смертный приговор Иисусу. Первосвященники угрожающе заявляют: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю», написано в Евангелии от Иоанна. С печальным и жалким лицом Пилат, наконец, обращается к народу: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» И народ отвечает: «Да будет распят!» И слабовольный, бесхарактерный человек не выдерживает натиска. В Евангелии мы читаем: «Пилат, видя, что ничто не помогает,
но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Невиновен я в крови праведника сего». Зачем озлобленной толпой, беснуясь в ярости слепой, народ по улицам теснится? Или во имя Бога сил среди поруганных могил проснулся бедный Израил и жаждой мщения томится? Куда, волнуясь и шумя, идет оружием гремя? Не на молитву в дом Иеговы в урочный час выходит он, а в дом суда, где Егемон казнить и миловать готовый творит расправу и закон. Сходя с высокого порога, невольным ужасом томим, Пилат на страждущего Бога, смутясь, указывает им. Но крики грозные несутся: «Мы не хотим его, распни!» И вопли гнева раздаются, и смерти требуют они. Пилат смутился пред толпою, и вот с высоких ступеней к врагам страдальческой стопою идет великий Назарей. Сошел, на миг остановился, и да исполнится судьба, с улыбкой кроткой преклонился он у позорного столба. Они же злобно в багряницу его с насмешкой облекли, вложили трость ему в десницу, венец из терния сплели, с угрозой руки поднимали, потом с насмешкой преклонясь, они в глаза ему плевали, бездушной злобой веселясь. Толпою шумной окружили, с крыльца высокого свели и крест тяжелый возложили, и к месту казни

Клавдия не смогла придать силы своему слабовольному мужу, чтобы он, вопреки желанию иудеев, спас Иисуса. Но она сделала все, что смогла. Не заботясь о последствиях, она повинуется стремлению своего сердца и шлет послание, полное любви и сострадания. «Не делай ничего праведнику тому, потому что я во сне много пострадала за него». Жаль, что Клавдия не смогла отменить приговор. Кровь непорочного агнца, дерзко возложенная иудеями на самих себя и на детей своих, пала и на Пилата. Как ужасно пройти жизненный путь в браке с подобным мужем. Безусловно, в этот роковой день распятия легла густая тьма на ее замужество. Зверства ее мужа, от которых стенал народ, умножались. Некоторые историки считают, что в конце концов, потеряв милость кесаря, Пилат окончил жизнь самоубийством. Пришла ли Клавдия к вере в совершенной полноте? Писание ничего не говорит об этом. Но мы знаем, что в ее сердце жила любовь к Иисусу Христу, и в день его голгофского страдания она сделала для него все, что могла. Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Программу вела Елена Кондратьева. В передаче прозвучало стихотворение Эдуарда Губера. Оставайтесь с Богом.

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: Дорогие друзья, ежедневно в это же время на нашей волне звучит получасовая христианская программа «Новые нивы». После ее окончания слушайте передачу «Разбор Библии для молодежи».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

«И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Матфея 9:35-38. Он, Господь наш, заходил в деревни, в деревенские синагоги, учил людей, проповедуя Евангелие Царствия. Царь царей ходил пешком из селения в селение и лично посещал погибающих людей во грехах своих. И Он сам учил людей, как спастись, и звал ко спасению. Он совершал свою миссию в течение 3,5 лет, день и ночь неся заботу о народе, не имея при том, где самому преклонить голову. Когда Он закончил

овцы, не имеющие пастыря. Видя жалкое состояние человечества, их рассеянность, он говорил ученикам: «Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Как только Спаситель вознесся в небесные обители, чтобы и дали ходатайствовать, как небесный и вечный первосвященник, ученики его начали исполнять его повеление. И не только молили они, но и сами вышли на огромную Христову Ниву. Известно, что за кратчайший срок, то есть продолжение времени одного поколения, евангельская весть разнеслась по всей огромной тогдашней Римской империи. Люди спасались не только в Израиле, но и в Египте, Эфиопии, Греции, Осии, Италии и даже до Индии. Сегодня человечество входит в густую мглу последнего времени. И потому особенно важно, чтобы Бог побольше выслал делателей на Ниву свою. Чем глубже человек впадает в греховность этого мира, чем больше он активщается грехом и беззаконием, тем больше он становится несчастным. Но зато, когда он бывает освобожден от рва погибели, таковой обыкновенно ревностно служит своему Спасителю. Будучи в доме фарисея Симона, Иисус говорит ему: «У одного взаимодавца были два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Иисус ответил ему: «Правильно ты рассудил». И несколько позже Иисус говорит: «Кому мало прощается, тот и мало любит». Но Господу нужны любящие и ревностные последователи. И о таких молите господина жатвы, чтобы он выслал их на Ниву свою.

Однажды, переплыв Галилейское море, Иисус прибыл с учениками своими в страну Гадаринскую, где тотчас же встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями. Но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и вскричал громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сына Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из этого человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не выслал их вон из страны той. Пасло же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тот же позволил им, и нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней. И устремило стадо с крутизны в море, а их было около 2000. И потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион бесов, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить Иисуса, чтобы отошел он от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Когда же Иисус через некоторое время вернулся к этой стране, то тот же народ, который его раньше просил отойти от пределов их, теперь же принял Христа, потому что все ожидали его. Даже начальник синагоги падает к ногам Христа и просит его: «Выйди в дом мой и излечи мою единственную дочь». В это же время одна больная женщина, которая в течение 12 лет истратила на врачей все имение свое и ни одним из них не была вылечена, дотрагивается до Христа с верою и получает исцеление. Что произошло с этим народом, который еще недавно просил Христа уйти от пределов их? Что произошло с начальником синагоги, откуда у него появилась вера в Христа? Ведь фарисеи, евреи, согласились не верить в Христа как в Мессию. Откуда такая вера у женщины? Ибо она сама говорит себе: «Если только дотронусь до Христа, то исцелюсь». Ну а теперь вспомните того человека, который жил в гробах и был одержим бесами, скован многократно цепями. Вспомните, как он первым из всей страны Гадаринской бежал навстречу Христу, исповедал Христа как Сына Божия и просил спасения, что и получил. И когда народ просил Христа уйти от пределов их, то он захотел пойти за Христом. Он не думал ни о родных, ни о друзьях, но о Спасителе. Но Христос не дозволил ему пойти тогда с ним, но дал ему важное поручение: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И этот человек пошел и проповедовал, и не только в своем городе, но даже в 10 градии, то есть во всей стране Гадаринской, он выполнил поручение Христа, ибо он много любил Христа, так как много ему было прощено. И потому народ ожидал возвращения Христа, и потому они и приняли его, и даже уже имели твердую веру во Христа. Вот таких тружеников Господь ищет себе. Именно их Он зовет.
И еще раз хочу сказать всем, дорогие возлюбленные, в заключение. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Молите, возлюбленные Господа, спасение побелевшей нивы, чтобы, когда Христос вернется на землю, чтобы многие могли ожидать и встречать Его готовыми, подобно жителям страны Гадаринской. Аминь.

Пророк Иеремия говорит, 8 главе, стих 20. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Этот ужасный вывод сделали те, которые знали, что есть божественная жатва, но при жизни были слишком заняты суетой, и о вечности они не заботились. Поэтому сегодня, чтобы с нами не случилось то же самое, мы всем и напоминаем о чудном учении Христа и о Его доброй вести спасения. Древний пророк Иоэль видит жатву последнего времени, и он возвещает: «Спешите! Исходите все народы окрестные и соберитесь, туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы, не зайдут в долину Иосафата, ибо там я восяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и поточили переливается, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень в долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой». А Иоанн видит то же событие. Я теперь напомню только несколько слов из его книги «Видение последнего времени», 14 глава. Стих 15. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата“». Возлюбленные, последнее время. И будем молиться, чтобы Господь выслал еще много делателей на жатву свою.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать разбор Библии для молодежи.
1: Иисус – Творец неба и земли. Вначале сотворил Бог небо и землю. Бытие 1 глава, 1 стих. Земля и звезда Виканис Маджорис. Звезда Виканис Маджорис из созвездия Большого Пса – самая большая звезда, известная человечеству. Если бы Земля была размером с мячик для гольфа, то эта звезда была бы размером с Эверест. Взобраться на Эверест, а это 8840 метров над уровнем моря, не каждому под силу. Однако в Откровении 1 главе 16 стихе Иисус описан держащим в руке 7 звезд. Представьте, что Иисус держит на руке гору Эверест. Неудивительно, что в Матфея 17 главе 20 стихе он говорит о том, что вера величиной с горчичное зерно может передвигать горы. Представьте горчичное зернышко, мячик для гольфа и гору Эверест. Землю и необъятную звезду Виканис Маджорис. Интернет может помочь вам получить представление об их размерах. А теперь представьте, что Иисус, наш Творец, держит в своей руке 7 звезд. Когда Иоанн увидел Иисуса таким, его охватил благоговейный страх, и он пал к ногам его, как мертвый. А как бы вы отреагировали? Наш Творец Иисус Христос – удивительный и всесильный Бог. Каждый день встает солнце и изливает на нас свет и тепло. Легко воспринимать это как само собой разумеющееся, но подумайте, сколь невероятен свет. Он движется со скоростью 299 792 км в секунду. Такую скорость сложно даже представить. Чтобы создать нечто подобное, необходимо понимать это и управлять этим. К тому же, Богу не пришлось корпеть в лаборатории и отправлять в расход неудавшиеся образцы. Бог сказал слово, и во мгновение появилась природа во всем своем совершенстве. Когда мы осознаем безграничную силу и мудрость нашего Создателя, как же нам не доверять Ему свою жизнь? Посмотрите в телескоп на звезды, в них вы увидите славу и величие Бога. Посмотрите в микроскоп на клетки, и вы увидите, насколько невероятно все создано. Прогуляйтесь по лесу, и вы наполнитесь Божьим миром. Пройдитесь по пляжу, и позвольте глубокому синему морю забрать ваши проблемы. Природа, созданная Богом, помогает нам вырваться из суеты, которая отвлекает нас в этом мире, и услышать Его любящий голос. Постарайтесь на этой неделе провести немного времени на природе, там, где вы сможете остаться наедине с Богом. Если вы живете в таком месте, где подобное невозможно, посмотрите на фотографии природы в интернете или возьмите из библиотеки книгу о природе. Позвольте вашему сердцу проникнуться безмятежностью, великолепием и очищающей силой природы, отражением нашего Бога-Творца.
2: Веря и зная силу слова. Начало. Бытие 1 глава, 1 стих. Псалом 32, 6, 9 стихи. Неважно, верим мы в Бога или нет. Все мы так или иначе проявляем свою веру. Каждый сам решает, во что или в кого ему верить, и его вера становится движущей силой его жизни. Кто-то живет только для удовольствия. Другой ищет удовлетворение в зарабатывании денег и накоплении богатства. Люди пытаются обрести значимость в обладании силой, которой, как они считают, они обличены или полагают свою надежду в ложных богах. Множество людей обращаются к гуманизму в отчаянной попытке отыскать, во что им верить, а основная масса людей пассивно следует традициям псевдохристианства. Как бы то ни было, все это оставляет лишь жуткую пустоту. К счастью, есть превосходная альтернатива. Целеустремленная вера в Бога, посвященное служение нашему Создателю и личный опыт с Ним будут формировать и направлять нашу жизнь. Как раз здесь заканчивается поиск. И здесь же он начинается. Знать. Псалом 18, с 1 по 3 стихи. 138, 14 стих. Послание к римлянам, 1 глава, с 18 по 20 стихи. Наша вера зависит от нашего выбора. Однако, когда мы наблюдаем за чудесами творения, мы начинаем понимать, насколько чудесен наш Создатель. Прочитайте Псалом 138, 14 стих и поразмышляйте об удивительном строении человеческого тела. Подумайте о том, что написано в послании к римлянам, 1 глава с 18 по 20 стихи, в свете знаний о Творце природы. выделить время, чтобы посмотреть на звездное небо и поразмышлять о масштабах творения, а также о значении слов в Псалме 18 с 1 по 3 стихи. Наша вера основана не на незначительных мелочах. Творение содержит в себе бесчисленное множество свидетельств о Творце. Но Бог дает нам намного больше доказательств. В Библии есть пророчество, есть сила, способная изменить жизнь, есть откровение Иисуса Христа, явившегося во плоти, есть опыт отвеченных молитв. Наш Бог реален, и Он хочет, чтобы каждый из нас знал Его лично. Он – Бог творения, Бог жизни, нашей жизни. Слово Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих, 14 стих. Послание к Колоссянам, 1 глава, 15-16 стихи. Послание к Евреям, 1 глава, 1-2 стихи. Хотя члены Троицы действуют в гармонии, Библия открывает, что Иисус Христос, в частности, занимается нашей планетой. В Колоссянам 1 глава 15 стих называют Иисуса «прототокос» – «первенец». В контексте этого отрывка слово «прототокос» имеет переносное значение, описывающее Иисуса как первого по положению или, что более точно, первенца в царской семье. Положение Христа уникально, авторитетно и абсолютно. Ему были доверены исключительное право и власть на небе и на земле. Павел подчеркивает положение Христа потому, что он желает ответить лжеучителям, которые говорили, что Христос был создан, и отрицали его первенство. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе с 1 по 3 стихи и в 14 стихе Иисус назван Логосом, Словом Божьим. Слово «логос» означает высказывание, изречение, речь, повествование или отчет. В этих текстах Иоанн использует образ Иисуса, открывающий Бога через свое повествование в Евангелии. В Бытие, 3 глава, 15 стих, Бог предсказывает пришествие Избавителя. План спасения был принят до творения мира. Первое послание Петра, 1 глава, 20 стих. Откровение, 13 глава, 8 стих. Бог дал свое слово в Эдеме, и слово явилось, когда Иисус принял человеческий облик. Иисус открыл суть Божьих мыслей. Действительно, Иисус – Бог. Божье слово было дано как мне, так и тебе. Сила. Бытие 1 глава, 3, 6, 9 стихи. Псалом 32, 9 стих. Ученые смогли расщепить атом и высвободить невероятно разрушительную силу. А теперь подумайте о силе Бога, который сказал и собрал атомы вместе. Какой звук сопровождал творение? Был ли это большой взрыв? Обратите внимание на повествование книги «Бытие» и повторение фразы «И сказал Бог». Еврейский глагол в первой главе книги «Бытие», переведенный глаголом «сказал», «амар», используется и в Псалме 32, 9 стих. Испугаемся ли мы, если услышим Божий голос? Подумайте о том, как Бог открывался пророкам. Фраза «так говорит», «амар», «Господь», начинает наиболее сильные пророческие вести. Осия 7.13, Исаия 37.6, Иеремия 4.3, Иезекииль 5.7, Агея 1.7. Бог много и по-разному общался с человечеством. Евреям 1 глава, 1-2 стихи. И сегодня всесильный Бог обращается к нам. Живое доказательство. Иоанна 2 с 1 по 11 стихи. 6:4-13, 9:1-12, Галатам 5:22-26. Когда есть Иисус, вода превращается в вино. 5 хлебов и 2 рыбы становятся 1000 хлебов и рыб, а люди исцеляются, когда им уже никто не может помочь. При этом всегда есть те, кто не верит. Лука 16:31. Что является для вас величайшим доказательством божественности Иисуса? Обратите внимание, что даже дьявол использует чудеса, чтобы убедить людей следовать за ним. Матфея 24:24. Тем не менее, божественная сила не ограничила себя только днями первых учеников. Иоанна 3, с 3 по 6 стихи. Иисус представил наши отношения с Богом, используя метафору ветви, соединенной с виноградной лозой. Иоанна 15. Единство Троицы становится очевидным благодаря служению Святого Духа, который в нас совершает дело пересотворения. Галатам 5, с 22 по 26 стихи. Дискуссия. Как вы можете обрести подлинную веру и поклонение, приносящее настоящее счастье? Что мешает вам поклоняться всемогущему Богу-Творцу? Как Бог говорит с вами и через вас? Что в вашей жизни помогает вам на себе испытывать Божье могущество?
1: Он все еще говорит. Природа и откровения свидетельствуют о Божьей любви. Наш Небесный Отец является источником жизни, мудрости и радости. Посмотрите на удивительные и прекрасные произведения природы. В Римлянам 1 главе с 18 по 20 текст написано, что Бог, начиная со дней творения, открыто рассказывает нам истину о себе через природу. Внимательно прислушиваясь к сокровенной жизни природы, он слышит и понимает, чему Бог желает научить его через свое творение. Зеленеющие поля, величественные деревья, почки и цветы приглашают нас познать Бога. Плывущие облака и слава небес говорят нам о нем. Падающие капли дождя и журчащий ручеек обращают наши умы к тому, кто создал их. Мельчайший атом, состоящий из невидимых частей, который содержит в себе еще более мелкие составляющие, обладает силой, способной уничтожать города. Видимое человеческому глазу ночное небо – лишь пылинка в удивительном космическом просторе. Звезды и планеты путешествуют по предписанным им невидимым маршрутам на невероятной скорости, оставаясь в своих созвездиях на своих орбитах. Бог создал чудеса неба своим словом и дыханием своих уст, силой, превосходящей воображение. Если мы будем рассматривать творение Божие во Вселенной, чутко прислушиваемся ко всему, что нас окружает, то воспримем уроки послушания и доверия. От гигантских звезд, которые непрерывно движутся по незримому, предначертанному для них пути, до мельчайших атомов, все в природе повинуется воле Творца. Бог заботится обо всем и содержит все, что Он сотворил. Тот, кто управляет бесчисленными мирами, необъятной вселенной, в то же самое время заботится о маленькой птичке, которая беззаботно поет свою незатейливую песню. Как вы думаете, почему Бог открывает себя миру через природу? Как вы можете делиться с другими уроками, полученными из природы, чтобы показать им, почему вы любите Иисуса и поклоняетесь Ему как всемогущему Творцу?
2: Больше, чем доказательства. Колоссянам 1 глава 15-16 стихи. В преобразовании наших сердец мы видим Бога Творца. Реклама обещала, что за 2 недели я потеряю 10 килограммов. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я скинула где-то 0,5 кило. Прогноз погоды ранней весной обещал, что будет солнечный день и тропическая температура. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. В тот же день с неба сыпался град. Человек на парковке предложил гаджет за 1/4 цены. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Он оказался краденым. Библия показывает силу Божьего Слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Псалмы 32:6. Чтобы мы поняли наверняка, Давид продолжает. «Ибо он сказал, и сделалось, он повелел, и явилось». Псалом 32 глава, 9 стих. В книге «Бытие» в 1 и 2 главах мы читаем о творении мира, когда Бог сказал, и появилась земля, и все, что на ней. Однако Бог не только сотворил этот мир. И сегодня Он не просто поддерживает жизнь в этом мире, несмотря на то, что люди злоупотребляют Его ресурсами. В Евангелиях мы читаем о силе слов Иисуса. Он превратил воду в вино, исцелил хромого, воскресил мертвого и накормил 1000 людей, и все это словом. Павел описывает Иисуса так, «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и все для него создано». Колоссянам 1 глава, 15-16 стихи. Возможно, вы пытаетесь совершить нечто такое, что больше вас самих. Возможно, вы готовитесь к экзамену или пытаетесь распоряжаться своими деньгами так, что это кажется невероятным. Можно чему-то научиться, но подлинный успех придет только тогда, когда делающий больше, чем задача, стоящая перед ним. В творении мира мы видим Бога-Творца. В чудесах, совершенных Иисусом, мы видим Бога-Творца. В преобразовании наших сердец мы видим Бога-Творца, который величественнее творения. Он превыше чудес и намного больше нас. Дискуссия. Может ли признание Бога Творцом всего произвести изменения в нашей жизни? Поясните. Вспомните и расскажите, когда Бог проявил силу своего слова в вашей жизни.
3: Чувствуя Божью любовь. Бог наш Творец. Очень хорошо разбирается в нашей природе. Он явил свою любовь во всем, что создал для Адама и Евы, и показал ее так, чтобы они могли чувствовать и понять ее. Он показал свою верность в любви к израильтянам, когда во время их путешествия по пустыне давал им пищу и воду. И самое главное, он послал своего собственного сына на землю в качестве видимого примера, показывающего, каков Бог, и сегодня он продолжает являть свою любовь к нам. Нам стоит только оглянуться вокруг, и мы непременно увидим вечную любовь Бога, невидимого Творца. Бог с нами. Помните, Божья любовь к нам будет с нами всю вечность. Что мы можем сделать, чтобы соединиться с Его любовью? Помните, что Божья любовь на виду. Сэм Джонс, американский композитор, однажды сказал: «Горы — это Божьи мысли, сложенные одна на другую. Океан — это Божьи мысли, разлитые вокруг». Цветы — это Божьи мысли в цвету. Капельки росы — это Божьи мысли в жемчуге. Остановись, понаблюдай и пойми Его любовь. Будьте начеку, выполняя свои ежедневные дела. По пути можно остановиться и посмотреть на цветок, подумать о том, как тщательно Бог расположил на нем лепестки. Если Он так внимателен к цветку, то насколько больше Он заботится о вас. Когда вы видите Божью любовь, принимайте ее с благоговением. Радуйтесь тому, что вас так сильно любят. Не будьте настолько горды, чтобы не выразить благоговение, когда вы встречаетесь с потрясающей Божьей любовью. Пусть ваше сердце всегда будет благодарным. Так же, как взрослый поощряет благодарность в детях, Бог радуется, когда Его дети благодарят Его за любовь. В ответ вы можете обнаружить, что в любых жизненных ситуациях у Него тысячи путей уверить вас в своей любви. Что вы можете сделать для того, чтобы постоянно чувствовать Божью любовь? Как Божья любовь соотносится с Его творением? Что в Божьем творении вам нравится больше всего? Как оно показывает вам Его любовь?
2: Созданные красотой и для красоты. Иоанна 1 глава 1-3, Колоссянам 1 глава 15-16, Евреям 1 глава 1-2. Прекрасно, что Творец неба и земли оценил свое творение и назвал его «хорошо». Примечательно также и то, что он не только любуется своими творениями, но и скорбит о их разрушении. Приятно думать, что Творец считает, что за его творение стоит умереть. Это показывает, каков его характер. Это привлекает нас к нему. Мы созданы по образу нашего Творца, им и для него. Колоссянам 1:15. Личностные и физические черты родителей часто отражаются в их детях. Так же должно быть и с Творцом, и его детьми. Творя мир, Иисус планировал процветание. Он поместил Адама и Еву в саду и дал им все, что необходимо. Он полагал, что все человечество будет общаться с ним, другими творениями и природой. В этом саду Бог дал людям в управление все, что населяло землю. Бытие 1 глава 28 стих, 2 глава 15 стих. Однако с ростом населения Земли люди становятся плохими управителями. Примером плохого управления является голод. Амартия Сен говорит, что голод является проблемой права, а не доступности пищи как таковой. Он пришел к выводу, что голод в Эфиопии с 1972 года по 1974 год произошел, хотя и не было большого сокращения в производстве пищи, а потребление пищи на душу населения во время пика голода в 1973 году было довольно нормальным для Эфиопии в целом. Верное и справедливое управление землей требует постоянного ухода за ней и в то же время сохранения достоинства человечества. Творение – это дар человечеству и место, где проявляется Божья слава. Красота творения играет важную роль в подкреплении человеческого духа. Будучи благословенным Божьим творением, наш дух наполняется красотой Творца. Когда же творение испорчено грехом, следствием этого является разобщение в отношениях. У Творца был план, который должен был этот разрушенный мир сделать местом, где в творении во всей полноте было бы отражено Божье присутствие. Иисус, Творец неба и земли, жаждет, что мы откликнемся на эту прекрасную истину о Его любви.
3: Небеса проповедуют. Библия многогранно описывает Бога. Он всемогущий, святой законодатель, защитник, освободитель, прибежище. Но есть только одно, на что указывает Бог и что делает Его истинным Богом – небо и земли. Он Творец. По существу Он единственный, кому следует хранить верность и поклоняться. Только Он является источником жизни и существования. Поэтому, когда Иоанн представляет Иисуса не просто Спасителем или Равви, или Вестником, а Творцом, стоит оглушительная тишина. Этим все сказано. Иисус Христос есть Бог, и Он видим в делах Своего творения. Не следует допускать ошибку восторгаться картиной и забывать о личности художника.

0: Говорит радио «На пути».
1: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: В сегодняшней передаче вы услышите беседу с рыбой, которая умеет не только плавать, но и летать.
3: А затем речь у нас пойдет о знаниях и о вере.

0: здравствуй, летучая рыба морская. Как ты живешь над волнами летая?
1: Так и живу. Плавники — мои крылья. Стайкой летаем мы, как эскадрилья.
0: Летучая рыба, а не могла бы ты рассказать мне немного больше о своей жизни?
1: О моей жизни? Тебя это очень интересует?
0: Конечно, и я думаю, это будет интересно нашим радиослушателям, ведь не всякая рыба умеет летать так, как ты.
1: Ну хорошо.
0: Летучая рыба, скажи, пожалуйста, сперва несколько слов о своей внешности, чтобы радиослушателям нашим было ясно, как ты выглядишь.
1: Как я выгляжу? Как обычная рыба с не совсем обычными плавниками.
0: Да, туловище у тебя как у обычной рыбы. Спинка твоя темно-синего цвета.
1: Верно, а нижняя часть тела серебристая. Такую окраску имеют многие рыбы, которые у самой поверхности моря живут.
0: Почему?
1: Не догадываешься? Для лучшей маскировки. При взгляде сверху-то вода морская синего цвета.
0: И твоя спинка синяя?
1: Да, чтобы труднее было нас обнаружить птицам-рыболовам, которые над океаном летают.
0: А брюшко серебристое почему?
1: А потому что, если снизу, из-под воды, на небо глядеть, оно светлым выглядит, серебристым.
0: Ах, вот в чем дело. Значит, нижняя сторона у тебя серебристая, чтобы врагам твоим, в глубине плавающим, труднее было тебя снизу заметить?
1: Точно.
0: Разумно окраска подобрана?
1: Конечно, разумно. Это творец природы обо мне позаботился.
0: Верно. Я вижу, туловище у тебя, летучая рыба, продолговатое?
1: Да, 30 сантиметров в длину.
0: Ну а плавники-то твои действительно не совсем обычные.
1: Конечно, ведь они мне и плавниками, и крыльями служат.
0: Да, на вид пара твоих передних грудных плавников крылья напоминает.
1: Верно. Когда я их в стороны развожу, я почти как птица выгляжу. Синевато-зеленоватыми крыльями. Вот смотри.
0: Да, недаром некоторые любители природы называют вас, летучих рыб, синими птицами моря. Скажи, а в каких морях вы живете?
1: В теплых морях. Там, где температура воды выше 20 градусов тепла по Цельсию. Всего в разных морях и океанах земного шара более 60 видов летучих рыб проживает.
0: Ого, разнообразие.
1: Да, разнообразные мы, летучие рыбы. Но главное различие вот какое. Есть летучие рыбы двукрылые, а есть четырехкрылые.
0: Двукрылые и четырехкрылые? Интересно.
1: Да, как самолеты, бывают двукрылые, монопланы и четырехкрылые, бипланы.
0: Четырехкрылые самолеты устарели, они летают хуже.
1: Да, а четырехкрылые летучие рыбы как раз летают лучше.
0: А ты, видимо, к двухкрылым относишься?
1: Нет, я четырехкрылая.
0: Да что ты говоришь? А я у тебя только два больших крыла плавника вижу.
1: Это я тебе показала, в стороны развела два моих передних верхних плавника крыла.
0: А где же еще два крыла твоих?
1: А вот они внизу. Сейчас увидишь их.
0: Ага, теперь вижу. Это твои брюшные плавники.
1: Да, они поменьше верхних, но тоже мне в полете крыльями служат.
0: Значит, ты когда летаешь над волнами, машешь четырьмя крылами?
1: Нет, я ими не махаю. Я ведь как планер летаю.
0: Ах, ты планируешь как планер?
1: Ну, конечно, как планер с четырьмя несущими плоскостями.
0: Понятно. А мне, когда я смотрела, как взлетали летучие рыбы, Казалось, что они машут своими крыльями.

0: Интересно. Скажи, летучая рыба, а зачем вообще вы летаете? Вы ведь, наверное, и плавать неплохо умеете, и в воде себя хорошо чувствуете. Для чего же вам из воды выскакивать и летать?
1: В воде мы, конечно, себя хорошо чувствуем, как рыба в воде, и плаваем хорошо. Но иногда выскочить из воды и немного пролететь тоже нужно бывает.
0: Зачем?
1: Живем-то мы, летучие рыбы, как я уже сказала, у поверхности воды. Питаемся там планктоном, мелкими ракообразными, моллюсками.
0: Ну и что?
1: А то, что когда у поверхности воды кто-нибудь из хищников морских на нас нападет, какая-то хищная рыба.
0: Вам, чтобы от этой хищной рыбы спастись, удобнее из воды выскочить, чем уйти в глубину?
1: Совершенно верно. Вылететь из воды – это удобный способ уйти от погони.
0: Ну да, другие-то рыбы летать не умеют. Теперь ясно.
1: Да, такому необычному для рыб способу спасения от врагов научил нас, летучих рыб, наш Творец.
0: И он создал вас приспособленными к полетам над водой.
1: Верно. Создатель снабдил нас для этого специальными крыльями-плавниками, особой формы хвостом и очень большим плавательным пузырем.
0: О крыльях-плавниках мы уже говорили, а вот о хвосте и о плавательном пузыре еще не упоминали.
1: Большой плавательный пузырь помогает мне быть легче.
0: Понятно. А хвост?
1: Ты на хвост мой не обратила серьезного внимания?
0: Нет. Так, в чем же особенность его формы?
1: Посмотри.
0: Ага, нижняя лопасть твоего хвоста гораздо длиннее верхней. Интересно, зачем это?
1: Это очень важно для взлета и полета.
0: Хвост с очень длинной нижней лопастью, нижней половинкой, важен для взлета и полета?
1: Да, важен.
0: Летучая рыба, чтобы мне все стало ясно, расскажи, пожалуйста, поподробнее. Как тебе удается взлететь над водой? Наверное, это не так-то просто?
1: Конечно. Много энергии приходится тратить. Прежде всего, чтобы взлететь в воздух, нужно разогнаться в воде до определенной скорости.
0: Сначала разогнаться до определенной скорости? До какой?
1: До 30 км в час.
0: Ого! Достичь в воде скорости 30 км в час. Неплохой спортивный результат.
1: Да, и вот, разогнавшись до такой скорости, я пытаюсь выскочить из воды и взлететь.
0: Захватывающий момент. Интересно, как ты производишь взлет?
1: Здесь нужен точный расчет. Я выношу свое тело из воды под углом 15 градусов. Сначала из воды выскакивает моя голова, потом передние плавники крылья.
0: И ты раскрываешь их над водой?
1: Точно. А хвост мой, вернее, его более длинная нижняя лопасть, все еще остается в воде. И я энергично работаю хвостом, его нижней лопастью, силой бью им в воде из стороны в сторону, чтобы набрать еще большую скорость.

0: тебе хвост служит чем-то вроде двигателя?
1: Да, хвост – мой двигатель.
0: Теперь понятно, почему нижняя лопасть твоего хвоста более длинная.
1: Да, создатель сделал ее более длинной, чтобы при взлете она оставалась погруженной в воду, и я могла ею от воды отталкиваться. Я при этом быстро-быстро своим хвостом вибрирую. Мой хвост делает в воде 50 ударов в секунду.
0: Ого! 50 ударов в секунду! Вот это мотор!
1: А как же? Иначе не взлетишь. Достигаю я на поверхности воды перед самым взлетом скорости 60 км в час.
0: 60 км в час?

0: Ничего себе машина!
1: Да, и уже на такой скорости я взлетаю, раскрываю свою вторую нижнюю пару плавников крыльев. Это обеспечивает большую подъемную силу, и я, наконец, отрываюсь от поверхности воды.
0: Ура! И летишь?
1: И лечу, планирую над морем.
0: И много ты, летучая рыба, можешь пролететь?
1: Это зависит от того, куда ветер дует, от восходящих потоков воздуха.
0: Ага, вот от чего.
1: Да, при благоприятных условиях я могу находиться в полете 30 секунд и пролететь над волнами океана метров 200, а иногда даже 400.
0: Неплохо для рыбы.
1: Да, так летать меня мой творец научил.
0: Верно. И после полета ты приводняешься и опять в воду?
1: Да, но если я не хочу приводняться, я отталкиваюсь от воды длинной нижней частью своего хвоста и лечу дальше.
0: Вот даже как!
1: Да, я вибрирую в воде нижним концом хвоста, и это дает мне ускорение для продолжения полета.
0: Интересно, а сколько раз ты вот так отталкиваешься от воды, когда летаешь?
1: Я обычно касаюсь воды 3-4 раза во время полета.
0: Теперь-то мне ясно, почему ты сказала, что хвост с очень длинной нижней лопастью важен для взлета и полета.
1: Да, для отталкивания от воды. Благодарение Создателю, что он снабдил меня хвостом такой подходящей формы.
0: Хорошо. Большое спасибо тебе, дорогая летучая рыба, за все, что ты мне рассказала. Это очень интересно. А теперь пришло нам время попрощаться. Мне пора домой возвращаться.
1: Ну что ж, до свидания.
0: Всего хорошего, летучая рыба. Счастливо тебе и плавать, и летать.
1: Спасибо.

Дорогие друзья, вы видели когда-нибудь живых летучих рыб? Я, признаться, видел их только на рисунках и фотографиях. А вот моряки, плавающие в теплых тропических морях, наверняка их видели живых. Летучие рыбы там встречаются довольно часто. Эти интересные рыбы удивляли морских путешественников на протяжении многих столетий. Известно, что в XVI веке они встретились участником кругосветного путешествия Магеллана. Один из моряков Магеллана с удивлением писал в путевых заметках, что летучие рыбы могут пролетать большее расстояние, чем стрела, выпущенная из самострела. Вероятно, сам Магеллан и его спутники с некоторой завистью наблюдали за полетом впервые увиденных ими диковинных летучих рыб. Ведь им стало ясно, что не только птицы, но даже и некоторые рыбы умеют летать, а они, люди, к сожалению, не умели. Да, в то время, не забывайте, в 16-м столетии люди еще не могли летать. Самолетов и планеров тогда не было, их еще не изобрели. Ясно, что не так просто сконструировать надежный летательный аппарат. Крылатое устройство, которое тяжелее воздуха, но тем не менее по воздуху летает. Точный расчет конструкции летающего устройства должен учитывать его вес, подъемную силу, возникающую в крыле, движущую вперед силу, скорость полета. Много пришлось поработать изобретателям, конструкторам, отважным испытателям летательных аппаратов, прежде чем были созданы надежные самолеты и планеры. Примерно через 4 столетия после кругосветного путешествия Магеллана, после многих ошибок и неудач, люди наконец научились летать. А кто научил летать птиц и летучих рыб? Ведь они умели делать это задолго до изобретения самолетов и гораздо раньше первого кругосветного путешествия Магеллана. Кто разработал конструкцию их крыльев таким удачным образом, что, будучи тяжелее воздуха, они могут прекрасно летать? Какой конструктор произвел точный расчет, необходимый для успешного полета летучих рыб? Кто дал летучим рыбам инстинкты, заставляющие их перед взлетом достигать скорости 60 км в час, выскакивать из воды под углом 15 градусов горизонтали и как раз в нужную секунду раскрывать сначала одну, а потом другую пару плавников крыльев? Какой изобретатель спроектировал удачную форму хвоста летучих рыб, позволяющую им, энергично отталкиваясь от воды, осуществить взлет или продлить полет? Неужели для всего этого не потребовалось чьих-то способностей, чьей-то мудрости? Так же, как сложность и разумность конструкции самолетов и планеров свидетельствует о разуме их конструкторов, целесообразность строения летучих рыб и рациональность их поведения говорит нам о мудрости великого Творца, Бога, Создателя жизни на земле.

0: Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как мы узнали больше о жизни летучих рыб, речь в нашей программе пойдет о человеческих знаниях и о вере.
1: Пытаясь представить мир без Творца, люди выдвинули свои гипотезы о его возникновении. Одна из них утверждает, что мир не имеет ни начала, ни конца. Теория о вечном существовании мира, однако, приближается к теории о создании мира Творцом. Что-то, несомненно, должно быть вечным. Либо мир, либо Творец. Человеческий ум в состоянии принять и одну, и другую мысль. Но наука открыла закон термодинамики, на основании которого все тела материального мира будут иметь в конце концов одну общую, очень низкую температуру. Вследствие такого процесса энтропии, истощения запасов энергии, жизнь станет невозможной. Если бы мир материи был действительно вечен, то есть существовал бы бесконечно долго, запасы энергии во Вселенной уже бы истощились. Но существование бесчисленных горячих планет и звезд Солнц Вселенной говорит в пользу того, что материальный мир был некогда сотворен, и что его первопричиной может быть лишь высшая сила, которую мы называем Богом, Творцом. Вселенная является результатом творческой силы, премудрости и воли всемогущего Создателя.
0: Гармония в природе, наличие благоприятных для жизни условий на Земле не может быть простой случайностью. Суточное вращение Земли вокруг своей оси и годовое вокруг Солнца, сочетаясь с 23-градусным наклоном земной оси, производят на Земле точное чередование дней и ночей и времен года, открывая как можно больше земного пространства для обитания всему живому и придавая формам земной жизни такое удивительное разнообразие. Воздушная атмосфера над Землей ровно настолько плотна и высока, чтобы защитить все живущее на Земле от массы вторгающихся в нее метеоритов. Атмосфера сохраняет также температуру, нужную для земной жизни. В Земле содержатся минералы, которые, усваиваясь растениями, превращаются в элементы, необходимые для пищи животному миру. Металлы, нефть и другие ископаемые богатства Земли помогают развитию цивилизации. Пророк Исаия говорит, что Бог, образовавший землю и создавший ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства.
1: Если же, несмотря на все доказательства гармонии и целесообразности мира, считать, что жизнь на Земле не отвечает никакому определенному плану и замыслу, тогда надо было бы признать, что жизнь возникла из материи случайно. Но и эта случайность на самом деле должна подчиняться закономерностям вероятности. Теория вероятности дает возможность отделить истину от заблуждения и учесть вероятность тех или иных явлений. Вот некоторые факты. Протеины, то есть белки, являются основной частью всех живых клеток. Основные протеины состоят из 5 элементов – углерода, водорода, азота, кислорода и серы. Можно высчитать математическую вероятность соединения элементов протеина в одной молекуле. Вероятность этого – 1 на число, состоящее из единицы со 160 нулями. И для процесса образования одной только молекулы протеина на нашей Земле потребовалось бы 10 в 243 степени биллионов лет, то есть почти бесконечное число. Таков вывод швейцарского математика Карла Гая. Вычисления его показывают, что сама собой жизнь произойти не могла. Данные науки не могут не привести нас к несомненному убеждению, что мир сотворен Творцом. истина эта открывается разуму. Но она не будет живой истиной, если не откроется и человеческой душе, то есть превратится в ее веру, надежду и любовь. Потому что только верой, надеждой и любовью человек соединяется с Богом, который есть любовь. Нравственные выводы из несомненной истины Божьего бытия остаются, конечно, делом свободы каждого человека. Спасение есть область свободы. И если человек захочет серьезно принять и выполнить те условия, которые сам Бог поставил для познания его истины, тогда начнет изменяться жизнь человека. Божья истина станет в нем великой силой, и у такого человека не останется никакого сомнения в бытие Божьем. Вера для него станет знанием.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение следует.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И вновь я приглашаю вас на передачу «Продолжение следует». Зовут меня Елена Висолаускас, и я прочту для вас очередную главу книги Виталия Полозова «Заря рассветная».

0: Могу себе представить, что он с тобой сотворил бы, если бы ты оставался постовым. Какими выходят от него люди, ты приблизительно знаешь. Знаешь?
1: Слышал. Отсутствующе ответил Иннокентий.
0: Ну еще бы, усмехнулся Назар. Иначе не залетел бы ко мне с квадратными глазами, когда увидел, кому увели Торопова. Но теперь ты ему не по зубам. Не слышу благодарности, Иннокентий. Тебе что, все равно?
1: Я вам благодарен за это. Все так же без энтузиазма ответил тот.
0: Да, любой другой на твоем месте радовался бы сильнее, узнав, что его избавляют от личного знакомства с Пехтиным.
1: Недовольно заметил капитан.
0: А я ведь впрягся за тебя, Иннокентий, потому что лишился сразу трех сотрудников, включая Букина. Двое на фронт ушли, а Букин не то чтобы в строй, в жизни-то вряд ли вернется. Дырка у него величиной с пятак в легких образовалась от вашего с ним купания. Каверна называется. Заработал туберкулез, по всей видимости. Да и после того, что я узнал от тебя, живой или не живой, ему уж лучше не показываться мне на глаза. Мда. А людей-то, хошь не хошь, а где-то брать надо. Вот я за тебя и подсуетился. И, как сейчас понял, не ошибся.
1: Нет, товарищ капитан, ошиблись. Глухо произнес Сенькин.
0: Что?
1: Не понял Назар.
0: Что такое ты сказал? Я ошибся?
1: Да, кивнул Иннокентий. Не хочу больше ловить верующих людей.
0: Раз попробовал, больше не хочу ни ловить, ни арестовывать.
1: На фронт пойду.
0: Ага, на фронт.
1: Понимающе усмехнулся капитан.
0: «Ну, это как раз понятно. Ни ты первый, ни ты последний. Что ж, решение хорошее. Вопрос только в том, как его воплотить в реальность. А сие, мил дружок, не совсем от тебя зависит. Вернее, совсем не от тебя.
1: Впрочем, я готов обсудить это с тобой на свежую голову. А пока что дай подумать, что смогу сделать для Торопова, раз уж ты преподнес мне такие факты.
0: Ничего не обещаю, потому что дело уже ушло в суд. А уговорить Пехтина заменить что-то или добавить...
1: О-хо-хо!
0: Назар яростно поскреб в затылке. Ты даже не представляешь, Сенькин, чем это чревато.
1: Но попробую. Где наша не пропадала?
0: А ты вот что. Сварганька мне в письменном виде все от и до. Обдумай все для мелочей. Прикинь, что к чему, и подробно опиши. А уже завтра на ясную голову и приходи, если, конечно, сможешь.
1: Смогу, заверил Иннокентий. Я обязательно приду.
0: Ну вот и договорились.
1: Сенькин попрощался с Григорием и покинул кабинет.
0: «Хороший парень!» — кивнул капитан Попову, будто советуясь с ним. «Да, хороший!» — согласился тот.
1: «С характером!»
0: «Вот именно! Жаль, что я этого раньше в нем не рассмотрел. Аккурат такие-то мне и нужны!» «Как ни странно, натолкнул меня на эту мысль именно Букин!» Вернее, его отчет. Слишком уж трусоватым он выставил Сенькина. А между тем, того хоть и недолюбливают в патрульной службе, но в мужестве не отказывают. Отважный, мол, парень. Так что я пошел, можно сказать, методом от противного. «Хлопец, что надо!» Горячо поддержал Попов. «Исполнги-то ведь он Никиту вытащил, а не тот его. И не только вытащил, но и всю свою одежу ему отдал. А Мороз-то славный был. Сестра моя рассказала, как они прикатили к ней. Букин, мол, мокрёхонький. Она ему мужнино исподнее потом отдала, но в сухой верхней одежде. А Кеша раздетый, без шапки, но белье на нем сухое. А в санях вся амуниция. Полушубок, вода водой, да шапка, разлохмоченная от воды, как ветошь. Ясно ж, кто в полынье-то побывал. Григорий осуждающе покачал головой и закончил. Да сволочь этот Никита, больше никто. А Кеша? Кеша мужик. Он за всю дорогу про Букина худого слова не вымолвил. А что там приключилось у них с волками, тоже не сказал. Как я его не пытал, только и ответил, что, мол, где надо, там и расскажет. У вас, значит. А мог бы и пооправдываться. Я ведь сначала-то на него с укором накатил. Тут Григорий виновато развел руками. Ну, за Илью я это на него. Потом-то понял, что он ни при чем. Все это мы потом будем выяснять, Григорий, сказал Легойда. И про девицу, и про волков. А пока рассказывай дальше про Торопова. Это очень важно, что Тарасов, да и все в вашем управлении ценят его. Думаю, если теперь еще присовокупить показания Сенькина, можно будет хоть на что-то надеяться. Главное, чтобы Иннокентий как можно убедительнее опроверг показания Никиты. Уверен, что он это сделает. Грамоты у него достаточно. А что сейчас вспылил, так то до завтра пройдет. Слишком долго и упорно он ко мне в оперативники просился, чтобы потом вот так-то разом отказаться от службы. Не, тут я больше, чем уверен.

0: Но оказалось, что Легойда ошибся и во второй раз. И не только по поводу Сенькина. Совершенно сногсшибательная, иначе не назовешь, новость поджидала его утром в кабинете начальника. Дело в том, что в эту ночь была получена депеша с фронта, где черным по белому объяснялось, что вышла где досадная ошибка, а именно санитар Бедр Николай вовсе не дезертировал, как сообщалось ранее, а наоборот представлен к награждению медалью за отвагу. Вынес рядовой медслужбы с поля боя командира батальона и 3 дня пробирался с ним по болотам к своим, вынужденным откатиться далеко назад от прежней линии фронта. Вот это его отсутствие и послужило причиной первого сообщения, так что, мол, имейте там у себя в виду. И начальник, представив Назару эту информацию, не преминул пожурить его за непродуманность и спешку, очень ловко открестившись тем самым от своего участия в операции по аресту Бедаря отца. Будто это и не он совсем торопил Легойду с такой мерой. Ну и под конец ограничился дельным советом. Дескать, ты уж, капитан, как-нибудь сам разрули ситуацию. Без шума, чтобы. Мне-то, мол, не досуг. Легко сказать без шума. А как это сделать? Можно, конечно, на все закрыть глаза. И не вмешиваться в дело Торопова. То бишь, тихо спустить на тормозах. Но, во-первых, это означало бы уподобиться тому же Пехтину, которого он презирал. А во-вторых, тот тоже не в восторге от Назара и давно лелеет мысль поставить его на место. А что означает это «поставить на место», нетрудно догадаться. На памяти капитана случалось в органах и так, что сегодня ты оперативник, следователь, да и просто милиционер, а уже завтра «отдых» в кавычках на нарах в бараке. Ведь если захочет вдруг Адриан подробнее раскрутить историю с исчезновением Анны, то Назару сильно не поздоровится. Да какой же нужно обладать изворотливостью, чтобы лавировать между этими двумя крайностями? Хотя показания Сенькина и придали уверенности, но это больше относится к Торопову, а вот его собственное, будь оно неладно, решение по ее аресту содержит в себе такие нюансы, что и вспоминать-то не хочется. Время уже было к обеду, когда после робкого стука в приоткрытую дверь кабинета просунулась голова Сенькина. Легойда стука не слышал и даже вздрогнул с облегчением, что тот прервал его размышления и приветливо помахал рукой. Иннокентий зашел и молча положил на стол отчет. «Плоды моего ночного бдения», — пояснил в ответ на немой вопрос Назара и попробовал улыбнуться. Но улыбка вышла какой-то жалкой, вымученной, и капитан сразу это отметил. «Что, все еще не здоровится?» — спросил, разглядывая исписанные аккуратным почерком листы и, не дожидаясь ответа, указал на стул напротив. «Нет? Все нормально? Ну, посиди, посиди, пока я ознакомлюсь». Сенькин сел, устало положил руки на колени и, сняв очки, уставился в пол немигающим взглядом. Во всей его согбенной фигуре было что-то обреченное. Он так и не шелохнулся, пока Назар читал его плоды. А тот, перевернув последний лист, вернулся к первому, пробежал его глазами еще раз и, наконец, откинулся на спинку кресла. «Верю!» — только и сказал. И повторил погромче. «Верю, Иннокентий, верю!» Сенькин молча протянул другой, сложенный в четверо лист бумаги. «Что это, еще не все?» — улыбнулся Назар. «Это же тебя прямо поэтическое вдохновение посетило, а?» Но улыбка медленно сползла с лица, когда он развернул тот лист.
1: «Ну, Кеша!» — протянул укоризненно. «Это же ни в какие рамки! Я думал, ты вчера по нездоровью это, да еще перенервничал, что Торопова увидел в таком состоянии. Но я ведь сказал, что поборемся еще за него. А что задание не выполнили, так эко невидаль. Первый блин комом, с кем не бывает. И у меня поначалу не все гладко было, но не убежал же. Нельзя сдаваться при первой же неудаче. Да, тут нужен характер, стальные нервы. Это они, Кеша, вырабатываются в борьбе с врагом, а не в бегстве от него. Поэтому я и прошусь на фронт. Там воюют с определенным, а не со скрытым врагом. И я не побегу от него». «Эх, Сенькин ты, Сенькин. Думаешь, я не хочу на фронт? Да многие из наших прямо сейчас готовы туда идти. Но кто-то же должен и тут наводить порядок. Может быть, ты думаешь, мне приятно возиться здесь со всяким отребьем?»
0: «Анна и ее отец не отребье», — тихо возразил Сенькин. «Они просто верующие люди. Старушка-то, что поставила меня на ноги, называла бедаря Божьим человеком, не подозревая в своей простоте душевной, что я приезжал, чтобы его арестовать. Она в нем просто души не чает, и я готов был сквозь землю провалиться со стыда, что обманываю ее. Но как я мог сказать о цели нашего задания? Хотя уверен, что если бы она и узнала, то не перестала бы ухаживать за мной. Она говорит, что любить всех нужно, а не только своих ближних. Имела в виду, наверное, и таких, как я. Так, мол, в Библии прописано, и об этом проповедует Игнат Бедарь». Иннокентий как-то по-доброму улыбнулся, мельком взглянул на капитана и, увидев его сосредоточенное лицо, снова потупился. «Вы, конечно, можете сказать, что она темный человек, верит в Бога, и что это есть пережиток прошлого. Может быть, это и так. Но старушка, ладно. А Торопов? Вы ведь знаете, что он никакой не враг». Назар терпеливо, не перебивая, слушал монолог подчиненного и только все больше хмурился. Он поймал себя на том, что слушает в пол уха, и в мыслях его подспудно уже вызревает какое-то нужное умное решение. И когда Иннокентий закончил, встал и, склонившись над столом, не повышая голоса, но жестко, чеканя каждое слово, произнес: «Выговорился? А тебе не приходит в голову, что ты меня тут за верующих агитировать собрался? Нет, не приходит? Но ведь получается именно так. Теперь слушай, что я скажу. Не лезь-ка ты, Кеша, туда, куда тебя не просят. Это ведь такие дебри, что сгинешь в них и не заметишь. В нашей жизни бывают ошибки, куда ж без них. Только не нам о них судить. А всего лучше вовсе избегать о них рассуждать. Время сейчас такое. Например, за то, что ты только что наговорил, вполне можно припаять пропаганду религиозного мракобесия. И не удивляйся, еще как припаяют. Пойми, дело сейчас не в тебе. И я забочусь в первую очередь о том, чтобы ты не попал в те жернова, о которых даже не подозреваешь. Хотя...» Легойда на минуту задумался, еще раз взвешивая то, что только что вызрело в уме. Потом, пожав плечами, как бы продолжил развивать мысль. «Хотя фронт, конечно, тоже неплохой шанс избежать встречи с теми самыми жерновами».
1: «Да, совсем неплохой».
0: «Ну, хорошо. Допустим, я соглашусь ходатайствовать за тебя
1: потому что уже начинает надоедать нянька-то с тобой доуговаривать.
0: Но ты хоть отдаешь себе отчет в том, что тебя ждет, если попадешь на фронт?
1: Конечно, в полной мере. Я все хорошо обдумал. А вот тут я тебе не верю. Ты, как я подозреваю, думаешь только о том, как попасть на передовую. Так? И рвешься ты непременно туда, хотя прекрасно осознаешь, что из-за зрения никуда, кроме как в какой-нибудь тыловой обоз, не возьмут. В лучшем случае писарем в штаб. Но там нет места подвигу. Там обыденная до тошноты рутина. А ты-то считаешь себя готовым на любой риск, так? Ты же хочешь, чтобы я помог тебе попасть на действующий фронт? А зачем? Чтобы стать героем? Послушай, Кеша, что я скажу. У нас своя передовая. И риска у нас не меньше, чем на фронте. Как и там, у нас идут сражения и гибнут люди. И звание героя у нас дают далеко не за красивые глазки. Мне наград не надо. Не хочу, чтобы меня держали за труса. Не валяй дурака, Кеша. Никто тебя трусом не считает. Я же сказал, верю. Значит, верю. И потом, кому ты собрался доказывать? Если всем, то и жизни не хватит. В первую очередь себе, чтобы перестать презирать себя. Сенькин сложил руки на груди и с мольбой в голосе признался. «Не будет мне жизни, товарищ капитан. Все последние дни, как только пришел в себя от болезни, перед глазами так и стоит упавшая на колени Анна и настигшая ее волчья стая. Вы не представляете, какие мучительные страдания приносит это наваждение. Оно повсюду преследует меня, не дает покоя ни днем, ни ночью. Вот я говорю с вами, а она. И вот он, Букин, как тут и был. И орет над ухом благим матом. Эх!» — застонал Сенькин и в отчаянии сжал голову руками, будто слышит этот истошный вопль. Потом поднял глаза на Лейгоду и усмехнулся жалобно. «А я коня гоню. Горюна. Вожжами. Все позабыл. Только волки. Представляете? Страх такой, что все заледенил. И сейчас еще леденит. Только теперь от стыда. Всю душу он мне наизнанку выворачивает». И, покачав головой, упредил Назара. «Только не говорите, что мне надо подлечиться, и все пройдет. Не пройдет. Нет, не пройдет. Пока другим страхом этот страх не искореню. Клин клином вышибают. Прошу вас, товарищ капитан, посодействуйте. Я знаю, что у вас с военкоматом прямая связь. Тем двум вы же уже помогли?» «Ты уже и это узнал».
0: Непонятно, с одобрением или с осуждением покачал головой Легойда.
1: «Нет, Кеша, уж куда-куда, а для дороги на фронт блатные связи не требуются. Тут было бы желание. Другое дело, что я просил свое начальство отпустить их, так как у обоих на то была веская причина. Что одному, что другому пришли с фронта похоронки, и парни горят желанием отомстить. А ты? Ты за кого мстить собрался? Насколько я знаю, кроме тебя в семье есть еще младшая сестра, а на фронте никого. Сестренка работает на оборонительном заводе, значит, вносит посильный вклад в победу. Я тоже хочу внести, но не мстить, а воевать за родину».
0: «Ну что, похвально, если так», — задумчиво сказал Назар. Он уже укрепился в найденном решении.
1: «А родителям своим сказал о своем желании?»
0: «Отцу только. Он понял меня и благословил. То есть, я хотел сказать, одобрил. Он потом матери передаст, когда весточку пришлю».
1: «Значит, решено!» — откинулся в кресле Лигойда.
0: «Решено, товарищ капитан!»
1: «Подумай еще, Сенькин! Это ведь что-то вроде командировки в ад!» Все равно, помогите, помогите, и чем быстрее, тем лучше. Только чтобы это, ну, не в обоз. Ну, вы же сами сразу все поняли».
0: «Да уж, понял»,
1: — удовлетворенно улыбнулся Назар. «Разгадать-то не мудрено было, но не зря ведь тут работаю. Скажу больше, тщеславие не самая плохая черта характера. Не зря у нас говорят, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Так что дерзай».
0: «Да, рассчитывал я на тебя, но делать нечего, придется искать замену».
1: «Ну, на нет и суда нет. Постараюсь помочь. Хотя помощь, может быть, обернется боком не только тебе, но и мне».
0: «Мне это понятно, могут убить. А вам? Почему вам?»
1: «Если убьют Кеша, то получится, что к этому и я руку приложил. Как раз вот этой своей помощью». Назар иронически усмехнулся. «Ну, тогда не обессудь. Уж такова она, Селяви. Ладно, посиди. Я секретарше попробую в военкомат дозвониться. Если есть там кто».
0: Вернулся он через полчаса, настроенный, как показалось Сенькину, скептически.
1: «Ждешь?» — спросил, усаживаясь в кресло, и шумно выдохнул, будто освободился от какого-то тяжелого груза.
0: «Да, Кеша, задал ты мне задачку. Век помнить буду».
1: И замолчал, взглянув на Сенькина, зачем-то взял в руки его отчет и стал сосредоточенно изучать его.
0: «Что? Что вам сказали?»
1: Осипшим от волнения голосом напомнил о себе Иннокентий. Во рту у него пересохло.
0: «Да уж сказали, Сенькин, сказали. Только вот думаю, радоваться мне теперь или горевать за свое участие в твоей судьбе?»
1: Назар отложил в сторону отчет и протянул ему блокнотный листок.
0: «В общем, завтра к обеду ты должен быть в военкомате и обратишься вот в этот кабинет. Тут записано, кому и когда. Ты как раз успел к набору связистов.

Уважаемые радиослушатели, для вас прозвучала очередная часть книги Виталия Полозова «Заря рассветная». Читала ее для вас Елена Висолаускас. До новой встречи, друзья! Продолжение следует.

0: по следам Иисуса.
1: Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите программу «Русский библейский институт» по радио. Через полчаса программы «Момент творения» и «События через призму Писания», передачу, которую подготовил Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

Русский библейский институт по радио представляет книгу всемирно известного христианского проповедника Билли Грэма «Мир с Богом». Автор глубоко убежден в том, что обычный человек изголодался душой и разумом и жаждет мира с Богом.

Во всем, что происходит сегодня, замешана сатанинская первопричина. Библия, описывая этого древнего врага, говорит: «Великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. И мы знаем, что он смущает всех людей и народы. Дело рук его видно на каждом шагу. Стоит только выразить надежду, что в наше время приближается мир, как сразу же снова происходит взрыв недоразумений, подозрения и недоверия, и вся долгая, терпеливая работа идет на смарку. Ибо сатана исполнен решимости, чтобы темная, безрадостная река человечества продолжала свой мучительный путь до конца времен. Он победил Адама в Эдеме, и он убежден, что может владеть душами всех потомков Адама. В мире нет ни одного мыслящего человека, который не задумывался бы многократно над существованием дьявола. В том, что он существует, сомнения нет. Мы на каждом шагу встречаемся с его властью и влиянием. И вопрос не в том, есть ли дьявол, а в том, как и почему он появился. Из истории Адама и Евы мы знаем, что дьявол существовал еще до сотворения первого человека Богом. Зло уже существовало, иначе Бог не создал бы дерево, плоды которого давали познание добра и зла. В таком дереве не было бы необходимости, оно было бы невозможно, если не имелось наличия зла, и не было необходимости в защите от него. Здесь мы стоим перед самой великой тайной, самой значительной из всех тайн, самым необъяснимым вопросом. Как мог Бог всемогущий, всесвятой и вселюбящий создать зло или допустить дьявола создать его? Почему Адам должен был быть подвергнут искушению? Почему Бог не поразил дьявола смертью, когда тот вошел в змея, чтобы внушить порочные мысли Еве? Библия дает нам некоторые намеки на то, что может быть ответом на этот вопрос. Но Библия совершенно ясно подтверждает также, что человеку не дано знать полного ответа до тех пор, пока Бог допускает дьявола и все его козни, способствующие выполнению его великого плана. До падения Адама, задолго до самого существования Адама, мир, созданный Богом, был, по-видимому, разделен на сферы влияния, каждая из которых находилась под наблюдением ангела или архангела, ответственных непосредственно перед Богом. Апостол Павел говорит нам о том, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Библия часто упоминает об ангелах и архангелах, показывая, что между ними был установлен порядок, и некоторые были могущественнее других. Возможно, что дьявол был таким могущественным небесным властелином, царствовавшим над землей как своей областью. Известный как Люцифер, светоносец, он должен был стоять очень близко к Богу, так близко, что в его сердце закралось честолюбие, и он решил не быть больше возлюбленным слугой Господним, а стать наравне с самим Богом. В это мгновение мир, бывший прекрасным и гармоничным по воле Бога, раскололся, и часть его воспротивилась Богу. Дьявол бросил вызов Богу и пытался утвердить свою собственную власть. Он отказался от своего положения в божественном управлении и, спустившись в низшие небесные сферы, заявил, что он равен высшему Богу. Бог поставил его некогда князем мира сего, и Бог не снял его еще с этого поста, хотя смертью Христа было положено законное основание для его удаления. С момента своего отпадения дьявол находится в непрерывной борьбе с Богом. Как могущественный царь с тьмами ангелов, находящихся под его властью, он установил на земле свое царство. Иисус Христос и его ученики отдавали себе полный отчет в существовании дьявола. В Евангелии от Матфея приводится подлинный разговор между Иисусом Христом и дьяволом. Совершенной реальностью был дьявол и для фарисеев, настолько реальным, что они обвинили Иисуса Христа в том, что он сам действует силой дьявола.
У Иисуса Христа не было сомнений ни в существовании дьявола, ни в той власти, которой он пользуется на этой земле. Сила дьявола ясно показывается в послании апостола Иуды. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Современное непонимание личности дьявола в сильной степени является следствием карикатурных изображений, ставших особенно популярными в Средневековье. Чтобы уменьшить свой страх перед дьяволом, люди издевались над ним, изображая его смешным, отталкивающим существом с рогами и хвостом. В руку его вкладывались вилы, на лице изображалась слабоумная усмешка, и при виде такого изображения люди невольно задавали себе вопрос: кто же боится такой смешной фигуры? Истина, однако, заключается в том, что дьявол — существо, обладающее высшим умом, могущественный и талантливый дух с даром бесконечной изобретательности. Мы забываем, что дьявол был, может быть, самым великим, самым одаренным ангелом Божиим. Он был совершенным духом, решившим воспользоваться своими божественными дарами для своих собственных целей вместо Божиих. Его аргументы блестящи, его планы изобретательны, его логика почти неопровержима. Могущественный противник Бога, не скачущее существо с рогами и хвостом, а величественный князь с неограниченной силой и блестящим умом,

Мудростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому, ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. Мы знаем, что Антихрист появится и будет пытаться увлечь сердца и умы людей. Срок приближается, сцена готова, смятение, страх, паника царят во всем мире. Знамения о ложном пророке встречаются на каждом шагу, и многие смогут быть очевидцами того рокового момента, когда начнется последний акт этой извечной драмы. Это может произойти и в наше время, ибо темп ускоряется, события наступают быстрее, и повсюду мы видим людей, мужчин и женщин, сознательно или бессознательно избирающих ту или иную сторону – дьявола или Бога. Это будет борьба не на жизнь, а на смерть в самом подлинном смысле этого слова. Борьба, в которой не будет пощады, не будет помощи или исключений. Человеческая стадия этой борьбы началась в райском саду, когда дьявол соблазнил человечество и увлек его от Бога, заставил каждого человека пойти по своему собственному пути в силу бесчисленного множества противоречивых желаний. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Это будет продолжаться до конца времен, до тех пор, пока сила добра не восторжествует и не возведет на престол истинного царя. В настоящий исторический момент стоят лицом к лицу два могущественных триединства. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Дух Святой, и ложное триединство сатаны, поклонению которого он хочет добиться от человечества. Триединство сатаны – дьявол, антихрист и лжепророк, что описано в Откровении святого апостола Иоанна. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Ни на секунду, ни наяву, ни во сне не покидают вас две эти силы. Нет такого мгновения, когда бы вы не могли добровольно решить, последуете ли вы за одной или за другой. Дьявол всегда стоит подле вас, искушая, соблазняя, угрожая, льстя. И всегда стоит по другую сторону от вас Иисус Христос, вселюбящий, всепрощающий, ожидающий, что вы обратитесь к Нему и попросите Его помощи, готовый дать вам сверхъестественную силу, чтобы противостоять злу. В минуты вашей величайшей тревоги и скорби, в минуты, когда вы чувствуете себя беспомощным перед гнетом событий, с которыми вы не можете справиться, когда отчаяние и разочарование овладевают вами, именно в эти минуты дьявол старается воздействовать на самую слабую вашу сторону, чтобы толкнуть вас еще дальше по тому пути, которым пошел Адам. В эту гибельную минуту вспомните, что Иисус Христос не покинул вас. Он не оставил вас без защиты. Так же, как Он восторжествовал над сатаной в свой час искушения и испытания, так обещал Он, что и вы можете одерживать ежедневные победы над искусителем. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Та же Библия снова и снова твердит нам о любви Господа, снова и снова предостерегает нас от дьявола, встающего между нами и Богом, от дьявола, который всегда ждет момента, чтобы уловить в свои сети человеческую душу. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Библия описывает дьявола как личность, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Не сомневайтесь ни на мгновение в существовании дьявола. Это личность и совершенно реальная личность, и он чрезвычайно умен.
Взгляните на первую страницу вашей сегодняшней газеты.

Если вы сколько-нибудь сомневаетесь в существовании дьявола, включите ваш радиоаппарат или послушайте по телевизору новости дня, если вам нужны явные доказательства. Разве здравомыслящие мужчины и женщины вели бы себя таким образом, если бы они не были в когтях зла? Разве могли бы люди с сердцем, преисполненным Божьей любовью и благостью, так предавать и совершать подобные акты насилия и злобы, о которых мы слышим каждый день? Разве могли бы образованные, интеллигентные, честные люди собираться за столом конференций и проявлять полное непонимание потребностей и целей других людей, если бы их образ мыслей не был сознательно затемнен и испорчен? Когда я слышу мнение современного так называемого просвещенного человека, высмеивающего правдоподобность существования реального дьявола, повелевающего тьмами злых духов, я всегда вспоминаю стихи Альфреда Гуга. «Не верим в злого мы теперь, как верили отцы, и, пропустив его вперед, за ним закрыли дверь. Следов нет больше на земле от дьявольских копыт, и сатанинский смех его не слышим мы теперь. Но кто же роет ямы нам, на нас наводит страх, кто сеет плевелы, идя за Богом вслед в полях? Да, злого вовсе нет, и мы поверили тому, но кто ж совершает его труд и сеет в мире тьму? Да, нам сказали, он теперь исчез с лица земли, но чей же голос слышим мы и близко, и вдали, чей страшный лик в любой стране нам виден каждый час? Раз решено, что злого нет, и дьявол не среди нас, и кто ответит на вопрос, откуда ж, сколько их, всех преступлений в мире сём, и малых, и больших? Мы отменили сатану и верим, нет его, но кто же делает теперь работу за него? Кто же в самом деле ответственен за низость, террор и ту агонию, которую мы видим вокруг нас повсюду? Кто же виноват в тех страданиях, которые мы все испытываем, если зло — немогущественная сила? Воистину, современное образование смутило наши умы, ибо из-за якобы научных доказательств мы потеряли нашу веру в сверхъестественные силы сатаны. Джордж Гэллоуэй выразил сомнительный вклад современного воспитания, сказав: «Теория о том, что в мире существует сила или первооснова, личная или иная, находящаяся в вечной оппозиции к Богу, современным разумом отвергается». Современный разум может отрицать дьявола, но принцип зла от этого не исчезает. Выдающийся методистский проповедник доктор Кловис Чепель пишет в своих проповедях о притчах следующее: «По-видимому, Иисус Христос вместе со святыми Нового Завета верил в существование злой личности, называемой дьяволом. В наши дни это учение отброшено. Если мы не можем больше считать, что существует зло, приписывая его дьяволу, мы все же не можем уничтожить факта существования самого зла, а грех — это темный факт, как бы его ни объяснять. Грех воистину темный факт, и он вздымается с титанической силой, бросая вызов всему добру, которого так стараются достичь люди. Он вздымается, как темная тень, всегда готовый затмить всякий свет, который может упасть на нас свыше. Мы все знаем это, мы все это видим, мы все сознаем это в каждом движении души и сердца. Мы можем называть это как хотим, но мы сознаем реальность его существования, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Как же объясняют отрицающие дьявола ту быстроту, с которой распространяется зло? Как объясняют те бесконечные препятствия, которые ставятся на пути праведных? Какими доводами могут они разубедить в том факте, что разрушение и гибель распространяются с молниеносной быстротой, в то время как созидательная работа и восстановление происходят так ужасающе медленно? «Киньте на воздух лживые слова». Распустите клевету, и как по волшебству, эти слова достигнут сразу же самые отдаленные места.
но скажите правду, совершите великодушный, честный поступок, и невидимые силы сразу же примутся за работу, стараясь скрыть и затемнить этот крохотный луч света и надежды. Никто добровольно не воздвигает храмов в честь дьявола, никто не строит кафедр, с которых произносят его проповеди, но его слова слышны повсюду, и слишком часто мир притворяет их в отчаянные поступки. Если нет невидимых сил, старающихся опорочить человеческие сердца и исказить мысли, то как же вы можете объяснить человеческую готовность слушать все низкое, подлое и порочное, в то время как чистому, доброму и светлому люди остаются глухи? Разве кто-нибудь из нас отвернулся бы когда-нибудь от прекрасного спелого плода, чтобы взять гнилой плод, источенный червями и дурно пахнущий, если бы нас не толкала на этот страшный выбор великая и мрачная сила? А это именно то, что мы постоянно делаем. Мы все время отворачиваемся от того, что прекрасно, богато и возвышено, и ищем безвкусную, унизительную дешевку. Это работа дьявола, и она процветает повсюду. То, что мы видим здесь, на земле, это только отражение сильнейшей борьбы, происходящей между добром и злом в невидимых сферах. Мы считаем, что наша планета — центр Вселенной. Мы придаем слишком много значения земным событиям. Наша глупая гордость доходит до того, что мы можем признавать и считаться только с тем, что явно доступно нашему человеческому зрению. Но той величайшей борьбы, которая происходит в невидимом мире, мы не можем видеть. Древние мудрецы знали об этом. Они понимали, что существует многое, недоступное человеческому глазу и неслышимое для человеческого слуха. Современный человек тешит себя мыслью, что он создал радио и телевидение, что он сделал возможным посылать на расстояние звуки и видимые изображения. Но правда заключается в том, что эти волны, неизвестные раньше человеку, существовали всегда, и в мировом пространстве еще немало величайших чудес, о которых человек пока не имеет ни малейшего понятия. Что эти чудеса существуют, было известно пророкам древности, но даже и они могли только догадываться о их множестве. Даже они могли уловить лишь отдаленное эхо страшнейшей борьбы, происходящей в сферах. Частью той цены, которую Адам заплатил, поддавшись наговорам дьявола, была потеря возможности видеть духовную связь. И для себя самого, и для всего человечества он потерял способность видеть, слышать и понимать все, что не является материальным по существу. Адам исключил себя из чудес и великолепия невидимого мира. Он потерял силу прорицания, способность предвидеть будущее и таким образом лучше понимать и исполнять работу сегодняшнего дня. Он потерял чувство непрерывности, единство с миром и всеми живущими существами. Он отделил себя от Бога и стал враждебным существом в Божьем мире. Когда Адам сделал это, он стал похожим на испорченный телевизионный аппарат, который стал принимать только на одной волне вместо многих, и то только в искаженном и смутном виде. Когда мы видим, что изображение на экране телевизора дрожит и сдвинуто с фокуса, мы не укоряем за это передаточную станцию. Мы не можем получить ту программу передач, которую мы хотим. Мы не проклинаем ученых, изобретших лампочки для телевизоров. Мы признаем сразу, что ошибка заключается в самом аппарате, которым мы пользуемся. Мы не говорим, что все телевидение — жалкая неудача, потому что, может быть, у нас неправильно поставлена антенна, или же мы живем в такой местности, в которой очень плохой прием передач. Но если мы переживаем удары судьбы или трагедию болезни, если мы испытываем на себе последствия наших собственных грехов, то мы сразу упрекаем за это Бога. Мы терпеливо и внимательно разбираем наши телевизоры, если они не дают нам того, что нам нужно, но мы сразу обвиняем Бога и Его мир, если все видим в искаженном виде. Достаточно, чтобы кто-нибудь получил повышение по службе, на которое рассчитывали мы, или кто-нибудь, кого мы считаем менее достойным, умел успех в том, в чем вы потерпели неудачу, и мы сразу начинаем кричать о несправедливости Бога.
Мы хотим знать, почему Бог допускает такое неравенство. Мы совершенно потеряли из виду тот факт, что Господь, как главный инженер станции телевидения, все время посылает нам совершенный образ своей любви и справедливости, и вина за неправильный прием этих передач кроется в нас самих. Зло и искажение в наших душах мешает нам видеть и чувствовать совершенный Божий мир. Наш грех придает тусклость всей картине и не дает нам быть чистыми чадами Божьими, а не чадами зла. Апостол Павел сказал за нас всех: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Апостол Павел узнал угрожающего врага, могущественного противника всего человечества, и воскликнул: «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Итак, тот же самый я, умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха. Апостолу Павлу были совершенно ясны два могущественнейших противника, и он отдавал себе полный отчет в том, как человек раздирается между обоими силами притяжения. Сила добра притягивает ум и сердце к Богу, в то же время как сила зла старается увлечь тело в смерть и разрушение. Вы захвачены теми же двумя силами — жизнью и смертью. Изберите Господень путь, и вы найдете жизнь. Изберите путь сатаны, и будет смерть.

наша программа подошла к концу. Ее продолжение вы сможете услышать на наших волнах в это же время ровно через неделю. Текст читал Евгений Платонов, за операторским пультом Андрей Штиль. Пишите нам по адресу: Россия, 121-019, Москва, абонентский ящик 106, Радио Церковь, программа «Русский библейский институт» по радио.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения.
2: Самый знаменитый хурит. В Ираке, к северу от Багдада, проводились раскопки, которые помогли нам лучше понять одного из самых известных героев Ветхого Завета. Более 4000 древних надписей, обнаруженных там, пролили свет на жизнь Авраама и людей его эпохи. Авраам был родом из Харана, крупного города государства хуритов. Ученые обнаружили, что многие поступки патриархов, на первый взгляд загадочные, приобретают объяснение в свете законов и обычаев хуритов. Например, все мы помним, как Авраам дважды выдавал Сару за свою сестру. Такая попытка избежать смерти от рук человека, который мог бы возжелать Сару, выглядит довольно странно. Впоследствии к той же уловке пытался прибегнуть и Исаак. Тексты хуритов свидетельствуют о том, что Авраам и Исаак следовали хуритской традиции женитьбы на сестрах, и законный статус такого брака был выше обычного. Именно в этом смысле Авраам назвал Сару сестрой, и Исаак последовал его примеру. Еще одно, казалось бы, необычное событие – продажа Исаум Иакову права первородства за чечевичную похлебку. Но хуритские документы показывают, что право первородства продавалось сплошь и рядом и зачастую обменивалось на сущие пустяки. Когда Сара не могла зачать ребенка и предложила Аврааму свою служанку, она тоже следовала хуритским законам. Чем больше мы узнаем о библейских временах, тем яснее понимаем, что Священное Писание говорит истину. И это неудивительно. Мы знаем, что Слово Божие непогрешимо.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Камеры биометрии уже вовсю используют не только в Китае, но и во многих других странах. Например, в России с их помощью ловятся на штраф водители автомобилей, самокатчики, велосипедисты. Теперь очередь дошла до пешеходов. Появляются светофоры с биометрическими камерами распознавания лиц. Тесты уже проводились в Москве, и интересное заявление сделал начальник местного ГАИ. Цитата. «Для эффективного использования такой системы нужны биометрические данные всех граждан, из-за чего предоставление их должно стать обязанностью, а не правом жителей страны». Конец цитаты. Как интересно получается. Все эти системы распознавания лиц не будут работать корректно, пока граждане свои биометрические данные не передадут государству, банку и любой другой организации. Пока биометрия – это право. Но вы наверняка помните, как во время короны право привиться во многих случаях сделали обязанностью. В этом вся суть замены права на обязанность. Это происходит в одно мгновение. Сначала ты можешь, потом ты обязан. Все сводится к одной единственной цели – тотальному контролю над населением. Именно он потребуется власти, чтобы заставить людей поклоняться дьяволу, как об этом сказано в книге Откровения, 13 глава, стих 8. Московскому священнику Алексею Уминскому грозит лишение сана по обвинению в отказе читать молитву в кавычках о Святой Руси. Молитва о Святой Руси впервые прочел патриарх Кирилл в сентябре 2022 года. Ее распространили по епархиям РПЦ для обязательного чтения. В молитве есть такие фразы. «Восстань, Боже, в помощь людям Твоим подашь нам силу и Твоей победу». И другая. «Ты, Бо, есть заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу высылаем». Такой текст или выдержка из этого текста молитва о Святой Руси. Другого человека иерея Иоанна Коваля, клирика храма Андрея Первозванного, запретили в служении после того, как он заменил слово «победа» в этой так называемой молитве на слово «мир». Естественно, все понимают, что за победа кроется в молитве о Руси. Не все хотят за это молиться, оно и понятно. Многие люди хотят мира, но политики и церковные деятели, их поддерживающие, еще больше подбрасывают дров в огонь. А что сказал Иисус Христос? Надо остановиться от Матфея, 5 глава, стих 9. «Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». А миротворцы – это не те, кто ищет победы и войны. Миротворцы – это те, кто ищет мира и поддерживает его. Какую красивую природу создал Господь. Мы не перестаем, видя ее, радоваться, удивляться. В нашем канале Telegram «События через призму Писания» мы много выкладываем видео из разных уголков нашей замечательной планеты. Как прекрасно все созданное Господом. Но что интересно, что про пустыню говорят не так часто. Прекрасен водопад, океан, берег на берегу, море, родник и так далее. Но пустыня, что интересно заметить, тоже по-своему прекрасна. Пустыни бывают очень разные. Но в своей сути они тоже представляют из себя красотищу. Ведь все, что создал Господь, это красиво. Пустыня не является исключением. Почему? А что такое вообще пустыня? Пустыня, если мы посмотрим по-другому, или назовем по-другому, это уникальные моря и океаны, это действительно так по их размерам, состоящие из песка
И не только. Самая большая пустыня в мире находится в Антарктике. Она называется Полярная пустыня. А самая жаркая пустыня – это Сахара. Самая заселенная пустыня – это Атакама в Чили. Там проживает более 1 миллиона человек. Велик наш истинный Бог, создавший такое невообразимое разнообразие природы на Земле. Второе письмо Коринфянам, 3 глава, стих 18. «И мы все с открытыми лицами видим, как в зеркале, сияние славы Господа, и изменяемся, становясь все больше похожими на Него. Его слава в нас все возрастает, ведь она исходит от самого Господа, а Он есть Дух». На кого хотят похожими быть люди? Прежде всего, на своих кумиров, людей. Один человек сделал себе зеркальный костюм легендарного футболиста Пеле, который под номером 10 играл за сборную Бразилии. Интересный костюм он сделал. Почему он его сделал? Потому что для него Пеле, который играл под номером 10, является его кумиром. Что насчет нас? В Библии ясно сказано, что верующий человек изменяется и все больше становится похожим на Христа. Когда Иисус первый раз пришел на землю, Он явил с собой доброту, утешение, любовь, заботу. Жизнь Христа – это пример. Именно такими и многими другими Его качествами должны обладать Его ученики – христиане. Преображение в образ Господа – это самое лучшее подтверждение подлинности веры. А преображена ли и преображается ли еще лично ваша жизнь Господом? На сегодня все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божье, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различию добра и зла. Послание апостола Павла к евреям, 5 глава с 11 по 14 стих. В данном тексте Священного Писания апостол Павел под воздействием Святого Духа ясно показывает читателям этого послания, что святая, угодная и совершенная воля Божья зиждется в том, чтобы уверовавшие в Господа Иисуса Христа, родившиеся от Святого Духа, стали мужами совершенными. И это не единственный случай, зарегистрированный в Священном Писании, призывающий верующих быть совершенными в своем духовном хождении пред Богом. Например, Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» Матфея 5:48. Апостол Павел во втором послании к Тимофею 3:7 призывает: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». А апостол Иаков в 1 главе 4 стихе говорит нам о совершенстве так: «Терпение же должно иметь совершенные действия, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Естественно, возникает вопрос: возможно ли такое? На это можно с уверенностью ответить: возможно, ибо в Священном Писании мы не можем найти ни одного случая, в котором было бы сказано, что Бог призывает человека к невозможному. Если мы, считая таковое совершенство, как оно трактуется в Священном Писании, невозможным, то этим мы ставим Слово Божье под сомнение. Исследуя Священное Писание, можно выяснить, что значит это слово «совершенство», с чем оно связано, какую роль оно играет в жизни всякого верующего и почему это необходимо чаду Божию. В послании апостола Павла к евреям, 5 главе с 11 по 14 стих, апостол говорит о духовных младенцах, которым нужно начало Слова Божье или молочная духовная пища. А о других верующих апостол говорит как о зрелых духовно, которые имеют способность усваивать и твердую духовную пищу, то есть им не нужно молоко. Таковое мы замечаем и в послании апостола Петра, где он говорит о новорожденных духовных младенцах, которым нужно чистое словесное молоко, то есть начатки Слова Божия, чтобы, как сказано, возрасти во спасение. 1 Петра 2:2. К сожалению, в настоящее время, как это было и в далеком прошлом, и как это будет и в будущем, не все ясно понимают, что значит называться и быть Детем Божьим. Таковые, уверовав в Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, став новой тварью в Господе, приняв начатки ведения Слова Божия, далее не идут, успокаивая себя на том, что они спасены и что с ними в их духовной жизни абсолютно все в порядке. Они не знают, что духовная жизнь — это не одноразовое действие, а процесс. Процесс перехода от положения «младенцы» в Господе в положение духовной зрелости, как об этом и говорит нам апостол Павел в первом послании к Коринфянам 13 главы и 11 стихе. Читаем: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. а как стал мужем, то оставил младенческое. Здесь апостол проводит аналогию между духовным развитием и физическим. Опять-таки, к сожалению, существует мнение, что верующий в Господа Иисуса Христа, например, в течение 25 лет, непременно должен быть более духовно зрелым, чем, допустим, верующий в Господа в Иисуса Христа в течение 10 лет. Я сказал, к сожалению, ибо зрелость не всегда зависит от нашего стажа. Например, об этом апостол Павел в послании к Евреям 5 главе 12 стихе говорит так: «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия». Да, таковые спасены, но младенцы в Господе, несмотря на то, что они имеют таковое общение с Господом в течение длительного времени. Большое несчастье в семье, когда родители видят, что их ребенок не развивается надлежащим образом, что их ребенок не может говорить, а ребенок того же возраста у соседа разговаривает, и притом очень хорошо. Какое несчастье, когда в силу тех или иных причин рождаются дети со всевозможными физическими дефектами, и мы можем сказать: «Господи, сохрани наши семьи от такового». Но когда мы переходим от физической жизни к духовной, от физического развития к духовному развитию, говорим ли мы: «Господи, Господи, сохрани нас от духовного уродства»? Если человек физически неполноценен, окружающие его ясно это видят. Если человек в своем духовном хождении неполноценен, это тоже очень ясно видно. Например, в первом послании апостола Павла к Коринфянам и третьей главе, в начале этой главы апостол Павел указывает на некоторые неполноценности. Читаем: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» А в послании апостола Павла к Ефесянам ненормальная духовная жизнь так показана апостолом: «Дабы вы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». 4 глава, 14 стих. Ссоры, зависть, разногласия, увлечение различными ветрами учения, колебания и так далее. Возможно ли это все в жизни христианина? К сожалению, есть в жизни младенцев во Христе, но не могут быть в среде зрелых мужей веры, ибо таковое противоестественно их положению, их бытию. И поэтому Бог через Его Слово призывает Своих последователей к духовному совершенству, или, иначе говоря, к духовному росту, зрелости. Возможно, некоторые скажут: «Ну, конечно, таковым, как апостолу Павлу, Петру или апостолу Иоанну, было необходимо это совершенство, или была необходима эта духовная зрелость. А мне, рядовому члену церкви, это не относится. Я не проповедник, я не евангелист, я не служитель Божий». Нет, мы все служители Божьи. Мы все одарены свыше духовными дарами от Господа Иисуса Христа для служения в Его винограднике. Апостол Павел о том, что духовная зрелость необходима всем, так говорит в послании к Ефесянам, 4 главе, 13 стихе. Читаем этот стих: «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа священного, в меру полного возраста Христова. О совершенстве будет еще сказано в следующей беседе. Но я хотел бы прочитать из первого послания апостола Петра, 2 главы, 9 стих. «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». А теперь давайте подумаем вот о чем. Как можно эффективно возвещать совершенство призвавшего нас Господа, будучи сами в своей личной жизни не заинтересованы совершенством или духовной зрелостью? Будет ли эффективным наше свидетельство о совершенстве Христа, если мы сами не радеем о духовной зрелости? А ведь Слово Божье нам ясно говорит: «Вы — свет мира». Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стих. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В этом часе две программы мы предлагаем вам по полчаса. «Актуально-насущно» и проповедь Романа Рейнхарта.

Нормальный человек не сделал бы больше ни одного глотка. Пошел бы домой, сказал я себе. Я колебался, ожидая, какой указ даст мне тело. И оно дало указ. Меня охватила сильная страсть выпить еще больше. Я не мог пойти домой. Это переживание миллионов людей сегодня. Согласно официальным данным, 40 миллионов человек в Советском Союзе борются с проблемой алкоголизма. Заголовок нашей сегодняшней темы «Мой папа – алкоголик».

Пятница. 9:00 вечера. Папы все еще нет дома. Мне только 5 лет. Мама говорит, что пора идти спать. Она берет одеяло, подушку, берет меня за руку и ведет в спальню. Я засыпаю. В полночь я просыпаюсь. В коридоре за закрытой дверью кто-то кричит на маму. Мама плачет. Мужской голос грозится выломить дверь, если мама не откроет. Кричит, что если мама не откроет, он покажет, кто дома хозяин. Я узнаю голос. Это папа. Он опять пьяный. Мама говорит, что он алкоголик.

Мамуля пошла за продуктами. Я в первом классе. Мне 7 лет. Я сегодня не пошел в школу из-за простуды и температуры. И мне немного страшно, потому что только что папа пришел домой. Он должен был быть на работе. Папа пьяный. Я надеюсь, что не придет в мою комнату. Но, кажется, он уже идет сюда. Дверь открывается. «Почему ты не в школе?» спрашивает папа. «Я больной, папа. Мама сказала, чтобы я оставался дома». «Глупости! Я покажу тебе, какой ты больной!» кричит папа и матюгается. Он хватает деревянную вешалку и начинает меня бить. Бьет по спине, рукам, ногам и голове. Я плачу и кричу, чтобы он не бил больше. Наконец он останавливается и, шатаясь, идет обратно в гостиную, падает на пол и засыпает. Мне очень больно, но я так боюсь, что не двигаюсь в кровати, пока не возвращается домой мама. Мама плачет, когда видит меня. Она смывает кровь с моего лица и нежно обнимает меня. Она ласкает меня и шепчет хорошие, ласковые слова. Проходит почти целая неделя, пока мама опять пускает меня в школу. Она боится, что когда учителя увидят мои синяки и ссадины, они спросят и узнают, что папа избил меня. Она не хочет, чтобы папу осудили. Все-таки он мой папа, хотя он и алкоголик. Сегодня папу опять уволили с работы. Я узнал об этом, когда пришел домой со школы. Папа был пьяный, и они с мамой дрались в гостиной. Папа кричал, что изобьет маму до смерти. Мама отвечала: «Если еще ударишь, обожгу утюгом». У нее в руках был горячий утюг. Папа ушел и не возвращался до полуночи. Когда он пришел, он был таким пьяным, что, прокидывая стулья и падая, разбудил всех. Даже туалета не мог найти. Перепутал кухню с туалетом. Временами я как больной из-за папы. Он злит меня. Он все время выкидывает какие-то глупости. Все время пьяный. Все время его увольняют с работы. Мне уже надоело носить одну и ту же старую куртку. У меня ничего другого нет. Одноклассники смеются надо мной. Мама сказала, что у нас нет денег купить другой. Папа тратит все деньги на водку. Он алкоголик. Я устал от одного хлеба и чая. Мне надоело. Но мама говорит, что для другой пищи нет денег. Все идет на водку. Я ненавижу папу. Я хочу, чтобы он умер. Я хочу убежать от него.

Мне 10 лет. Иисус мой самый лучший друг. На прошлой неделе, возвращаясь домой из школы, я подвернул ногу. Добрался домой ползком. Мама отвезла меня к врачу. Врач дал мне костыли и сказал, чтобы я ходил с ними целую неделю. Когда папа пришел домой, он очень разозлился. Он пнул меня в ногу и крикнул: «Врешь, что болит!» Он рассердился на маму из-за того, что она отвезла меня к врачу, и из-за того, что я натер в брюках дырку на коленке, когда полз до дома. Он был пьяный. Он начал бить меня, а когда мама вмешалась, взял спички и зажег ей волосы. Мама почти сразу успела потушить огонь полотенцем, но волосы теперь некрасивые. Папа ушел, чтобы еще выпить. Мой папа — алкоголик. Уже несколько лет я немного зарабатываю. Это позволило мне купить себе одежду. Мои одноклассники больше не смеются надо мной. А братишки и сестренки смотрят на меня, как будто я им папа. Настоящий наш папа всегда пьяный. Папа ушел от нас. Государство оказывает нам материальную помощь. Мама тоже нашла Иисуса, как и я. Все больше и больше я убеждаюсь, что водка покалечила папу больше, чем нас. Конечно, мама тоже пострадала. И мы, дети, тоже, когда папа избивал нас. У нас никогда не было хорошей одежды, не было каникул, денег, велосипедов, ничего того, что у других ребят было.

Папу я не видел уже 3 года. И я как-то рад этому. По многим причинам. Мне даже и не хочется его видеть. Я сердит на него из-за того, что он бил меня. Я полон горечи, думая о том, чего мы лишены из-за его пьянства. Иногда даже кажется, что если я увижу его когда-нибудь, то и забью его. Я уже достаточно сильный. Но такие мысли противоречат воле Иисуса. И это смущает и удручает меня. Но с другой стороны, ведь это несправедливо. Неужели я не имею права сердиться? Иисус ведь не был сыном алкоголика.

Уже 10 лет я не видел отца. Сегодня я его увидел у моего брата. Я был готов взорваться от негодования, когда узнал, что отец пришел к брату. Но это истощенное существо, лежащее на кровати, неужели это мой отец? От него несло перегаром. Он лежал в собственной рвоте. Его одежда была покрыта испражнениями. Я не мог слова выговорить от жалости и гнева. Стараясь держать свои противоречивые чувства, я молча смотрел на него. Потом, глотая слезы, выбежал из комнаты. Папа умер несколько лет назад. Жизнь не дала того, о чем он мечтал. Я не думаю, что он сознательно решил стать алкоголиком. Я не думаю, что он сознательно решил лишиться семьи. Не думаю, что он решил избрать для себя жизнь бродяги, бедноту, боль и одиночество. Он только сознательно решил выпить первый стакан водки

0: И первый стакан повел его ко второму, к третьему. И это решение превратилось в привычку, которая уничтожила его жизнь. Папа был алкоголиком. Мой папа.
1: Такова одна из жизненных историй тысяч мальчиков и девочек, имеющих матерей и отцов алкоголиков. Просим вас сейчас выслушать отрывок из проповеди благовестника Рейнхарда Бонке, сказанную на спортивном стадионе в городе Хельсинки.
2: По-моему, это был Чарльз Финьей, который однажды написал об этом. Обычно я не рассказываю о таких давних событиях, но это свидетельство глубоко тронуло мое сердце.
3: He said there was a meeting similar to this.
2: Он рассказывал, что было собрание, подобное этому.
3: And many people came forward to receive Jesus as their savior.
2: И многие вышли вперед, чтобы принять Иисуса как своего личного спасителя.
3: A stranger approached him.
2: Один незнакомец подошел к нему.
3: Preacher,
2: он сказал: «Проповедник,
3: you please come to my house?
2: Можешь ли ты прийти ко мне домой?
3: I would like to talk to you.
2: Я бы хотел поговорить с тобою».
3: Finney said the Holy Spirit told him you must go with this stranger, although he didn't know him.
2: Финней сказал, что Дух Святой сказал ему: «Ты должен пойти с этим человеком», хотя он и не знал его.
3: They were walking through a couple of dark streets by night.
2: Он сказал, что они шли с этим человеком по темным улицам ночью.
3: The stranger stood before a big door.
2: Этот незнакомец остановился перед большой дверью.
3: He got out a big key.
2: Он вытащил большой ключ.
3: Unlocked the door and opened it.
2: И отомкнул дверь и открыл ее.
3: When the light was switched on,
2: когда зажгли свет,
3: Finney saw a big hall.
2: Финей увидел большой зал.
3: On the one side, a big green curtain.
2: На одной стороне висел большой зеленый занавес.
3: When they had both entered the room, the stranger locked the door again.
2: Когда они оба вошли в комнату, этот незнакомец закрыл опять дверь на замок.
3: He said, "Preacher, excuse me for a moment. I'll be back just now."
2: Он сказал: «Проповедник, извини, подожди минутку. Я сейчас вернусь».
3: He disappeared behind the green curtain.
2: Он исчез за этим зеленым занавесом.
3: A moment later he came out again and he had a revolver in his hand.
2: Через минуту он вернулся с пистолетом в руке.
3: He said to him, "Preacher, don't be afraid."
2: И он сказал ему: «Проповедник, не бойся.
3: I will do you no harm.
2: Я не сделаю тебе ничего плохого.
3: But tonight you must answer a couple of questions.
2: Но сегодня вечером ты должен ответить на пару вопросов.
3: Before I start with my questions, just something in general.
2: Но сперва скажи мне.
3: Tell me, is it true what you preached last night?
2: Правда ли это, о чем ты проповедовал вчера вечером?
3: You preached that the blood of Jesus Christ cleanses from every sin.
2: Ты проповедовал, что кровь Иисуса Христа очищает от всех грехов.
3: Yes, said the preacher, it is true because God says it.
2: Да, сказал проповедник, это правда, потому что Бог так говорит.
3: But that man said, now question number one.
2: Но мужчина сказал: теперь вопрос номер один.
3: He said, look at this revolver.
2: Он сказал: посмотри на этот револьвер.
3: This revolver has killed four people.
2: Этот револьвер убил четырех человек.
3: I killed two myself.
2: Двух я убил сам.
3: Two were killed by a friend of mine.
2: Двух убил мой друг.
3: I am a murderer.
2: Я убийца.
3: Preacher.
2: Проповедник.
3: Is it still true?
2: Все это еще правда?
3: Yes, said Finney.
2: Да, сказал Финней.
3: It is still true.
2: Это все еще правда.
3: Even if you are a murderer,
2: хотя ты и убийца,
3: the blood of Jesus Christ, his son,
2: кровь Иисуса Христа, Сына Его,
3: cleanses you from every sin,
2: очистит тебя от всех грехов.
3: The man said, question number two.
2: Мужчина сказал: вопрос номер второй.
3: He said, I'm the owner of a bar.
2: Он сказал: я владелец бара.
3: Sometimes there is a knock at the back door.
2: Иногда ко мне стучатся в дверь со двора.
3: When I open it,
2: когда я открываю ее,
3: I see young women.
2: Я вижу молодых женщин.
3: Kneeling at my door.
2: На коленях перед моей дверью,
3: lifting their babies up to me,
2: протягивающими своих младенцев мне,
3: weeping tears,
2: они плачут,
3: crying,
2: и кричат,
3: please,
2: пожалуйста,
3: don't sell any more liquor to our husband.
2: Не продавайте больше алкоголя нашим мужьям.
3: Our children have nothing to eat.
2: Нашим детям нечего есть.
3: Please.
2: Пожалуйста.
3: He said, I kicked them away.
2: Он сказал, я выпинывал их на улицу.
3: Shut the door.
2: Я захлопывал дверь.
3: I sold more than ever before.
2: И я продавал еще больше, чем раньше.
3: He said, preacher.
2: Он сказал, проповедник.
3: Is it still true?
2: Это все еще правда.
3: Yes, said the preacher.
2: Да, сказал проповедник.
3: It remains true.
2: Это остается правдой.
3: The blood of Jesus Christ.
2: Кровь Иисуса Христа
3: cleanses us from every sin.
2: Очищает нас от всех грехов.
3: He said, now the last question.
2: Он сказал, теперь последний вопрос. 13 лет назад я встретил красивую девушку.
3: I lied to her.
2: Я наврал ей.
3: I told her I was a successful insurance man.
2: Я сказал ей, что я успешный бизнесмен.
3: But I didn't tell her that I was a hopeless drunkard.
2: Но я не сказал ей, что я был безнадежной пьяница.
3: And the owner of a bar.
2: И владелец кабака.
3: Many times when I come home drunk.
2: Много раз, когда я приходил домой пьяным.
3: I attacked my wife.
2: Я избивал свою жену.
3: We've got a little daughter.
2: У нас есть маленькая дочь. Ей 9 лет.
3: Her name is Margaret.
2: Ее имя Маргарета.
3: Last time she tried to help her mother when I attacked my wife.
2: В прошлый раз она пыталась помочь своей матери, когда я бил жену.
3: I was outraged and besides myself.
2: Я разъярился, потерял рассудок.
3: I took little Margaret and I flung her into a corner of the room.
2: Я схватил маленькую Маргарету и швырнул в угол комнаты.
3: She fell into an open fire.
2: Она упала прямо на открытый огонь в камине.
3: She burned her left arm.
2: Она сожгла левую руку.
3: He said, preacher.
2: Он сказал, проповедник.
3: I haven't been a husband.
2: Я не был мужем.
3: I've been a beast.
2: Я был зверем.
3: Is it still true?
2: Все ли еще правда?
3: Finney jumped up.
2: Finney вскочил.
3: He got this man by his shoulder.
2: Он схватил этого мужчину за плечо.
3: He shook him.
2: Он тряхнул его.
3: If your sin is as red as crimson.
2: Он сказал ему, если твой грех красный, как пурпур.
3: It is still true.
2: Все равно. Это все еще правда.
3: Blood of Jesus Christ, his son.
2: Кровь Иисуса Христа, Сына Его,
3: cleanses us from every sin.
2: Очищает нас от всех грехов.
3: This man said, you may go.
2: Тогда мужчина сказал, ты можешь идти.
3: The preacher left.
2: Проповедник ушел.
3: This man sat on a chair.
2: Этот мужчина сел на стул.
3: For a few moments he was thinking.
2: Несколько мгновений он думал.
3: Then he jumped to his feet.
2: Потом он вскочил на ноги.
3: Took his jacket off.
2: Снял пиджак.
3: Pulled up his sleeves.
2: Закатал рукава.
3: Went to the back and pulled down that green curtain.
2: Пошел и сорвал тот зеленый занавес.
3: Behind the green curtain was his liquor store.
2: За этим зеленым занавесом был его винный склад.
3: White horse and black label.
2: Там были разные марки. Белая лошадь, черная лошадь.
3: And he took those bottles and he smashed them.
2: И он схватил эти бутылки и начал разбивать их.
3: Hour for hour.
2: Час за часом.
3: He was soaked in alcohol.
2: Он промок от алкоголя.
3: But when the sun came up.
2: Но когда взошло солнце.
3: He was finished.
2: Он кончил свою работу.
3: He was tired, but he was happy.
2: Он был усталым, но он был счастлив.
3: He went across the street.
2: Он перешел через улицу.
3: Into his living house.
2: Вошел в свой дом.
3: His wife was in the kitchen.
2: Его жена была на кухне.
3: Making breakfast.
2: Готовила завтрак.
3: Little Margaret at her side.
2: Маленькая Маргарета была около нее.
3: When they heard the door open.
2: Когда они услышали, что дверь открывается.
3: They started to shiver.
2: Они начали дрожать.
3: Now father is coming.
2: Теперь Папа пришел.
3: Like a raging beast.
2: Он как буйствующий зверь.
3: But he went straight upstairs.
2: Но он поднялся прямо на верхний этаж.
3: To sit down in an easy chair.
2: И сел там в кресло.
3: The mother said, Margaret.
2: Мама сказала: Маргарета.
3: Go up and tell daddy.
2: Поднимись и скажи папе,
3: that breakfast is ready.
2: Что завтрак готов.
3: Ooh, Margaret was afraid.
2: Маргарета очень боялась.
3: But she obeyed.
2: Но она послушалась.
3: She went upstairs.
2: Она пошла наверх.
3: She said, daddy.
2: Она сказала: папа.
3: Breakfast is ready.
2: Завтрак готов.
3: He looked up.
2: Он поднял взгляд.
3: He said, Margaret, darling.
2: И он сказал: Маргарета, дорогая.
3: Go and tell mama I don't want to eat.
2: Иди, скажи маме, что я не хочу есть.
3: Little Margaret ran quickly down.
2: Маленькая Маргарета быстро побежала вниз.
3: Said, mommy, mommy, mommy, think what has happened.
2: Она сказала: мама, мама, знаешь, что случилось?
3: Daddy called me darling.
2: Папа назвал меня дорогая.
3: No, the mother said, your father never called you darling.
2: Нет, сказала мама, твой папа никогда не называл тебя дорогой. Я уверена, что ты не поняла.
3: Go up again and say breakfast is ready.
2: Иди обратно наверх и скажи, что завтрак готов.
3: Margaret was confused.
2: Маргарета смутилась, но она послушалась и пошла наверх.
3: When he saw his daughter come back,
2: когда отец увидел, что дочь вернулась,
3: he pulled her to himself,
2: он притянул ее к себе.
3: And he put her on his left lap.
2: Он посадил ее на левое колено.
3: His wife thought he is something different.
2: Его жена подумала: тут что-то странное.
3: She had followed her daughter.
2: Она последовала за своей дочерью.
3: When he saw his wife come,
2: и когда он увидел, что идет его жена,
3: grabbed her with his right hand,
2: он схватил ее правой рукой.
3: On his right lap,
2: он посадил ее к себе на правое колено.
3: He put his arm around them both.
2: Он обхватил их обеих руками.
3: He buried his head between them.
2: Он склонил голову между ними.
3: And he started to cry.
2: И он начал плакать.
3: Forgive me, forgive me, forgive me.
2: Простите меня, простите меня.
3: I haven't been a husband, I've been a devil.
2: Я не был мужем, я был дьяволом.
3: I haven't been a father, I've been a beast.
2: Я не был отцом, я был зверем.
3: But this night, the blood of Jesus Christ, His Son, has cleansed me from every sin.
2: Но сегодня вечером кровь Иисуса Христа, Сына Его, очистила меня от всякого греха.
3: Stand under the flow of the blood of Jesus.
2: Встань под поток крови Иисуса.
3: He will set you free from every evil habit.
2: И Он освободит тебя от всех плохих привычек.
3: Now step forward.
2: Теперь выйди вперед,
3: so that the blood of Jesus can fall upon you.
2: Чтобы кровь Иисуса могла омыть тебя.

Божие, святое слово говорит: «Придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелью, если будут красные, как пурпур, как волну убелью». Этот источник очищения и прощения открылся на Голгофском холме 2000 лет назад и для тебя, дорогой друг. Там Христос был распят за твои преступления и за твои грехи. Во Христе твое спасение и твое освобождение от уз твоих грехов. Поэтому обратись к Нему, веруй в Него, молись, чтобы Он помог тебе там, где ты сейчас находишься. Да поможет тебе в этом сам Господь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш новый адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирава, Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирава, Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Обратимся к одному псалму Давида, который в Библии имеет порядковый номер 28. При этом еще раз напоминаю вам об очень важном факте, что Давид является пророком. Об этом свидетельствует апостол Петр в день Пятидесятницы и объясняет присутствующим причину всего происходящего. Читаю в Деяниях апостолов в главе 2 стих 30. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. А теперь будем внимательны. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему, то есть Давиду, от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его». Стих 31. «Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». Вы видите, какие подробности Бог открыл Давиду как пророку о Христе, Сыне Божьем. Поэтому мы можем восхищаться и радоваться, что и в других своих псалмах Давид сообщает нам много подробностей о тогда еще грядущем Спасителе, Господе Иисусе. Сегодня мы коротко рассмотрим с вами несколько аспектов Псалма 28. Но основное наше внимание мы сконцентрируем на первой части стиха 3, которая гласит «Глас Господень над водами». Возьмем это выражение за наш главный текст. Поговорим сегодня о первой части стиха 3 этого псалма. Но я приведу все 11 стихов псалма, чтобы обратить ваше внимание на главный смысл, на тот факт, который Давид желает нам сообщить в этом псалме. Читаю в псалме 28 стихи с 1 по 11. Псалом Давида. «Воздайте Господу, сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь». Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. До этого момента Давид призывает всех сынов Божиих к прославлению Бога. А дальше Давид говорит о власти и могуществе, которыми обладает голос или речь Бога, как мы читаем в первых стихах Библии. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Бытие, глава 1, стих 3. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша, и стало так». Бытие, глава 1, стих 9. И так далее. Читаю в Псалме 28 от стиха 3 и дальше. «Глас Господень над водами». Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен, глас Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. В деревьях мы видим людей. Глас Господа высекает пламень огня. Глас Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кадес. Глас Господа разрешает от бремени ланей, вызывает роды ланей и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, вызвал этот потоп и управлял им, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром». Итак, в стихе 1 и 2 Давид призывает: «Сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь». Вы это хорошо слышали и читали? Повторяю, «Сыны Божьи». Давайте посмотрим, что это значит, кого именно Давид, как пророк, призывает воздавать Господу славу и честь. Выражение «сыны Божьи» встречается в Библии всего 9 раз. Для ясности приведу все 9 мест с короткими комментариями. Бытие, глава 6, стих 2. «Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». В этом стихе, как и в стихе 4, мы видим ангелов, которые на основании непослушания Богу, на основании своеволия принимали образ людей в плоти и брали себе дочерей человеческих в жены. От этих браков рождались исполины, которых после потопа мы видим в обетованной земле Ханаана. Бытие, глава 6, стих 4. «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди». Что касается ангелов, то выражение «сыны Божии» мы встречаем также в книге Иова в 3 стихах. Иова 1, стих 6. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». Иова, глава 2, стих 1. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа». А о том, как Бог полагал основание для планеты Земля, он спрашивает Иова, где он был. Читаю в книге Иова, глава 38, стихи с 3 по 7. «Где был ты, когда я полагал основание Земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». В ликовании утренних звезд мы символично видим ангелов, сынов Божиих. И в Псалме 28, стих 1 мы имеем выражение «сыны Божии» в нашем главном тексте. А затем переходим в Новый Завет, где в 3 местах также читаем о сынах Божиих. В Евангелии от Луки, глава 20, стихи с 34 по 36, читаем: «Иисус сказал им, книжникам, в ответ: „Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века, то есть вечности, и воскресения из мертвых, не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть – сыны Божии, о которых мы выше говорили, будучи сынами воскресения». И дальше апостол Павел в 2 местах Писания однозначно говорит о том, что дети Божии являются сынами Божиими. В послании Римлянам в главе 8, стих 14: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи». В послании Галатам, глава 3, стих 26: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». В послании Римлянам 8, стих 14, в выражении все водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии, мы видим, что здесь говорится о детях Божиих, которые имеют Святого Духа. Следовательно, мирские люди, которые не имеют Святого Духа, не могут быть сынами Божьими. Это значит, что сыны Божьи являются плодом Духа. Поэтому это выражение «сыны Божьи» встречается в Библии 9 раз, что означает «духовный плод». В Ветхом Завете это смесь Духа с плотью, а в Новом Завете это новое духовное творение в детях Божиих. Внимательный читатель и слушатель должен также заметить, что выражение «глаз Господень» мы встречаем в этом псалме 7 раз, что означает Божию полноту или Божие совершенство. Этим выражением Давид коротко представил нам полноту власти голоса Господня. О сотворении Богом мира сего мы читаем в послании евреям, глава 1, стих 2. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Как Бог творил мир сей, о том, как Бог своим глазом, то есть своим словом, творил мир сей, мы читаем в Бытие, глава 1, стих 3. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Бытие, глава 1, стих 9. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша, и стало так». И так далее. В разговоре Иисуса со своими учениками Он сообщает им в Евангелии от Луки, глава 17, стихи с 24 по 30. «Ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». А стих 25 – это вставка в данном месте. «Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим». Читаю дальше от стиха 26. «И как было во дни Ноя, то есть все люди, кроме семьи Ноя, погибнут, так будет и во дни Сына Человеческого». Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех, так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Следовательно, во второй раз, во вторую половину 70-й седьмины, Господь Иисус истребит все человечество не водой, не через потоп, а огненным дождем с неба. В Бытие, глава 9, стих 11, Бог обещает больше не истреблять людей на земле потопом. Стих 30. «Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится, то есть, когда Он явится для суда. Глаз Господа высекает пламень огня». Читаем мы в стихе 7 рассматриваемого нами псалма. Напомню вам, что Эльберфельдерский перевод Библии более точно соответствует оригинальному тексту. А я пользуюсь такой Библией. И что же вы думаете, что я сегодня обнаружил, когда я стал работать над стихом 7 этого псалма? Я могу сказать, что при этом Господь Иисус открыл мне, можно сказать, великую тайну. Поэтому я так обрадовался и от всего сердца благодарю Господа Иисуса, что Он положил мне на сердце коротко рассмотреть отдельные аспекты Псалма 28. Эту мою радость я могу вам выразить только прообразно, стихом 162 из Псалма 118. «Радуюсь я слову твоему, как человек, нашедший великую добычу, или как человек, нашедший великий трофей. Я, конечно, хочу, чтобы и все вы, познав сегодня эту тайну Слова Божьего, вместе со мной радовались и благодарили нашего Господа Иисуса». Так вот, в стихе 7 данного псалма к выражению «высекает пламень огня» автор Эльберфельдерской Библии дает согласно оригинального еврейского текста пояснение, которое гласит: «Господь разделяет огонь, огонь своего суда». Из Евангелия от Луки, глава 17, стихи с 26 по 28, мы с вами познали, что в грядущем суде гнева Господь Иисус истребит всех людей на земле, кроме остатка Израиля в 144 тысячи душ. Истребит их не водой, не потопом, а истребит их огнем, как во дни Лота. А когда и каким образом это произойдет, Святой Дух нам непосредственно нигде в Библии не сообщает. Я долго искал такое место Писания, но не нашел, потому что его нет. Вы понимаете, такого непосредственного сообщения в Библии нет. В Евангелии от Луки читаем в главе 17, стих 23. «Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Так будет Сын Человеческий в день свой. В этом мы видим подтверждение того факта, что суд над всем безбожным миром Сын Человеческий будет совершать огнем. Этот день Сына Человеческого характерен судом гнева над всем человечеством. Пока остаток Израиля в 144 тысячи душ будет находиться в расколотой Элеонской горе, Господь Иисус в течение 3,5 лет второй половины 70-й седьмины огнем истребит всех безбожников мира сего и все то, что на земле. А теперь последует, как говорят немцы, удар молотком. День Господень, день, в который Сын Человеческий будет совершать суд над безбожным миром, длится от начала второй половины 70-й седьмины и до конца жизни людей на этой материальной земле. Тысячелетнее мирное царство для израильского народа является вставкой в этом дне Сына Человеческого. Вторую половину суда гнева, окончательного суда над безбожным миром и над тем местом, где люди грешили, Сын Человеческий совершит в конце тысячелетнего мирного царства. Это событие он открыл апостолу Петру, как читаем во втором его послании в главе 3 стих 10. «Придет же день Господень», то есть окончательный суд гнева Дня Господня над безбожным миром, «как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля, место согрешения людей, и все дела на ней сгорят». Конечно, этот огненный дождь с серою Господь Иисус не будет изливать непрерывно в течение 3,5 лет, а только в конце этого периода. А на протяжении этих 3,5 лет Он будет совершать различные суды, о которых мы читаем в книге Откровения и в Евангелиях. Прообразно мы видим эти суды уже в 10 казнях над египтянами, Но еще об одном очень важном аспекте, одном очень важном событии, о котором Давид возвещает нам в своем псалме, мы читаем в стихе 8 псалма 28. «Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес». Первичное исполнение этого пророчества мы находим в книге Откровения, глава 16, стихи с 17 по 20. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: „Совершилось!“ И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое, и всякий остров убежал, и гор не стало. И всякий остров убежал, и гор не стало. Так Господь Иисус стряхнет землю, что все горы развалятся, и острова исчезнут. Изменится, конечно, вся поверхность земли, в корне изменится. От городов и всевозможных сооружений на земле не останется и следа. Можно сказать, что Господь Иисус перепашет всю поверхность земли, чтобы от грехов людей осталось как можно меньше следа. Даже очень трудно представить себе такую картину. Но это будет еще не полное уничтожение земли, как Святой Дух показал апостолу Петру во втором его послании в главе 3 стих 10. Но почему Господу Иисусу нужно было это событие из Откровения 16 стихи 17 по 20 связывать с Кадесом, а затем уточняет: с пустынею Кадес? Между прочим, это очень интересно. Здесь возникает сразу два вопроса. Что это за пустыня Кадес? И во-вторых, почему события, которые произойдут в Откровении 16 стихи 17 по 20, Господь Иисус показывает нам сначала символично в Псалме 28 стих 8? Что там происходило? Кадес означает «посвященный». Иногда слово «кадес» встречается вместе со словом «варни», как мы читаем, к примеру, в книге «Числа», глава 32, стих 8. «Так поступили отцы ваши, — говорит Моисей, — когда я посылал их из Кадеса Варни, этих 12 соглядатаев, для обозрения земли». Варни означает «передвижной источник». В течение 40-летнего странствования Израиля в пустыне Господь Иисус был для Израиля этим посвященным передвижным источником, который днем вел Израиль посредством облачного столпа, а ночью посредством огненного столпа. Это вы все знаете. Из сообщения книги «Числа», глава 32, стих 8, мы с вами поняли, что Кадес Варни – это очень важная остановка Израиля. Из этого пункта Израиль должен был после разведки войти в землю Ханаана, чтобы занять эту обетованную Богом землю. Но, увы, израильтяне проявили малодушие, проявили недоверие и непослушание Господу Иисусу и не выполнили это решающее задание Господа Иисуса в истории Божьего народа. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, вы должны знать, что Кадесу и Кадес-Варни Святой Дух уделяет в Слове Божьем очень большое внимание. И не зря. Кадес является центром, где разыгралась великая трагедия Божьего народа Израиля. Уже 2 года вел Господь Иисус свой народ из Египта по пустыне, творил на глазах народа много чудес, некоторые мы ниже рассмотрим. А в Кадесе Израиль проявил абсолютную несостоятельность в своем неверии и недоверии Господу Иисусу. Он показал себя неспособным выполнить Божье задание, чтобы овладеть обетованной землей Ханаана. Хотя до этого места Господь Иисус круглосуточно находился среди своего народа и дальше дал бы ему победу над всеми народами Ханаана, но израильтяне совершенно не берут во внимание присутствие своего Бога в их среде. Первое и, можно сказать, самое существенное упоминание Кадес мы находим в книге Числа, глава 13, стихи с 26 по 32. «И, высмотрев землю, возвратились они, эти 12 соглядатаев, через 40 дней». «И пошли, и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес». Это значит, что Кадес находится в пустыне Фаран. «И принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказывали ему, и говорили, «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас». В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Теперь, как у нас часто бывает, начинается это «но». Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там, Амалек живет на южной части земли, Хеттеи, и Иевусеи, и Амореи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Любая пустыня, как и пустыня Фаран, характерна отсутствием условий для нормальной жизни человека. На то она и пустыня. Фаран символично означает «выдалбливать», «выхолащивать». Значит, они были выхолощены. Так практически выглядит духовное состояние Божьего народа Израиля в этом месте, в Кадесе. Фаран – это пустынная плато, которая простирается между Синайским полуостровом, Идумеей и Ханааном. Еще раз напомню вам, что Кадес означает «посвященный». Нетрудно догадаться, что этим посвященным является наш Господь Иисус. Его, своего Сына, Бог посвятил для спасения Израиля, а также для язычников. Но сейчас мы ведем речь об Израиле. А поскольку Бог желает свое творение спасать по благодати, то Он в плоти посылает своего Сына, как носителя благодати, к нам, погибшим людям, на землю. Поэтому слово «кадес» встречается в Библии 15 раз, что означает «исполнение». Исполнение Божьего задания спасать людей по благодати. Какое это славное и радостное известие для всех нас! Но конкретно для Израиля Господь Иисус многократно символично открывает себя при странствовании Божьего народа в пустыне. Однако внимательный читатель Библии скажет в этом месте: «Постойте, здесь что-то неладно с местом нахождения Кадеса». Потому что по этому вопросу мы читаем в книге Числа, глава 20, стихи 1 и 2. «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Цин в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там, и не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. На основании этого сообщения и сообщения в книге числа 13:26 внимательный читатель скажет: «Так где все же находится Кадес? В пустыне Фаран или в пустыне Цин?» Либералист, заметив это, снова скажет: «Вот вам еще одно противоречие в Библии». Но мы с вами знаем, что противоречий в Библии нет. Этот факт следует рассматривать в духе. Все, что мы видим в пустыне Фаран, символично касается Израиля. Но Святой Дух желает наши духовные глаза шире открыть, и в лице пустыни Цин добавляет еще некоторые качества. Пустыня Цин является северным продолжением пустыни Фаран и означает «горная цепь». Все то, что мы здесь читаем о пустыне Фаран и пустыне Цин, относится к духовному состоянию Израиля. Но предупреждаю всех вас, что наша плоть нисколько не лучше плоти Израиля. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.
0: В Сиэтле полночь.
2: В эфире радио «На пути».
0: В эфире «Радио на пути» в течение этого часа будет звучать передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать Евангельских христиан-баптистов в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 9-я часть этой истории.
1: «Ибо если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших перед противником вашим, потому что вы вместо того, чтобы всепрощающей любовью приобрести его душу для Божьей истины, ожесточаете его сердце. Как аукнется, так и откликнется, будь то доброе или злое слово. Любовь порождает любовь, жестокость порождает жестокость. Холод никого не согревает. И в конечном счете вы грешите перед Господом Иисусом Христом. Он хочет сделать вас себе подобной, чтобы через вас прославиться, и чтобы мог он открыться перед душой грешника, но вы мешаете ему в этом». Урсин замолчал. Они подошли уже к имению. Разговор на эту тему прервался и больше не возобновлялся. Сразу после кофе Маргита велела запрячь лошадей. Она переоделась, и вскоре они уже ехали по лесам к Дубраве и остановились перед домом Градского. Маргита всю дорогу молчала. Урсин рассказывал ей немного из жизни своего друга Степана Градского, о его обращении и о том, как отец его чуть не убил из-за верности Иисусу Христу. Она слушала, затаив дыхание. «Значит, те раны, о которых он говорил, причинил ему его собственный отец? О, как ему, наверное, было больно вынести такое от собственного отца! Как Степан теперь на него смотрит? Как они теперь относятся друг к другу?» Словно подслушав ее мысли, Урсин проговорил: «Степан мне о своих страданиях не говорил ни слова, потому что он любит своего отца. Но я знаю, что он прощением и любовью примирился с ним. А как они теперь относятся друг к другу, мы сейчас увидим».

Был чудесный весенний вечер. Свет луны, словно жидкое серебро, разлился по долинам, вырисовывал длинные тени гор и высветил старое здание замка Подолин. На широком балконе, скрестив руки на груди, стоял пан Николай Орловский и, погрузившись в раздумья, смотрел вдаль. Освещенная лунным светом маленькая деревушка с небольшой церковью на холме, окруженная со всех сторон горами, лежала перед его взором, как зачарованная. Он ждал новых хозяев Подолина. Пан Орловский хотел с присущей ему польской любезностью сам встретить египетского вельможу, который ради своей бедной дочери совершил такое далекое путешествие. Поэтому после окончания приготовлений он остался в замке, чтобы встретить господ и одновременно своего любимого внука, который сопровождал их. Когда старик остался один, когда умолкли смех и веселые речи дочерей Зарканова, в обществе которых он с другими господами провел вечер, вокруг него воцарилась сказочная тишина. Его седая голова клонилась все ниже, так как им овладевали воспоминания, от которых пан Николай никогда не мог освободиться, когда приезжал в Подолин. Теперь он вспоминал об одном давно прошедшем вечере. Светила такая же полная луна, и он стоял на этом же балконе –

0: управляющим в Подолине. У Зарканова было двое детей. Сам он уже стремился на покой. Со своей женой он намеревался поселиться в своем имении на юге Венгрии. Да, план был хороший. Пан Николай протянул руку Зарканову и пообещал поговорить с сыном, который после двухлетнего пребывания на чужбине в тот вечер должен был вернуться в Орлов. В его согласии отец не сомневался, потому что Фердинанд Орловский и Илона Зарканая дружили с детства. Каким счастливым был пан Николай в тот вечер! Он уже видел своего любимого сына хозяином этого прекрасного имения. Он видел его счастливым супругом обаятельной Илоны. Фердинанд, узнав, что отец в Подолине, приехал из Орлова прямо туда. Но он был таким задумчивым, словно душа его все еще была где-то вдали. «Если я ему скажу, что мы с Зарканом решили, это у него пройдет», — утешал себя пан Николай. Неприятно было лишь то, что Фердинанд относился к Илоне в этот вечер, хотя и дружественно, но все же несколько холодно. Пан Николай едва мог дождаться возвращения домой. Когда они на другой вечер ехали в экипаже, железных дорог в то время еще не было. Он рассказывал сыну, что Зарканы намеревается сдать управление имением и на свое место хочет рекомендовать князя Фердинанда, что это его очень радует. «Ты прости меня, отец», — прервал его сын, «что я омрачаю твою радость, но я не могу вступить в эту должность, потому что я в России принял на себя определенные обязательства, которые не позволят мне долгое пребывание здесь. Я тебе раньше об этом хотел сказать, но, зная твои великопольские взгляды, долго не мог решиться на это». «Ты, сын эмигранта, принял в России обязательства?» — воскликнул пан Николай возмущенно. «Сложи их немедленно! Орловский никогда не станет русским рабом!»
1: «Конечно, отец, но и княжеским слугой тоже.
0: Я не понимаю, как ты со своей дворянской гордостью можешь желать, чтобы сын твой стал панским?»
1: Пан Николай растерялся и одновременно обрадовался. Сын его не хотел служить. Он поспешил рассказать ему весь свой план, пояснив, что несколько лет службы было бы достаточно. И если бы к состоянию Орловского добавилась приданная Илоны, он мог бы стать и владельцем Подолина. Сын слушал без возражения. Между тем они прибыли домой, и разговор продолжался в спальне пана Николая. Когда же он закончил его словами: «Итак, завтра ты пойдешь к Зарканому и будешь просить руки Илоны». Фердинанд гордо поднял голову и твердо сказал: «Этого я не сделаю, отец! Я не могу стать управляющим в Подолине. Тот порог я переступлю либо владельцем, либо никогда. На дочери Зарканова, которую я никогда не любил и не люблю, я жениться не могу. Я не могу на ней жениться еще и потому, что у меня уже есть жена», — продолжал он, не обращая внимания на ужас отца, вызванный его словами. «Моя жена — дочь знаменитого рода, прекрасна, как цветок, добра, как ангел. Я не сообщил тебе об этом раньше, потому что боялся твоего гнева из-за того, что она русская и евангелической веры. Теперь уже ничего нельзя изменить. Семья моей Фенечки вместе с нами борется за освобождение Польши.

И если наш план удастся, и если мы достигнем желаемого влияния и широкого разветвления нашего союза, тогда я со своей женой приеду к тебе, отец. И мы без Зарканова купим Подолин. А до того времени потерпи, пожалуйста. Теперь, когда я тебе все рассказал, для чего, собственно, приехал к тебе из России, я завтра же отправлюсь в обратный путь. Ты должен понять, счастье мое там, где я оставил сокровище сердца моего. Когда сын замолчал, пан Николай повелительно указал рукой на дверь. «Уходи», — сказал он, оскорбленный. «Без моего разрешения и благословения ты женился. Русскую ты взял в жены, еретичку, дочь народа, который твоего отца изгнал из страны его предков. Ты с русскими связался. Нам с тобой не о чем больше говорить. Уходи! И не смей больше появляться мне на глаза. Ты мне больше не сын. У тебя больше нет отца. Однако я скажу тебе наперед, что ты будешь проклинать тот час, когда так согрешил против меня и ради женщины попрал все, что для тебя должно было быть священным. Иди и не показывайся мне на глаза. Я тебя видеть больше не хочу. Отец, не прогоняй его так. Прости его. Взмолился молчавший до сих пор свидетель, старший сын Адам. Но отец оттолкнул его. «И тебя я тоже изгоню, если ты заступишься за него!» «Фердинанд, не уезжай! Отец простит тебя!» Брат обнял брата. «Всего хорошего тебе, Адам!» произнес Фердинанд. И мраморно-бледное лицо его осветилось братской любовью. Затем он освободился из его объятий и вышел. Утра он не дождался и исчез из отцовского дома навсегда.

0: Все это вспоминал теперь опечаленный отец. О, как часто он жалел о своей жестокости. Надо было мне подождать и простить, думал он и сейчас. Он был так молод и неопытен. Они его совратили. Он был гордым, настоящим сыном своего рода. Он хотел освободить свой народ. Долгие годы пан Николай считал, что его сын находится где-то в сибирской тюрьме, так как о нем не приходило никаких известий. Может быть, у него была семья, дети, и кто знает, в каких условиях. Да, долгие годы он так думал, а теперь... Ах, какое известие прислал ему Адам! Его любимый Фердинанд покоился в египетской земле. Может быть, как несчастный беженец, чтобы скрыться от наказания в Сибири. И тот человек, который, возможно, знал всю историю жизни Фердинанда, ехал теперь сюда, как владелец Подолина. О, как хотелось пану Николаю увидеть этого человека и узнать от него правду, пусть даже скорбную. Разве удивительно, что голова старика при этих мыслях опускалась все ниже? Он не видел прелести майского вечера вокруг себя. Он видел только одинокую могилу, песчаный холмик, покрывавший останки его дорогого сына, которому он сам приказал не возвращаться домой. Если бы он его не проклял, сын со своими друзьями мог бы скрыться у него. А так он, может быть, годами скитался, пока не погиб. «Ах!» — вздыхал старик, прижимая руки к своему бледному, осунувшемуся от горя лицу. «Фердинанд, сын мой, если бы я мог быть на твоем месте!» И он заплакал, как Давид плакал над мертвым Авессаломом. Он не услышал приближающегося глухого грохота повозок и приглушенных голосов, словно слух и зрение его умерли вместе с сыном, и испуганно вздрогнул, когда обняли его молодые руки, и родной голос воскликнул: «Дедушка! Адам, ты уже здесь! Когда же ты приехал?» Наконец, печальное необратимое прошлое отступило перед прекрасным настоящим. Любимый внук был здесь, живой и невредимый, и держал его в своих объятиях. «Когда мы приехали? Да уже некоторое время назад. Но ты был так погружен в свои мысли, что ничего вокруг себя не замечал».
1: «Да, действительно. И кроме того, зрение мое слабеет».
0: «Ах, дедушка, мы ведь не одни. Его высочество маркиз Арана хочет тебя приветствовать». Пан Адам отступил в сторону, и перед паном Орловским в лунном свете предстал человек, смуглое лицо которого своей гордой, холодной и безрадостной красотой поразило старика. Холодным оно, правда, сейчас не было, потому что маркиз был взволнован, точно так же, как и пан Николай. Они словно замерли в шагах в трех друг от друга, на таком расстоянии, что между ними могла бы поместиться могила. Адаму пришлось повторить представление. И тогда, наконец, господа поклонились друг другу. Пан Орловский, как старший, протянул гостю руку.
1: «Я очень рад», — заговорил Арана, «что сразу по прибытии сюда могу приветствовать вашу милость и поблагодарить вас за оказанные нам услуги».
0: «Не стоит благодарности», — ответил старик.
1: «Однако, как вы доехали? Не слишком ли тяжелой была дорога для вашей дочери?»
0: Лицо Арана оживилось.
1: «Я благодарю вас. Тамара не жаловалась. Не знаю, как с ней будет дальше».
0: «Будем надеяться на лучшее», — пожелал пан Николай сердечно.
1: «Однако теперь, встретив вас, я отправлюсь домой, вернее, к моей внучке в горку».
0: «О, я не допущу, чтобы вы ночью уходили. Я воспринял бы это за оскорбление», — сказал маркиз и попросил господ войти в дом. Через полчаса маленькая компания уже сидела за столом. Но, конечно, без дам. Маркиза после долгого пути очень устала. Зарканы был очень благодарен пану Николаю за то, что Орловские остались. Новый хозяин показался ему слишком гордым и надменным. За столом много говорили о путешествии. После ужина господа разошлись отдыхать. Конечно, пану Николаю очень хотелось еще поговорить с внуком, но не хотел лишать его сна. Сам он в эту ночь спал очень мало. Все время перед его мысленным взором вставало это гордое, печальное лицо маркиза, во взгляде которого была какая-то скрытая боль. Когда они пожали друг другу руки, глубокое сострадание и расположение к этому чужестранцу овладели сердцем старика.

0: На другое утро Адам проснулся очень рано. Не прошло и четверти часа, как он уже прогуливался по парку замка. Весеннее небо было голубым и безоблачным. Только на востоке утренняя заря предвещала восход солнца. «Какое чудное майское утро!» – подумал молодой ученый. Он огляделся сначала в саду, где деревья стояли еще почти без листьев. Зато там было множество весенних цветов – гиацинты, нарциссы, целые ковры из фиалок и подснежников. Он прошел вдоль ручейка, протекавшего через сад, и остановился у боковых ворот. Перед ним расстилалась живописная долина, и в ней деревня, утопающая в цветущих садах. У ручья соловьи пели свою утреннюю песню. Из леса доносился голос кукушки. Да, это было чудное утро, 1 мая. И все же молодой человек не был вполне счастлив. Все его мысли вертелись вокруг одного. Что скажет Тамара Арана о всей этой красоте? И увидит ли она ее вообще? О, если бы хоть сегодня глаза ее не затуманились, она увидела бы всю эту прелесть и, пусть ненадолго, но забыла бы о своей печали. Но она добьется исполнения всех своих желаний. Она захочет увидеть Маргиту, и ему придется все-таки признаться, какие узы связывают его с этой интересной соседкой из горки. При этой мысли молодому человеку стало жарко. Он знал, что поступил нечестно, и не мог придумать, чем и как выйти из этого положения с честью. Внутренняя дисгармония омрачила всю прелесть майского утра. А Адам так жаждал мира в душе. Он вышел из сада и пошел в задумчивости дальше. Почти в то же время на склоне холма остановилась всадница. Она соскочила с белого коня и пешком поднялась вверх. Перед ней открылся вид на долину Подолин. На границе двух имений стоял старый каменный крест, к которому вели две высокие ступени, а рядом с ним цветущая вишня склоняла свою крону. От креста вниз шла окаймленная боярышником дорога. Белый цвет его и темная зелень молодых елей живописно смешивалась. Трава вокруг креста была усеяна фиалками и одуванчиками. Над этим прелестным уголком земли склонилось голубое небо, подсвеченное тающей утренней зарей и лучами восходящего солнца. Здесь тоже было слышно пение птиц. Ночью Маргита, как и Адам, не могла спать. Мысль о том, что он вчера вечером приехал, подняла ее из постели и привела сюда. Он был здесь, и сегодня она с ним встретится. Это она знала. Но до сих пор она не могла решить, как себя вести. Но самое главное, она не знала, как они должны впредь относиться друг к другу. Если она его встретит так, как она решила вначале, и как подобало бы после разговора в день их венчания, то есть, если она встретит его так же холодно, как она с ним простилась, то между ними образуется непреодолимая пропасть. Однако, если она поступит так, то Иисус Христос ей никогда не откроется, и она никогда не увидит истинный свет и мир. А если она встретит его с любовью, как посоветовал ей Урзин, то то Адам восторжествует. А может быть, он высмеет или снова унизит ее. В душе Маргиты происходила жестокая борьба. Она припала к почерневшему от времени кресту. Лишь он, который однажды умер на таком кресте за нее, он один мог ей помочь. Она закрыла глаза. И ей вспомнилось, как она с Урзиным была у Градских, где она поближе познакомилась со Степаном и его семьей. Она увидела, что Степан своего отца не только простил, но и полюбил. И уважал так, будто ничего между ними не произошло. Как она любила вспоминать то короткое, проведенное в долине Дубравы время. О, среди людей, знавших Иисуса Христа, было так хорошо. Они хотели пробыть там недолго, а вернулись только поздно вечером вместе с бабушкой Степана. Урзин еще проводил собрание на мельнице. Степан опять говорил, и Маргите опять показалось, что все это касалось только ее. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». «Иисус Христос был Сыном Божиим», — говорил Степан. «Но Он был так кроток, что Он Иуде, который предал Его, и всем Своим ученикам помыл ноги. Он был так смирен, что не ответил ни единым словом, когда плевали Ему в лицо и клеветали на Него. Он это мог, потому что сердцем Он был кроток». А нам он говорит: «Учитесь от меня». Он своей любовью победил всех людей. И хотя фарисеи, книжники и священники, Пилат и Ирод не верили в него, они признавали, что он добр. Дорогие друзья, научимся же от Иисуса Христа. Никто из людей не может нас оскорбить и унизить так, как его унизили, ибо он был Сыном Божиим. Поэтому ответим же на всякую несправедливость любовью и прощением, чтобы люди увидели, что мы добры. Эти слова сопровождали Маргиту день и ночь. Ах, она хотела быть доброй, и ей это удавалось. Но как ей быть доброй к Адаму? Если ты к нему не добра, тогда ты вообще не добра, говорила ей совесть. Если же ты будешь к нему доброй даже тогда, когда он высмеивает тебя, то ты любовью победишь его, и он узнает, что ты принадлежишь Иисусу Христу. «О, Иисус Христос!» — вздохнула Маргита. «Я хочу быть твоей! Я хочу быть достойной твоей смерти! Ты простил меня! Ты любишь меня! Ради тебя я все прощаю, что бы ни случилось! Помоги мне быть доброй и победить любовью!» Она умолкла. Долго стояла молодая женщина, прислонившись к кресту. «Ну что это? Какой чудный свет! Какой мир! Радость и блаженство наполнили ее сердце!» Маргите вдруг показалось, что у нее было любви достаточно для всего человечества. Теперь только она услышала пение соловьев, сладкий аромат фиалок, и душа ее запела вместе с природой. «Душа, торжествуй в Иисусе! Грехи твои смыл Он с тебя! Любовью тебя окружает, добром осыпает любя! Как счастлива я с Иисусом! Я отдых нашла у Него! Он дал мне спокойствие, радость, участие в царстве Его!» Маргита не знала, что была уже не одна, и что недалеко от нее, прислонившись к дереву, стоял Адам Орловский. И он не знал, куда он забрел, задумавшись, и что ту, от которой он бежал из парка, чтобы не думать о ней, найдет именно здесь. Однако он ее встретил. И точно так же, как тогда на балконе в Орлове, он и теперь не мог оторвать от нее взгляд. Маргита была прекрасна, а он от нее отказывался. Она была ему верена перед алтарем. Имел ли он сейчас право приблизиться к ней? Адам почти желал, чтобы обаятельное лицо его жены приняло прежнее равнодушие, холодное выражение. Против него он был защищен, но не против этого чистого, невинного величия, сквозившего во всем ее облике. Он, конечно, не знал, что иной он Маргиту больше никогда не увидит. Он поздоровался с ней. Она вздрогнула от неожиданности. Щеки ее побледнели, но тут же лицо ее зарделось, как маков цвет. Затем она сбежала вниз по ступеням и протянула ему руку. «Добро пожаловать, Адам!» — сказала она просто и приветливо. Он растерялся, но поцеловал ее руку. «Я не предполагал, что мы здесь встретимся. Я думал, что еще очень рано идти в горку», — лгал он вежливо.
1: «Хотя я встаю рано, однако в этот час я тебя не ожидала», — призналась она. «Я думала, что вы с дедушкой придете только после обеда».
0: «Дедушка даже не знает, куда я пошел. Он еще спит. И так как мы здесь встретились, то мне сейчас, наверное, не нужно идти в горку, а только попозже, с ним вместе».
1: «Это по твоему желанию», — сказала она сердечно. «Однако подожди немного, я сейчас приду».
0: Она оставила его одного. Когда Маргита вернулась, она принесла с собой большую красивую попону и расстелила ее на ступеньках.
1: «Здесь сыро. Садись, пожалуйста».
0: Ему все это показалось сном.
1: «Пожалуйста, расскажи мне, как госпожа Арана перенесла дорогу? Не повредило ли ей путешествие?»
0: «Я еще не знаю, но думаю, что нет», — ответил он, ощущая растерянность от ее по-сестрински участливого вопроса. «Я желал бы, чтобы она хотя бы сегодня видела, ведь день выдался такой чудный».
1: «А разве бывают дни, когда она вообще ничего не видит? Пан Вилье говорил, что зрение ее только ослаблено».
0: «Иногда оно ослаблено, а иногда она совсем не видит».
1: «Бедная. Я много думаю о ней. Но я надеюсь, Господь даст, что она здесь поправится».
0: «Все надеются на наш климат».
1: «Климат ее не вылечит», —
0: подумала Маргита и спросила.
1: «А как твои дела? Далеко ли ты продвинулся в своих исследованиях?» «Как странно, что ты об этом спрашиваешь», — ответил он с усмешкой. Она немного побледнела.
0: «Почему это странно?» — спросила она и посмотрела на него добрым взглядом.
1: «По твоей воле, которую ты выразила при нашем прощании, эта формальность ни к чему».
0: «Одна формальность, конечно, ни к чему. Но я действительно хотела бы знать, как тебе жилось на чужбине».
1: «Очень хорошо», — ответил он, откинув голову назад. «Хотя исследования наши особенно не продвинулись, но результатов достаточно, чтобы написать труд, когда приедет профессор Герингер».
0: «А разве он с вами не приехал?»
1: «Нет, он задержался в пути и приедет только через 2-3 дня. А так как маркиз предложил нам свою помощь, труд мы напишем в Подолине. Мне это будет тем приятнее, что хозяйке Орлова мы будем меньше надоедать», — добавил он, улыбаясь и кланяясь. Она взглянула на него. Адам ожидал увидеть в ее глазах гордое равнодушие. Однако он ошибся.
0: «Мне бы вы не помешали. Я вам приготовила все, что необходимо, чтобы вы могли спокойно работать. А сама я не намеревалась жить сейчас в Орлове», —
1: спокойно сообщила Маргита.
2: «Это почему же?»
0: «Как ты, наверное, знаешь, Николай еще болен. Он сюда приедет на поправку. Жить он будет вблизи горки. И я хочу быть около него».
1: Он наморщил лоб. Как спокойно она говорила об этом. «А дедушка согласен жить один в Орлове?»
0: «О, если ты будешь в Подолине, то он приедет ко мне, и мы здесь будем все вместе. И тебе, когда утомишься от работы и соскучишься по дедушке, недалеко будет прийти сюда».
1: «Это так. Но ты едва ли будешь желать моих посещений, а я не хотел бы быть навязчивым». Она опустила голову. Силы ее иссякли, ведь она видела, что он не желал примирения.
0: «Нет, он тебя не понимает», — говорил ей внутренний голос. «Ты должна с ним объясниться».
1: Подняв голову, Маргита посмотрела на Адама. Их глаза встретились.
0: «Адам», — сказала она тихо, «письмо, которое ты написал мне в институт, меня очень обидело. Я сердилась. Если бы не дедушка, я бы тебе никогда не подала руки. В день свадьбы я вела себя, как думала тогда, наилучшим образом. Однако это было недостойно и не по-христиански. Я долго боролась с собой, пока смогла тебя простить. А теперь я тебя прошу простить мне мое недостойное поведение. Если мы друг для друга не можем быть большим, то будем хотя бы друзьями, ведь мы близкие родственники. Позаботимся же о том, чтобы дедушка не заметил, что мы принесли ему жертву».
1: Она встала. Он вскочил на ноги. Взволнованный, он начал складывать попону. Ее слова были для него так неожиданны, что он не знал, как на них реагировать.
0: «Ты сердишься, Адам?»
1: Услышал он голос рядом с собой, и маленькая рука легла на его плечо.
2: «Да, я сержусь», — сказал он, морща лоб. «Потому что из-за твоего оскорбляющего поведения, а также из-за того, что ты не ответила на мой привет, я не смог признаться Арана, что женат, хотя и сказал, что у дедушки живет моя кузина. А что я мог сказать? Что жена моя сразу после свадьбы отправила меня из дому, лишь бы только не видеть меня?
1: На ее глазах появились слезы. Маргита почувствовала, что она проиграла. Вышло так, как она и предполагала. Она унизилась, но безрезультатно. Теперь оставалось только молчать и на деле доказать свою доброту. Она не обиделась на него за его ложь. Ее чистая душа даже не поняла, как он ее этим обидел.
2: Почувствовав себя увереннее, он продолжал. «Теперь я не знаю, как поправить дело. Что подумает Арана?»
1: «Не беспокойся», — сказала она тихо. «Когда я встречусь с Тамарой Арана, я объясню ей, как все это получилось».
2: Это для него было слишком. Он вдруг остановился и взял ее руки в свои. «Ты мою вину хочешь взять на себя?»
1: «А почему бы и нет? Господь Иисус Христос умер за мои грехи. Как мне не следовать Его примеру? Предоставь это мне, и я все улажу. Тамара мне поверит».
2: Она хотела отнять свою руку, но он не отпустил, а привлек ее к своей груди. Сердце его забилось от незнакомых ему до сих пор чувств. Она вздрогнула, почувствовав напор, словно что-то черное приближалось к ней. Ее потянуло обратно к кресту. Там в душе ее было гораздо свободнее и блаженнее.
1: «Адам, еще так рано. Господа после путешествия долго будут спать. Идем со мной. В горке ты потом можешь взять повозку или дедушкиного коня. Пойдем?»
2: «Как мне не пойти, если ты меня зовешь? Но у тебя же лошадь здесь. Ради меня ты хочешь идти пешком?»
1: «Я с удовольствием пройдусь», — заверила она его. «Это даже очень полезно».
2: «О да, ведь наш климат самый лучший». Они шли по лесу. Он положил попону на спину лошади, взял поводья и повел ее, рассказывая Маргите о своем путешествии по Египту. «Подумать только», — сказал он, остановившись недалеко от горки. «Я стоял там у могилы дяди Фердинанда Орловского». «Но ты, наверное, не знаешь, кто это, да?»
1: «Знаю. Няня твоего отца рассказала мне о нем».
2: «Разве она еще жива?»
1: «Да, она живет в Подграде. Она мне много о нем рассказывала и о том ужасном вечере, когда он покинул Орлов. И ты видел его могилу? Кто тебе ее показал? Ты точно знаешь, что он там покоится?»
2: «Конечно. Маркиз послал своего камердинера со мной, и тот показал мне то место. На могиле стоит памятник с его именем. Камердинер рассказывал, что дядя Фердинанд на корабле сильно заболел и только одного желал, чтобы достигнуть берега. Маркиз Арана и дядя Фердинанд очень любили друг друга. Арана и сейчас еще не может говорить спокойно о нашем дяде. Однако вот и горка. Как здесь все изменилось?
1: Тебе не нравится?»
2: «Очень нравится. Верно писал дедушка. Ты сделала такой хороший ремонт, что дом не узнать».
1: «Снаружи не так, как изнутри».
2: «Посмотрю». Пани Боровская и остальные слуги немало удивились, когда ранним утром увидели приближающуюся, мирно беседовавшую молодую пару. Все подозрения слуг в неудаче этого брака исчезли моментально. Хозяйка показала Адаму весь дом. Затем, вместе позавтракав, в наилучшем настроении они верхом поехали в Боровце, где и расстались. Адам поскакал в Подолин, а Маргита такой счастливой пришла домой, какой ее не видели еще с того дня, как посетил ее пан аптекарь. И действительно, в чем они могли разниться? Ведь они словно были созданы друг для друга.

0: По тихой аллее Подолинского парка немного раньше прогуливался пан Николай Орловский, обдумывая вчерашние впечатления. Сегодня он проснулся с этими мыслями, и они склоняли голову старика все ниже и ниже. Вдруг с утопающей в цветах террасы раздался чей-то ликующий возглас. Пан Николай обернулся и, словно зачарованный, застыл на месте. На верхней ступеньке, протянув руки, будто намереваясь обнять весь этот чудесный весенний мир, стояла девушка. Нежный стан ее облегала белое шелковое с богатыми кружевами платье, вокруг шеи и талии украшенное кораллами. И сине-черные волосы обрамляли бледное лицо ее, слегка оживленное нежным румянцем. На розовых устах играла счастливая улыбка. Удивление и радость были в ее широко раскрытых глазах, своей темно-синевой напоминавшей южное небо. Все в этой девушке дышало молодостью и весенним счастьем, когда она, не боясь замочить в росе свои туфельки, побежала вниз к цветочным клумбам. Она сорвала два белых нарцисса, бледно-розовый гиацинт, и полной грудью вдохнула их сладкий аромат. Старый пан не мог оторвать от нее взгляда. Как прекрасна была эта дочь юга! Неудивительно, что отец так боялся за нее, свою единственную. Вчера вечером пан Николай видел ее лишь мимолетно. Она же его, наверное, и вовсе не заметила. «Тамара!» — раздался вдруг голос маркиза. Девушка оглянулась, и тут же, как лепесток цветка яблони на ветру, полетела навстречу отцу и бросилась в его распростертые объятия. «Как здесь хорошо!» — воскликнула она. «Тебе здесь нравится?» Арана привлек дочь к груди, и на его безрадостном, холодном лице отразилось ее счастье. «Ты довольна?»
1: «Отец, довольна ли я? Я тебе бесконечно благодарна за то, что ты привез меня сюда. Здесь все ново, мягкий климат, чудная местность, эти цветы. Ах, родной мой, дорогой отец, я так счастлива!»
0: И тут она увидела пана Николая. Арана, проследив за ее вопросительным взглядом, взял дочь за руку и повел ее вниз, где еще раз представил ее своему дорогому гостю.
2: «Я очень рад», — сказал старик с волнением, «видеть вас такой счастливой, дорогое дитя. Бог даст, что вы здесь совсем поправитесь, на радость вашему отцу».
0: На глазах девушки заблестели слезы. Непроизвольно она наклонилась к морщинистой руке старика и поцеловала ее.
1: «Теперь я больше ничего не хочу», — сказала она, немного погодя. «Как только увидеть вашу внучку, пан Орловский, которая живет где-то недалеко».
2: «Маргиту», — произнес пан Николай, приятно тронутый. «Мою Маргиту вы хотите видеть? О, это желание легко выполнимо».
1: «Вы думаете, пан Орловский, что она приедет к нам?»
2: «Нет, Тамара», — покачал головой пан Арана. «Обычаи Запада требуют, чтобы прибывшие первыми посетили соседей. Пан Орловский нам скажет, когда мы сможем посетить эту милую девушку».
1: «Я хотела бы познакомиться с ней сегодня же или завтра. Возможно ли это?»
2: «О, конечно, дорогое дитя! Маргита в любое время будет рада увидеть вас. И пан Адам будет польщен, если вы его жене окажете честь сразу после вашего прибытия».
1: В этих словах не было ничего особенного. Но пан Николай, заметивший уже, что Арана назвал Маргиту девушкой, теперь явно почувствовал какое-то недоразумение.
3: Сегодня вы прослушали чтение 9-й части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
4: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.благовам.org.
3: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: Вы слушаете «Радио на пути». В программе передач этого часа выйдет в эфир 15-минутная передача «Открывая Писание». Ее проведет Александр Асачи. Потом слушайте библейский радиоурок. И в конце часа «Момент творения» и короткая передача «Капля росы», подготовленная Николаем Водневским.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Асачи. Наши передачи мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога.
2: Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Правило трех В. В – это буква. Мы говорим сегодня о теме, каждый раздел этой темы или каждый пункт начинается на букву В. Но сначала давайте вспомним, что такое правило. Правило – это то, что человек должен исполнять, чему он должен следовать. Какие есть правила? А правила есть самые разные. Правила поведения в общественном месте, правила поведения на дороге, они где закреплены? В дорожном кодексе. У каждой страны есть некий дорожный кодекс, где закреплены правила дорожного движения. Если бы не был правил дорожного движения, что бы творилось тогда? Да полный хаос на дорогах. Правила есть не только там, где мы сказали. Они есть даже, например, за столом. Правила поведения за столом. Да, какие они? Громко не разговаривать. Использовать столовые приборы. В каждом регионе мира есть свои правила поведения за столом. Но смысл один, что правила-то есть. Мы же не можем есть, когда собирается, допустим, наша семья, много людей, закинуть ноги на стол, лечь на него. Например, люди, уставшие, пришли после работы, с семьей там что-то отмечают, какой-то праздник, например. Хотят лечь, но они не ложатся. Почему? Потому что это противоречит правилам. Везде есть правила. И в нашей вере тоже есть правила. Мы говорим сегодня о правилах трех В. Правило трех В базируется на том, что христиане являются, во-первых, верующими, во-вторых, верными, в-третьих, влюбленными. Верующие, верные и влюбленные – все это христиане. Мы начнем с того, что христиане верующие – это первый пункт этого правила трех В. Верующий. А что значит верующий? Верующий значит то, кто имеет веру. Веру. Вера – это скрепляющий механизм в отношении человека и Бога. Евреям, 11 глава, стих 6. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вы видите, самый первый пункт вообще жизни, новой жизни, нового человека во Христе, самый первый пункт – это вера. Это первый пункт и в нашей теме правила трех В. Прежде всего, это вера. Потому что если нет веры, о другом можно вообще ничего не говорить. В этом не будет никакого смысла. Нет веры, не будет и всего остального. Без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Еще одно место. Радостная весть от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Тот же самый верующий. Где сказано «без веры угодить Богу невозможно», здесь сказано тоже о верующем. Что о нем сказано? Что он имеет жизнь вечную. Что верующий перешел от смерти в жизнь. В каком состоянии находятся люди до встречи с Богом? Мертвым. Являются чадами гнева по своей природе. И какими они становятся потом? Живыми. Благодаря Иисусу Христу мы оживлены к жизни вечной. Это был первый пункт, или первое В нашей темы, правило трех В. Первый пункт – верующий. С этого все начинается. Чем продолжается? Мы говорим уже об этом, что без веры угодить Богу невозможно. Все остальное, что бы человек ни делал, будет бессмысленным. А если он пришел к Богу с верой, тогда он кем становится? Он становится святым и верным. Сколько посланий Павла начинаются со слов «святым» и «верным». Верный – это второе В нашей темы. Мы прочитаем 1 Коринфянам, 4 глава, стих 2. 1 Коринфянам, 4 глава. Пожалуй, начнем с 1 по 2. Вот так лучше. Итак, каждый должен понимать нас как служители Христовых и домостроители тайн Божьих. А домостроители же требуются, чтобы каждый оказался верным. Верность. Какое другое слово есть? Если человек не хочет быть верным, то он кем становится? Неверным. Две категории всего есть. Верный, либо неверный. Те, кто пришел к Богу с верой, становится верным. Верными. И что требуется от верных, мы сейчас прочитали. Второй стих, 1 Коринфянам 4 глава. А домостроительство же требует, чтобы каждый оказался верный. Верный кому? Верный чему? Верный Господу. Верный тому, что он обещал. Ведь, поверив в Бога, мы же не просто пошли куда-то на гору, забрались, чтобы там Бога найти. Нет, что мы совершили? Мы покаялись. Мы обещали что-то Богу. Что мы жили прошлой жизнью и будем жить новой жизнью. Что мы были грешниками и признаем это. Но если мы были грешниками, кем мы стали? Святыми во Христе. Кем мы стали? По вере. Верными.

за Богом по Его Слову. И кто бы что ни говорил, а Иисус Христос предупредил. Как? Мы узнаем, кто перед нами кто. По плодам их узнаете их. Радостная весть от Иоанна, 7 глава, 16 стих. Верный. Верный в малом и во многом верен. А неверный в малом, неверен и во многом. Радостная весть от Луки, 16 глава, стих 10. Видите, как получается, что верность, она начинается с малого. Но если человек показывает, что он и в малом не верен, как же он может быть верным? Поэтому христианин – это тот, кто, во-первых, верующий, а во-вторых, верный. И верный – это второй пункт нашей темы правила 3В. Теперь мы перейдем к третьему пункту нашей темы. Какой еще должен быть подлинный христианин, помимо того, что он верующий, верный? Он должен быть влюбленный. Казалось бы, влюбленный, да, вот так скажешь, влюбленный. Что на ум приходит? Отношения между мужчиной и женщиной. Влюбляются люди друг в друга. Это нормально, это от Бога. Но это только часть влюбленности. Часть той большой влюбленности, которая превышает и превосходит отношения между мужчиной и женщиной. Это влюбленность в Господа. Любите ли вы Господа? Помните, Иисус что спросил Петра после воскресения? Аж 3 раза. Симон, Петр, любишь ли ты меня? И 3 раза он ответил: люблю, Господи. Эти слова написаны в Радостной Вести от Иоанна, 21 главе. Люблю, Господи. Любой христианин, который, можно сказать, должен быть верующий, верный. Любой христианин должен быть влюбленным. Он должен любить Господа. Спроси человека, который считает себя христианином: любишь ли ты Господа? Он ответит: да, я люблю Господа. Что интересно, что любить Господа – это не значит просто говорить об этом. Ведь мы можем говорить что угодно, да, вот люди тоже могут говорить что угодно. И мы как люди можем говорить что угодно. Нет. Опять же, как и в случае с верностью, любовь – это не слова. Мы можем сказать: это неплохо, что мы любим Господа. Любовь – это дела. Ведь сам Иисус Христос сказал об этом. Радостная весть от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Иисус ответил: кто любит меня, тот будет соблюдать мое слово. И того полюбит мой Отец, к тому мы придем и будем жить у него. Кто любит меня, то есть кто влюблен в меня, тот будет соблюдать мое слово. Соблюдать слово — это значит жить так, как заповедовал Иисус Христос для нас. Это жить этой жизнью, той, которая находит отражение в Библии. Там и написано, как нам жить. Кто любит меня, тот соблюдет мое слово. Влюбленный христианин — это человек, который готов пожертвовать своим временем для Господа. Как влюбленный, да, вот пример влюбленности молодых людей. А влюбленный христианин пожертвует для Господа. Временем ли?

жертву свои финансы. И, наконец, своей жизнью докажет, что он действительно любит Господа. И на словах, и на деле. Вот так, дорогие друзья, правило трех В. Верующий, верный, влюбленный. Если это правило в вашей жизни, трех В, вот эти три В лично для вас, проверьте себя и будьте благословенны. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Вы слушаете круглосуточное христианское радио «На пути». В продолжении наших программ послушайте получасовой библейский радиоурок. После него выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Пришествие Иисуса. Библейские тексты для исследования. Евангелие от Луки, 1 глава, 2-й, 3-й текст. Второе послание Тимофею, 3 глава, 16 текст. Евангелие от Луки, 1 глава, тексты с 5 по 22. Книга Второзакония, 18 глава, текст 15. Евангелие от Луки, 2 глава, тексты с 9 по 12. Из 25 по 32.
2: Памятный текст. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Евангелие от Луки, 1 глава, 37 текст. Евангелие от Луки было написано в первую очередь для язычников. Сам Лука был язычником. Это подразумевает контекст послания к Колоссянам, 4 глава, с 10 по 14 тексты, как и Феофил, которому адресовано Евангелие. Помимо того, что Лука был врачом, он еще был и педантичным историком. В начале Евангелия Лука помещает Иисуса в реальную историю, то есть он ставит свой рассказ в исторический контекст своего времени. Ирод был царем Иудеи. Август царствовал над Римской империей, а священник по имени Захария служил в Иерусалимском храме. В 3 главе Лука упоминает 6 известных ему дат, связанных со служением Иоанна Крестителя, предтечи Иисуса.
1: Таким образом, Лука помещает рассказ о жизни Иисуса в историю, называя конкретные имена и даты, для того, чтобы у читателя не было ни малейшего основания думать о том, что это повествование вымышлено. Читатели должны благоговеть и удивляться, понимая, что Иисус реален и что Бог вторгся в историю людей посредством Спасителя, который есть Христос Господь.
2: По порядку описать. Евангелие от Луки, 1 глава, с 1 по 3 текст. Деяния, 1 глава, с 1 по 3 текст. Деяние, 1 глава, 1 текст, говорит, что перед тем, как была написана книга «Деяния святых апостолов», ее автор написал первую книгу. Это, а также тот факт, что оба повествования были адресованы Феофилу, помогает нам прийти к выводу, что обе книги написал один автор. Оба повествования можно рассматривать как первую и вторую части труда «Происхождение и история христианской церкви». Часть первая, Евангелие от Луки, это рассказ о жизни и служении Иисуса, а часть вторая, Деяния святых апостолов, это история распространения вести Иисуса и развития ранней церкви.
1: Как было написано Евангелие? Прочитайте Евангелие от Луки, 1 главу, 2-3 текст.
3: «Как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил».
1: И второе послание Тимофею, 3 главу, 16 текст.
4: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности».
1: Лука знал многих людей, которые писали о событиях, потрясших город Иерусалим и его окрестности, событиях, связанных с Иисусом Христом. Источниками информации для его литературных произведений были очевидцы и служители слова, четкая ссылка на учеников и других современников Иисуса. Сам Лука знал этих свидетелей и служителей, например, Павла и других апостолов, и, возможно, читал Евангелия, написанные Марком и Матфеем. Лука, по всей видимости, не был очевидцем жизни Иисуса, но он был заслуживающим доверия и истинным последователем Христа.
2: Матфей писал еврейской аудитории, представляя Иисуса как великого учителя, как исполнение пророчества и как царя иудейского. Он часто ссылается на ветхозаветнее пророчество, исполнившееся во Христе. Марк писал для римской аудитории. Он рассказывает об Иисусе как о человеке действия. Лука, врач и язычник, писал для греков и язычников. Рассказывая об Иисусе, он представляет читателям Спасителя мира. Лука упоминает о двух целях своего труда – по порядку описать, Лука 1.3, и представить читателю твердое основание, Лука 1.4, великого учения новой эпохи, истины, явленной в Иисусе. Лука – богодухновенный автор Писания, использовал другие материалы в своей работе. Это интересный факт. Очевидно, что использование других источников никак не сказывается на богодухновенности и авторитетности его труда. Какие уроки мы можем извлечь из этого факта?
1: «И наречешь ему имя Иоанн». После пророка Малахии в течение почти 400 лет история Израиля характеризовалась молчанием Бога. Сообщения о рождении Иоанна Крестителя и Иисуса показали, что божественное молчание вот-вот будет нарушено. Истории рождения Иоанна и Иисуса имеют схожие черты. Оба рождения являются чудесными. В случае Иоанна Елизавета давно уже вышла из детородного возраста. В случае с Иисусом забеременеть должна была девственница. Оба обетования о рождении объявил ангел Гавриил. Оба сообщения были встречены удивлением, радостью и повиновением воли Бога. Оба младенца должны были вырасти и стать сильными в духе. Но миссия и служение двух чудесных младенцев были особенными и отличались друг от друга. Иоанн должен был подготовить путь Иисусу, Иисус был Сыном Божьим и исполнением мессианских пророчеств.
2: Прочитайте Евангелие от Луки, 1 главу с 5 по 22 текст.
3: «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевы череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу:
5: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».
3: Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем.
2: Хотя о Захарии сказано, что он поступал по заповедям Господним беспорочно, его неверие в обетование ангела вызвало упрек. Как это помогает нам понять, что для верующего в Иисуса означает понятие «беспорочно»? Рождение сына Захарии, так же, как и рождение сына Авраама и сына Марии, должно было открыть великую духовную истину. Истину, которую мы медленно усваиваем и быстро забываем. Сами по себе мы ничего не можем делать доброго, но то, что не подвластно нам, будет сотворено силой Господней в каждой смиренной и искренно верующей душе. Именно по вере было дано дитя обетования. Только посредством веры зарождается духовная жизнь, и мы становимся способными совершать праведные поступки. Чудо рождения Иоанна преследовало важную цель в отношениях Бога с его народом. После 400-летнего отсутствия пророков в истории Израиля появляется Иоанн с конкретной вестью и решительной властью. Миссия и весть Иоанна заключалась в следующем: «Дабы представить Господу народ приготовленный» — Евангелие от Луки 1:17. Он должен был стать предтечей Мессии, тем, кто подготовит путь для служения Иисуса.
1: «И наречешь ему имя Иисус». Рождение Иисуса Христа не было обычным событием. Оно было отмечено в вечном Божьем календаре. И когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены. Это стало исполнением первого обетования, которое дал Бог после грехопадения в Едеме, в книге Бытие, 3 главе, 15 тексте. Прочитайте следующие пары текстов. Посмотрите, как каждая из них представляет рождение Иисуса. Удивительное исполнение пророчества. Как это учит нас верить всем Божьим обетованиям? Книга Второзакония, 18 глава, текст 15.
6: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте».
1: И Деяния апостолов, 3 глава, тексты с 22 по 24.
7: «Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам, и будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии».
1: Книга Исаия, 7 глава, 14 текст.
8: «Итак, сам Господь даст вам знамение: се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил».
1: И Евангелие от Матфея, 1 глава, 22-23.
9: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог».
1: Книга Михея, 5 глава, 2 текст.
10: «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных».
1: И Евангелие от Луки, 2 глава, с 4 по 7.
3: «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице».
1: Через 6 месяцев после того, как Гавриил сообщил Захарии о грядущем рождении Иоанна, он объявил Марии из Назарета еще большее чудо. «И вот сочнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Евангелие от Луки, 1 глава, 31 текст.
2: Непорочное зачатие Иисуса противоречит физиологии, и его невозможно объяснить законами природы или натуралистической философии. Даже у Марии возник вопрос: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Текст 34. Ангел заверил ее, что это будет деянием Святого Духа. 35 текст. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Текст 37. Поразительным было немедленное и искреннее подчинение Марии: «Да будет мне по слову твоему». Текст 38. «Любой человеческий вопрос, каким бы естественным или логическим он ни был, должен отступить перед божественным ответом. Будь то творение или крест, воплощение или воскресение, дар манны или излитие духа в день Пятидесятницы, божественная инициатива требует подчинения и принятия со стороны человека». Когда Мария ответила подчинением и послушанием Божьему владычеству и вечному замыслу, Гавриил сообщил ей еще нечто великое: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Текст 35. Светская культура принуждает людей верить, что все в мире имеет естественное и научное объяснение. Почему такой взгляд на грандиозность и величие мира можно считать узким и даже поверхностным?
1: Лука начинает рассказ о Вифлеемских яслях с исторической заметки. Иосиф и Мария покинули свой дом в Назарете и отправились в Вифлеем, город своих предков, повинуясь указу о переписи, изданному кесарем Августом, римским императором, когда Квириний был правителем Сирии. Такие исторические подробности показывают исследователю Библии, насколько Лука подчинился водительству Святого Духа, чтобы записать подробности воплощения в контексте исторической ситуации. Задумайтесь о бедности семьи, в которой родился Иисус. Сравните описание обстоятельств рождения Иисуса: спеленало, в ясли, не было места в гостинице, с тем, как Павел описывает смирение Иисуса в послании Филиппийцам 2 главе с 5 по 8 текст. Какой путь Иисус прошел ради нас? Повествование о бедности, в которой произошло воплощение Господа Небес, продолжается описанием первых посетителей яслей – пастухов. Не к богатым или сильным мира сего, не к книжникам или священникам, не к правителям и власть имущим, господствующим над землей, пришла великая радость, но к скромным и презираемым пастухам. Обратите внимание на величие и простоту сообщения. Вам родился Спаситель в городе Давидовом. Он – Христос Господь, помазанник. Вы найдете его в пеленах. Перевод автора. Самый драгоценный подарок небес пришел в такой простой «упаковке», в кавычках, как это часто бывает. Но этот дар принес славу Богу, на земле мир и в человеках благоволение. Текст 14.
2: Сообщение ангела, которое описывает Лука, обнаруживает три важнейших вопроса христианского богословия. Во-первых, добрая весть Евангелия предназначена всем людям. В Иисусе иудеи и язычники становятся одним народом Божьим. Во-вторых, Иисус является Спасителем, другого нет. В-третьих, Иисус есть Христос Господь. Эти три темы, так ясно представленные в начале Евангелия от Луки, позже становятся основанием проповеди апостолов, в частности, проповедей Павла. Подумайте о том, во что мы, христиане, верим. Творец всего созданного, Евангелие от Иоанна, 1 глава с 1 по 3 текст, не только пришел в этот падший мир как человек, но и прожил тяжелую жизнь в Иисусе лишь для того, чтобы взойти на крест». Если мы действительно верим в это, почему нам следует каждую грань нашей жизни подчинить этой удивительной истине? Какие стороны вашей жизни отражают вашу веру в историю Иисуса, а какие нет?
1: Свидетели пришествия Спасителя. Хотя Лука писал в первую очередь язычникам, он не забывал о важности иудейского наследия, представленного в Ветхом Завете. Он заботился о том, чтобы связать историю Нового Завета с историей Ветхого Завета и показывает, как Мария и Иосиф приносят младенца Иисуса в Иерусалимский храм для обрезания на восьмой день от рождения, в соответствии с еврейским законом. Прочитайте Евангелие от Луки, 2 главу, тексты с 25 по 32. Обратите внимание на три аспекта теологии спасения, которые Симеон ставит на передний план.
3: «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
11: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
1: Спасение пришло через Иисуса, спасение приготовлено Богом, спасение предназначено для всех народов, как язычников, так и израильтян. Как эти истины связаны с вестью первого ангела из книги Откровения, 14 глава, 6-7 тексты?
12: «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу. И говорил он громким голосом: убойте с Бога и воздайте ему славу, ибо наступил час суда его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод».
2: Пророчество Симеона также указало на две существенные особенности служения Иисуса. Во-первых, Христос лежит на падение и на восстание многих в Израиле. Евангелие от Луки, 2 глава, 34 текст. Да, Христос принес свет и спасение всем людям, но получатели этих благ должны заплатить определенную цену. В отношении Христа невозможно сохранять нейтралитет. Либо вы его принимаете, либо отвергаете, и от вашей реакции зависит ваше спасение. Христос требует исключительности: либо мы пребываем в нем, либо нет. Те, кто пребывает в нем, воскреснут и будут жить в его царстве. Те, кто отвергает его или остается равнодушным к нему, погибнут без надежды. Вера во Христа не является предметом переговоров. Во-вторых, Симеон пророчествует Марии, что ей самой оружие пройдет душу. Лука, 2 глава, 35 текст. Несомненно, это ссылка на крест, свидетелем которого станет Мария. Мария и все поколения, которые следуют за ней, должны помнить, что без креста нет спасения. Крест является центром, вокруг которого вращается весь план спасения. Спасение – это дар в том смысле, что мы не можем ничего сделать, чтобы заработать его. Тем не менее, оно может очень дорого стоить тем, кто принимает его. Чего стоило вам следование за Христом и почему эта цена, какой бы она ни была, все-таки достаточно мала?
1: Для дальнейшего исследования. Лука, автор одного из четырех Евангелий, был медиком-миссионером. В Писании он назван «врач-возлюбленный». Послание к Колоссянам, 4 глава, 14 текст. Апостол Павел слышал о врачебном искусстве Луки и разыскал его, понимая, что Бог доверил ему особую работу. Он привлек его к сотрудничеству, и некоторое время Лука сопровождал Павла в его миссионерских путешествиях. Затем Павел оставил Луку в Филиппах, в Македонии. Здесь Лука несколько лет продолжал трудиться как врач и учитель Евангелия. Он служил больным, а затем молился о том, чтобы исцеляющая сила Бога снизошла на пораженных недугом. Так открывался путь для евангельской вести. Успех Луки в качестве врача открыл ему множество возможностей проповедовать Христа среди язычников. Божественный замысел состоит в том, чтобы и мы действовали подобным же образом.
2: Вопросы для обсуждения. Первый. Если при написании своего Евангелия Лука использовал уже существующие материалы, как мы должны понимать богодухновенность Писания? Смотрите второе послание Тимофею, 3 главу, 16 текст. Как действует божественное вдохновение?
1: Вопрос второй. Непорочное зачатие является божественным деянием, которое несет на себе след его тайны, величия и миссии. Оно воистину находится за пределами человеческого понимания. Но в чем все-таки его исключительность? Сколько существует природных явлений, также находящихся за пределами человеческого понимания? Если Бог может создать и поддерживать Вселенную, разве действие вроде непорочного зачатия может представлять для него сложность? Только те, чье мировоззрение ограничено естественными законами, по крайней мере теми, которые мы в настоящее время знаем, могут отвергать идею непорочного зачатия. Те же, чье мировоззрение включает сверхъестественное, не должны сомневаться в нем. Посмотрите, что ангел сказал Марии после того, как объявил ей невероятную весть. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Евангелие от Луки, 1 глава, 37 текст.
2: Вопрос третий. Один американский тележурналист заявил, что если бы у него была возможность взять интервью у Иисуса Христа, он задал бы ему всего один вопрос. Действительно ли ты родился от девы? Действительно ли этот вопрос так уж и важен?

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Ребенок защищает мать. Все мы знаем, что организму свойственно отторгать чужеродную ткань. Людям очень тщательно подбирают органы для трансплантации, но потом еще и дают сильнодействующие лекарства, чтобы предотвратить разрушение трансплантанта. Иммунная система нашего организма распознает чужеродную ткань и пытается уничтожить ее. С тех пор, как люди узнали, что такое иммунная система человека, врачи задаются вопросом, почему организм беременной женщины не отторгает новую чужеродную ткань зародыша. Полный ответ на этот вопрос не найден до сих пор, но в результате исследования возникло несколько гипотез. С момента зачатия ребенок является собой генетически уникальную личность. Исследователи полагают, что наиболее важная защита еще не родившегося ребенка – трофобласт. Эта ткань, известная как мембрана, отгораживает ребенка от матери. Однако сам трофобласт развивается из тех же клеток, что и зародыш. Почему же материнская иммунная система не отторгает его? Исследователи пришли к выводу, что в нормальных условиях трофобласт – это особый набор клеток, которые не могут быть распознаны организмом как чужеродные. Вдобавок, трофобласт сам создает клетки, стимулирующие иммунную систему матери. Ученые полагают, что это удивительное качество может быть порождено отцовской генетической информацией. Таким образом, ребенок при помощи отца иммунизирует организм матери, и тот не отвергает его. Выходит, что еще до рождения мать питает, а отец охраняет и защищает ребенка. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному изучению книг Священного Писания. С Божьей помощью продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Все, кто имеет Новый Завет, откройте послание Ефесянам, 5 главу, прочтем стихи 11, 12 и 13. Вот как они звучат. «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть». До тех пор, пока христианин живет на земле, он нуждается в предостережениях, чтобы избежать несчастья, непредвиденных падений, бесплодные дела тьмы. Так читали мы в наших стихах. Что это значит? Это все то, чем занят сегодня мир в поисках плотских удовольствий. Христианин должен удаляться от них. Это важное предупреждение. Это как своего рода дорожный знак для автомобилиста. А во избежание несчастий на нашем жизненном пути поставлены многие предупреждения. Не участвовать в делах тьмы есть не что иное, как провозглашение принципа отделения от мира в отношении морали. Как врачи изолируют здоровых от больных во избежание инфекции, как родители стараются оградить своих детей от плохого общества. Вот точно так апостол Павел стремится предупредить своих духовных детей от участия в делах тьмы. Может ли христианин изолироваться от пороков этого мира? Конечно, может. Никто не имеет права принудить делать нас плохое, если мы сами не желаем. Образ жизни верующего должен обличать. И обличает безнравственность этого мира. Так и говорит текст наш сегодня. Но и обличайте. Так пишет апостол Павел Ефесянам. Верующий не может и не должен всегда молчать. Плохое, злое дело иногда он должен осудить и словами. Не надо бояться высказывать свое отрицательное отношение к плохому делу. Даже самая чистая, даже самая святая жизнь иногда должна пользоваться словами для передачи Божьего света. Жизнь Иисуса Христа была, несомненно, хорошим свидетельством, но Он не мог молчать, и Христос не молчал. Сколько доброго сделало слово свидетельства. Одно какое-нибудь наставление помогало людям искренним увидеть дело в правильном свете. Не будем забывать, что вера от слыхания. Люди, окружающие нас, должны знать, что есть добро. Должны знать, и что есть зло, и что это есть зло. Но чтобы проповедовать другим, надо быть самим истинными носителями света. Это великая истина. Об этом нельзя забывать. Часто верующие делали и делают большую ошибку, когда начинали свои обличения тьмы порывистыми злыми словами во гневе. И в результате тьма только больше увеличивалась, а света не было видно. Апостол Павел упоминает о том, что есть некоторые грехи, которые нельзя увещевать словами, так как их даже стыдно назвать. «Ибо о том, что они делают, тайно стыдно и говорить», — так пишет апостол. Мы читали сегодня в начале этой беседы. Есть такие грехи, разговоры которых возбуждают интерес к ним. Таких вопросов проповедник не должен касаться с кафедры. Кафедра предназначена для провозглашения благой вести. И далее читаем. «Все обнаруживаемое делается явным от света», — так пишет апостол Павел. Здесь говорится о положительном влиянии детей света на окружающих. Здесь говорится об обязанностях верующих по отношению к миру. Свет, исходящий от верующего, — это сила.
В этом и есть одна из причин существования церкви, несмотря на множество препятствий. Все же делающееся явным свет есть, так читаем. Это трудно понимаемая фраза, но у нее, если вдуматься, глубокая мысль. Верующие в Ефесе прежде были тьмой, а когда открылось Евангелие, то дано не только осветило их, но и сделало их светом. Теперь вы свет в Господе. Так 8 стих читается в 5 главе Ефесянам. Здесь мы видим три ступени жизни веры. Первое. Под воздействием Евангелия человек получает новое понятие о смысле жизни. Новое понятие о своей греховности также. Второе. После принятия благой вести человек начинает вести новый образ жизни. И третье. Новый человек и его новая жизнь становятся светом для людей мира сего, для людей, которые не знают живого Бога. Однако, друзья мои, надо согласиться, надо признать это, как мало людей следуют примеру верующих, как мало людей прислушиваются к голосу Евангелия. Но это есть причина. Ее предельно ясно открыл Иисус Христос в таких словах. Послушайте внимательно. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Так читаем в 3 главе Иоанна 20-21 стих. Дорогой друг, радиослушатель, наше время снова подошло к концу, я должен закончить нашу беседу, но голос Евангелия, хочу сказать, зовет и вас сегодня ко свету. Не уклоняйтесь от его лучей. Доверьтесь Господу. Открывайте свои сердечные помышления перед Ним в простой сердечной молитве. Придите к Господу, и да благословит вас Он обильно. Вел беседу Николай Водневский. Пишите нам по адресу радиостанции. До свидания, дорогие друзья. До новой встречи в эфире.

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В программе передач этого часа прозвучат две получасовые передачи «Слушай, молись, размышляй» и «Воскресное богослужение».

«Приходите ко мне, все уставшие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите на себя ярмо мое и научитесь у меня, потому что я кроток и мягок сердцем, и вы найдете покой вашим душам. Ведь мое ярмо не тяжело, и моя ноша легка. Я оставляю вам мир, мой мир я даю вам. Я даю вам не так, как дает этот мир. Пусть ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь. Я вам все это рассказал, чтобы вы обрели через меня мир. В мире будете страдать, но мужайтесь, я победил мир. Господь дает силу своему народу. Господь благословляет свой народ миром. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Да будет в сердцах ваших мир, приносимый Христом. Мир, которому призваны все вы, единые телом, и за который вы должны быть благодарны. Пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и во всем. Господь да будет со всеми вами. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Во всем верь Богу, независимо от разума твоего. Доверься Господу во всем, что делаешь, тогда Он тебе поможет. Не заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом. Возложите все ваши заботы на Него, ведь Он печется о вас. И, наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли. Все, чему вы от меня научились, что получили от меня, что вы слышали или что вы видели во мне, все это исполняйте. И Бог, источник мира, будет с вами.

«Придите ко мне, все уставшие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите на себя ярмо мое и научитесь у меня, потому что я кроток и мягок сердцем. И вы найдете покой вашим душам, ведь мое ярмо не тяжело, и моя ноша легка».

Я оставляю вам мир. Мой мир я даю вам. Я даю вам не так, как дает этот мир. Пусть ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь.

Я вам все это рассказал, чтобы вы обрели через меня мир. В мире будете страдать, но мужайтесь, я победил мир».

плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.

«Да будет в сердцах ваших мир, приносимый Христом. Мир, которому призваны все вы, единые телом, и за который вы должны быть благодарны».

Во всем верь Богу, независимо от разума твоего. Доверься Господу во всем, что делаешь, тогда Он тебе поможет.

Не заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом.

И, наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли. Все, чему вы от меня научились, что получили от меня, что вы слышали или что вы видели во мне, все это исполняйте. И Бог, источник мира, будет с вами.

«Придите ко мне, все уставшие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите на себя ярмо мое и научитесь у меня, потому что я кроток и мягок сердцем, и вы найдете покой вашим душам. Ведь мое ярмо не тяжело, и моя ноша легка. Я оставляю вам мир. Мой мир я даю вам. Я даю вам не так, как дает этот мир. Пусть ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь. Я вам все это рассказал, чтобы вы обрели через меня мир. В мире будете страдать, но мужайтесь. Я победил мир. Господь дает силу своему народу. Господь благословляет свой народ миром. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Да будет в сердцах ваших мир, приносимый Христом. Мир, которому призваны все вы, единые телом, и за которые вы должны быть благодарны. Пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и во всем. Господь да будет со всеми вами. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Во всем верь Богу, независимо от разума твоего. Доверься Господу во всем, что делаешь, тогда Он тебе поможет. Не заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом. Возложите все ваши заботы на Него, ведь Он печется о вас. И, наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли. Все, чему вы от меня научились, что получили от меня, что вы слышали или что вы видели во мне, все это исполняйте. И Бог, источник мира, будет с вами.

Вы слушаете «Радио на пути». Продолжаем наши передачи. Послушайте программу «Воскресное богослужение».

Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпец. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божье, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

Дорогие друзья, а также братья и сестры, сегодня мы с вами переживаем историческое событие, которое переживает все человечество нашей планеты. Мы с вами вступили в третье тысячелетие. Озираясь назад, мы, вероятно, почти все, особенно старшее поколение, думали, что навряд ли нам удастся перешагнуть этот рубеж. Но слава Господу, по Его великой милости мы все живущие перешагнули этот рубеж и продолжаем наше странствование к той цели или же к тому пределу, который положил Господь для каждого человека, которого к человеку не переступить. Но вот мы с вами стоим перед неизвестностью нашего неизвестного грядущего будущего. Я думаю, что всем нам хотелось бы знать, а что нас ожидает в будущем. Конечно, будущее принадлежит Богу. Правда, у нас есть Слово Божие, которое говорит нам о прошлом, настоящем и будущем. И если мы будем читать Библию и очень желать знать будущее, то Господь откроет нам то, что нам желательно и полезно знать. Быть мужем желания, как был пророк Даниил. Потому что Бог ничего не делает, не открыв своей тайны своим пророкам. Но если мы не будем знать прошлого и настоящего, то мы не сможем знать и будущего. Вот мы сегодня будем читать Слово Божие и рассуждать, чтобы нам знать и помнить и исполнять то, о чем нам говорит Слово Божье. У Бога пишется три основных книги. О прошедшем, вторая книга о будущем и третья о настоящем. Псалом Давида пишет в 138-м псалме, 16 стих. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все мои дни назначенные, когда ни одного их еще не было». Второе место – это книга пророка Малахии, 3 глава с 15 и 16 стиха. «И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивающие себя, делающие беззаконие, хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». И третье место – это Откровение Иоанна, 20 глава, 11 стих. «И увидел я великий белый престол и сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно делам своим. Вот, дорогие друзья, кто внимательно слушал, тот заметил, что во всех трех местах упоминается о книгах. Вот о этих-то книгах мы с вами и порассуждаем. Конечно, книги – это символичные. Что же это за книги? Мы не знаем. И какие они, тоже не знаем, но из прочитанного мы знаем, что в них записана вся наша жизнь, прошлое, настоящее и будущее. Давид говорит, что все дни мои, которых еще не было ни одного, они были уже записаны у Бога в книге. Нечто подобное говорит Иов в 14 главе. «Если дни человека определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, который он не переступит». И еще есть много мест, где говорится о будущности человека, где Бог записал в своей книге. Ну а то,
что о жизни человека пишется у Бога книга, о всех делах, о всех поступках, даже о всех словах. Христос говорит, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, они дадут отчет в день суда, как мы и поем гимн. За каждое в жизни мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения ответа потребует с нас. И притом каждый за себя даст отчет Богу, потому что у Бога книга наших дней, назначил Он скитание, и слезы наши пишет в ней, и наши испытания. Еще скитание, и год прошел, и странник ближе подошел к стране своей прекрасной. И все это Господь пишет в книге наших дней. Он пишет все события, как хорошие, так и плохие. Это как дневник, который каждый наш день и ночь отмечены на страницах этой памятной книги. Эта книга, она пишется не для Бога, а для нас, потому что от слов и дел своих оправдается человек, и от дел и слов человек осудится. Когда придет день суда, и тогда никто не сможет сказать, что меня несправедливо Бог осудил. Я думаю, что в этой книге будет не только запись, но как на экране все это всплывет перед глазами человека. Человек в очень короткое время увидит всю свою жизнь. Так многие свидетельствуют, когда бывают при смерти. Вот мы сегодня накануне Нового года. Обычно многие люди встречают этот год с радостью, поздравляют друг друга, дарят подарки, многие желают долгих лет жизни, счастья и здоровья, но не знают, что ожидает их в этом будущем году. Может, для многих в этом году им придется встретить скорби, страдания, болезнь, разлуку, трагедии. И, может, в этом году они дойдут до того предела, которого не переступят. Как мы, христиане, поем гимн, и не думаешь ты, человек, что ты скоро умрешь, и короток твой век. Позаботься же ты и Христа поищи, в нем найдешь ты спасение и покой для души. Нам нужно почаще вспоминать нашу прожитую жизнь, как ее мы прожили, начиная от юности своей. Екклезиаст пишет молодым людям, но эти слова относятся и ко всем людям разного возраста. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошее ли оно или худо. И этот суд будет очень праведный, потому что человек будет судим по тем записям, которые записаны в нашей памятной книге. И не думай, человек, что ты избежишь суда Божия, ибо положено человеку однажды умереть, а потом суд. Конечно, в смерть все люди верят, что придет то время, когда мы подойдем к тому пределу, который мы не переступим. А вот что будет суд, люди не все верят. Но он будет обязательно, потому что об этом говорит Бог, а у Бога не останется бессильным никакое слово. И еще Иоанну было показано видение, где он увидел великий белый престол, и сидящего на нем от лица, которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел он мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно делам своим. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.
Откровение Иоанна 20:11 по 15 стих пишется так. У Бога еще есть третья книга, книга жизни, в которую вписывает сам Господь. Он может не только вписывать, но и вычеркнуть, вернее, изгладить все, что написано. Когда народ израильский согрешил пред Богом, то Господь сказал Моисею: «Выйди из всего народа, и я истреблю его в одно мгновение». Но Моисей пал на лицо свое и сказал: «Господи, прости народ твой и сам веди в землю, в которой ты обещал. А если ты не пойдешь с нами, то изгладь и меня из книги жизни». Но Господь сказал: «Кто согрешил, того изглажу». Но, дорогие, и еще есть, где сам Христос говорит о книге жизни, когда ученики пришли и говорят Христу: «Господи, и бесы повинуются нам». А он говорит: «Не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Итак, если о нас пишется у Господа памятная книга, то какую нужно нам проводить жизнь и вести себя, ожидая пришествия Дня Господня, в который нам придется дать отчет пред Господом? Сколько там записано наших грехов, поступков, слов? Ведь мы все много согрешаем, а сколько тайного греха мы сделали за свою жизнь. Но у нас, детей Божьих, есть надежда и средство, которое может изгладить все плохое, что записано в книге. Апостол Иоанн пишет: «Если мы имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Поэтому, когда мы обращаемся к Нему, то Он кровью Своею изгладит все худое из этой книги, и мы начнем новую страницу нашей жизни. Перечеркнет Он все плохое и убедит наше сердце. Все мы много согрешаем, но кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, как мы в гимне поем. В день, когда труба Господня над землею прозвучит, и наступит вечно светлая заря, имена спасенных в перекличке повторит, там, по милости Господней, будем мы. Аминь».

Проблему зла давно с тобой решаем, ни ты, ни я к ответу не пришли. И отчего мы часто все страдаем, попав в беду, не понимаем мы. Одно лишь знаем, в мире не случайны ни наши беды, ни нападки зла. И Бог, как друг, и Бог, как безначальный, творит и ныне в горе чудеса. Случайны ль звуки музыки высокой, что нас заставит прославлять тот миг, когда она трепещущей дорогой, страдая, поведет в свой сильный мир. А радости лицо бывает и бездумным, такая радость не подходит нам. Трагедия скорее людей научит и дух поднимет к самым небесам. Я не за боль, я не за скорбь и горе, я радость мечу крупною ценой. Но пред тобой я преклоняюсь, Боже, и знаю, что ты держишь жребий мой. В моей судьбе, вот в этом самом звании, лишь лучшее пусть зреет в глубине, средь мудрой радости или средь горнил страдания, чтоб ты, мой Бог, прославился во мне».

Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: передачах «Радио на пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
1: Эта тема притчи Иисуса Христа, она посвящена тому, чтобы нам в проповедях наших правильно использовать те притчи, которые Иисус Христос оставил в Евангелиях. Сейчас, братья, отобразят слайд. Сразу можно второй слайд отобразить, потому что заголовок я уже сказал. Получается, Алексей? Ну, давайте, братья, пока слайдов нет, просто порассуждаем. Что такое притчи? Мы знаем, что Иисус Христос очень много говорил притчами. Притчи Иисуса Христа – это изложенные в Евангелиях назидательные истории, рассказанные Иисусом Христом, чтобы проиллюстрировать ту или иную мысль. Большинство притч содержится в синоптических Евангелиях. Синоптические Евангелия – это три Евангелия. Евангелие от Луки, Евангелие от Марка и Евангелие от Матфея. Они называются синоптическими, потому что они похожи друг на друга очень сильно. То есть они повторяют структуру друг друга, события друг друга. Евангелие от Иоанна не относится к синоптическим Евангелиям. И в Евангелии от Иоанна только одна притча – это притча о добром пастыре. Большинство притч собрано в синоптических Евангелиях. Вопрос, друзья, такой. Алексей, ты можешь на весь экран Ctrl-L нажать, и тогда на весь экран будет. Вопрос такой: зачем Иисус Христос говорил притчи? Друзья, по этому поводу есть два противоположных мнения. Когда я воспитывался, вот я не верующий семья, уверовал, покаялся, и когда я читал притчи, для меня было только одно мнение правильным. Я даже не допускал мысли, что существует иное мнение. Но в течение времени я встретился с мнением в некоторой литературе, у некоторых братьев, что существует второе противоположное мнение. Эти два мнения, следующий слайд, пожалуйста, эти два мнения отображены здесь. Первое мнение. Христос говорил притчами, чтобы не все поняли, что Он хотел сказать. То есть притча – это некая форма завуалированного знания, чтобы не все поняли, что Он хотел сказать. Второе мнение, притчами Христос говорил, чтобы наоборот, более понятно донести ту мысль, которую Он хотел сказать. Братья, вот вопрос возникает, к какому мнению мы придерживаемся? Для чего Христос говорил притчами? Второе. Есть ли, друзья, здесь люди, присутствующие и смелые, которые хотели бы сказать, что первое мнение, то есть Христос завуалировал знание таким образом, то есть чтобы для избранных оно было открыто для учеников, а для неизбранных оно было закрыто. Друзья, я думаю, что это мнение неправильное. Написано, и приступив, ученики ему сказали ему, для чего ты притчами говоришь им? Конкретный вопрос. Он ответил, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приможет, а кто не имеет, того отнимется то, что имеет. Потому и говорим притчами, что они видя не видят и слыша не слышат. Друзья, вот этот ответ Христа, я уже сказал, воспринимаю двояко. Вот я посмотрел, как мыслят разные христиане, вот разных веков по этому поводу. Например, Иоанн Златоуст пишет такую фразу. Считает, что Иисус Христос использовал притчи, чтобы сделать слова свои более выразительными, облечь истину в живой образ, глубоко запечатлеть ее в памяти, как бы предоставить глазам. Притча – это живая картина, живой образ. Александр Менин, да, известный православный священник, притчи невольно захватывают слушателя и читателя, заставляют их включаться в переживания действующих лиц. Лаконичная и яркая И яркая образность притч, их поэтическая структура и изобразительные средства помогают их быстрому запоминанию наизусть. На следующем слайде это цитата из одной книги по гомилетике, которая довольно распространена в нашем братстве. Там такая цитата. «Спаситель так характеризовал своих слушателей, ибо огрубело сердце людей этих и ушами с трудом слыша. Сердце человека, не желающего принять услышанное, становится безразличным и даже враждебным. Эта истина является законом духовного мира. Христос не бросал жемчугов духовных истин к тем, кто их не ценил. Но Спаситель был милостив и к таковым, и притча была милосердной формой приговора». Здесь такое интересное выражение. «Недоброжелательные люди слушали, но не понимали услышанного. Однако кое-что они все же запоминали, потому что притча не так скоро забывалась. Когда позже эти люди стали воспринимать истину, тогда они могли черпать великую пользу для себя из притч. Таким образом, по учению Иисуса Христа могли слушать хотя бы с частичной пользой и те люди, которые имели предрассудки и даже питали ко Христу вражду. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать». Итак, друзья, в этих двух слайдах, цитата на прошлом слайде и на этом, открывается понимание, наше понимание, зачем Христос говорил притчи. Первое. Это образные, яркие рассказы, которые помогают понять. Когда мы пытаемся что-то объяснить детям, и они не понимают, тогда мы говорим, вот посмотрите на воробушка, вот посмотрите на это. Мы тоже применяем тот или иной вид притч. Вторая, друзья, мысль, вот в этом тексте довольно оригинальная мысль, заключается в том, что человек, который, может быть, не хотел бы даже слушать проповеди Христа, который внутренне с ней не соглашается, который не запомнит ничего, что сказано, он притчу все равно запомнит. Придет время, и эта притча начнет действовать в его жизни, в его сердце. Друзья, некоторые мысли, которые параллельно, немножко к отступлению от нашей основной темы, я отмечу. Есть, друзья, рассуждение о том, стоит ли нам с вами приводить примеры в проповедях. Друзья, и вот Христос, мы видим, видно, что Христос, Он примеры приводит, приводит много примеров, приводит примеры из жизни. Эти примеры яркие, эти примеры образные, эти примеры хорошо запоминаются. Я думаю, что и для нас с вами это определенная такая, такой пример для того, чтобы в наших проповедях мы могли приводить яркие иллюстрации, чтобы какая-то истина, она могла остаться в сердце человека. Друзья, итак, Христос привел довольно много притч в своей проповеднической деятельности, они записаны в Евангелиях. Вопрос к тому, как к ним относиться. Друзья, мы сейчас увидим с вами, что много очень есть злоупотреблений притчами. Есть спекуляции на притчах, когда человек использует притчу не в том смысле, в котором использовал Спаситель, а в нужном ему смысле. Он берет притчу, ее переворачивает как ему угодно, и преподает ту истину, которая у него на сердце лежит, а не та истина, которая записана в Священном Писании. Друзья, чтобы нам избежать этих ошибок, нам необходимо понимать и следовать некоторым правилам. И первое, о чем мы с вами поговорим, это такой вот раздел «Отличие притчи от аллегории». Или что такое притча, а что такое аллегория. Друзья, не, пока слайд не показываю, верни его. Это чтобы здесь не смущать народ. Друзья, чем отличается притча от аллегории? Притча – это некий рассказ или некая иллюстрация, пример, который был рассказан Иисусом Христом или человеком каким-то, может быть, нами рассказан, чтобы проиллюстрировать какую-то мысль. Например, я говорю детям, дети, вам нужно быть аккуратными и внимательными и слушаться родителей. Вот, например, воробушек сидит в гнезде. И он выглядывает туда вниз. Ему интересно, что там ходит. Ему интересно, что там происходит. Ему родители говорят, не выглядывай, это опасно. А он все равно выглядывает, выглядывает и упал. Друзья, вот этот рассказ – иллюстрация мысли. Какая мысль? Мысль – будьте послушны и не будьте любопытны. Иллюстрация. Воробушек смотрит из гнездышка и падает, и его съедает кошка. Друзья, в чем здесь как бы особенность? В том, что это рассказ, его не нужно трактовать по деталям. Например, а что такое гнездышко? Это дом. А почему у него нет крыши? Здесь имеется в виду, что крыши у него нет, потому что в младенчестве дети ограждены. Ну, там, я не знаю, ну, можно придумать все угодно, да? А почему он смотрит вниз? Потому что родительский дом – это высота, а мир – это низу, понимаете, да? А почему он, ему родители говорят, а почему он не слушается? Здесь можно масса деталей натолковать. Это совершенно неправильно. Рассказчик эту притчу или этот рассказ рассказывал не для того, чтобы детали толковать. Он ее рассказывал для того, чтобы показать, что приводит к тому, каким последствиям приводит непослушание. Аллегория. Аллегория, она отличается от притчи тем, что наоборот, в каждом, каждая деталь этого рассказа имеет какую-то аналогию с реальной жизнью. Например, книга Джона Буньяна «Путешествие пилигрима» – яркий пример аллегории. Каждая деталь этой книги является отражением нашей с вами жизни. Например, город разрушения, мирская жизнь человека, жизнь человека до уверования. Небесный Иерусалим – это царство небесное. Дорога, по которой он идет – это что? Это путь христианина, широкий путь, узкий путь, топь уныния, великаны какие там появляются. Люди разные посещают этого человека. Каждая деталь, каждое слово, практически каждое выражение этой книги, оно является отражением. Когда я первый раз читал книгу «Путешествие пилигрима», я читал ее в издании, которое сопровождалось комментариями. Так комментариев на эту книгу было по объему больше, чем сама книга. То есть автор комментариев, он говорил, вот здесь он Бунян имеет вот это, здесь вот это, здесь вот это, здесь вот это. Итак, есть два вида иллюстрированных рассказов. Один вид рассказов, который позволяет нам увидеть только одну мысль, второй вид иллюстрированных рассказов – это аллегории, которые имеют каждую деталь важную. Вот это как раз следующий слайд, который сейчас Алексей отобразит. Это как раз и есть отображение этой мысли. Итак, притчи и аллегории. Чем отличаются? Притчи имеют одну мысль основную, аллегории имеют одну основную мысль и несколько важных дополнительных мыслей, которые нужно тоже найти. В притчах крайне осторожно нужно толковать детали и придавать им какое-либо аллегорическое значение, то есть крайне осторожно это делать. Если мы это делаем, то это должно быть очень обоснованно, очень важно и так далее. В аллегории, наоборот, большинство деталей аллегории имеют значение. Братья, здесь понятна разница, да? Понятно. Но возникает вопрос, каким образом

правило. Я его назвал важным правилом. Это следующий слайд. Здесь такое правило. Если сам Христос не объяснял детали притчи, то не следует искать образы и аналогии в ней, то есть в каждой части притчи. Вот и все. То есть, друзья, если Христос говорит притчу и не объясняет каждую деталь, входящую в притчу, вот это, это, то и нам не надо этим заниматься. Друзья, кто-то все-таки говорит, ну, например, на одном из общений мне возразили, а вдруг мы пропустим какую-то аллегорию? Вот Христос ее не истолковал, и по этому правилу и мы ее не будем истолковывать, и пропустим. Друзья, ну небольшая беда. Библия настолько богатая книга, что там довольно материала для проповедей, для назидания, материала, который не нужно додумывать, он уже там есть. И поэтому, друзья, чтобы нам не ошибиться, чтобы нам в притчу не вложить того, чего там нет, и ту мысль, которая там не должна была быть, поэтому нужно избегать, стараться в своей практике избегать толкования тех притч, которые не растолкованы Иисусом Христом. Ну, пример. Евангелие от Матфея, 13 глава. Он приводит притчу о том, что было поле, на поле засеяли доброе семя, потом пришел враг, человек засеял плевел, помните, да, когда все уснули, ну и так далее, и потом жнецы говорят, давай мы сначала, слуги говорят, давай мы выберем, он запрещает, ну и потом надо будет, чтобы это доросло до жатвы. И потом ученики спрашивают, что это за притча. Он сказал им в ответ, сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле – это мир. Доброе семя – это сыны царствия. Плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявших их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Это аллегория. Христос ее взял и объяснил. Каждое слово, входящее в эту притчу, он растолковал. Таким образом и мы можем ее с вами использовать. Если мы выйдем за кафедру и будем говорить вот о последнем времени, о том, как будет Бог разделять добрых и злых, мы можем эту притчу использовать, потому что сам Христос ее объяснил. Но многие притчи Христос не объясняет. Вот, например, притча о десяти девах. Написано там такими словами. «У вас не хватает масла, идите и купите». Друзья, возникает вопрос, у кого они должны купить? У продающих. Кто такие продающие? Давайте мы будем рассуждать, кто такие продающие? Пресвитер церкви, например, продающий там. А? На рынке. А, нет, если вот эту аллегорию распространять, кто это? За какие средства надо это купить? Вот и так далее, и так далее. Друзья, в общем-то, мы войдем в некоторые такие тупиковые вопросы. Цель той притчи о десяти девах – показать о том, что человек должен быть готов к тому, что придет жених. Это основная цель – быть готовым. Там в этой притче нет цели побудить нас идти покупать, когда мы будем не готовы. Вот если ты не готов будешь, когда Христос придет, тогда иди покупай. Да? Вот такой же притчи нет, такой же цели нет. Цель такая – придет жених неизвестно когда, может быть, в полночь придет. И вы должны быть готовы. Вот основная цель. Христос не растолковывает, кто такой продающий, кто такие покупающие, какие средства нужно заплатить, сколько стоит масло и так далее. Почему не дали одни другим, что они жадные, или они такие вот. Ничего этого не растолковано. Есть одна мысль. Так и я вам говорю, будьте готовы. Вот эта мысль. Друзья, если мы будем придерживаться этого правила, то мы с вами, конечно, избежим многих ошибок. Ну да. Это притча. То есть она не имеет, вот каждая деталь притчи не несет смыслового нагрузки вот в конкретной вещи, в конкретной детали. Идите к продающим и купите. То есть здесь идея показать, что вот вы не готовы и ничего вы сделать не можете. Ночью, в полночь нигде вы не купите, ничего, все. Ну, оно, видишь, как в книге Судей написано, каждое дело то, что считал справедливым. То есть я сейчас покажу пример. Пример. И мы на основании этого примера посмотрим, к чему может привести такой вольный подход к притче. Этот пример записан еще Августином Блаженным, еще много-много веков назад. Это пример истолкования притчи о добром самарянине. Вы помните эту притчу? Один человек из Иерусалима шел в Иерихон, попался разбойником, те его, значит, избили, ну и так далее, и так далее. Проходил левит, проходил священник, ну вы знаете историю. Итак, вот притча. Вот ее истолкование. Это следующий слайд.

0: Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. Это Адам. Почему он шел из Иерусалима в Иерихон? Потому что он шел из Царствия Божия в мир. Из Иерусалима в Иерихон. Иерусалим – небесный город мира, откуда пал Адам. Иерихон – луна. Почему-то луна непонятна. Обозначающая смертность Адама. Разбойники – это дьявол и его ангелы. Сняли одежду, лишили бессмертия. Изранили его, склоняли к греху. Оставили его едва живым. Как человек он живет, но умер духовно. То есть едва живой, видите, да? Следовательно, он полумертв. Священник и левит – это духовенство и проповедники Ветхого Завета. Они ничего не могли сделать. Самарянин означает хранителя, подразумевается сам Христос. Перевязал ему раны, то есть стал сдерживать грех, или помощь в том, что грех сдерживает. Масло – утешение доброй надежды. Вино – призыв к работе с пылким преданным духом. Осел – но здесь два толкования. Это или воплощение плоти Христа, как бы на него возложить, на Христа, или это благовестники, на которые вот как бы берут на себя вот, вот из раненого. Гостиница, церковь, на другой день, после воскресения. Два динария, обещание этой жизни и обещание грядущей жизни. Вот два динария. Ты в этой жизни будешь здоров и в будущем будешь счастлив. Содержатель гостиницы, апостол Павел. Вот... истолкование притчи. И вот Алексей говорит, а мне кажется, это очень важно, что вот идите к продающим, да? А вот ему очень кажется важным, что содержать гостиницу апостол Павел, понимаете, да? Друзья, то есть не очень сильно важно, что нам кажется правильным. Ну, так как с Алексеем мы дружим, поэтому я так вот... Не очень важно, что нам важно, написано это в тексте Священного Писания или не написано. Придается этому значение или не придается? Друзья, кто может возразить, почему вот это толкование плохое? Оригинально. Вышел, отличное толкование. Человек вышел с кафедры, сказал о том, что вот масло – это утешение доброй надежды. Как проповедь на тему об надежде сказал, об утешении доброй надежды. Да.
1: В конце там сказано, иди и ты поступай.
0: Конечно. Конечно, друзья. Конечно. Когда мы чуть в конце, попозже к концу нашей вот беседы, мы с вами рассмотрим правила толкования притч, но и там будет написано, по какому поводу была сказана притча. То есть, друзья, притчу никогда нельзя рассматривать отдельно. Вот вырезали ее отдельно, как рассказ, и забыли про все, для чего она была сказана, кому она была сказана. Все про это забыли, и мы ее отдельно толкуем. Так делать нельзя. Любая притча, любой рассказ был сказан в каких-то обстоятельствах, в ответ на какой-то вопрос, в ответ на какое-то событие. Давайте мы реконструируем то событие, которое произошло в то время. Вы помните историю? Некий фарисей задает вопрос, что нужно, чтобы наследовать жизнь вечную. Ему Христос говорит ответ, что нужно Бога любить и ближнего. Желая оправдать себя, фарисей спрашивает вопрос, кто мой ближний? В ответ на это Христос дает притчу о добром самаряне. Следовательно, притча о добром самаряне, эта притча является чем? Ответом на вопрос, кто мой ближний? Человек, прослушав эту притчу, не должен понять, что сняли одежду, это лишили бессмертия. Не цель ответа Христа рассказать о том, что Адам шел из небесного Иерусалима в греховный мир. Не об этом речь. Речь о том, чтобы ответить на вопрос, кто же мой ближний? Поэтому, если мы эту притчу приводим в пример в проповеди, то наши слушатели должны, прослушав эту проповедь, на эту притчу, узнать ответ на вопрос, а кто же мой ближний? Кстати, очень интересный вопрос, немножко необычный, потому что если бы, например, в этой притче, или в этой истории была рассказана, например, вот ближний твой, это вот твоя жена, это ближний, еще кто-то ближний. А здесь немножко как бы перевернуто. Кто, вот, друзья, вот как бы вы ответили, кто мой ближний, основываясь на этой притче? Кто мой ближний? Нуждающийся, да? Вот нуждающийся, вот он твой ближний. И дальше Христос говорит, иди, и вот так и поступай. Друзья, цель притчи, да чему сказано? Ответь на вопрос, кто мой ближний. Если мы эту притчу используем для каких-либо других целей, а не ответить на вопрос, кто мой ближний, мы рискуем исказить Слово Божие. Рискуем его отобразить неправильно. Поэтому, друзья, когда мы, еще раз скажем, читаем Библию, или притчу конкретно, у нас должна быть сразу мысль, зачем Христос ее сказал, по какому поводу он ее сказал, какую мысль он преследовал, какой ответ, на какой ответ он, на какой вопрос он отвечал, ну и так далее. Но об этом мы еще чуть-чуть позже поговорим. Еще один вопрос, друзья, который очень часто возникает в жизни проповедника, особенно кто сталкивается с другими вероучениями, это вопрос о том, притча это или реальный рассказ. Друзья, свидетели Иеговы и плюс еще адвентисты седьмого дня очень часто говорят о притче, которая... Следующий слайд, это притча о богаче, который... И Лазарь, богач, попал в ад, Лазарь попал на лоно Авраамова. И вот здесь возникает вопрос, это притча или это реальный рассказ? Друзья, есть тоже разные мнения. Кто-то считает, что это притча, кто-то считает, что это реальный рассказ. Даже недавно читал истолкование одного из наших братьев, который доказывал, что это не реальный рассказ, это притча. Друзья, здесь у меня возникает такой вопрос. А какая разница, притча или реальный рассказ? Вот какая разница между притчей и реальным рассказом? Кто может сказать?
1: Притча не имен.
0: Хорошо, притча не имен. Еще разницы какие?
1: Притчи невозможно это употребить час. Пошли Лазаря, чтобы мои спасти.
0: Ну, хорошо, друзья. Хорошо, вот такой вопрос. Сейчас я отвечу. Вот, например, нам попадается книга, ну так, книги распространенные, например, философские притчи Индии, там, или китайские притчи, там, или какие-то притчи Омара Хайяма, там, ну масса во всяких притч. Чем они отличаются от христовых притч? И там содержится мудрость. Ну, конечно, христовая мудрость значительно выше, невообразимо выше. А вот все-таки вот чем еще разница? Дело в том, что притчи, которые мы слышим, там, русские там притчи, какие-то басни Крылова, какие-то вот такие притчи, да, эти притчи основаны на нереальных историях. Лисица взяла сыр, и вот, вернее, точнее, ворона взяла сыр, а лисица ее хвалит. Вот это реальная история или нет? Такое вообще бывает в жизни когда-нибудь? Друзья, вот в этой басне Крылов пытался показать мысль, что не надо быть падким на лесть. Но чтобы эту мысль показать, он взял сказочную, нереальную историю. Или, например, скорпион сказал лягушке, перевози меня на ту сторону, например, озера. А скорпион, вернее, лягушка сказала, да, скорпион сказал лягушке. А лягушка говорит, как же я тебя перевезу, ведь ты, скорпион, ты меня укусишь, мы потонем. То есть тоже есть определенная мысль, что скорпион не может перестать быть скорпионом, он все равно укусит, они все равно потонут. Но это нереальная история. Друзья, Иисус Христос за всю свою жизнь, сколько притч мы знаем, не рассказал ни одной нереальной истории. Все его истории, все его притчи основаны на реальных событиях. Вышел сеятель сеять. Вышел или нет? Такое бывает вообще в жизни, что человек вышел сеять? Бывает или в жизни или нет? То есть это не то, что, знаете, на Марсе появились там зеленые человечки. Это совершенно реальная история. Или человек, например, нашел жемчужину. Вообще такое может быть или нет? То есть, может быть, друзья, все притчи, которые рассказывает Христос, они где-то утрированы, то есть убраны детали и какие-то мысли более ярко показаны, но все равно это основано на реальном истории, на реальных историях. То, что рассказывается в притче, вполне может произойти в жизни. Происходило это в жизни реально или не происходило, это не важно. Эта история вполне реалистична сама по себе. Там нет элемента сказки, элемента фантастики, нет таких элементов. Друзья, теперь вариант. Лазарь и богач. Можно предположить, что единственный случай, когда Христос применил историю нереальную с элементами сказки, с элементом вымысла и фантастики, это вот этот случай. Мне, ну, не поворачивай язык, так сказать. Я считаю, что Христос не отступал от своего правила, рассказывая вполне реальные вещи. Поэтому вопрос, притча это или реальный рассказ, теряет смысл. Любая притча, она есть реальный рассказ. Есть там имена, нет имен. Богач пишет блистательно, Лазарь лежал в струпьях около его ног. Это, допустим, бывает такое или не бывает? Или это вымысел какой-то? Бывает. Умер богач, умер Лазарь. Бывает такое или нет? Тоже бывает. А почему же тогда мы говорим, что не бывает, что Авраам и разговаривал с богачом? То есть почему вот мы здесь проводим границу, и кто-то говорит, о, это нереально, как же богач разговаривал с Авраамом, это же вообще невозможно. То есть мы, получается, не доверяем уже как бы словам Иисуса Христа, считая, что это просто притча, просто вымысел. То есть я не сторонник такой трактовки. Поэтому, друзья, еще один важный момент, который хотелось отметить, что притча, она является отображением абсолютно реальной жизни человека здесь на земле или в будущем. Друзья, теперь мы подходим уже к следующему слайду. Это слайд, который называется «Как правильно понять притчу». Здесь есть 4 правила. Правило номер 1. При каких обстоятельствах Христос сказал эту притчу? То есть нам надо ответить на 4 вопроса, прежде чем мы будем толковать притчу или понимать ее. Первое. При каких обстоятельствах Христос сказал эту притчу? Второе. Кому именно обращена притча? Потому что обстоятельства могут быть одни, там стоят разные люди, ученики, фарисеи, женщины стоят, там язычники. И Христос, например, говоря фарисеям, сказал, эта притча обращена именно к фарисеям. Хотя обстоятельство такое, что там много народу присутствует, разное. И я думаю, что говоря именно фарисеям, Христос именно фарисеям что-то хотел сказать. Поэтому это очень важно. По какому поводу сказана притча? Был ли задан вопрос? Или Христос что-то увидел? Или Христос обратил на что-то внимание и сказал притчу? Очень часто, когда приводится притча, очень часто, там указывается повод, по какому она была сказана. Видя это, Христос сказал. Или, наблюдая за этим, Христос привел притчу. Вот очень важно узнать, какой же повод был к тому, чтобы этот рассказ вот Христос произнес. И 4 вопрос. Делает ли сам Христос вывод из этой притчи? Очень часто или перед притчей, или чаще после притчи, Христос делает сам вывод. Например, притча о неверном управителе. В конце притчи Христос делает вывод. Итак, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Так, да? Он сделал сам вывод. Фактически, друзья, в 90% случаев, даже больше, наверное, Иисус Христос облегчает задачу нам, как проповедникам. Нам даже не очень нужно сильно вникать, о чем эта притча. Потому что чаще всего Христос уже говорит, о чем эта притча. Он говорит, зачем он ее сказал. Ну, например, он приводит притчу о неверном правителе, а потом говорит, вот так и вы, когда у вас есть богатство и правильно, приобретайте друзей. Даже если мы саму притчу не до конца понимаем, почему неверный правитель, как можно обманом приобретать друзей и так далее, какие-то вопросы остаются у нас открытыми, но сам вывод-то нам понятен. Приобретайте себе друзей. Ну, что тут непонятно? Все понятно. Друзья, использовать эту притчу о неверном управителе в каком-либо ином значении, кроме побуждения к приобретению друзей, ну, являлось бы ошибкой, я бы сказал так. Ну, не сказать, что этого нельзя делать, но это, наверное, все-таки ошибка. Если мы эту притчу будем использовать в каком-либо другом смысле, чем приобретать друзей. Вот я вам приведу один пример. У нас в церкви был такой случай, когда я каждой сестре, ну, это еще было, может быть, лет 5 назад, и брату раздал разные тексты Священного Писания, чтобы они их дома о них просуждали, а на следующем разборе, в следующую среду, они бы сказали свое понимание того текста, который мы им раздали. И вот одной сестре досталась притча о том, что человек сделал пир, царь, и пригласил на этот пир друзей. Но они стали отказываться. Один женился, один купил землю, один купил волов. Помните, да? Но этой сестре досталась эта притча, сестра уже пожилая. И я говорю, ну скажи, расскажите, как вы поняли эту притчу? Она говорит, это притча для нашей молодежи. Посмотрите, какие хорошие люди. Наши молодежи либо по пирушкам ходить. Куда их не позовут, везде идут. А эти, их сам царь зовет, а они с женой. На поле своем. Со своим имуществом. Им некогда по пирожкам ходить. Вот эту притчу, брат Денис, пожалуйста, нашей молодежи и растолкуйте. Понимаете, да? Друзья, а почему это плохое толкование? Отличное толкование. Друзья, вы бы не хотели, чтобы ваши дети не по пирожкам ходили, а с женами своими молодыми были? Хотели бы? На поле своем. Отлично. Но почему это неверное толкование притчи? Хотя, смотрите, какая хорошая мысль. Прекрасная мысль. Но это неверное. Потому что Христос ее сказал не по этому поводу. А наоборот, он сказал ее для того, чтобы сказать, вы своей жизнью суетной отказываетесь от приглашения царя. Совершенно другая мысль. Хотя мысль бабушки в наше время, мне кажется, даже и лучше. Друзья, мы должны избегать своего личного толкования притчи, который нам кажется правильным. Поэтому мы должны знать, делает ли сам Христос вывод из притчи или нет. Если да, именно этого вывода мы должны придерживаться, никакого другого, потому что это Христос сказал. Друзья, давайте мы посмотрим несколько примеров. Итак, притча о смоковнице. Это следующий слайд. Я ее прочитаю, и мы давайте ответим на вопрос. Вопрос такой, о каком плоде идет речь? И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли она плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Итак, срубишь ее, если не придет плода. У меня возникает вопрос, о каком плоде идет речь? О этой смоковнице. А вот, ну, переносим на нашу жизнь, да? Мы хотим вот эту притчу, смоковница растет, ну, мы понимаем, что это, наверное, человек, да, какой-то или еще что-то. Ну, не толкую притчу, да? Да. Можно. Отлично, отлично. Для разнообразия и для того, чтобы не скучал народ. Вот. Друзья, давайте мы вернемся на предыдущий слайд. И здесь есть четыре вопроса. При каких обстоятельствах сказал эту притчу? Кому именно была обращена притча? По какому поводу сказано? И делает сам Христос выводы. Друзья, вот еще раз. Эта притча, ее можно рассматривать только в контексте. Она не сама по себе существует. Давайте мы посмотрим на контекст этой притчи. Читаем чуть раньше. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если вы не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли вы, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, также погибнете. И сказал им притчу. Некто имел в винограднике с моей смоковницу. Срубишь ее, если не придет плода. О каком плоде идет речь? О покаянии. Если вот они погибли, потому что не покаялись. И вы погибнете, если не покаетесь. Башню Павла Силоамская на них, потому что они не покаялись. И вы погибнете, если не покаялись. И пример. Росла смоковница, плода не принесла. Не принесла плода, ее срубают. Друзья, Христос эту притчу не просто так вспомнил. Не было такой истории. Кровь Пилат смешал с жертвами, башня Силоамская упала. Так, подождите, вот интересная история про смоковницу. Не так. Эта история является отражением вот этих двух историй. Друзья, Бог ждет от человека плода покаяния. Если покаяния нет, Бог ее срубает, эту смоковницу. Вот об этом идет речь в этой притче. Вы согласны или нет? Контекст открывает нам смысл. Друзья, я не думаю, что сильно правильно будет говорить о том, что если человек, например, за год не привел одну душу в церковь, и, следовательно, у него нет плода, то Бог его срубит. Эта мысль может быть хорошая, побуждающая к благовестию, но по этому тексту ее нет, этой мысли. И поэтому, друзья, эта мысль больше для благовестия подходит. Когда мы идем на улицу, когда мы беседуем с кем-то, мы говорим, Бог терпеливо ждет тебя. Христос ждет тебя, когда ты покаешься, потому что если ты не покаешься, придет время, когда будет срублена эта смоковница в твоей жизни. Это очень хорошо вписывается в историю, вот, которую мы сейчас прочитали, о башне Силоамской и о Пилате, который смешал жертву. Итак, друзья, возвращаемся к этим четырем вопросам. При каких обстоятельствах Христос сказал притчу? Кому она была обращена? По какому поводу была сказана? И делает ли сам Христос выводы из этой притчи? Давайте мы рассмотрим еще один пример. Это пример о фарисее и мытаре. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Это Евангелие от Луки, 18 глава, с 10 по 14 стихи. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот“». Друзья, допустим, мы с вами прочитали эту притчу, несмотря на предыдущие события, несмотря на последующие события, вот у нас есть сама притча сама по себе. О чем можно здесь проповедовать? Друзья, я слышал много проповедей на эту тему. Друзья, самые разнообразные проповеди. Вообще, фарисей и мытарь. Фарисей здесь, в общем-то, неплохой человек показан. Много делает. В чем же его проблема, этого человека? Почему он здесь выступает как негативный человек? Ну, или как негативный герой этой притчи? Ну, потому что он, ну, наверное, принижает вот этого мытаря, да? Он к мытарю плохо относится. Ключевые слова в этой притче, наверное, слова, что «я не такой, как прочие люди». Наверное, вот в этом ключевые слова. Он принижает других. Друзья, ну, неплохое как бы измышление, но нам намного более ярко и красочно и глубже в такой перспективе откроется эта притча, если мы посмотрим на то, что было чуть раньше. Друзья, в Евангелии от Луки, 18 глава, в 9 стихе, там написаны такие слова. Итак, вопрос, пожалуйста, следующий слайд. Вопрос: кому и по какому поводу была сказана эта притча? «Сказал также к некоторым, которые были уверены, что они праведны, и унижали других». Уничижали других. То есть, друзья, эта притча, она была обращена к определенному количеству людей, которые уверены были в двух вещах. Во-первых, они праведны, это первое. Во-вторых, остальные хуже их. Друзья, казалось бы, очень простой вывод, мы это поняли из самой притчи, не надо вам этот текст читать. Но в этой притче есть еще один вывод. После притчи, в 18 главе, 14 стихом, написано вывод сам Христа. «Ибо». То есть вот Христос сказал эту притчу, а потом сказал: «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Друзья, это вывод Христа о людях, которые уверены о себе, что они праведны. Что должны делать эти люди? Они должны унижать сами себя, так, да? Ну, да, то есть вот это вот в чем было хорошо этого мытаря? Или что хорошее было в поступке этого мытаря? То, что он унижал сам себя. Что было плохо в поступке фарисея? Что он возвышал сам себя. Друзья, но это тоже не все. Как бы тоже все довольно просто. А вот теперь еще интереснее. А кто из вас помнит, что было до этой притчи? То есть написано: «И сказал Христос тем, которые были уверены о себе, что они праведны и уничтожали других». А вот до того, как он обратился к этим людям, вы не помните, о чем вообще шла речь? Да, друзья, там идет... Вот давайте мы откроем Евангелие от Луки, 18 глава, и посмотрим на еще одну притчу. Это 14 стиха. Не, прошу прощения. С 1 стиха. «Сказал им также притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Вот у меня вопрос. По какому поводу не унывать? Вот о чем не унывать? Ну, например, допустим, у меня нет каких-то там, допустим, денег, допустим, дома. Или у меня здоровье слабое. Вот это вызывает уныние. Об этом идет речь, что не унывать, да? Что нет ответа, например, да? Ну, вот давайте посмотрим. Нет, это, кстати, все ответы правильные. То есть не унывать мы должны по любому поводу, не унывать. Мы должны возлагать свою надежду по любому поводу. Но вот в данном случае идет определенная нить рассуждения. Вот посмотрите. Сказал он также притчу о том, что всегда должно молиться, не унывать. Вот эта фраза также говорит о том, что это связано с предыдущим текстом, с главой 17. А о чем идет глава 17? Кто помнит? О пришествии. Смотрите, конец 17 главы. «Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, другой оставится. На это сказали ему: „Где Господи?“» То есть вот речь идет о пришествии. И он говорит, сказал им также: Всегда надо молиться и не унывать. О чем не унывать? Друзья, конечно, вот представьте себе, Христос говорит, придет Христос, придет Бог, одного возьмет, другого останет. Друзья, это вызывает переживание или нет? Конечно, вызывает. Это переживание очень серьезное. И он говорит ответ, что же нам теперь делать? Он сказал о том, что будет пришествие, и вот это слово также свидетельствует о том, что это то, что он сейчас будет говорить о молитве и об неунынии, это не просто отдельная тема, это связано с предыдущей темой о пришествии. Он им говорит, не бойтесь пришествия. Не бойтесь, вам нужно просто всегда молиться и всегда не унывать. И приводит притчу, друзья, приводит притчу о вдове, которая просит судью неправедного, он не отвечает, а потом все-таки отвечает. И он говорит такие слова. Видите ли, что делают... Судья неправильно что делает. Бог ли не защитит избранных своих? Бог ли не защитит? О какой защите идет речь? Вот, он говорит, не унывайте, вот Бог защитит. Кому? Кого защитит? Вопиющих к нему день и ночь. Кто молится к нему, да? То есть не переживайте об этом. Когда придет Христос, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, опять о пришествии, друзья, то есть та же самая нить рассуждений повторяется. Это не новая тема, это продолжение 17 главы. Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? То есть, многие люди потеряют веру, перестанут молиться. И дальше написано, друзья, смотрите. «Сказал некоторым, которые уверены о себе, что они праведны». То есть, оказывается, здесь идет та же самая мысль. Вот будет пришествие, один возьмется, другой оставится. Вы же всегда молитесь и не унывайте, потому что Бог вас спасет. А к тем, кто уверен о себе, что они праведны и не нуждаются в молитве, и сказал притчу, вот два человека зашли в храм. Понятно мысль, да, друзья? Или я слишком быстро говорю? Понятно. Друзья, то есть притча о вдове, притча о мытаре и фарисее, они связаны между собой. Да. Молитва мытаря. Конечно, да, конечно. Это не толкование притчи, это просто молитва мытаря, разумеется. Друзья, давайте вот, я уже заканчиваю, и время мое заканчивается, и мои слайды заканчиваются. Друзья, вот вопрос. Скажите, мы с вами, рассмотрев контекст более широкий, увидели более глубоко отражение той мысли, которую хотел сказать Христос. Представьте себе, что вот то, что сейчас вы услышали, вы теперь скажете на проповеди. Вы прочитаете притчу, которую уже все знают, о притче о фарисее и мытаре. Но вы покажете взаимосвязь этой притчи не просто в том, что надо быть лучше. Друзья, знаете, как мы проповедуем? Как один человек сказал такую фразу. У меня, говорит, иногда ощущение, что церкви, это было в конце 19 века, один человек зашел в некоторые церкви и сказал, такое ощущение, что эти церкви похожи на тех людей, что один очень хороший человек говорит другим очень хорошим людям, что надо стать еще немножко лучше. Вот как бы суть проповедничества, понимаете, да? Мы в эту притчу часто говорим, вот не надо быть человеком, который возвышает себя. Не надо. Посмотрите, надо унижать себя, потом тебе место дадут выше. Если ты будешь садиться на последнюю лавочку, тебе дадут место получше. Такая, знаете, практическая психология. Если я хочу, чтобы меня сюда посадили, что мне для этого сделать надо? Там сначала сесть, потом меня позовут, понимаете? Друзья, разве Христос учил этому? Разве Христос говорил о том, как добиться своего, что хочешь сесть впереди, сесть на заднее место и так далее? Нет. Христос-то показывал вопросы нашего спасения. И он здесь говорит, что есть две категории людей. Одна как вдова, понимающая свою зависимость и поэтому молящая день и ночь. И вторые люди, уверенные в себе, что они все делают правильно и что они лучше других. И вот эти два человека. Один берется, а другой оставляется. Кто оставляется? Уверенный в себе, что он праведник, оставляется. Кто берется? Молящий день и ночь Бога, которому Бог даст защиту. Друзья, вот эта линия, она нам дает такую богатую картину вот этой истины. Думаю, что если мы вникнем в это более детально, и потом этой церкви преподадим, я думаю, сейчас, секундочку, это будет благословение. Все, теперь можно, пожалуйста.

0: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В программе передачи этого часа «Христианское пение». Через 15 минут ежедневная программа «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа передача «Голос друга».
2: Знать Христа? Нет, это не одно и то же. Что пользы, знания умножив, жить, как и прежде, во грехах? Знать о воде и воду пить, ведь это не одно и то же. Коль жаждешь, знание не поможет, вода лишь жажду утолит. Когда ты голод ощутил, пусть составные знаешь хлеба, кусочек хлебушка тебе бы, а знания не прибавит сил. Не раз ты слышал о Христе, что добр Он, полон сожаления, принес всем грешникам спасение, но что от этого тебе? О, друг, не стой же в стороне, поверь мне, знание не спасает, кто в сердце Господа впускает, найдет спасение душе. Пред Богом сердце ты открой, сегодня Он всех призывает, сегодня грешников спасает, а завтра может стать судьей. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать ежедневную получасовую программу «Читаем христианскую литературу». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Голос друга».
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение следует.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И вновь я приглашаю вас на передачу «Продолжение следует». Зовут меня Елена Весолаускас, и я прочту для вас очередную главу книги Виталия Полозова «Заря рассветная».

0: В общем, завтра к обеду ты должен быть в военкомате и обратишься вот в этот кабинет. Тут записано, кому и когда. Ты как раз успел к набору связистов. Везение это или наоборот, решать тебе. А я свое обещание выполнил. Уже вечером отправят вас в Новосибирск. Там обучение, то да сё, и на фронт. При себе иметь сам знаешь что. Ну а прочие необходимые документы возьмешь утром у секретарши. Она тебе их подготовит, по моей просьбе.
1: «Товарищ капитан!» – приложил руки к груди, судорожно сглотнул Сенькин. «Я не знаю, как благодарить вас!»
0: «Отблагодаришь тем, что вернешься живым, Кеша. Пусть даже без орденов, но этим снимешь груз ответственности, которую я сегодня взвалил на себя».
1: Лейгода вышел из-за стола и подал ему руку.
0: «Что ж, Иннокентий, давай прощаться. У тебя, наверное, еще куча дел, да и у меня не меньше. Ну и, как говорят наши хлопцы, да побачення. Хорошо ли? Правильно я сделал, что устроил ему эту путевку в пекло?» Задавался вопросом капитан, проводив взглядом молодого парня, столь недолгое время пробывшего в его подчинении, и заходил по кабинету, раздираемый противоречивыми чувствами. С одной стороны, вроде спас Сенькина от Пехтина, а с другой... Больше спасал-то, конечно, себя. Упреждал, так сказать, возможную угрозу. Потому что в свете дела Торопова ему предстояла нешуточная схватка с этим следователем. Она стала неизбежной в связи с неожиданно открывшимися сегодня обстоятельствами по поводу Бедаря. А стало быть, неизбежен допрос обоих исполнителей.

приказа об его аресте. И если за Букина можно не беспокоиться, то где гарантия, что Сенькин не покажет на первом же допросе, что арестовали Анну по приказу капитана? А на подобный приказ он не имел никакого права. Никто, конечно, и никогда бы на это не обратил внимания. Но, как уже было сказано, если дойдет до Пихтина... Для того это будет конек. Даром, что сам направо и налево отдает такие приказы, но делает-то все это устно. А слова к делу, как известно, не пришьешь. А вот он, Назар, письменного предписания добился. Повелся на предложение Букина сразу двух зайцев словить. Вот и словил. Ладно, хоть сам-то Никита теперь уже ничего не покажет. Медики говорят, что все же слетел с катушек. Недаром в дурдом-то перевели. А Кеша мог бы и проговориться. Совестливый шибко парень, да и податливый. Стоило вон верующую бабку встретить, как тут же про какую-то любовь к ближнему замолол. А Игната, похоже, и сам в Божьи человеки записал, раз уже запел обоим осанну. Да, эта паутина скоро затягивает человека в свои тенета. Быстрее, чем он спохватился. Вон ведь об отце-то своем, как проговорился, благословил, мол, на фронт-то его. Легойда сел за стол, выдвинул один из ящичков, достал, полистал дело Бедаря и, процедив в мгновенно охватившем раздражении: «И откуда ты только свалился на мою голову, чертов праведник? Всю малину мне твой сын испортил!» — зашвырнул это дело на прежнее место. Кажись, подфартило на этот раз Адриану. Отыгрывается за все прежние неудачи против меня. Вздохнул с досадой. «Ну да ладно. Еще посмотрим, кто кого. Ты ушлый, а я еще ушлее». Он даже повеселел от такого придуманного на ходу слова. А мысли почему-то снова вернулись к Кеше, но уже более спокойные. «Нет-нет, правильно я все сделал. Что уважил его просьбу? Правильно. Лучше хлебнуть солдатской доли, чем поганить душу общением с такими, как Пехтин. А общаться наверняка пришлось бы. Ну-ка, начнись-ка, Тавася, с допросами. Сколько грязи бы увидел парень? А у него душа еще чистая. Нет, все правильно я его оберег. И от Адриана с его изощренным садизмом, и от всех этих верующих, чтоб до конца не заморочили голову своими бреднями о Боге. На фронте-то их вряд ли встретишь». Назар встал, одернул гимнастерку и с присущей ему иронией усмехнулся. «Ну-ну, капитан Легойда, выходит, ты со всех сторон обезопасил мужика. Осталось только доказать себе, что отправил его на фронт, а не на курорт». Он уже шагнул было к двери, как вдруг застыл в оцепенении, будто в самое ухо шепнул кто-то: «Как же ты говоришь, что на фронте верующих не встретишь? А про Бедаря забыл? А его медаль за отвагу?» Огляделся в изумлении капитан. Никого. Но голос был, он его слышал, подождал, не повторится ли, и, не дождавшись, грустно покачал головой. «Ой, галлюцинации! Перегрелся, видать, заработался. В отпуск бы надо, а то как бы вслед за Букиным в психушку не загреметь!» И даже вздрогнул от последовавшей, буквально пронизывающей его мысли. «Уж не от того ли это, что я верующих в Бога смешал в одном флаконе с дьяволом в образе Пехтина и праведника назвал неподобающим словом? Домысел, конечно, но лучше бы его не было. Хоть и уверен, что никакого Бога нету, но кто знает». На этом и успокоился. Назар презирал коллег, которых называл «держимордами», но и верующие большой симпатии у него не вызывали.

0: Через час пути по рыхлому, вязкому снегу геологи, обогнув с дровинками очередной перелесок, оказались на пологом берегу затаившейся под толстым слоем льда речки. Здесь Афанасий остановился и, втянув носом воздух, безошибочно определил: «О, и хозяин дома, и уха на плите, значит, ко времени мы, Галюшка».
1: «Это ты о чем?»
0: – удивилась она.
2: «Да заимки, говорю, рукой подать».
0: «А, ну и славно!» – пробормотала она, тщетно озираясь вокруг. Но как ни вглядывалась, не видела еще никакой заимки, ни даже дыма, по которому он, очевидно, выверил ее расположение и даже то, что там варится. Впрочем, она привыкла во всем безоговорочно доверять своему коллеге. Раз он так сказал, значит, так оно и есть. Все же вопросительно посмотрела на него.
2: «Не гляди, не увидишь», — понял он и, преклонив ее к себе за плечи, вытянул руку.
0: «Вон, видишь, где излучина уходит за холм? Дальше речка делает такой полукруг», — описал он рукой дугу.
2: «А где-то вот тут, ближе к нам, должна быть заимка. Если идти напрямки через лес, то получится вдвое короче. Ну что, последнее усилие, и мы у цели?»
1: «Погодь, Афанасий, посмотрю, как там наша красавица».
0: Приоткрыв лицо Анны, Галина озабоченно покачала головой, склонилась поближе и тут же вскинулась в тревоге.
1: «А как долго нам еще идти-то?»
2: «А надо быстрее?»
0: – переспросил он.
1: «Да, слишком трудно, прерывисто она дышит.
2: Ну, если напрямки, то минут 15, ну, от силы полчаса. Это же чаще, по ней трудно пробираться. Можем спуститься к реке, и хоть это будет большой крюк, но там к заимке идет просека, по ней легче».
1: «Нет, идем через лес»,
0: — решительно сказала Галина. «Я очень боюсь за нее». Лавируя между зарослями кустарника, объезжая снежные завалы бурелома, они, как и предположил Афанасий, через четверть часа вышли к большой поляне, на дальнем краю которой приютилась небольшая бревенчатая избушка. «Не дать не взять» — теремок из детской сказки, сходство с которым придавал надстроенный над подклетом столь же крохотный верхний ярус с красными оконцами. Внизу у завалинки стояла длинная лавка с причудливой спинкой. Геологи даже приостановились, пораженные таким искусным строением. Странно было увидеть в этой глуши не обычную избушку-времянку, а настоящее произведение деревянного зодчества. Однако на стук в дверь никто не отозвался, не подтвердив тем самым прогноз геолога на наличие в доме хозяина, жаждущего угостить странников ухой. Хотя сама уха действительно стояла в чугунке на печи сразу у входа из сеней в довольно тесную комнатенку. Судя по размерам, комнатка служила кухней, а за ней была еще одна просторная комнатка с рядом продольных нар вдоль одной стены, топчаном на высоких козлах у другой, да небольшим столиком с парой табуреток посредине. Вот так крохотная внешняя избушка внутри оказалась довольно объемной. Афанасий, оглядевшись, удивленно присвистнул.
2: «Ха, а заимка-то, кажись, артельная. Ну, тем более, помощь нам тут будет, Галя. Среди них всегда найдется хоть один врачеватель».
0: И успокоил ее.
2: «Ну, не знахарь, а именно врачеватель. Давай-ка сюда нашу девчонку. Да пока ты с ней занимаешься, я дам хозяевам знать о себе. Ясно же, что они где-то рядом. Уха вон еще теплая, даже не тронутая».
0: Они осторожно занесли Анну и уложили на топчан у стены.
1: «Слава богу! Дышит красавица!» —
0: ласково приговаривая, искренне радовалась Галина, снимая с нее верхнюю одежду.
1: Ты бы, Афанасий, вышел бы, пока я ее осматривать буду. А потом я тебя кликну». И продолжила хлопотать около своей пациентки. Делала она это так заботливо, что на лице ее спутника отразилась вдруг боль сострадания. Он очень хорошо знал причину этой ее нежности. Дело в том, что Галина Петровна Панина еще до войны потеряла дочь Светлану, которая погибла в авиакатастрофе в Иркутской тайге. На борту того У-2, кроме пилота, было еще два члена топографической экспедиции. Начальник и его помощница, дочь Галины Петровны, 25 лет от роду. Пилот и начальник каким-то чудом уцелели, их нашли в лесу через сутки. И с множественными ушибами и переломами доставили в госпиталь Иркутска. Нашли и Светлану. Но ей помощь уже не понадобилась. Она погибла на месте. Горе утраты было так велико, что врачи едва спасли и саму Панину, страдающую хронической гипертонией. Прошло больше года, прежде чем она узнала, что начальник ее дочери был обвинен в умышленном вредительстве. И поскольку у него уже была похожая судимость, приговорен к 10 годам лагерей. Тогда она начала воистину героическую борьбу за его оправдание. Ведь только сам факт заступничества за осужденного по такой статье мог обернуться ей по меньшей мере сроком. И ведь таки добилась о пересмотре дела. И кто знает, может, это как раз ее письма матери жертвы той катастрофы во все судебные инстанции, вкупе с ходатайством местной власти, имеющей острую нужду в таком специалисте, повлияли на решение апелляционного суда. Как бы там ни было, но после 3 лет отсидки его оправдали. И не только освободили, но и восстановили в должности. Шел тогда уже 2-й год войны. Тогда-то Галина Петровна, врач-педиатр с многолетним стажем, и попросилась в ту самую экспедицию на любую работу. Здесь, среди людей, с которыми ее Светланка не один год делила тягости таежной жизни, Галина Петровна думала найти себе хоть какое-то забвение. Это был шанс убежать от щемящей душу тоски и одиночества. Надо ли говорить, что начальник с превеликой радостью воспринял эту просьбу и немедленно зачислил Галину Петровну в штат. Остается только добавить, что человеком этим был никто иной, как Афанасий Сенцов. И теперь, глядя на то, какой трепетной заботой окружила Галина совершенно незнакомую девушку, память его в бесчетный раз высветила те последние страшные секунды их полета, полные недоумения глаза Светланы от страшной болтанки самолета. Она даже не успела испугаться. Матерный вскрик пилота, удар о верхушки деревьев и все. И, как всегда бывало в такие минуты, памяти шевельнулся внутри, не оставлявший его все эти годы, горький упрек самому себе. Почему, Светлана? Почему не я? Ведь это было бы справедливее. Я-то хоть и не бог весь как, но все же пожил. Да и горевать было некому. Один как перст, кругом один. Эх, судьба индейка, жизнь копейка. Печально вздохнул он. Сколько уж лет прошло, а она все так же безутешна по Светланке. Наверное, кажется ей сейчас, что со своей дочкой нянчится, ну хоть как-то душу отведет. И то ладно. И все же, почему не я? Афанасий вышел из избы, снял с плеча двухстволку, чтобы выстрелом возвестить хозяевам заимки о наличии гостей, но передумал и присел на лавку. Судя по времени, они должны были вернуться с минуты на минуту. Зачем патрон тогда тратить? Прикрыв глаза, он погрузился в воспоминания и не заметил, как на противоположном краю поляны появилась белая лайка. Из состояния задумчивости его вывел уже ее призывный лай к замешкавшемуся в лесу хозяину. И как только хозяин появился, собачка мелкой рысцой побежала к Афанасию.
0: безбоязненно обнюхала его и, видимо, убедившись в мирных намерениях, уселась рядом. Тогда и он, терпеливо переждав процедуру ознакомления, ласково погладил собаку и шагнул навстречу хозяину, неспешно пересекавшему поляну на лыжах. Лицо его, заросшее густой щетиной, с окладистой бородой и пышными усами, в придачу с нахлобученной почти на глаза огромной шапкой, представляло единое целое. Разве что шапка была чуть порыжее. Не то Карабас-Барабас, не то пират, но все равно из сказки. И Афанасий невольно улыбнулся, объединив его образ со сказочным образом всей заимки.
2: «Сенцов», — представился он Карабасу, — «геолог. Тут неподалеку девчонку без сознания подобрали. Так уж извиняйте, что заявились к тебе без предупреждения. А ты лесник?»
0: «Лесник», — подтвердил мужчина. «Биалка Иван Сергеевич».
2: «А чё ж вы её тогда не к людям, на село?»
0: «Да вот побоялись, что не довезём», — схитрил Афанасий. «Совсем плоха она. А заимку вашу я раньше видел, ну и решил, что тут поближе будет».
2: «Ну и правильно решил», — одобрил Биалка. «Сейчас я Светле паёк выдам и пойдём покажешь».
0: «Светла, айда сюда».
2: «Можешь не торопиться, там сейчас моя помощница обследует ее, а как закончит, так и позовет нас».
0: «Ну и так ладно, а сам-то хоть предполагаешь, что с ней стряслось?»
2: Это примерно понимаю. Ты вот что скажи мне, Иван, может ли быть так, чтобы человек попался в стаю волков, а они его не тронули? Да еще аккурат на святке, а?»
0: На моей памяти не было. Но вот от отца как-то слышал. Сказывал, что тогда, мол, все зависит от волчицы, от ее прихоти. Думаю, что так оно и есть».
1: Лесник снял лыжи, смахнул рукавицей налипший снег с полозьев и поставил их под небольшим навесом справа от избы. Туда же к миске позвал и Лайку. Потом вернулся и не спросил, а вроде как развеял свои же сомнения.
2: «Стало быть, это ты там стрелял?» «Я так и прикинул, наших-то охотников в округе сейчас нет, а это прям, гля, война целая».
0: «Так это я не один там стрелял», — пояснил Афанасий.
2: «Там еще милиционеры были, так тоже палили вовсю». «В общем, Сергеич, я тебе расскажу все как есть, а ты уж решай, помогать нам или нет. Давай присядем».
1: Со стороны можно было подумать, что разговаривают двое давно знакомых, столь свободно и непринужденно они обращались друг к другу. Ну да это и не мудрено. В тайге люди безошибочно угадывают во встречном родственную душу. И это был именно тот случай. Сенцов кратко пересказал о случившемся на пустоши и завершил вопросом.
2: «Ну, теперь-то понимаешь, почему мы ее сюда привезли?»
0: «Так чё, не дурак? Сообразил», — кивнул Иван.
2: «Ну и что скажешь?»
0: «Так а что тут говорить? Сколько надо будет, столько и останетесь. Надо-ть для начала выяснить, местная ли девка, нет ли. Если так, то и сгонять за родными, если что. В такой ситуации родной человек лучше так всякого лекарства. С волками-то человек не каждый день нос к носу встречается. Так, скорее всего, это со страху до переживаний у нее. А твоя-то помощница, хоть и врач, но пилюлями много делу не поможешь. В общем, поглядеть бы надо сперва. Может, и сам чем смогу помочь».
2: «Вот-вот, и я так сразу подумал, что лекарствами тут не обойтись. Самого-то не раз то буряты, то якуты спасали. Поэтому и рассчитывал на заимки таежного человека встретить. Таежный человек, он с природой матушкой в ладу, зато она и дает ему мудрости.
1: Природа и мудрость – понятия друг от друга неотделимые».
0: «Вот хорошо ты сказал», – согласился лесник. «Заумно, но хорошо. Правда, один из наших артельных говорит, что, мол, это не природа, а, вишь ты, Господь Бог дает мудрость».
1: «О как! А по мне так оно одно и то же», – кивнул Сенцов.
0: «Только природу я вижу, а Бога нет. В смысле, Бога не вижу. И есть ли он, нет ли, до сих пор для себя решить не могу. Мне другое покоя не дает, Иван. Или кто спугнул волков? Но ведь больше ни одного следа, ни человека, ни зверя. А снег-то свежий, все как на ладони. И я бы уж точно приметил, не впервой пойди, по тайге-то блукаю. Ну так мало ли чё нет следа. Может, они от беркута драпанули. Вот как очнется девка, у нее и спросим. На бабах чё ли гадать будем?
1: Ха, и то правда твоя, согласился Афанасий. И, кивнув на заимку, круто переменил тему.
0: «А скажи-ка, Иван, вот этот теремок – твоя работа?»
1: «Терем-то?» – переспросил Иван и расплылся в доброй улыбке. При этом на его заросшей физиономии блеснули ровные белые зубы.
0: «Нет, это же артель квартирует тут. Так есть среди них чудик один. Тот самый, про которого я только что сказал. О, такой, что хлебом не корми, дай что-нибудь из дерева повырезать. Как чуть, свободная минута, тут же всяко и выкомуривает. Возьмет простое полено, чуть поколдует, глядишь, уже кукла. Умелец, одно слово. В деревне вон, если какую игрушку увидишь у ребенка, так и знай, что это его работа. Что любит детвору, то любит, этого не отнимешь. Так бы и сидел день-деньской над игрушками. Даром, что 5 лет на зоне провел. А вот гляди-ка, не зачерствел мужик. Артельный-то в основном народ пришлый, суровый. От семьи, от детей отбившийся. Так им это даже в диковинку. Ну и подтрунивают над ним, конечно. А я ведь тоже знал одного такого искусника. Столь же по-доброму улыбнулся и Афанасий. И тоже на зоне дело было. «Сидел, значит, Иван?» – оживился лесник. «Впрочем, чё я спрашиваю? У нас, к примеру, на селе нет такой семьи, чтобы никто не сидел. Если не сам, то брат, сват или кум. Главное, сидят-то не за понюшку табаку. Но было бы варьё какое. А то ведь простые люди. Деревня. Для плана, что ли, садят человека. Может быть, объяснишь, Афанасий, а?» Впрочем, за что сидел, как правило, прямо не задавался вопрос. С одной стороны, что спрашивать, если все гребли под одну гребенку? А с другой, вдруг да мужик как раз не из той когорты. Еще обидится. А надо будет, так сам расскажет.
3: Уважаемые радиослушатели, для вас прозвучала очередная часть книги Виталия Полозова «Заря рассветная». Читала ее для вас Елена Висолаускас. До новой встречи, друзья. Продолжение следует.

0: Говорит радио «На пути».
1: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Голос друга», подготовленную в студиях Трансмирового радио.

оживи, чтоб на земле остался. Ты в памяти друзей на долгие года. Чтоб каждый помнил, с кем хоть раз встречался. Твою улыбку, смех твой и глаза. Так проживи, чтоб было очень ясно.

что жизнь свою не тратил ты напрасно, а лишь о близких

0: В течение этого часа на нашей волне вы услышите две 30-минутные передачи «Евангелие и поэзия», а также «Песни неба», изучение книги «Псалтырь».
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Добрый вечер, братья и сестры.
1: Каждого из нас в детстве учили просить прощения. Но научить прощать намного сложнее. Как простить тех, кто нас обманул, предал, причинил боль, принес нам горе? Нередко мы прощаем другим их слова или поступки, но простить того, кто задел нас до самых глубин нашей души, очень трудно, да и порой невозможно. Мы все живем в прощении. Прощением восстанавливаются разрушенные взаимоотношения. Прощением приходит мир в сердце, забываются обиды. От прощения друг друга зависит благополучие в мире, в семье, на работе. От него зависит глубина дружбы и ее крепость. Об этом сегодняшняя передача. И об этом мы помолимся тому, кто нас прощает поминутно. Бог Отец и Сын, Учитель мой и Спаситель мой, да снизойдет на меня благословение Твое, Господь, Дух Святой и Сын Бога моего, Спаситель Иисус Христос, зашедший на Голгофу и распятый на кресте, умерший за грехи мои тяжкие и воскресший, прости меня, помилуй, Боже, ибо я грешник пред Тобою. Я согрешил против Тебя и ныне раскаиваюсь пред Тобою в прахе. Прости меня. Спаситель, дай мне, рабу Твоему, увидеть прощение, прощение Твое и милость Твою надо мною. Войди в мое сердце и дай мне силы исполниться Духом Твоим, верой, надеждой, любовью. Дай сил нести по жизни крест мой, Господи. Прости меня за все. Возьми мою душу и властвуй над разумом моим. Отныне я раб Твой. Прости мне прегрешения мои, мой вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И внимательно послушайте стихотворение под названием «Молитва».
2: Молитва — это крик души. Чем искренней, тем тише. С ней так легко, когда в тиши ее Господь услышит. Она — то самый горький плач, не пред людьми, пред Богом, в надежде, что небесный врач поможет нам во многом. Она — то сладостный гимн сердец, нередко бессловесный, в котором славится Творец нелицемерно, честно. Молитва есть небесный дар, одно из средств немногих, которым все, бедняк и царь, ведут беседу с Богом. Она — оружие труда, она — души блаженства. Через нее везде, всегда приходят к совершенству. Она — глоток живой воды, залог успешной битвы. Она — преграда для беды, постигшим суть молитвы. Но жаль, молитва не для всех убежище от бедствий. Творящий постоянно грех теряет это средство. Как пустоцвет неверных чувств, она тогда бесплодна. Плотская лесть из грешных уст для Бога неугодна. Молитва — зеркало сердец. Через нее известно, кто есть бесстыднейший хитрец, кто простодушно честный. Она — душевный разговор с глаголами отчизны. Она с самим собою спор во имя вечной жизни.
1: Простить, отпустить провинность, освободить от кары и взыскания, примириться с сердцем, при этом не питать вражды за обиду, переложить гнев на милость. Так характеризует понятие прощения Владимир Даль в своем толковом словаре. Простить — это не значит просто примириться, даруя прощение. Человек должен обращаться с прощенным так, как будто он никогда ему ничего плохого не делал. Просят ли у нас прощение или мы прощаем по личной инициативе — это решение. Это решение всегда результат сложной, порой очень трудной внутренней борьбы. Причем исход этой борьбы никогда не известен заранее. Хотим простить, но не получается. «Ломать не строить», — гласит поговорка. И это действительно так. Как легко все нарушить и как трудно поправить. Одно слово, одно действие занимает миг, а последствия тянутся годами, десятилетиями, навсегда разделив стеной тех, кто был близок или не был, но и врагом становиться не собирался, а вот стал. И чаще всего ввергает нас в это состояние наш язык. В послании Иакова в 3 главе мы читаем: пятый и шестой стих. «Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много веществ зажигает. И язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспалением от гиены». Послушайте стихотворение Анны Австрийской. Вот. И просьба есть у меня внимательно слушать стихи. В них витает мысль, что без прощения нет спасения и закрыты небеса. Ну, почти в рифму сказал.
2: «Опять обидела, прости, наговорила слов обидных. Распять себя я на кресте сегодня не смогла, как видно. Опять себя я защищать бросаюсь, как на амбразуру, пытаюсь что-то доказать, и вместо мира бой повсюду. О, что же делать с языком, которым управлять не в силах? Придется, убеждаюсь в том, как лошадям вставлять удила. Я признаюсь, молчать слаба, о кротком духе лишь мечтаю. Как удержать в себе слова и жить, себя не защищая? Как научиться у Христа жизнь проводить в немногословии? Я в этом признаюсь слаба, и вместо мира в сердце горечь. Опять обидела, прости, усвоить не могу уроков. Плохой я, видно, ученик, и не тебе, а мне так плохо. И даже если я права, мне защищать себя не стоит. Пусть все обидные слова Иисуса кровь из сердца смоет. И, может быть, наступит час, Иисус победу мне подарит. Я научусь в ответ молчать и жить, себя не защищая».
1: Да, хорошее стихотворение. Семейные отношения – самые прочные, самые хрупкие. Они выстраиваются годами, а рухнуть могут в одночасье. Ложь и предательство даже в самых малых количествах могут уничтожить счастье навсегда. И только прощение способно спасти его. В Нагорной проповеди Иисус сказал, читаем Евангелие от Матфея в 5 главе, 23 и 24 стих. «Итак, если ты принесешь дар жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Очень трудно простить тех, кто разорвал сердце, кто отнял самое дорогое в нашей жизни. Но ради Бога, ради своего спасения, давайте попробуем принудить свое сердце любить, жалеть и сострадать тем, кто попал под обольщение зла, кто в своем заблуждении встал на путь, ведущий в вечную гибель, у кого силы тьмы украли сердце и душу. Елена Кашкурова в своем стихотворении открыла лекарство от такого зла.
2: А мне опять терпеть, терпеть, терпеть, упреки слушать резкие и ругань, и ничего в ответ сказать не сметь, и защищаться лишь молитвы кругом. А мне опять

0: с тобою рядом долгою дорогой и твердо верить, что в конце пути с тобою вместе встретимся мы с Богом.
1: Это взаимоотношения между людьми. А есть и взаимоотношения между творением и Творцом. Одно из величайших чудес в мире – это прощение грехов. Основным вопросом Евангелия в деле спасения является вопрос греха. Христос пришел на эту землю и умер на Голгофском кресте для того, чтобы сделать возможным ваше и наше прощение. Ваше и наше прощение, дорогие друзья. Без этого мы были бы обречены на вечную гибель. Поэтому самое великое и важное благословение, которое человек может пережить, быть прощенным. Псалмопевец Давид восклицает в 31-м псалме: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Христианство тем и отличается от всех других религий и учений, что оно гарантирует, я подчеркиваю, гарантирует полное и абсолютное прощение всех грехов через пролитую кровь Иисуса Христа. «День прощения» назвала свое стихотворение Нелли Логовская.
0: «В последний раз мир созерцал Христа, висящего на древе, когда Он в муках умирал для величайшего посева. Миров причина, Он висел, да, на всеобщем обозренье, за род людской, томясь, скорбел, за всех, отвергнувших спасенье. Крест возвышался над толпой, над миром, спящим, равнодушным, как слепоте укор живой, всем злобным, черствым, непослушным, не принявшим ту благодать, что души лечит, воскрешает, что в совершенстве может дать поток живой воды из рая. Уродство страшное сердец, умноженное на гордыню, взяло опасный перевес над состраданием к Божью Сыну. Себя, увы, мир запятнал, казнив невинного Мессию. Он гласу совести не внял и дьяволу подставил выю. Весь мир сознательно отверг все секты, партии и кланы Спасителя, дав ему раны, впав в роковой и тяжкий грех. Израильтяне, также Рим, язычники и все евреи, весь лживый Иерусалим, цвет ядовитый суховея. Он нежность, доброту убил и предпочел Христу Вараву. Любовь же к древу пригвоздил, одев в терновника бесславье. Ничем не смыть мирской позор. Он сделал сам трагичный выбор. Увы, не снята до сих пор с него удушливая глыба. На всех на нас лежит вина в огромном страшном преступлении, и каждый грешник виноват. Но есть один, кто даст спасенье, омоет, убелит, как снег, всю черноту, весь грех ужасный. Один лишь Он прощает всех и светит смертным солнцем ясным. Распятый на кресте Христос, кто посетил сей мир любовью, кто злодеяния вознес, чтоб на землю рухнули оковы, благодарение Ему, благословенно Его имя. Он рассекает ночь и тьму, и грешных делает своими. Грядет Он

0: снова в облаках, на правый суд, разящий молот, повергнет нечестивых в прах, да, обличительным глаголом. Но день прощения еще, день благодатный, светлый, чудный, нам, к счастью, продлевает Бог всем своим детям, падшим блудным.
1: Самый длинный день, день прощения в истории человечества, от Голгофского креста и аж до второго пришествия Иисуса Христа. В молитве «Отче наш» Господь не упустил эту важную истину. Он напоминает нам о необходимости просить прощения. Первая просьба о насущном хлебе, а вторая о прощении грехов. Эта молитва Господа дана не грешнику, а чаду Божьему, который сроднился с Отцом Небесным верой, верой в Сына Его, Иисуса Христа. Одно мы должны не забывать, что весь мир лежит во зле, весь мир виновен перед Богом, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Так писал апостол Павел в послании к Римлянам в 3 главе, 23 стихе. Но Бог любит каждого человека, и у него нет различия и лицеприятия. Любой человек может получить Божье прощение, но только не по своим заслугам, а благодаря смерти Иисуса Христа. Послушайте стихотворение «Любовь бледных».
0: Если ты не грешил, не гордись. Если ты не обидел другого, за обидчика Богу молись, учит этому Божие Слово. Не гордись, что падение зло на дороге земной не коснулось, что тебе, как немногим, везло, и фортуна лицом повернулась. Не гордись, это сделал Господь. Он давал тебе разум и силу, Он хранил, вразумлял, Он помог, знал и знает, что будет и было. Обстоятельства складывал так, что тебе обернулись во благо. Жизнь так часто сгущала свой мрак, но твоя ли спасала отвага? Нет, судьба же твоя от него. Он тебя шлифовал, как горшечник. Разве ты в той борьбе изнемог? Разве бросил надежду на вечность? Оттого никого не суди. Поддержи оступившихся, грешных. Их к Голгофе, кресту поведи. И прощать научи безутешных.
1: В Евангелиях Христос привел одну изумительную притчу о прощении. Побудил Спасителя заданный вопрос Петру, читаемый в Евангелии от Матфея в 18 главе.

0: Тогда Петр приступил к нему, к Иисусу, и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившего против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Это 490 раз. Однако и это не предел. Прообразно Христос говорит, что прощать нужно всегда. И дальше Иисус продолжает рассказ о царе, который решил рассчитаться со своими рабами. Я думаю, что вы все читали эту историю, закончившую так печально. Что хотел Христос сказать этой притчей? Он показал, какой большой долг был прощен каждому из нас по сравнению с тем долгом, который нам должен наш брат. Поэтому, когда мы молим Господа, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, то этим доказываем, что мы прощены, поскольку готовы простить провинившегося против нас. И послушайте стихотворение из сборника «Вечность».
1: Умей прощать. Умей прощать. Молись за обижающих. Зло побеждай святым лучом добра. Иди без колебания в стан прощающих, пока горит голгофская заря. Учись прощать, когда душа обижена, и сердце словно чаша горьких слез, и кажется, что доброта вся выжжена. Ты вспомни, как прощал людей Христос. Умей прощать. Прощение — это сила, а месть — бессилие признак роковой. И камни непрощения в могилу, мой друг и брат, не уноси с собой. Учись прощать естественно, как дышишь, как воду пьешь и ешь насущный хлеб. Ведь Бог тогда твои молитвы слышит, когда в тебе горит прощение свет. Умей прощать. Прощать не только словом, но всей душой, всей сущностью своей. Прощение рождается любовью в бореньях молитвенных ночей. Учись прощать. В прощении радость скрыта. Великодушье лечит, как бальзам. Кровь на кресте за всех была пролита. Умей прощать, чтоб ты прощен был сам.
0: Да. Хорошее стихотворение. Большое значение придает Господь необходимости прощения с нашей стороны. Вот как говорит Святое Писание в Евангелии от Матфея в 6 главе.

0: Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Мой друг, это весьма серьезное предупреждение. Если мы не готовы простить, то мы не имеем права просить себе прощения у Бога, так как нет ничего более драгоценного для Бога и ненавидимого для дьявола, как наша готовность прощать, а не таить в сердце горечь, обиду, злобу, месть, ненависть, недружелюбие. Послушайте стихотворение Юрия Каминского под названием «Старуха». Послушайте его внимательно.
1: Я помню дом, ободранный, как липка. Над домом, средь мерцающих миров, безумная, беззубая улыбка луны, ослепшей от прожекторов. Еще войны гуляло где-то эхо, гремя громам небесным не впопад. И мне казалось, что совсем не к спеху прощать врагов, меня толкавших в ад. Но я услышал рядом, как старуха, вся из чугунных вдовьих желваков, у Господа невидящего глухо вымаливала милость для врагов. Великий Боже, совершилась битва кошмарнее, чем Каиновы сны. Дай силы мне молиться, чтоб молитва была как продолжение весны. Дай силы не тянуть врагов на плаху, мир ненавистью собственной круша. Дай силы умолиться мне до праха, чтоб до прощения поднялась душа. Чтоб павшие у Волжской переправы в тебе воскресли 5 моих сынов. Старуха, как никто, имела право прощать врагов.
0: Дорогие друзья, наш Бог многомилостив и готов простить тебя, если ты еще во грехах, по голосу твоего раскаяния. Как некогда Христос сказал парализованному, так Он скажет и тебе. Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. Евангелие от Матфея, 9 глава, 2 стих. Да поможет Господь тебе это сделать сейчас. И пока мы молимся, подумайте об этом. Отче наш, сущий на небесах,
1: да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
0: До свидания. До следующих встреч.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой мы изучаем книгу «Псалтырь» вместе с Дмитрием Гусевым.
1: Мы продолжаем с вами разговаривать о псалмах, и сегодня 52-й псалом. Давайте стоя выслушаем Слово Божие. Начальнику хора на духовом орудии. Учение Давида. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся, делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, сегодня у нас проповедь называется, очень хорошо называется, я думаю, сейчас все будет работать. Надеюсь, что ко мне уже эта штуковина привыкла, и она будет меня слушаться. Называется «Ум сердца». Ум сердца. У кого сейчас когнитивный диссонанс наступил, ну, кто знает это слово, у того и наступил. Что такое ум сердца? Но поговорим немножечко, а потом придем к тому, почему называется так проповедь «Ум сердца». Итак, первое, что хотелось бы показать вам, такой замечательный вот фейс. Такое прекрасное изображение. Всем нравится этот человек. Этот псалом про безумного. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Но вы знаете, что здесь безумец не обозначает человек глупый, не имеющий высшего или хотя бы среднетехнического образования. Безумец может быть весьма образованным человеком. Более того, безумец может быть даже социально полезным человеком. Может быть человеком, который едет в Африку, чтобы копать скважины и давать воду детям, или едет на Чукотку, чтобы привезти туда гуманитарную помощь, витамины, фрукты, или, может быть, отдает часть своей зарплаты в какой-нибудь современный фонд мира, как раньше был в Советском Союзе фонд мира, деньги из него шли на вооружение. Это не секрет, да. Но этот человек безумец, потому что он не обращает внимания на личность и могущество и власть Бога. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. То есть этот человек, более того, этот человек может говорить, что Бог есть своими устами, а что написано в псалме? Он сказал в сердце своем: нет Бога. Это распространено, особенно если религия является доминирующей в какой-нибудь культуре, стране или обществе, и люди говорят: да, да, Всевышний Бог, все понятно. И потом, когда касается дела до конкретного выбора, честность с деньгами или любовь к ближнему, или что-то еще сделать такое, что чего-то стоит человеку, он в сердце говорит: нет Бога. И Библия говорит, что он безумен. Данный текст передает идею сознательного нежелания признавать истину. То есть человек специально говорит: ну, Бог не видит. Как я уже приводил пример, что если человеку нельзя есть свинину, а он в армии служит, в армии, особенно первое время, все голодные, и его ведут в столовку, а там, как всегда, перловка и свинина, кусок такой сала с торчащими еще волосами из нее, но это большое лакомство, и он говорит: ну, Всевышний под крышей не видит. Жрать-то хочется. Но на самом деле не только такие грубые примеры. Человек может говорить, что в сердце своем, что Бога нет, в таких тонких моментах, что чуть-чуть я сделаю неправильно. Об этом мы говорили прошлые разы. Итак, этот человек сознательно, разумно отказывается от источника мудрости, от ума, от познания Бога. Он безумец. Бог его видит таким. Мы можем видеть его совершенно презентабельным, а Бог его видит таким. Но вопрос, зачем человеку отказываться от Бога? Самая главная причина, чтобы получить больше свободы. Что сказал искуситель Еве? Он говорит, вы будете как боги, вы сами будете распоряжаться жизнью, вы сами будете разбираться, что добро, что зло, вы сами придумаете себе заповеди и сами будете их исполнять, никакой Бог вам не нужен. Знаете, раньше было интересное время, с компьютером можно было работать много времени, не глядя в экран. Что компьютеры были старые, слабые, и работа с компьютером заключалась в том, что ты снял крышку, там, заменил какую-нибудь планку, там, шлейф поменял, ну, там, диск неправильно подключил, и все-все, включил, вроде работает, не нравится, опять разобрал компьютер, собрал, и там были такие штучки, можно было переключить маленькие переключатели, про которые никто не знал, обычный пользователь. И компьютер начинает работать быстрее. Он старый, он медленный. Но ты переключил, он начинает работать быстрее. Только за эту быстроту ты платишь вот такими штуками. Кто понимает, да, что это такое? Нет? А это здесь около 20 окон, которые сообщают об ошибках. То есть ты разогнал компьютер, получил больше свободы, все летает. И потом раз-раз, и все и прилетело. Вот в таком состоянии. И последнее окно здесь называется «Too many errors», то есть слишком много ошибок. Пожалуйста, выключите компьютер совсем. Вам здесь делать нечего. То есть человек, получая некоторую свободу, он теряет, в принципе, саму возможность работать с этой системой. И точно так же человек, который говорит в сердце своем, что Бога нет, он получает какую-то свободу, но теряет саму жизнь. Простой пример, который недавно у нас в общении звучал, что сирота получил после детского дома квартиру. Вообще, у нас были друзья хорошие, там сирота он был, он женился, уже у него были дети, а квартиру ему не давали. Это было сложно, сирот просто пробрасывали. А тут получил сирота квартиру, и знаете, о чем он мечтал? Когда пройдет эти годы, чтобы можно было квартиру эту продать. Продал квартиру, прогулял деньги просто бездарно и сидит в тюрьме сейчас. И это свобода, которую он хотел. Ему не нравились эти запреты. Почему я не могу продать эту квартиру? Я хочу быть великим бизнесменом. Ну, продал квартиру там за миллион, там, с копейками. Вот все, он великим бизнесменом себя чувствует. Купил машину, купил там то, купил все. Никакого бизнеса, весь его бизнес теперь за решеткой. Человек, получая чуть-чуть больше свободы, чем может с ней справиться, он получает огромное количество ошибок в своей жизни. Апостол Павел, кстати, цитирует этот псалом в послании к римлянам. Римлянам 3 глава, с 10 стиха написано так. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб. Вы чувствуете, Павел уже переходит с этого псалма уже на другие тексты Ветхого Завета. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. И пишется здесь в нашем псалме, что, глядя с небес, Бог смотрит на сынов человеческих и не видит ни одного, кто сам бы обладал мудростью. Никто не ищет Бога. Бог смотрит, ищет, а люди не ищут Его. Они безумны. Безумные. Мы можем посмотреть обратно слайды, да, чтобы было проще нам работать. Получается, Бог видит вот это постоянно. Постоянно. А люди видят вот это в своей жизни. Постоянно. И говорят, а где ваш Бог? Ну или мы сами делаем какие-то глупые вещи и говорим, а почему Бог то-то, то-то? Есть, конечно, как в книге Иова, когда он ничего плохого не сделал, но часто и мы делаем какие-то свои сложные, непонятные штуки, как бы в сердце говорят, нет Бога, и потом пожинаем кучу-кучу ошибок. Но написано, что начало мудрости, откуда берется ум у человека? Страх Господень. Кстати, где написано, что начало мудрости – страх Господень? Давайте посмотрим эти отрывки. Притчи, нет, Псалтырь 110.10. Псалом 110.10. Псалом 110.10. Это притча 1.7 вы нам показываете. Спасибо. А это логотип нашей церкви. Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. А вот теперь притча 1.7. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. И притчи 9.10. Как думаете, что тут написано? Начало. Дима, спасибо. Дима, богослов наш ты. Начало мудрости – страх Господень. И познание святого – разум. Если Бог что-то говорит трижды, это важно. Это надо запомнить. Это уже не просто комментарии к другим текстам. Это основной текст. Один из основных текстов Библии. Но если бы не работа Святого Духа, никто не искал бы Бога. Бог смотрит, люди не ищут Бога, и у них глупость, у них ошибки. Знаете, у людей есть чуть-чуть другое мнение насчет этого. Примерно 300 лет назад люди объявили, что они начали умнеть. Во времена... Скажем так, когда у нас в России был первопечатник Федоров, а за рубежом был To be or not to be, помните, да, такого человека? Кто написал? Некрасов или Тургенев? Шекспир. Примерно в те времена начала закрадываться у людей мысль, а что если мы умные? И они стали пытаться менять мышление. В средние века не были темными веками, просто логика соседствовала с верой. Люди спокойно мирили веру с наукой и с рационализмом. И они жили вот так вот в двойном как бы мире. Видели то, что они могут делать, и видели руку Божью. А примерно 300 лет назад сказали, какая рука Божья? О чем ты говоришь? Не сделаешь, не вырастет, не пойдешь, ничего не будет. И люди провозгласили власть разума. Власть логики в ущерб традициям, морали и религии. Это шло долго, это шло не быстро. Конечно, в это время, когда люди отвергли власть веры над собой, у них поперли, простите меня за такое слово, но так и было, пошли научные открытия. Были заложены фундаменты там, физики современной, химии, астрономии, основных всех наук, математики и так далее. Хотя там были еще в античности, то есть в Древней Греции были что-то такие науки. Но тут люди как бы почувствовали, о, отказавшись от религии, мы пошли немножко вверх с науками. Но надо помнить, первые ученые, которые заложили этот фундамент, они были глубоко верующими. И один из ученых говорил, что если бы не было церкви, не было бы Библии, не было бы священников, один мой палец убедил бы меня в существовании Бога. Рассматривание то, что ты видишь, творение Божие. И он поклонялся Господу, занимаясь наукой. Но люди сказали, вы знаете, что самый главный инструмент познания – это сомнение. Сейчас сложную вещь я говорю, попробуйте меня понять, и это очень сложно, но это очень сильно влияет на нас. Люди сказали такую вещь, сказали, познание должно руководствоваться сомнением. Как это выглядит очень просто в современном мире? Человек говорит, не потрогаю, не поверю. Первым таким гуманистом кто был из апостолов, помните? Фома, да. Фома, это мы будем сейчас неделя до Пасхи, да, сегодня вербное воскресенье, въезд Иисуса в Иерусалим. Там они могли Иисуса потрогать, а потом неделя после Пасхи, и Фома говорит, не потрогаю, не поверю. По сути, он поставил в основание познания сомнение. Говорит, все, что я вижу, все, что я знаю, во всем попробую посомневаться. И что выдержит мои сомнения, то существует. Что не выдерживает моих сомнений, не существует. И люди говорят теперь, что основной способ познания – это увидеть, потрогать, проэкспериментировать. Однако эти люди почему-то ценят любовь, отличают добро от зла. Они такие рациональные, но если их спросишь, вот если, скажем, тонет два человека, а у тебя только возможность спасти одного, взрослый и ребенок, кого ты спасешь? Они говорят, ребенка? Подожди, это не рационально. Если спасти ребенка ценой жизни взрослого, ребенку сложнее выжить. А если спасти взрослого, он нарожает еще детей, также рационально. И человек этот рациональный говорит, подожди. То есть человек говорит, нам Бог не нужен, нам мораль не нужна, нам эти сказки про веру не нужны, а сам руководствуется моралью и тем, что дал Бог через веру. Надеюсь, что я не очень вас запутал. Ну или очень простая вещь. Девушка делает ей предложение. И она говорит, ты знаешь, молодой человек, что основной метод познания – это сомнение. Поэтому я постараюсь полностью посомневаться в тебе. По всем пунктам, по всем программам. Как вы думаете, скоро выйдет эта девушка замуж? Ну, кто-то даже пророчествует, что вообще не выйдет. Но когда люди получили в руки вот этот критический метод познания, отвергая веру. В Библии написано, мы верою познаем некоторые вещи. Люди сказали, верой мы ничего не познаем, только опытом. И тогда возникла такая идея, что и Бога можно познать только опытом. Все знают, да, откуда эта картина взята, что здесь переделано? Известная фреска, да, Микеланджело, где Бог сотворяет Адама и протягивает ему вот эту руку. А здесь как бы Адам говорит, подожди. И увеличительным стеклом Бога начинает изучать. Люди начали изучать Бога и сказали, мы теперь сами, без Бога. Они сказали, человечество может быть совершеннолетним. Мы теперь в Боге не нуждаемся. Мы теперь так не боимся природу, как язычники раньше боялись. Нам все нормально, мы даже паровой двигатель изобрели. И люди говорили, вот теперь, отвергнув Бога, они говорили это в 18-19 веке, отвергнув Бога, мы стали свободными. Мы стали раскрепощенными. Мы скоро установим мир по всей земле. Победим все предрассудки, болезни, всех привьем от оспы, от чумы. И все будет хорошо. И люди прям шли так к этому силой своего разума. И пришли к чему в 20 веке, кто знает. Первая мировая война. И потом Вторая мировая война. Это все... куда привело человечество их вот это желание опираться только на свой разум. Потому что тот, кто сказал «нет Бога», в сердце своем сказал, он безумец, даже если у него точнейшие приборы, и он понимает атомный состав там каких-нибудь веществ, и может укротить электричество или построить плотину, или там, полететь в космос. Он безумец. Сегодня люди думают, что если наука доказала, это объективно. А если вера говорит или Библия говорит, это детские сказки. На самом деле познание не только происходит через науку, но и через веру. Написано в Библии, мы верою познаем. А тот, который верою не познает, он безумец. Конечно, прогресс подарил нам посудомоечные машины и полеты в космос, но как-то... не сильно прибавил нам мудрости. Это то, что есть. Итак, люди сами не могут избавить себя от безумия, они не ищут Бога. И человечество со всеми его институтами, со всеми его науками, со всей социологией, со всей политикой, медициной не может избавить человека от безумия. Человек находится в безумии, он не ищет Бога. И очень интересно заканчивается этот псалом. Он такой как бы обрывочный. И в конце говорит, кто даст Сиона что? Спасение Израилю. Этот псалом в конце концов на фоне вот этого безумия человеческого говорит, Бог, пожалуйста, пришли нам кого-то, кто даст нам спасение. Этот псалом зовет Мессию. Слово «Мессия» обозначает помазанник, то есть тот царь, который приходит от Бога и наводит порядок на всей планете, когда прекращаются войны, прекращается безумие. Посмотрите, пожалуйста, вместе с нами вот на экране Исаия 2.4. Сейчас будет этот отрывок. Исаия 2.4. Я читаю его слово «и». «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет меча народ на народ, и не будут более учиться воевать». Это случится не от того, что у людей наука или социология, или политика, или еще что-либо. Это случится от того, что придет Мессия. Приходит человек от Бога, и вот такое начнется. Перекуют мечи на орала. Можно вернуть слайды? Я ими воспользуюсь. И все люди ожидают этого, когда, наконец, будет порядок. Да, и когда, наконец, будет мой слайд. Окей. Хорошо. Это знаменитый памятник, он стоит в Третьяковской галерее и возле здания ООН в Нью-Йорке. Вы понимаете, что все лучшее собрано в нашей стране и еще где-нибудь. Вот. Человек при помощи молота делает из меча, ну, что-то похожее на серп, то есть, чтобы жать пшеницу для мирного труда. Для мирного труда. И это воплощение мечты человеческой. ООН был создан, Организация Объединенных Наций была создана для того, чтобы перековать мечи на орала. Но с тех пор только мы и делаем, вся наша земля, что воюем. Войны идут, не прекращаясь. Только Мессия, только тот человек от Господа может подарить нам мир. Иисус Христос – это тот самый Мессия. Он подарил нам мир с Богом, мир в наше сердце. И Он дает нам действительно искать Бога. Поменял нас так, что прекратилось наше безумие. Иисус умер и воскрес, чтобы вернуть нас в состояние нормальное, чтобы иметь мудрость, чтобы жить, чтобы вернуть нас как бы из плена, как Моисей когда-то вывел из плена народ израильский. Будет еще пришествие Мессии, мы знаем. Тот же самый Мессия придет теперь, чтобы забрать тех, кто ждет его в вечную радость. Как в 7 стихе опять же написано: «Тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль, а тот, кто не принял Христа, будет посрамлен». Здесь написано 6 стих: «Там убоятся они страха, где нет страха». Люди не ожидают, что будет возмездие за их грехи. Они не ожидают, что вот так просто, отвергая Иисуса, ну, можно куда-то непонятное место попасть навеки в абсолютный страх. Написано: «Ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя». Вы знаете, что в древнем Израиле, не знаю, может быть, сейчас тоже где-то эта традиция есть, людей хоронили в пещере, потом приходили примерно через полгода, я не специалист, могу ошибиться, и через полгода от человека оставались кости, и брали вот такой ящик небольшой, и эти кости аккуратно складывали в ящик и закрывали. Таким образом, как бы кости человека, останки ждали воскресения мертвых. Здесь написано, что эти люди, которые отвергают Бога, которые отвергают Мессию, Бог рассыплет их кости. У них не будет жизни, в полном смысле жизни вечной. Такой образ: Бог рассыплет их кости, лишит их жизни вечной. Итак, вопрос мудрости откроется до конца тогда, когда придет Мессия второй раз. И тогда будет понятно, кто был реально умный, а кто был безумный. Итак, в чем мудрость? Три простых вещи, друзья. Не ждем сейчас каких-то прорывов от Господа. Это простые вещи, которые мы все знаем, которые делают нас мудрыми. Первое. Мудрость в страхе Божьем. Признавать сердцем своим, что Бог есть. Признавать всегда сердцем своим, что Бог есть. Всегда, когда ты делаешь выбор, признавать, что Бог есть самим своим выбором. Вторая, в чем мудрость? В поклонении Богу, в том, чтобы любить Бога, в том, чтобы доверять Ему, чтобы жить для Него. В поклонении. То есть поклонение происходит не только на собрании. Всегда, когда ты что-то делаешь ради Господа, ты поклоняешься Ему. И третье, в поисках Бога. В поисках Бога. Но это очень просто понять. Если муж приходит домой и не смотрит на жену, а сразу в холодильник, она думает, ну, наверное, он меня любит, раз ценит мою еду. Нет. Искать Бога значит искать Его самого, а не только то, что Он дает. Искать любви к Богу, искать общение с Ним. Итак, три простых вещи. Страх Божий, поклонение Богу и поиски Бога делают нас из безумных мудрыми, благодаря жертве Христа. Слава Богу, давайте помолимся, попросим Бога о мудрости.

0: Дорогие друзья, приглашаем вас на очередной час вещания «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная программа «События через призму Священного Писания». Эту передачу проведет для вас Александр Осадчий. После нее слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный», затем библейский урок для детей, и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Благодать вам».
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова.
2: И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Иоанна 4 глава, стих 16. Так как Бог представляет из себя любовь, Он это чувство передал творению. Кто любит? Люди. Животные. Любят птицы. Любовь человеческая имеет много форм. И самое главное, она не такая, как у другого творения. Она особенная. Ведь в ней участвуют, в этой любви, в этих отношениях, разумные создания. Люди. Природа в этом плане отличается. Там любовь другая. Она больше основана на инстинктах. Но никто из животных и птиц тоже не прочь прижаться друг к другу. Потереться друг от друга. Это у них место обнимания. Любовь – это то, что объединяет все Божье творение. Ведь если бы не было любви, тогда бы не было вообще земли, тогда бы не было человека. Тогда бы после преступления Адама не было бы решения главной проблемы человечества. Но Бог явил свою любовь во Иисусе Христе Господе нашим, чтобы мы познали эту любовь и уверовали в Него. Ведь сам Бог есть любовь. Велик наш Творец, который объял своей любовью всю землю и, самое главное, продемонстрировал ее во Христе Иисусе. Небезызвестный деятель Билл Гейтс сделал заявление, что в ближайшем будущем в мире появятся новые вакцины в форме пластыря, которые станут заменой иглам. Цитата. «Новые вакцины будут в форме пластырей, а не игл, и будут эффективны в течение более длительного времени. Это будет вакцина таких болезней, как ВИЧ, малярия и туберкулез». О чем говорит этот человек? Он говорит о том, что эра игл уходит в прошлое. Вместо них будут пластыри. Сколько людей боятся делать прививки? Много. Если мы возьмем, что было раньше, это было больно. Сейчас уже детям делать не так больно, но сам факт, что игла есть игла, она вводится под кожу. А вот пластырь, казалось бы, это совсем другое, это безболезненно. Становится интереснее. Во время пандемии короны многие христиане полагали, что прививка и есть то самое начертание зверя из Откровения, 13 глава, стих 16. Но прививка и начертание все-таки понятия разные. Это не одно и то же. А вот пластырь – это уже другое. Ведь под этим словом и самим пластырем может крыться что угодно. Знаменитый Каринский канал в Греции, соединяющий Саронический залив Эгейского и Каринский залив Ионического морей. В год через канал проходит 15 тысяч судов. Эту фотографию вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Когда Иисус Христос говорит о том, что нужно входить тесными вратами, Он добавляет: «Широки врата, и широк путь, ведущий в погибель, и многие идут им». Матфея 7 глава, стих 13. Действительно, широким путем идти намного легче, чем узким. На этом канале, на Каринском канале, большинство современных кораблей не могут проходить. Они слишком большие и широкие для этого. но некоторые суда все-таки там проходят до сих пор. Кто такие некоторые, проецируя их на слова Христа? Это те, кто последовал за Иисусом. Следование за Иисусом – дело не каждого. Это дело нелегкое, а трудное. Узкий путь, много препятствий, много противников и недоброжелателей. Но если путь широкий и мирской, он приведет в погибель, а путь узкий за Иисусом приведет к жизни вечной. Слава Иисусу Христу, открывшему узкий путь и узкие врата, ведущие к вечному блаженству присутствия Господа, согласно Откровению, 22 глава, с 1 по 5 стих. В письме Евреям, 6 главе, с 11 по 12 стих, мы читаем следующее. «Однако мы хотим, чтобы каждый из вас проявлял такую же прилежность до конца ради исполнения вашей надежды. Мы хотим, чтобы вы не ленились, а подражали тем, кто своей верой и терпением наследует обещанное». Проявлять прилежность в следовании до конца за Богом способен только подлинно верующий человек. Но здесь стоит вопрос, а что с нашей ленью? Лень – это то, что мы можем ощутить в каждом из нас. Она есть у каждого человека. Другое дело, как человек с ней обходится. Один человек делает так, чтобы лень властвовала над ним, другой с ней борется. Кто мы, христиане, боремся ли мы с нашей ленью? Ведь именно она, лень, одна составляющая из того, что мешает идти прямым путем веры. Один человек на громадной площади на снегу изобразил паука. Зачем он изобразил? Кого-то хотел этим покорить, может быть. Может что-то показать, свои способности. Мы не знаем, мы видим, что он вложил в это много труда. Он не ленился. Нам не нужно подражать именно этому примеру. У нас есть примеры другие, они находятся в Библии. Евреям 11 глава, там герои веры. Как нам, по примеру героев веры, избежать той самой духовной лени, дойти с верой до конца и наследовать обещанное? Всегда выделяйте время для Бога, упражняйтесь в молитве, изучайте Библию, даже когда это неохота. И всегда знайте, что когда Бог на первом месте, все остальное окажется само по себе, на своих местах. Лени нет, да поиску Царства Божьего и Его праведности каждый день жизни, как сказано об этом. Радостная весть от Матфея, 6 глава, стих 33. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Хранимые Богом. Псалом 120, 5 стих. Господь – хранитель твой. Мой внучок помахал на прощание ладошкой, но потом вернулся и спросил: «Бабушка, а почему ты стоишь на крыльце и смотришь, как мы уезжаем?» Я улыбнулась. Он был совсем маленький, поэтому его вопрос показался мне милым. Однако, видя недоумение малыша, я постаралась дать хороший ответ. «Ну, это вежливость», — сказала я. «Вы мои гости, и я смотрю, как вы уезжаете, чтобы показать, что я была вам рада». Он задумался над ответом, но все еще выглядел озадаченным. Тогда я сказала ему: «Я смотрю, потому что я вас люблю. Когда я вижу, как ваша машина отъезжает, я знаю, что у вас все хорошо, вы отправляетесь домой». Он улыбнулся и обнял меня. Теперь он все понял. Детское понимание моего внука напомнило мне о том, что должны помнить все мы. Наш Небесный Отец постоянно присматривает за нами, Его дорогими детьми. Как сказано в Псалме: «Господь – хранитель твой, Господь – сень твоя по правую руку твою». Каким подкреплением были эти слова для израильских паломников, восходящих по опасным дорогам на поклонение в Иерусалим? «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь». Когда мы, взбираясь по жизненной дороге, встретимся с духовными опасностями, Господь будет охранять выхождение наше и вхождение наше. Почему? Потому что Он любит нас. Когда? Отныне и вовек. На какую гору вы сегодня поднимаетесь? Как вы можете ободриться, зная, что Бог хранит вас? Любящий Отец, спасибо, что когда мы идем по дороге жизни, Ты смотришь на нас и хранишь в безопасности.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, прозвучит библейский урок. После этого слушайте получасовую передачу «Благодать вам».
1: Всем привет, мои маленькие друзья! Вы, конечно, помните, как меня зовут, и я уверен, что вам не нужно расшифровывать мое имя. Но посмотрите, сколько у меня еще есть друзей, и они не знают, как расшифровывается оно. Давайте мы сделаем это для них. Давайте вместе. Живи, развивайся, фантазируй, изучай книгу. Мы решили устроить чаепитие, но вот чего-то не хватает. Точно! Не хватает же торта! А давайте мы его вместе с вами приготовим. Где же моя кулинарная книга? Вот же она! Смотрите, какая интересная история. Однажды, в 1956 году, на киевской кондитерской фабрике впервые сделали киевский торт. И есть легенда о том, как он был придуман. Однажды кондитеры забыли убрать в холодильник взбитые яичные белки, а утром, посмотрев на засохшие коржи, решили сделать из этого торт. Получилось удивительно вкусное безе с орешками и шоколадным кремом. Как же вкусно! А давайте мы тоже попробуем сделать свой киевский торт. Для нашего торта нам понадобится мука, сахар, молоко и яйца. Итак, давайте вначале добавим, немножко сахара. Сахар делается таким вкусным, таким сладким. Так, вот, насыпали. Много не нужно. Нам понадобится мука. Дальше мы добавим молоко. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. И добавляем яйца. Ой-ой-ой, ребята, посмотрите, яйцо испорчено, что же нам делать с нашим тортом? Такие хорошие ингредиенты, и все испортилось. Как, что нам теперь делать? Как мы будем теперь пить чай? А ведь так же и в жизни, так много сладких и вкусных событий, а какой-то грех может все это испортить. Поэтому будьте внимательны, и вы ведите себя хорошо, чтобы никакой грех не мог испортить нам жизнь. Но все-таки, с чем мы будем пить чай? Весь наш торт испорчен.
2: Привет, Жираф!
1: Привет, Полинка!
2: Ты чего плачешь?
1: Представляешь, Полинка, у меня не получилось испечь тортик.
2: Смотри, какой я тебе принесла тортик.
1: Это мне? Спасибо, Полинка. Иди сюда.
3: Добрый вечер, дорогие девочки, мальчики, ребята. Сегодня мы с вами снова заглянем в Библию и посмотрим еще одну историю. История, которую мы сегодня будем с вами рассказывать, записана в самой первой книге Библии. Какая-то книга? Книга Бытия. Совершенно верно. Господь посмотрел на землю и сотворил Адама и Еву. И эти два человека жили в Эдемском саду. В то время, когда они жили, не было греха, не было непослушания, все было хорошо. И однажды, когда Ева прогуливалась по Эдемскому саду, каким-то образом там оказался змей, враг души человека. И он спросил у Евы: а понял ли Бог вам сказал не есть от всякого дерева? Ева начала говорить, объяснять, что нет, только древо жизни, познание добра и зла. И тогда этот враг говорит: неправду Бог сказал. Если вы вкусите от этого плода, от древа, то будете знать, что такое добро и зло, потому что зла не было. И Ева из любопытства протянула руку и кусила этот плод. Потом Адам подошел, и ему она дала этот плод. И когда они вкусили этот плод, они оба стали на один столостыми. И Господь пришел, как раньше, чтобы иметь с ними встречу, но они уже спрятались, потому что было стыдно. Они сорвали листья деревьев, сделали себе одежды, но это не спрятало их непослушание. Дорогие ребята, что мы можем сказать и для себя взять какой урок из этой библейской истории? Непослушание, или, можно так сказать, грех, он разделяет человека с Богом. Это неприятно в глазах Бога. И также это неприятно, если мы непослушны или как-то ведем себя неправильно с родителями, с другими ребятами. Господь хочет, чтобы мы были послушны, особенно Его Слову. Я хочу вам рассказать еще одну интересную историю. Она записана в одной из книжек. Вот. Как выглядит грех? Что он с собой показывает? Вот представьте, что ты на улице в очень жаркий летний день. Протягиваешь руку за стаканом холодной кристально чистой воды, но вдруг случается нечто ужасное. С неба в твой стакан булькает птичий помет. Что ты будешь делать? Наверное, воду уже пить не будешь. Не так ли? Грех очень похож на это. Даже если он кажется маленьким, он все равно все испортит. И Бог, Он не признает греха, ни маленького, ни большого. Он хочет, чтобы мы были послушны Ему и Его Слову. Были послушны родителям, церкви, учителям, всем-всем. Потому что послушание, оно ценно в глазах Бога. Пусть Бог благословит вас, дети. Аминь. Дети, ну а сейчас с вами помолимся. Закроем глазки и обратимся к Богу. Дорогой Господь, спасибо Тебе, что Ты оставил нам чудесные библейские истории, которые учат нас, как нам правильно жить. В этой истории про Адама и Еву мы научились тому, что нельзя быть непослушным. Непослушание ведет ко греху и приносит много-много проблем. Господи, прости нас, там, где мы были непослушны, где мы согрешали, мы верим в Твою любовь. И помоги нам жить правильно, чтобы нам быть приятными Тебе, родителям, друзьям и всем окружающим. Тебе да будет за все славу. Бог, Отец, и Дух Святой. Аминь.
1: Я устал, иду к покою, Боже, глазки мне закрой, и с любовью будь со мной, будь хранитель верный мой. И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощения, телу сон, душе покой. Аминь. Спокойной ночи, ребята.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать получасовую передачу «Благодать вам», в которой звучит проповедь Джона МакАртура.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

предлагаем вашему вниманию серию лекций доктора богословия Джона МакАртура «Заповеди блаженства». Джон МакАртур снискал себе широкую известность как авторитетный учитель Библии и автор многочисленных теологических трудов.

Перед нами 5 глава Евангелия от Матфея, текст, знакомый каждому христианину. Однако потребуется немало времени, чтобы понять его полностью. Нагорная проповедь занимает 5, 6 и 7 главы. Я уверен, что Господь Иисус Христос произнес все это как единую проповедь за один раз. И, конечно же, эти истины Он неоднократно упоминал в разных ситуациях, в различных местах и в разное время. Однако с особенной силой они звучат объединенные в одну проповедь. Мы постараемся уделить достаточно времени изучению этих истин, истин, которые потрясли мир. Хочется начать обсуждение этого отрывка, изучение которого, несомненно, займет у нас многие месяцы, с такого утверждения. Иисус пришел, чтобы подарить людям счастье. Вот почему мы озаглавили нашу вступительную проповедь «Счастье – это». К сожалению, не все до конца это понимают, не все этому полностью верят, и даже многие христиане не смогли бы с уверенностью сказать, что реально испытывают истинное счастье в своей жизни. Однако Иисус заботится о нашем счастье, а счастье была Его самая первая проповедь. Как вы могли заметить, в первом и последующих стихах слово «блаженны» употребляется 9 раз. Это слово означает «счастливый», и мы можем эти стихи прочитать так. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил, и говоря, «Счастливы нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Счастливы плачущие, ибо они утешатся». Счастливы кроткие, ибо они наследуют землю. Счастливы алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Счастливы милостивы, ибо они помилованы будут. Счастливы чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Счастливы миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Счастливы изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Счастливы вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». 9 раз мы видим слово «блаженны», слово «счастливы». Господь заботится о нашем счастье, дает людям благословение. Заключительный 12 стих гласит, что все эти ступеньки счастья должны привести нас к истинной радости и веселью. Поэтому я вновь хочу повторить. Бог хочет наполнить нашу жизнь радостью, весельем и счастьем. Это лишь вступление к проповеди. Когда я сказал, что основная цель его учения – принести истинное счастье, я не имел в виду мирское счастье, зависящее от воли случая или обстоятельств. Мы еще поговорим об этом подробнее. Его цель – истинное счастье, поэтому он сразу же выделяет эту главную мысль. Начало Нагорной проповеди передает весь ее смысл, который заключается в том, чтобы познать настоящее блаженство, настоящее счастье, настоящую радость, настоящее веселье, истинную божественную награду. Затем Иисус говорит о том, как этого достичь, как надо жить, чтобы быть по-настоящему счастливым. Эта тема красной нитью проходит через 5, 6 и 7 главы. Прежде чем постичь эту величайшую из всех когда-либо произнесенных проповедь, мы должны сначала заложить фундамент для наших дальнейших рассуждений. Сегодня мы займемся черновой работой и представим вам не проповедь, а скорее урок, поскольку сначала нам нужно прочно усвоить азы, чтобы остальное стало понятным. Прежде всего, мне хотелось бы раскрыть для вас значение некоторых слов, которые они имели для людей того времени, и сопоставить все это с Библией. Мы должны вникнуть в контекст. Более того, здесь следует рассматривать несколько контекстов. Прежде всего, мы должны рассмотреть библейский контекст, то есть библейские события, где мы находимся в Библии, в каком моменте откровение Божьей истины. Оказывается, мы находимся в поворотном, в переломном моменте. Это сверхъестественная трансформация.
Чтобы показать вам, что я имею в виду, откроем последнюю главу Ветхого Завета. Это книга пророка Малахии, 4 глава, 6 стих. «И он обратит сердца отцов к детям». А теперь послушайте внимательно. «Чтобы я пришед, не поразил земли проклятием». Как интересно. Ветхий Завет заканчивается предупреждением о проклятии. Новый Завет начинается с обещания благословения. Это переломный момент. Самые последние слова человека Божьего – проклятие. Первые же слова другого человека Божьего, живого Христа – блаженны. Благословение и проклятие. Ветхий Завет – закон, Синай, гром, молния, суд, проклятие. Новый Завет – Сион, благодать, мир, благословение. Переломный момент. Слово «блаженный» Макариос является распространенным именем среди греков. Достаточно вспомнить епископа Макария из греческой православной церкви. Макариос – это прилагательное, которое означает «счастливый» или «радостный». Ни больше, ни меньше. Но я хотел бы кое-что добавить, чтобы вы поняли значение этой новой вести. Слово происходит от корня «макар», что означает «настоящее счастье». Счастье не с мирской точки зрения, которое основывается на благоприятном стечении обстоятельств. К примеру, Гомер использовал это слово для характеристики богача, а Платон – процветающего человека. Гомер и Гесиод говорили о греческих богах. Заметьте, это очень важная мысль, что они блаженны сами в себе. И говорили также, что это состояние, на которое не может повлиять мир людей, подверженных нищете, слабости и смерти. Другими словами, древнегреческая концепция «макар» и «макариос» подразумевает такое счастье и такую радость, такое спокойствие и такое блаженство, которые не подвержены влиянию обстоятельств. Таким образом, это слово содержит в себе идею внутренней радости, внутреннего счастья, которое не является результатом обстоятельств и не подвержено изменению под влиянием обстоятельств. Это главное новозаветное значение блаженства. Оно означает внутренний мир, внутреннее веселье, внутреннее счастье, глубокую радость, которая не обусловлена обстоятельствами и не подвержена влиянию обстоятельств. В этом состоянии счастья, состоянии благополучия, Бог и хочет видеть своих детей. Теперь сделаем еще один шаг. Слово «блаженство» говорит о характере. Оно касается глубинной сущности человека. Блаженство – это качество характера. Я говорю так, потому что это слово используется для описания Бога. К примеру, «по славному благовестию блаженного Бога». Употребляется оно и в Ветхом Завете. Другими словами, каким бы ни было это состояние, оно истинно в отношении Бога. Вы слышите? Что бы это ни значило, что бы это ни было, Бог им обладает. Далее. Это слово употребляется не только в отношении Бога, но и в отношении нашего Господа Иисуса Христа. В первом послании Тимофею 6:15 говорится: «Господь Иисус Христос, блаженный и единый, сильный Царь царствующих и Господь господствующих». Итак, это блаженство является характеристикой Бога, чертой характера Бога и Христа. Отсюда нам следует сделать еще один шаг. Если этим блаженством, каково бы оно ни было, обладает Бог и Христос, слушайте внимательно, то испытать его смогут лишь люди, приобщенные к Богу и ко Христу. Слышите? Без этого нет блаженства. А Петр говорит нам во втором послании Петра 1:4: «Верующие в Господа Иисуса Христа соделались причастниками божеского естества». Итак, мы сопричастники божеского естества, а следовательно можем познать ту же радость, то же внутреннее состояние умиротворения,
то же счастье внутри нас, которое ведомо самому Богу и Господу Иисусу Христу. Как чудесно осознавать это! Таким образом, Макариос – фундаментальный элемент Божьего характера. И человек может познать этот элемент настолько, насколько он приобщается к божественной природе. Итак, как было отмечено с самого начала, Нагорная проповедь не может ничего сказать или предложить тем, кто не верит в Иисуса Христа. С этого все начинается. Но кто знает и любит Господа Иисуса Христа, кто, поверив во Христа, соделался причастником божеского естества, могут познать ту же радость, то же умиротворение, то же счастье, то же чувство блаженства, которое ведомо самому Богу и самому Христу. Это удивительная мысль. Как только человек познает Бога через Христа, блаженство становится для него доступным. Имейте в виду, что когда мы говорим о счастье или о блаженстве, речь идет о библейской концепции, и при этом говорится не о каком-то поверхностном настрое, обусловленном обстоятельствами, а о внутреннем настрое, основанном на приобретении нами характера самого Бога. Итак, мы видим, что Бог говорит здесь о чем-то великом. В то время как Ветхий Завет заканчивается проклятием, Новый начинается с возможности обретения верующим характера и самой сущности Бога. И тогда наступит блаженство, которое доступно только самому Богу. Удалось ли вам уловить эту волнующую душу мысль, что вы и я можем стать такими же сопричастниками божеского естества, можем познать ту самую радость, которой обладает вечный Бог в самом себе? Именно такой мир Бог хочет видеть и в нас. Ветхий Завет – это книга Адама, и история жизни Адама символизирует всю историю Ветхого Завета. Это печальная история. Адам был первым царем на земле, он был первым монархом, но поскольку он пал, Ветхий Завет должен был завершиться проклятием. В Новом Завете предстает новый царь, и поскольку Матфей представляет его как царя, именно его книгой начинается Новый Завет. Первый царь пал и оставил проклятие, второй царь правит до ныне и дает благословение. Как сказал один писатель, первый Адам был искушен в прекрасном саду и не выдержал искушения, последний Адам был искушаем в опасной пустыне и выдержал. Поскольку первый Адам был преступником, он был изгнан из рая. Последний Адам обратился к преступнику на кресте и сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». Родословная первого Адама заканчивается проклятием. Родословная Иисуса Христа заканчивается обещанием. «И ничего уже не будет проклятого». Так заканчивается Откровение. Таким образом, Ветхий Завет – дал нам закон, чтобы выставить человека в его унижении. Новый Завет дает нам жизнь, чтобы показать человека в его радости. Огромная разница, фантастическая, новая реальность входит в историю человечества. Появился новый царь, тот, кто может изменить ужасное проклятие Адама. И как только мы открываем Новый Завет, Матфей представляет нам царя. Мы уже изучили родословную царя. Мы читали о приходе царя и о поклонении царю. Мы изучили пророческие предсказания о царе, коронацию царя и успехи царя в победе над искушением. Теперь мы переходим к воззванию царя, к манифесту монарха. Нагорная проповедь – это великий указ царя. Он отверз свои уста и изрек благословение вместо проклятия на тех, кто пожелает принять его. Такой общий библейский контекст, в котором была произнесена эта проповедь. Новая эра, новый царь, новая весть. Когда вы посмотрите на заповеди блаженства в Нагорной проповеди, кое-что может показаться парадоксальным. Матфей представляет нам царство, которое не соответствует ожиданиям большинства людей. Фактически здесь говорится, что счастлив тот, кто нищ духом, кто плачет, кто кроток, голоден и жаждет, милостив, чист сердцем, миротворец,
кто гоним, кто отвергнут. Вы можете сказать: «Постой, я не уверен, что мне нужно такое счастье. Ты что-то перепутал в названии. Это скорее унижение». Ты, наверное, шутишь. В этом-то и все дело. Парадокс в том, что с счастьем напрямую связано смирение. Я говорю это сейчас, и впоследствии вы увидите, что смирение – это ключ к счастью. Вы скажете: смирение – ключ к счастью? Именно так. Мы убедимся в этом, когда будем изучать эту тему более подробно. Однако для большинства людей это покажется абсурдом. Один писатель сказал: «Похоже, что Иисус пробрался за витрину жизни и поменял местами все ценники. Все стало наоборот. Мир говорит: «Эй, послушай, о счастье у нас написано много книг. Мы много трудимся, чтобы его достичь. Счастье – это быть пробивным мужиком, который может расчистить себе путь и достать все, что он хочет, когда хочет, где хочет и так, как он этого захочет. Вот это счастье. Счастье – это добиваться своего. Счастье – это сорвать весь куш. Счастливы богатые и счастливы знатные, счастливы знаменитые и счастливы популярные». Но это не то. Проповедь нового царя не соответствует нашей привычной картине. Матфей настолько динамично представляет его проповедь, что она просто рушит все мирские нормы и представления. Еще Сенека, римский философ, учитель Нерона, в первом веке сказал: «Нет ничего более постыдного, чем приравнивать духовные блага к бездушным материальным». Да, это известно всем и каждому. Невозможно наполнить пустую душу человека чем-то извне. Невозможно удовлетворить духовную нужду бездушным предметом. Но именно это пытается сделать мир. Иисус пришел возвестить, что древо счастья не растет на проклятой земле. Я хочу повторить, друзья, древо счастья не растет на проклятой земле. Но так много ищущих его. Подумайте о Соломоне. Он был величайшим царем из когда-либо живущих. Если кто-либо и был счастлив, то это он. Обратите внимание, он был потомком Давида, из колена которого впоследствии произойдет Мессия. Не было никого более знатного, чем Соломон. Его дворец был образцом совершенства и располагался в городе Божьем, в Иерусалиме. Его богатства были неисчислимы, сокровища несметны. Он наслаждался прекрасными явствами и любовался прекрасными конюшнями. Я был в конюшнях Соломоновых. Это неописуемо. Это место для лучших лошадей мира. У него были дома, и слуги, и виноградники, и пруды, и сады, и множество жен. А его ум? Он был самым умным из живущих на земле. По мирским меркам он имел все. Но он обо всем этом сказал так: «Суета сует, все суета». Послушайте, если вы ищете счастье во благах этого мира, то вы ошиблись местом. Дерево счастья не растет на проклятой земле. Его здесь нет. Неужели вы думаете, что можете заполнить пустоту в душе тем мусором, который выпускает этот мир? Этого никогда не произойдет. И вот почему. Физический мир не имеет ничего общего с душой. Понимаете, это простая мысль, но я хочу, чтобы вы задумались об этом. Физический мир не имеет ничего общего с душой. Вы не можете удовлетворить духовную нужду материальными вещами. Это просто невозможно. Но люди пытаются сделать это. Некоторые говорят: знаете, если ваш брак терпит крах, пойдите купите себе новый телевизор. А если вы вчистую разругались со своей женой, купите новый костюм. Вы почувствуете себя лучше. Невозможно восполнить духовную нужду материальной вещью, но также и наоборот. Если вы голодны, вам трудно будет воспринимать лекции благодати. Вам прежде всего нужен ужин. Если вы в пустыне, умираете от жажды, вам нужна вода, а не разговор об удивительной милости Божией. Пытаться восполнить физическую нужду духовными вещами так же бессмысленно, как и духовную нужду физическими вещами. То, что не может успокоить сердце во время душевных бурь, не принесет вам никакого блаженства. Нельзя полить елеем израненное сердце. Мне вспоминается Саул. Когда он попал в страшную беду, все изумруды его короны не могли его утешить.
Я вспоминаю о царе Валтасаре из книги Даниила. Он развлекался, пил и прожигал жизнь. И закатил пир, каких немного было в истории. Затем неожиданно появилась кисть человеческой руки на стене и написала «Мене-мене текел упарсин». «Ты взвешен на весах и найден очень легким». «И неожиданно вид лица его изменился», — говорит Библия. «И знаете, что произошло? Вино стало кислым, а пища как камень в желудке». Один из великих пуританских святых Томас Уотсон, написавший много прекрасных произведений, сказал так. «Мирские ценности не более уберегут от волнения духа, чем клочок бумаги остановит пулю. Мирские удовольствия имеют крылья, их можно сравнить со стайкой птиц в саду, которые сидят спокойно, но если к ним близко подойти, спорхнут и улетят. Также богатство улетит, словно орел, как говорится в притчах 23:5. Оно как метеор, который горит, но сжигает себя и исчезает. Оно как снежный замок, тающий под лучами солнца. Внешнее скорее причиняет дискомфорт душе, чем приносит благословение. Екклесиаст 5:12 говорит, «Богатство сберегается владетелем во вред ему». Слышите? Богатство сберегается во вред его владельцу. И когда Иисус пришел на землю, послушайте меня внимательно, Он не стал предлагать что-то мирское. Есть люди, выдающие себя за христиан, которые предлагают мирское, они обещают финансовое процветание, деньги, успех. Иисус никогда не предлагал этого. Мы не найдем этого в Нагорной проповеди. Скорее наоборот, блаженны нищие. Фактически, мирское богатство разжигает гордость, похоти, становится ловушкой. И сам Иисус сказал, что мирское, заботы мира, богатство мира восстанут и задушат слово. Они как шипы и сделают с вашей душой то же, что шипы делают с рубашкой или платьем. Послушайте, во всей этой чудесной и несравненной проповеди, в этих блаженствах, Бог просто хочет сказать, что вы никогда не найдете счастья в этом мире. Никогда. Вы сами можете убедиться в этом. Это подобно поиску живого среди мертвых. Ангел сказал, его здесь нет. Он воскрес. И если вы ищете живое блаженство на земле, то, повторяю, вы ищете живое среди мертвых. Его здесь нет. Вам следует подняться на другой уровень. Павел выразил это так. Если вы воскресли со Христом, то ищите чего? Горнего, то есть небесного, а небесно помышляйте. Иоанн говорит об этом. Не любите мира, ни того, что в мире. В нем нет удовлетворения. Нет здесь и счастья. На проклятой земле нет блаженства. Оно на другом уровне. Нагорная проповедь поднимает нас на тот уровень. Вы готовы? Она заберет вас из этого мира. Она встанет в противовес всему тому, что вы видите в телевизионном ящике. Она будет противоречить всему, что вы слышите от ретивых продавцов. Она будет противоречить всему, что вы видите на рекламных афишах, читаете в журналах. Она представит вам совершенно иной стандарт жизни. Нагорная проповедь – это прямая противоположность тому, что мир говорит вам.

0: Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта www.alexi@sga.org. Повторяю по буквам: www.alexy@sga.org.
1: Тихоокеанское время, 7:00 утра.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: В нашем эфире вы услышите сегодня передачи «Жизнь явилась», проповедует Адольф Бем. Через 15 минут краткие программы «Момент творения», «Утро с Библией» и затем проповедь Романа Рейнхарта.

ибо жизнь явилась. А что же было до этого? Вопрос. Вот апостолы говорят, жизнь явилась. Когда? Когда Христос пришел. Так ведь? А он говорит, я есмь жизнь. Ибо жизнь явилась. А что же было до этого? Что было до этого? Жизнь явилась. Значит, жизни не было или как? Что такое жизнь? Человек не понимает этого. Человек не понимает, что такое жизнь. Земная жизнь, вот так люди живут, это же есть, знаете, как фух, все придет и все, ничего нет. И еще окажется человек в аду возле огня за то, что он творил мерзости, грех и зло. Жизнь. Человек должен понять, что есть жизнь на самом деле. Если человек это поймет, ого, его уже тогда ничто никогда не остановит. Если он поймет, что такое настоящая жизнь, что это такое. Он думает, он живет, он наелся картошки или каши, ну или еще и напился, или что. И он считает это жизнь. Но это не жизнь. Жизнь, где жизнь, там смерти нет. Написано так. Где жизнь, там нет смерти. Жизнь есть жизнь, смерти там нет. Там жизнь. Так что такое жизнь? Она только явилась, когда Христос пришел в этот мир. Христос тут открылся и начал говорить, только тогда пришла жизнь. Например, что такое любовь? Что это такое? Это что? Любовь в этом мире. Ведь нужно же трезво понимать. Любовь – это есть как раз сама жизнь. Ведь надо, во-первых, к этому прийти, понять веру. Вера, что такое жизнь. Действительно жизнь. Не то, что как вот люди живут, весь мир живет. Мир придет, его все не станет, все. Это Богом дано коротко, что Бог захотел сотворить себе невесту для Христа, жену. Поэтому это земное дано сначала душевное, что потом явилась жизнь. И человек эту жизнь понял и принял эту жизнь. И действительно жил этой жизнью. Настоящая жизнь, ее не видно. Это тайна Бога. Бог – тайна. И он эту жизнь открыл людям. Тут написано прямо, явилась. Она явилась. Но это жизнь. Это не игра, это не поверхностность. Это не чувства человеческие, плоские. Гуляй. Гуляй. Ага. Имея деньги, имея одежду, имея... О, вот человек якобы живет. Самый страшно несчастный человек, который действительно свою жизнь строит на чем-то, на деньгах, на богатстве, на чем-то земном. Оно вдруг вот как птица и улетело. И все, и человек пролетел, и все пусто. Жизнь явилась. А что же было до этого? Ну что было до этого? Раз она только явилась. Ее же, значит, не было. А кто это понимает? Это кто-нибудь понимает? Ну, видишь, был закон. А закон что? Закон – это была мертвая буква, которая командовала, диктовала, человек ходил. Но она не была жизнью, она жизнь-то не давала. Совсем не давала жизнь. Она не открывала, хотя в ней, в законе, была тайна жизни. Закон был взят от жизни, просто как списан.
жизни. Но в самом законе не было жизни. Это была просто мертвая буква для душевных, земных людей, чтобы они как-то могли тут правильно жизнь свою строить, по-земному жить. Но ведь это же все проходит, оно же все кончается. Все проходит. И ничего не остается. Ну, например, сам простой пример, ведь обратите внимание, например, на древний мир. Вот был когда-то Навуходоносор, знаете, персидское царство. Это самое великое государство на этой земле. Он владел в то время всеми людьми, всеми он тогда владел. А куда все делось? Куда все делось? Где оно? Где оно? Кто-нибудь это помнит или кому-то это что-то говорит? Прошло, его как не было. И вот этот самый Навуходоносор же видел сон. Вот стоит огромная статуя, золотая голова, серебряная грудь, там медный живот, ноги железные. И вдруг ударил камень в этот истукан, разбил, разрушилось все, и ветер унес всю эту пыль, и ничего не осталось. Там так написано. Как так? Смотрите, царства были. Это я только назвал одно. Сколько всего проходит? Все, не жизнь. Жизнь есть только одна. Она у Бога. Это есть реальность. Дух – это есть настоящее. Настоящее – то, что есть вечно, то, что есть на самом деле, то, что есть, что будет, и никогда не исчезнет. Божье Царство, Бог. Он – это жизнь. Эту жизнь, вот сказано, пришла, явилась жизнь от Бога. Явилась. Для чего? Ее надо понять, эту жизнь. Человек не знает жизни. Он ее не понимает. Он думает, что он живет. Он думает, что он имеет. А на самом деле он ничего не имеет и совсем не понимает, что к чему.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: «Момент творения» на всю жизнь вместе. Известно ли вам, что некоторые виды рыб сами ловят рыбу? Самка удильщика живет на глубине, где темно и холодно. К ее верхней губе прикреплена удочка 15 сантиметров в длину, на которой находится маленький оранжевый фонарик. Когда удильщик не рыбачит, удочка прячется в специальное углубление в верхней части головы. Жертва удильщика, проплывая мимо, видит оранжевый огонек, приманку, которая выглядит как вполне приемлемый обед. Рыба кидается на приманку, но та ускользает. Зато сам незадачливый ловец превращается в обед для удильщика. Самая удивительная часть жизни удильщика – это поиск партнера. Самка удильщика чуть меньше метра в длину, и почти половина ее тела составляет рот. Длина же тела самца не более 1,5 сантиметра. У него нет ни удочки, ни фонарика. Брачные отношения начинаются в тот момент, когда крошечный самец подплывает к самке и вцепляется зубами ей в бок. В таком положении он пребывает всю свою жизнь. Вскоре его кожа и система кровообращения превращаются в одно целое с самкой. И в результате такого союза они буквально становятся одной плотью. Потом самка откладывает икру. Творец придумал множество способов воспроизводства живых существ, но на примере удильщика видно, как двое в буквальном смысле становятся одной плотью. Принцип, заложенный в основу брака между мужчиной и женщиной.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Доброе утро, друзья! Книга псалмов очень удивительная, многообразная, много словословий, много противоречий, много жалоб и слез. И вот 79-й псалом, Асав так говорит: «Господи, вот ты раньше пас нас, как стадо, все было хорошо, а сейчас как будто нас оставил, мы не понимаем, разбрелись, какие-то проблемы». И вот с 4 стиха он так обращается: «Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, спасемся. Господи Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере, положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Друзья, тема размышлений, что у Бога есть светлое лицо и есть гневное лицо. Не будем забывать о том, что гнев Божий творит правду и справедливость. Наш гнев и правда наша нету. Наш гнев не всегда творит правду Божию, но гнев Божий, он совершенно и справедливый. И вот здесь Асав говорит, друзья, что молитвы могут прогневлять Господа. Как понять такое дело святое? А вот когда мы молимся и не понимаем, чего просим, когда мы молимся, не исповедуем грехи, а просим, чтобы он врагов наказал, чтобы рассудил, Господь гневается, нахмуривается. И даже когда он нам дает хлеб, дает дни, он здесь говорит: со слезами едим хлеб. Дни наши проходят, друзья, в печали, он говорит, напоил слезами в большой мере. То есть много слез, много уныния, пререкания с соседями. Кажется, ты должен защищать нас, ты обещал Аврааму. А что-то у нас постоянные конфликты. Друзья, вначале всегда молитва – это молитва исповеди. Если есть поражение, если есть хлеб со слезами, то это суд Божий, это вразумление, он разговаривает с нами. Чтобы мы спросили искренне: Господи, открой нам. И он не раз говорит: яви свое светлое лицо. Сияющее лицо Бога, друзья, это откровение. Откровение меня. Я не всегда способен понимать себя, помыслы, результаты, чего я хочу. Сияющее лицо Бога, друзья, это просвещение нашего сердца. Всего того помыслов, чего я не всегда могу заметить. Это все, что сокрыто. Даже порой от нас мы не успеваем проанализировать. Итак, да поможет нам Господь, друзья, просить, что Божье лицо было не гневное, а было светлое, которое просвещает нас через Слово Свое, чтобы свет Божий укреплял нас, чтобы наша жизнь была благословением для нас, для окружающих нас людей. Аминь.

спор не с кем-то, кем я позабыл, когда-то спор затеян был. И вот, ведя о чем-то спор, они пришли ко льву во двор. О, мудрый лев, о, друг и брат, скажи, кто прав, кто виноват? Ответил лев, глаза продрав: пока я лев, никто не прав.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Вода и пустыня». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на следующей фразе. Все то, что мы здесь читаем о пустыне Фаран и пустыне Цин, относится к духовному состоянию Израиля. Но предупреждаю всех вас, что наша плоть нисколько не лучше плоти Израиля. Поэтому теперь снова приходит удар молотком. В эту среду пришел Господь Иисус в плоти и сделался нам равным, но без греха. Поэтому город Кадес, этого посвященного Бога, мы в духе находим как в пустыне Фаран, так и в пустыне Цин. Но это еще не все. Святой Дух приготовил нам еще один сюрприз. Он объясняет нам, что пустыня Цин одновременно является и пустыней Кадес, как читаем в книге Числа, глава 33, стих 36. «И отправились из Эцион-Гавера и расположились станом в пустыне Цин, она же Кадес». Вот это новость, вот это сюрприз. Пустыня Цин является одновременно Кадесом. Это значит, что Господь Иисус, этот посвященный ради нашего спасения, абсолютно воплотился с нами, погибшими грешниками, как читаем в послании евреям, глава 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Быть может, многие из вас думали, что Бог будет потрясать свой народ Израиль за его измену. Но в стихе 8 рассматриваемого Псалма 28 мы читаем: «Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес». Это значит, что в лице пустыни Кадес Бог потрясает своего Сына за наши грехи, как мы читаем во втором послании Коринфянам в главе 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, то есть воплощением греха, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Это есть второе, главное потрясание Бога, согласно Псалму 28, стих 8. Бог сделал для нас своего Сына не просто жертвою за грех, как читаем в русском переводе Библии, но сделал его грехом, сделал его воплощением греха. Именно в этом факте мы видим исполнение пророчества Давида, что глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. В лице пустыни Кадес Бог потряс на Голгофском кресте своего Сына Иисуса Христа. Ниже мы еще вернемся к факту, что Бог сделал своего Сына совершенной жертвой за наши грехи. А теперь мы обратимся к нашему сегодняшнему главному тексту, который мы находим в Псалме 28, в первой части стиха 3. «Глаз Господень над водами». Рассмотрим сегодня эту часть текста не с точки зрения увещевания или с точки зрения утешения, но с точки зрения вразумления или наставления в Слове Божьем. В этом вопросе Святой Дух дал нам свободу, и мы хорошо сделаем, чтобы пребывать в данной нам от Бога свободе. Из Святого Писания мы с вами знаем, что вода прообразно указывает на Слово Божие, а также на людское море, на большие скопления воды. Прекрасные примеры этому мы находим в послании Ефесянам в главе 5, стихи 25 и 26. «Мужья, любите своих жен, и как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова». А также у пророка Иеремии в главе 5, стих 22. «Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок границею морю людскому, вечным пределом, которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут». Хотя они бушуют, но переступить его не могут. Это границы по горизонтали. Далее мы читаем у Иова в главе 26, стих 10. «Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою». Это по вертикали. А также в книге Иова, глава 38, стихи с 8 по 11 читаем. «Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: «Доселе дойдешь и не перейдешь». И здесь предел надменным волнам твоим. И это сообщение касается горизонтальных границ, которые Бог установил людскому морю. Смотрите проповедь «Порядок в Божьем творении», которая в нескольких частях имеется на нашем сайте. Там я подробно объяснил вопрос людского моря. Через эти места Писания Господь Иисус побудил мое сердце к тому, чтобы рассмотреть тему «Порядок в Божьем творении». Таким образом, Бог использует воду для благословения и одновременно для проклятия. Бог дает с неба дождь, чтобы люди могли получать урожай. В этом мы видим Божье благословение. Но если возникают такие цунами, как в Индонезии 26 декабря 2004 года и в Японии 11 марта 2011 года, если возникают тайфуны и несут огромные массы воды океана на сушу, то эта вода является для людей проклятием. Эти тайфуны и цунами уносят десятки тысяч жизней из этого мира. Воду Бог использует одновременно для спасения и для суда. Этот факт мы выразительно видим в жизни действия Ноя. Поэтому мы читаем в Псалме 28, стих 10. «Господь восседал над потопом», то есть Он вызвал этот потоп для суда над людьми и управлял им. Сегодня мы в Слове Божьем рассмотрим с вами воду в связи с историей Израиля в четырех главных пунктах. При этом обращаю ваше внимание на тот факт, как Бог говорит через воду. Прошу при этом постоянно помнить о нашем главном тексте – «Глас Господень над водами». Заранее сообщаю вам эти четыре пункта. Первый. Проход Израиля через воды Черного моря. Второе. Вода Мерры в сравнении с водой Элима. Третий. Вода из побитой скалы в первый и во второй раз. Четвертый. Проход через воду Иордана. Этими четырьмя главными пунктами мы с вами сегодня немного займемся, а затем перейдем еще раз от воды к пустыне, потому что и это относится к этим четырем пунктам. Вы будете удивлены, как тесно связаны пустыни с этими водами. Святой Дух не говорит нам о воде, не упомянув о пустынях. Пункт первый. Израильскому народу, который Бог пророчески избрал в Аврааме, который порядка 400 лет жил в Египте, Египет стал судом, стал для него наказанием. Израильтяне стали рабами египтян, и их труд – это был труд на барщине у египтян, самым жестоким рабством. Но мы с вами знаем, что в Египте мы символично видим мир сей, откуда мы вышли. Это значит, что израильтяне служили в Египте не живому Богу, но миру сему. И только тогда, когда Господь Иисус вмешался в историю Израиля, своего избранного народа, то действительные условия жизни Израиля изменились. Господь Иисус вывел свой народ из суда Египта и повел его путем через Черное море. Израиль вышел из Египта, чтобы получить возможность спастись. Его суд остался в Египте, ибо в ту знаменательную ночь Господь Иисус убил всех первородных Египта, от человека до скота. Именно вода Черного моря является отделением рабства у врага от свободы с Богом. И даже в том случае, если закон означает рабство, то для Израиля этот закон означал свободу, быть освобожденными из Египта мощной рукой Бога, чтобы служить живому Богу. С законом Израиль имел большие трудности. При этом причина заключалась не в законе, а в израильтянах. Та же вода Черного моря, которая заканчивает рабство израильтян в Египте, становится для египтян водой суда. Египтяне, которые во главе с фараоном погнались за израильтянами, погибли в воде суда. Поэтому вода Черного моря, исход 14 стих 22, является прообразом нашего покаяния, на основании которого мы имеем передачу или переход от рабства греха к свободе во Христе. Мы в вере отделяемся от духа мира сего, от Египта, и следуем словам Иисуса. Потому что мы выше отметили, что вода символизирует также Слово Божие. В духе мы, то есть все дети Божии, находимся в пустыне мира сего, на пути в нашу небесную родину, как и тогда Израиль находился в пути в обетованную землю Ханаана. Пункт второй. Дальше мы читаем, что после 3 дней хода от Черного моря израильтяне шли по пустыне Сур и пришли в Мерру. Об этом читаем в Исходе, глава 15, стихи 22 и 23. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды». Пришли в Мерру и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мерра. Нет сомнения, что разочарование народа было очень велико. В течение 3 дней хода по пустыне без воды народ абсолютно иссох. Организм обезводился, поэтому они роптали против Моисея и провинились перед Богом. Но посредством этого испытания Бог хотел своему народу что-то преподнести, чему-то их научить, чтобы они обратились к Нему. Прежде всего, они должны были обратиться к своему сильному Богу, который вывел их из Египта через Черное море. Ведь после прохода через Черное море мы читаем о вере израильтян своему живому Богу в Исходе, глава 14, стих 31. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь. Они имели достаточно доказательства в своих руках, но, к великому сожалению, не могли познать волю живого Бога. Они не познали то немногое, что Бог говорил для их обращения к Господу Иисусу. И сегодняшним маловерным христианам мы должны сделать хотя бы намек, чтобы они не проявляли недовольство, не роптали, но больше обращались к Господу Иисусу. Там находится место всех наших нужд и желаний, там, где находится наш Господь Иисус в небесном святилище. Там мы видим всю Божью власть, в которой мы нуждаемся для нашего водительства и для нашего хождения. Поэтому со всеми нашими желаниями и нуждами мы в молитве должны идти к Божьему трону в небесное святилище. Послание евреям, глава 10, стих 19. Но так как израильтяне не познали Божью волю, поэтому и не выполняли его волю. Так было тогда, так обстоит дело в этом вопросе и сегодня еще. Библия говорит, что вода у меры была горькая. И если вода символично указывает на Слово Божье, то в этой горькой воде мы узнаем слова «суда Бога». В горечи воды и слова мы узнаем горечь суда. Поэтому при праздновании Пасхи израильтяне должны были уже в Ветхом Завете есть горькие травы, которые символично указывали на страдания Иисуса Христа. Это та горечь, с которой мы имеем дело в горькой воде меры. Это значит, что человек при встрече с Богом по природе не может ничего ожидать. При смертельной опасности, в которой находился Израиль, Моисей возопил к Богу. О том, как Бог ответил Моисею, мы читаем в Исходе, глава 15, стих 25. «Моисей возопил к Богу, и Господь показал ему дерево. И он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его». Конечно, в этой смертельной опасности и сами израильтяне возопили к Богу. В этом дереве, на которое Бог указал, находится, как мы знаем, символичное указание на Голгофу. Через это дерево горькая вода суда, наш суд превратилась в сладкое слово. Вода стала сладкою. Таким образом, вода суда меры превратилась в воду спасения. У меры Господь Иисус спас свой земной народ от смерти. Бог делает из горечи сладость. То есть из пагубы смерти Бог делает небесную радость жизни. Как следствие, вода меры имела верную смерть. Если бы Бог не совершил это изменение к жизни, не изменил бы горечь воды в сладость. От меры Господь Иисус повел израильтян непосредственно к воде Божьего благословения. Он привел их к остановке под названием Элим, что означает «деревья». Там было много воды, которой израильтяне физически хорошо укрепились. В отношении обстановки в Элиме мы читаем в книге «Исход», глава 15, стих 27. «И пришли в Элим, Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Господь Иисус вывел израильтян из опасности смерти Меры, где Бог совершил чудо своей любви для своего народа и привел их к благословенным источникам воды, покоя и наслаждения в Элиме. Там они снова укрепили свое внутреннее. Слово Божье говорит, что каждый из них почерпнул не только хорошую емкость, но сразу расположились станом при этих водах. После напряжения и трудностей они здесь хорошо отдыхали. Эти 12 источников хорошей воды говорят о том, что Господь Иисус приготовил для каждого из 12 колен Израиля все необходимое. Не было ни одного колена, которое не получило бы собственный источник воды. Дорогие братья и сестры, что касается личной благодати каждого из нас, что нам подарено во Христе Иисусе, то этого вполне хватает, чтобы вести угодную Богу жизнь, быть всем довольным и благодарить за все Бога, как читаем в первом послании Тимофею, глава 6, стих 6. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. А также послание Ефесянам, глава 5, стих 20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, быть довольным и за все благодарить». В Элиме израильтяне чувствовали себя хорошо. Если бы не пришло повеление Господа Иисуса о подъеме из этого лагеря, то они, наверное, и сегодня еще там находились. После трудных дней в пустыне израильтяне получили в Элиме хорошие дни отдыха. В Элиме мы прообразно видим грядущее тысячелетнее мирное царство, в благословение которого Господь Иисус введет остаток в 144 тысячи душ из суда смерти. Упомянутые пальмы указывают на мир в тысячелетнем царстве, а число 70 этих пальм указывает на укомплектование. Это говорит о том, что в тысячелетнем царстве ни один израильтянин не будет претерпевать какую-либо нужду. Все будут все иметь в достатке. Все это указывает на Божие благословения в тысячелетнем мирном царстве и в первую очередь по отношению к Израилю. В этом мы видим прообразы, которые Бог дал нам заранее, чтобы через них распознать грядущие намерения Бога, особенно по отношению к Израилю. Я надеюсь, что все вы это поймете. Израильский народ, окруженный сегодня злейшими врагами, очень тоскует по этому миру. А в конечном счете и все народы тоскуют по этому миру. Но мир без истинного Бога люди не могут создать. Такой мир не существует, так как только Господь Иисус является князем мира, то все остальные усилия создать мир в конечном счете напрасны. Эти усилия не помечены победой мира в шатрах праведных. Третий пункт. О дальнейшем движении израильского общества по пустыне читаем в книге Исход, глава 17, стих 1. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу». Так как не было воды, то старый Адам в израильтянах снова пришел в движение. Они снова начали роптать против Моисея. А затем читаем. Они искушали Господа. Эту историю мы с вами знаем и читаем о ней в книге «Исход», глава 17, стихи с 4 по 6. «Моисей возопил к Господу и сказал: „Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями“. И сказал Господь Моисею: „Пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале, в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ“. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. Сам Господь Иисус желает стоять на скале, которую Моисей должен ударить. Намерение, которое Бог имеет со своим возлюбленным сыном на Голгофе, вырисовывается в этих прообразах все ясней. В скале на Хариве мы однозначно видим Иисуса Христа. Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам, в главе 10, стих 4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовной последующей скалы. Скала же была Христос». Уже прообразно в этой скале Иисуса Христа следовало бить, чтобы символично представить Голгофу. Конечно, духовная подоплека этого события была тогдашним израильтянам незнакома. А теперь последует такое предложение, которое следует себе заметить и запомнить. Это предложение гласит: «Прежде чем был дан закон, следовало побить скалу, что говорило о грядущем Мессии. А Христа следовало побить до того, как закон был упразднен на основании его исполнения». Это очень важно, чтобы мы хорошо запомнили такие вещи, хорошо их запечатлели в нашей памяти. Иисус исполнил закон, а через его смерть в силу вступила благодать. С момента смерти Христа каждый отдельный грешник, независимо от личности, может прийти и бесплатно пить воду жизни. Этот дар воды был для Израиля тогда и является для нас сегодня великим благословением во Христе Иисусе. Благо тому, кто приходит ко Христу, этому источнику жизни. Заметим себе в этом месте, что между этим событием, которое произошло в Исходе 17 стихи с 4 по 6, когда Господь Иисус дал своему народу воду из скалы через удар жезлом Моисея, и следующим даянием воды народу из скалы, о котором читаем в числах глава 20 стих 1, прошло ровно 38 лет. Очень длинное время содержится между водой благословения у Харива в Исходе 17 стихи с 4 по 6 в пункте 3 и следующим даянием воды Израилю. В числах глава 13 стих 27 мы читали о том, что 12 соглядатаев вернулись после осмотра обетованной земли в стан и доложили Моисею и Аарону и всему обществу о результате осмотра. А в главе 14 читаем о том, что народ не пошел, чтобы овладеть обетованной землей. Победило малодушие, неверие и недоверие Господу Иисусу. Господь Иисус принимает ответные строгие меры и говорит Моисею в книге «Числа», глава 14, стихи с 26 по 39. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: „Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им: „Живу я, говорит Господь, Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет, с этого момента еще 38 лет, и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне по числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против меня. В пустыне сей все они погибнут и перемрут, и те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле. Сие, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Только Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: На нашей волне звучат следующие передачи: самостоятельное изучение Библии, программа «Месседж», затем выйдет в эфир 15-минутная передача «Духовное наследие», и во второй половине часа слушайте проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
2: Дорогие друзья, приветствую вас, с вами Агапов Филипп, и сегодня я хотел бы поразмышлять с вами над отрывком из Писания. Это Евангелие от Луки, 6 глава, 37 стих. Евангелие от Луки, 6 глава, 37 стих. Я прочитаю. «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». Давайте мы поразмышляем с вами прежде всего о том, о чем же здесь говорится. Иисус обращается к своим ученикам и к народу и учит их не судить, не осуждать и прощать других людей. При этом Иисус добавляет, что если мы не будем судить, то и нас не будут судить. Если мы не будем осуждать, то и нас не будут осуждать. Если мы будем прощать других людей, то и сами будем прощены. Какие уроки важные мы можем извлечь для себя через это местописание? На самом деле все очень просто. Что мы сеем, то и пожинаем. Если мы не хотим чего-то пожинать и ожидать со стороны людей к нам, например, суд, осуждение, то нам самим не нужно этого сеять. Если же наоборот, мы хотим что-то доброе пожать, например, как прощение, любовь, то сначала нужно самим это посеять. То есть я буду прощен, когда сам буду прощать. Если с моей стороны нет никаких действий, попыток простить, благословить и так далее, то вряд ли что-то в отношениях с людьми может измениться. И это касается как семейных отношений, так и отношений с окружающими нас людьми. Хочу прощения от людей, нужно научиться самому прощать, сеять прощение. Не хочу ничего плохого со стороны людей, осуждения, суда и так далее. Сам должен перестать это сеять в своей жизни. Поэтому прежде чем требовать даже, например, что-то от супруга или супруги, я должен прежде всего сам начать это сеять. И Иисус обещает, что мы обязательно это пожнем. Не суди, и не будешь судим. Не осуждай, и не будешь осужден. Прощай, и прощен будешь. Ну и что еще я для себя открываю, так это то, что если мы сеем, мы обязательно пожнем, но в несколько раз больше. Поэтому нам нужно быть очень внимательными к тем вещам, которые мы сеем в нашей жизни. И вот мы с вами плавно перешли к практическим шагам. Как мы можем это применить в нашей жизни? В течение этого дня попробуйте сеять правильные вещи, такие как любовь, поддержка, понимание, прощение и так далее. Подумайте и поразмышляйте, по какой причине чаще всего у вас возникают конфликты с людьми, конфликты на работе, в семье. И примите решение сегодня не сеять в отношениях с окружающими вас людьми негативные вещи. Остановите самого себя от сеяния злобы, ненависти, гнева, непрощения. В течение дня сейте правильные вещи и помните, мы пожинаем на работе или в семье, или в обществе, и вообще в нашей жизни только то, что сами же и сеем. Еще раз поразмышляйте сегодня над этим местом Писания, прочтите всю эту главу и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса, и, пожалуйста, поделитесь сегодня этим словом с кем-нибудь. Ну и в завершение я хотел бы помолиться вместе с вами. Дорогой Иисус, Ты учишь меня простым законом сеяния и жатвы. Я порой так требую от людей того, чего сам никогда не сеял. Научи меня не судить и не осуждать людей. Научи меня прощать. Прежде чем что-то от кого-то требовать, научи меня прежде всего требовать этого же от самого себя. Помоги мне не сеять того, чего не хочу пожинать, и наоборот, больше сеять то, чего хотел бы пожать. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.
3: В эфире передача «Месседж». Аудиоблог Павла Федорука.

0: У них не было родины. Они называли себя странниками и пришельцами. Это были необыкновенные люди. Они видели невидимое. Они искали город, которого на земле не могли найти. Кто-то из них был перенесен туда, не увидев смерти. Другой оставил землю отцов и ушел, не зная, куда идет, повинуясь голосу. Даже придя в указанное место, он по-прежнему считал себя чужаком, живя как на чужбине, в палатках. Однажды я понял, что я один из них. Я здесь пришелец, чужак. Мне не понять этот мир, и миру не понять меня. Я слышу голос. Я вижу невидимое. Я ищу родину. К стыду моему, иногда забываю об этом. Сливаюсь с земным. Начинаю жить так, как будто я здесь свой и надолго. Как Авраам умудрился прожить в палатках почти 200 лет? Все, чему им приходилось верить, это голосу, который они слышали. Ни писаний, ни наставников. Они искали отечество. Их не интересовало отечество земное. Вот почему Бог не стыдится называться их Богом. Он приготовил для них город. Скажи, ты ведь тоже один из них. Просто иногда забываешь об этом, сливаешься с земным, начинаешь жить так, как будто ты здесь свой и надолго. Скажи, я здесь ненадолго. Я странник и пришелец. Я слышу голос, вижу невидимое. Я ищу родину.
1: Message. Аудиоблог Павла Федорука.
2: Вера находит пути. Тюремщик-атеист часто издевался над верующим, осужденным за религиозную активность. «Твой Христос беспомощный, тебя не могут освободить из тюрьмы», — говорил он. А верующий отвечал так: «О нет, Бог и здесь проявил свою мудрость, проявил силу и власть. Вот вы, например, разрешили бы мне посетить тюрьму и проповедовать в этой тюрьме заключенным? Если бы я попросил вас об этом?» «Конечно нет», — ответил тюремщик. «Вот видите, как чудно делает Бог. Он привел меня сюда, чтобы я мог проповедовать здесь заключенным. А пока я занимаюсь этим, вы меня кормите и даете помещение, даже бесплатно», — ответил верующий. «Чудесные пути Божии.

Вы находитесь на волне христианского круглосуточного радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовное наследие». По ее окончании слушайте проповедь Игоря Михайловича Яремчука.

0: духовное наследие.
1: В одном из мест Священного Писания повествуется о падении наших прародителей Адама и Евы. И библейский стих говорит: после того, как они вкусили запретный плод, глаза открылись, и они увидели наготу друг друга. Одно из древних присловий говорит нам, что нагота – это одиночество человека. Поистине, одиночество – это самая, наверное, насущная и больная проблема современного человека. Бывает так, что когда человек остается один на один с собою, множество мыслей, желаний, чувств, стремлений переполняет его. Но вот проходит время, все это куда-то уходит, и человек ощущает какую-то внутреннюю пустоту, которую он стремится сразу же заполнить и восполнить чем-либо – занятием, работой, чтением, чем угодно. Но главное – выйти из этого одиночества, из этой пустоты внутренней и безысходности. Замечательный русский поэт Осип Эмильевич Мандельштам очень остро прочувствовал это в одном из своих стихотворений, которые запали мне в душу еще несколько лет назад. Образ твой мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать, Божье имя, как большая птица, вылетело из груди моей. Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади. А бывает так, что не только непонятность пугает человека и мешает ему восполнить эту внутреннюю пустоту и выйти из одиночества. Бывает, что и непонимание со стороны окружающих людей мешает человеку понять самого себя и ту ситуацию, в которой он. Помните, как у Бориса Пастернака? «Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти». Еще более остро это ощущает Иосиф Бродский, который в своем замечательном стихотворении «Рождество», написанное в 1972 году, как-то по-особенному чутко описывает вот эту ситуацию, в которой оказывается современное общество одиноких людей, страдающих этой неизлечимой болезнью. «В Рождество все немного волхвы, в продовольственных слякоть и давка, из-за банки кофейной халвы производят осаду прилавка, грудой свертков навьюченный люд, каждый сам себе царь и верблюд. И погонщики скромных даров в транспорт прыгают, ломятся в двери, исчезают в проемах дворов, даже зная, что пусто в пещере ни младенца, ни яслей, ни той, над которую нимб золотой. Пустота. Но при мысли о ней возникает вдруг свет ниоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней неизбежнее чудо. Постоянство такого родства – основной механизм Рождества. То и празднуют нынче везде, что сдвигают столы. Не стремление к звезде пусть еще, но уж воля благая в человеке видна издали. И костры пастухи развели. Не дымят, но трубят трубы кровель. Все лица, как пятна. Ирод пьет, бабы прячут ребят. Кто грядет, никому непонятно. Мы не знаем примет, и сердца могут вдруг не признать пришельца. Но когда на дверном сквозняке из проема ночного густого возникает фигура в платке и младенца, и Духа Святого, ощущаешь в себе без стыда, смотришь в небо и видишь звезда. В замечательном произведении Федора Михайловича Достоевского «Бесы» один из персонажей Шатов говорит главному герою Ставрогину такие слова: «Да будьте Бога трудом». И по мнению одного из известных глубоких поэтов современности Александра Галича, этот труд заключается в поиске того, кто может восполнить это внутреннее одиночество, заполнить эту внутреннюю пустоту. Его стихотворение называется «Псалом». «Я вышел на поиски Бога, в предгорье уже расцвело, а нужно мне было немного, две пригоршни глины всего. Из горя спустился в долину, развел над рекой костер,

сказал мне: «Иди и убей». И канули годы, и снова все так же, но только грубей. Мой Бог, сотворенный из слова, твердил мне: «Иди и убей». И шел я дорогою праха, мне в тело впивался репей, и Бог, сотворенный из страха, шептал мне: «Иди и убей». Но вновь я печально и строго с утра выхожу за порог на поиски доброго Бога. И ах, да поможет нам Бог!

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые друзья-посетители, я приветствую вас словами Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Сегодня у нас особенный день, потому что сегодня мы вспоминаем смерть и страдания Господа нашего Иисуса Христа, а также мы продолжаем отмечать 80-летие нашей Церкви. И я хотел бы прочитать место Писания, которое записано в послании апостола Павла к евреям, 13 глава, 7 стих. Здесь записаны такие слова: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Вы знаете, каждый раз, когда человек рождается на этой земле, у него появляются наставники. Вначале это его родители, которые учат его, воспитывают его, наставляют его. Затем, если ребенок пошел в садик, то это воспитатели. Затем, когда пошел в школу, это учителя, которые учат его грамоте, которые учат его различным наукам. Но вы знаете, в основном вот учителя – это неверующие люди, воспитатели в садике – это тоже неверующие люди, родители могут быть верующие, могут быть неверующие. А здесь мы прочитали не просто о наставниках, а здесь написано о духовных наставниках, что мы должны поминать духовных наставников, которые проповедовали нам Слово Божие. Это могут быть верующие дедушки, бабушки, это могут быть верующие родители, потому что о родителях написано Ефесянам 6:4: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Это могут быть пастыря, это могут быть братья, сестры и другие верующие люди, которые помогли нам прийти ко Христу, или оказали значительное участие в нашем духовном развитии или духовном формировании. Это все наши наставники. И Господь призывает нас и дает нам четкое определение, как мы должны поступать по отношению к этим наставникам. И самое первое – это то, что мы должны их вспоминать. Слово «поминать» означает не поминки, как часто вот неверующие люди поминают своих умерших, а слово «поминать» означает вспоминать, то есть помнить о наших наставниках, которые проповедовали нам Слово Божие. Вы знаете, вспоминать – это значит вспоминать в наших рассуждениях, вспоминать в наших вот каких-то размышлениях, это говорить о них другим людям, нашим родным, близким, друзьям, детям, внукам. Если эти наставники уже ушли в вечность, то хранить о них эту память, чтобы они не стерли с памяти. Вот как Владимир Васильевич говорил, что часто потомки уничтожают памятники, стирают из памяти вот память о тех или иных людях. И чтобы мы с вами не уподоблялись людям мира сего, но чтобы мы помнили, чтобы мы вспоминали вот тех людей, которые шли впереди нас, которые протоптали, можно сказать, эту дорожку, по которой теперь мы идем, и чтобы, взирая на них, помнить их. И вот это самое первое, что мы здесь находим, это то, что мы должны их помнить. А если же эти, когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, вот Иисус Навин, он часто вспоминал своего наставника Моисея и говорил о нем другим людям. И он не только вспоминал, но он и полностью исполнял все его наставления, все его заповеди, которые он оставил. Мы читаем это записано в книге Иисуса Навина, 11 глава, 15 стих. Здесь сказано: «Как повелел Господь Моисею, рабу своему, так Моисей заповедал Иисусу, а Иисус так и сделал, и не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею». Вот мы видим, что Иисус Навин, он постоянно помнил своего наставника, он говорил об этом другим людям, он не забывал его в своей жизни, потому что он ценил тот вклад, который внес Моисей в его жизнь. Мы с вами прочитали, что если, допустим, эти наставники почили, но если они еще живы, то вспоминать – это не просто помнить, но вспоминать – это значит продолжать с ними общаться, уделять им внимание, вот, поздравлять с праздниками, да, иногда посещать их, оказывать необходимую помощь, если они в чем-то испытывают нужду. Вот именно это означает поминать, то есть не забывать о том, что они еще живы, что они еще, возможно, нуждаются в нас, в нашей помощи, уделять им определенное внимание. Апостол Павел вот пишет о галатах, какое они оказывали ему внимание. Почему? Потому что было время, когда он испытывал нужду, и мы читаем в послании к галатам 4 глава 13-15 стихи, то здесь написано о том, что он пишет: «Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны, свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Вот есть мнение, что у апостола Павла было очень слабое зрение. Почему? Потому что после того, когда он встретился с Иисусом Христом на дороге, ведущей в Дамаск, он ослеп. Помните эту историю, да? Но затем зрение вернулось, и видно, со временем оно опять упало, то есть ослабело. И поэтому в некоторых местах Писания апостол пишет, что «я написал это своею рукою, я написал вам большими буквами». Для этого он с собой возил Марка, который был его секретарем, который записывал все его слова. Поэтому и здесь он пишет, что «вы явили мне такие почести, такую заботу обо мне, что готовы были исторгнуть свои очи и отдать мне». И мы видим эту заботу, которую они оказывали об апостоле Павле, потому что он был их наставником. Мы видим, что они помнили о нем, и эта память была не только лишь в памяти, но и в практических делах, которые вот они делали по отношению к нему. Это для нас также пример, чтобы мы помнили наших наставников, и чтобы мы не забывали их, уделяли им внимание, оказывали им почесть, оказывали им честь, оказывали заботу, оказывали им помощь, если они в этом имеют нужду. Но здесь мы прочитали, что мы должны не только помнить наших наставников, но и также подражать им, подражать их вере. Вот здесь написано, мы прочитали: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Подражать. Вы знаете, подражать – это значит брать пример. Это значит учиться. Это значит взирать. И очень важно, чтобы мы не просто помнили о наших наставниках, но чтобы мы подражали им, подражали их вере, их святости, их посвященному служению, их верности Господу, которую они сохранили до конца дней своей жизни. В первом послании к Коринфянам 4:16 апостол Павел говорит: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Мы читаем в послании к Филиппийцам 3:17 написано: «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Знаете, очень важно, чтобы мы подражали наставникам нашим, чтобы мы брали у них уроки, чтобы мы брали с них пример. Не просто вспоминали, но и подражали. И вы знаете, вот в нашей жизни, я уверен, что в жизни каждого человека были какие-то духовные наставники, которые оставили неизгладимый след в вашей жизни. Лично я вспоминаю, в моей жизни много было таких духовных наставников, и один из них, это вот, который оказался для меня большим примером, это был дедушка моей жены, Брынза Гаврила Сергеевич. Вы знаете, Гаврил Сергеевич, он покаялся от немцев-менонитов, И сразу же он открыл свой дом для того, чтобы там собирались верующие, чтобы там проходили собрания. Во время сталинских репрессий его арестовали и приговорили к смертной казни. Но Бог защитил его, и затем изменили его приговор на 10 лет заключения. И его отвезли в Комсомольск на Амуре, где он был в тюрьме. Но когда тюремное правление узнало о том, что он верующий, то ему сразу же доверили продуктовый склад. И вот представьте себе, в стране война, Вторая мировая война, разруха, голод. А Бог сохранил его в тюрьме, поместил его на продуктовом складе. Да? Он был в тюрьме, как Иосиф. И когда закончилась война, он вернулся домой, он поправился на 20 килограмм. В то время, когда все там умирали с голоду. Мы видим, что насколько Господь верен тем, кто верен Ему. И он только вернулся домой, он опять открыл свой дом для того, чтобы собирались верующие. И в его доме был молитвенный дом длительное время. И он прожил на земле до 95 лет. Причем без очков читал Библию и был в здравии и в силе. До 90 лет работал грузчиком. Да? Господь верен тем, кто верен Ему. И вы знаете, он является примером вот этой вот бескомпромиссности, вот этой верности, посвященности. Ну и, конечно же, Брынза Алексей Гаврилович, он был не только моим тестем, но и моим наставником, и моим другом. И вы знаете, вот он явил пример святости до конца дней своей жизни. И когда он умер, то все родственники единогласно согласились, чтобы написать на его надгробном памятнике слова: «Он жил, как учил». Вы знаете, это очень сильная фраза. «Он жил, как учил». Я помню, Алексей Гаврилович говорил, что когда он предстанет пред Богом, то первое, он хочет поблагодарить Господа за сотрудников КГБ, за то, что они так много уделили ему внимания и так много уделили усилий для того, чтобы он был ближе к Богу, чаще был на коленях и находился постоянно в присутствии Божьем. Вы знаете, как хорошо, что в нашей жизни были наставники. И мы должны их помнить, и мы должны им подражать, подражая вере их, чтобы и самим уподобляться быть такими, как они. Но, вы знаете, самым важным и самым прекрасным, и самым, можно сказать, значащим нашим наставником, который у нас есть, это не земной, а небесный наставник, Господь Иисус Христос. Потому что люди могут ошибаться. Люди могут заблуждаться, люди могут падать. Есть даже вот такие выражения, что не ошибается тот, кто ничего не делает, на ошибках учатся, да? Но Бог не ошибается, Бог не ослабевает, разум Его неисследим, потому что Он есть путь, истина и жизнь. И вот самым важным и самым главным нашим наставником являются не земные наставники, а наставник небесный. И мы читаем, Иисус Христос говорит, это записано в Евангелии от Матфея 23:10. Написано: «И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос». И вот Господь Иисус Христос наставляет нас. Он наставляет нас постоянно через Духа Своего Святого, которого для этого Он и послал на землю. Мы читаем, записано в Евангелии от Иоанна 16:13-14, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам, Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». И вот, дорогие, вот подобно тому, каково должно быть наше отношение вот к земным наставникам, точно такое должно быть наше отношение, и даже еще более, должно быть к нашему небесному наставнику. Мы говорили о том, что земных наставников надо помнить. И, конечно же, нашего небесного наставника мы должны постоянно помнить. Мы читаем, это записано во втором послании к Тимофею 2:8. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Помни, помни Господа Иисуса Христа. Мы должны помнить о том, кто Он есть. Когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Он есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Мы читаем о том, что Он есть Царь царей и Господь господствующих. Написано, что Ему дана всякая власть на небе и на земле, что перед именем Его преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, через которое надлежало бы нам спастись. Мы должны помнить о том, кто Он есть. Более того, мы должны помнить о том, что Он сделал для нас, что Он оставил славу небес, свой небесный трон, что Он сошел в этот греховный мир, Он стал человеком. Мы должны помнить о том, что Он взял на Себя грехи наши и беззакония наши и вместо нас пошел на мучения, на страдания, на Голгофу, на смерть, умер вместо нас и воскрес для нашего оправдания. Мы должны помнить об этом. И сегодня вот мы и собрались вместе для того, чтобы вспоминать Его голгофский подвиг, чтобы мы вспоминали то, что Он сделал для нас, то, что Он совершил ради нас, как Он взял на Себя нашу вину, взял на Себя наше наказание и вместо нас пошел на крест. И когда Господь вот перед Своими страданиями собрал учеников, и когда была вечеря Господня, Он так и сказал: «Сие творите в Мое что? Воспоминание, чтобы мы помнили о Нем, о нашем великом наставнике, чтобы мы не забывали Его ни одну секунду в нашей жизни, чтобы мы помнили о том, кто Он есть, чтобы мы помнили о том, что Он сделал для нас, и помнили, что Он продолжает делать для нас». Мы читаем, вот это записано в Слове Божьем, Евангелие от Иоанна, вернее, послание к Римлянам 8:34. Здесь написано: «Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». И Евангелие от Иоанна 14:12 Христос говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, то Я сказал бы вам, Я иду приготовить место вам, и когда приду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я». Мы должны помнить о том, кто Христос есть, что Он для нас сделал, и что Он продолжает сейчас, сегодня делать для нас, и что мы встретимся вместе с Ним на облаках, когда Он возьмет Свою возлюбленную Церковь к Себе. Мы должны помнить это и не забывать. Но так как по отношению к земным наставникам, мы должны не только помнить, но и подражать Ему. Мы читаем вот в Ефесянам 5:1-2 написано: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Подражать – это значит учиться. Христос говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Подражать – это значит брать пример. Господь желает, чтобы у нас были такие же чувствования, как у Христа и Иисуса. Подражать – это значит взирать на Него, как на начальника и совершителя нашей веры. Вот, дорогие, мы должны помнить Господа нашего Иисуса Христа и должны подражать Ему во всех сферах нашей жизни. Таким образом, мы с вами прочитали о наставниках. У нас есть земные наставники, и у нас есть наставник небесный. И мы должны помнить и должны подражать как земных наставников, и особенно наставника небесного. И вот для этого мы и собрались вместе. Для этого мы пришли в Дом Божий, оставили эту повседневную суету, для того, чтобы прославить Господа и вспомнить все то, что Он совершил и продолжает совершать для нас. А если в доме молитвы есть люди, которые еще не обратились к Господу, если вы нуждаетесь в покаянии, то сегодня еще время благоприятное. Вы можете выйти вперед, попросить у Бога прощения. И Господь, который любит вас, Он простит вас, очистит, омоет и подарит вам жизнь вечную. Поэтому пусть Господу будет слава, нашему Господу Иисусу Христу, как написано в книге Откровения, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. Аминь. Помолимся Господу.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам запись богослужения, которое проходило в церкви «Ковчег». Эта церковь находится в городе Бельцы в Молдове.
2: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня для нас приятный день, день воскресный, день, который мы можем с вами поклониться нашему живому Богу и прославить Его через инструменты, пение, молитвы и воздать Ему славу. И вначале я прочитаю из книги «Псалтырь», 150-й псалом. Книга «Псалтырь», 150-й псалом. «Аллилуйя! Хвалите Бога во святыне Его! Хвалите Его на тверди силы Его! Хвалите Его по могуществу Его! Хвалите Его по множеству величия Его! Хвалите Его со звуком трубным! Хвалите Его на псалтыре и гуслях! Хвалите Его с тимпаном и ликами! Хвалите Его на струнах и органе! Хвалите Его на звучных кимвалах! Хвалите Его на кимвалах громогласных! Все дышащие, да хвалит Господа! Аллилуйя! Аминь!» Как вы думаете, братья и сестры, достоин наш Бог славы? И действительно, все то, что мы сегодня видим, что мы созерцаем и переживаем это общение друг с другом и с нашим Господом, это слава нашему Господу. И мы, как прочитали с вами, должны восхвалять, славить, превозносить имя Его, потому что Он чудный и дивный. И давайте вначале мы попросим у Господа благословений, чтобы Он благословил предстоящее служение, программу оркестра, молитвы, пение, вся слава будет нашему Господу. Будем молиться. Мы благодарны Тебе, Отец Небесный, за то, что Ты дал нам этот день. Мы благодарны Тебе за то, что по милости Твоей Ты дал нам еще раз собраться здесь, поклониться Тебе, прославить Тебя, воздать Тебе славу, потому что Ты этого достоин. Мы просим Тебя, чтобы Ты ниспослал благословение на каждого присутствующего, и дай, чтобы мы не только телом здесь присутствовали, но дух и душа наши были направлены к Тебе, к источнику жизни, источнику благ, и восхваляли Тебя в сердцах наших и в душах наших, воспевая Тебе, стройно с восклицанием. Благослови Ты программу оркестра, благослови Ты молитвы народа Твоего, Слово Твое, и дай, чтобы это была вся слава Тебе. Нам была радость и утешение, надежда и упование на нашего Господа, Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Мы вместе с вами прославим Господа пением. Дни прошли и снова собрались друзья. 1124 номер. 1124.

0: Слава Господу! Занимайте места, братья и сестры. Дальше будет служение оркестра «Бальзам». Они будут сегодня вместе с нами славить и превозносить нашего Бога.
1: Знаете, это же чудо, что все мы Христа познали, и что дорогой трудной к светлой шагаем дали. Аккомпанирует ветер нашим хорошим песням. Много печалей встретим, что же с того? Мы вместе. Вместе легко идти нам, вместе сильны мы в деле. К небу летят мотивы наших призывных песен. Мы еще здесь остались, мы на пути к отчизне. Но не давайте печали укорениться в жизни. Лучше за дело взяться, а не грустить в ненастье. Если уж разобраться, мы же владельцы счастья. Аминь.
2: Сегодня на этом богослужении хотим представить каждому из нас для размышлений тему «Путь пилигрима в небо». Будут пения и стихотворения на эту тему, игра на инструментах. Как прекрасно будет там, на небесах. Каждый из нас является странником и пришельцем на земле. И у каждого свой путь, по которому мы идем. Каждый путь имеет свое начало и свой конец. Кто-то начал свой путь совсем недавно, а кто-то давно продолжает идти. Христианин должен быть знаком о состоянии пришельца и странника, стремящийся к верой к небесному. Господь готовит нас к вечности, поэтому все, что мы делаем, имеет значение. Этот мир не является нашим постоянным местом жительства. Мы знаем, куда мы идем. У нас есть Небесный Отец, который любит нас и ожидает встречи с нами. Услышим пение, которое говорится такие слова: «Как хорошо быть вместе с друзьями тут».

0: Господу. Я хочу предупредить, что детки, воскресной школы на утреннем служении не будет. Так что вы все будете вместе с родителями здесь слушать и радоваться, прославлять нашего Господа.
1: Псалом 102, 2 стих, написаны такие слова. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». В последующие минуты хотел бы, чтобы каждый из нас настроился на молитву. И мы поблагодарили нашего Господа за оркестр «Бальзам», за то, что Бог их вел уже 15 лет в этом служении. Чтобы каждый из нас поблагодарил за их старания. Чтобы каждый из нас поблагодарил

0: 15 лет – это большое поколение молодежи. И за все, что было сделано, за все, что было устроено в этом оркестре, хотелось бы воздать славу нашему Господу. Когда-то апостол Павел, отвечая некоторым людям, сказал следующие слова. 1 Коринфянам 3 глава с 5 стиха он говорит: «Кто такой Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Бог. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога». Хотелось бы сейчас сконцентрировать внимание наше на Боге, братья и сестры. Все, что мы сегодня слышим, все, что мы сегодня видим, все, что прошло на протяжении 15 лет – это Бог. И мы воздадим в молитве нашей славу. Помолимся. Господи Бог, от всей души мы благодарны Тебе за то, что Твое величие, Твоя слава, Твоя честь и Твоя святость, она сегодня, Господи, еще раз и еще раз объемлет нас. Мы благодарны за то, что, Господи, Ты работаешь в нашей жизни, в наших сердцах, в наших семьях, в наших детях, в наших церквях, Господи. Ты еще говоришь к нашим сердцам, побуждаешь, вразумляешь, даруешь эту усидчивость нашим детям. Даешь, Господи, эту посвященность, эту старательность, Господи. Мы благодарны за то, что Ты проявляешься в наших стараниях и наших талантах, Господи. Это Ты, Бог, которого мы любим, Бог, которому мы служим. Стрелки бегут неизбежно вперед. Но смотря на обратный путь, мы видим Тебя, Бога и Спасителя. Благодарим, Господи, за то, что Ты есть в нашей жизни. Благодарим за то, что, Господи, Ты устроил этот оркестр. Ты нашел тех людей, кто вдохновил, кто искал средства, кто, Господи, вдохновлял и убеждал быть на этих сыгровках, спевках, занятиях, чтобы получалась прекрасная музыка, прекрасное пение. Господи, мы благодарим Тебя, Бога нашего и Спасителя. Это Ты. Мы просим, чтобы Ты и дальше, Господи, если Ты продлишь время жизни на земле, чтобы этот оркестр имел Твою славу, Твое благословение и Твою заботу. Прославься, Господи, в жизни церквей наших. Прославься, Господи, в жизни и служении нашем. И пусть за все, за эти 15 лет, за всех людей, кто участвовал, кто организовал, кто жертвовал, за всех, кто, Господи, молился об этом, за все пусть будет Тебе слава, честь и поклонение. Бог наш. Аминь.
1: Дорогие братья и сестры, была группа «Пилигрим». Я бы хотел, чтобы те, которые остались с группы «Пилигрим», чтобы вышли сюда на сцену, и они будут петь одно пение. Но перед тем, как они выйдут, я бы хотел прочитать несколько строк одного стихотворения, которое говорит такие слова. «Не думай, что труд наш бесследно пройдет. Не бойся, что дум наших мир не поймет. Работай с любовью на ниве людей. Досей только добрые мысли на ней». И есть еще одно высказывание, которое нам понравилось. Я бы хотел, чтобы мы с этим высказыванием немного подумали о том, что сказано или вложено в этих словах. «Где любовь, там и Бог, а где Бог, там и небо». Пусть поможет нам в этом Господь, чтобы мы всегда думали о небе.

Слава нашему Господу! Мы сейчас будем петь, братья и сестры, 840-й. Брат Максим, не 600, а 840-й номер в сборнике. Во время этого пения будет материальное служение. И хочу опять призвать вас, братья и сестры, к тому, что, как я уже говорил чуть раньше, недельки две назад, этот год для нас очень сложный в финансовом положении в церкви. Приходит к концу месяц, мы не можем ни за услуги заплатить, не хватает средств, ни зарплату выдать всем. Поэтому просим вас, обратите на это внимание и будем жертвовать для того, чтобы имя нашего Господа прославлялось, и нам было здесь и уютно, и для того, чтобы мы могли славить и восхвалять нашего Господа. Будем петь 840-й. «Будите, зовите, ищите, последнее время летит. Сердца ледяные стучите, разбейте, расплавьте гранит».

0: Слава нашему Господу за пение. Итак, братья и сестры, слушайте объявление. Хочу напомнить для тех, кто покаялся и желает заключить завет с Господом через святое водное крещение, пожалуйста, вы можете это сделать. После служения подойти к братьям и написать заявление. Также напоминаю, что служение согласно нашего расписания. Сегодня вечером тоже будет тематическое служение. Так что, пожалуйста, приходите на служение, чтобы вместе порадоваться Господу и воздать Ему славу. На следующее воскресенье, всегда с Бог будем живы и здоровы, у нас будет трапеза Господня. Будем молиться и готовиться к тому, чтобы достойно участвовать в трапезе Господней, присоединяться к телу и крови нашего Господа Иисуса Христа. Напоминаю для всех братьев, проповедников, диаконов, пасторов, 28 февраля, то есть в субботу, пост и молитва о служителях Бельского региона. И также в этот день, в субботу, в 10 часов утра, все братья собираются в церкви Вифания. Проповедники, диакона, пастора, все служители, пост и молитва, и будет такой семинар с 10 утра в церкви Вифания. И также напоминаю, что 8 февраля, то есть через неделю у нас будет 8 марта у нас будет пост и молитва Бельского региона, всех церквей Бельского региона. Тема «Духовное обновление». И этого же числа 8 февраля, вечернее служение всех церквей Бельских будет здесь, в Ковчеге. Все церкви собираются здесь на служение. Молитесь об этом, чтобы Бог благословил и сохранил, чтобы год духовного обновления мы действительно почувствовали больше Божью силу и себя открытым больше к Богу и служение на ниве Его. Чтобы Бог благословил каждого из нас, и мы не думали о ком-то другом, а думали о своем личном обновлении, духовном, о том, насколько я лично готов изменить свою жизнь, чтобы приблизиться больше к Богу. У нас есть одна просьба. Дорогая церковь, молитесь за Аниловой Валентине и Сабуляк Оксане. Мы это скажем в молитве. Если есть кого-то привет, вы можете передать. Голгоф и Фалешты, Гладяна Чапариев в Струзовской церкви, Вифания. Также привет из Германии, сестра Ирина и Маргарет. Они звонили и передают церкви привет. И просят, чтобы молиться и о них, и они молятся о нас, потому что мы все во Христе одна семья. Если больше приветов нет, то за эти приветы мы сердечно благодарим. Взаимные приветы просим передать. Мы поблагодарим Господа за средства и скажем об этих сестрах Валентине и Оксане, чтобы Бог знает, кто это написал и какая нужда и просьба есть об этих сестрах. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты любишь нас и благословляешь, за то, что даешь нам здоровье и работу, где мы можем трудиться и зарабатывать на дело Твое святое. Поэтому просим Тебя, ниспосли Твои благословения и благослови средства, которые были пожертвованы на дело Твое святое, и приумножи их для того, чтобы мы могли здесь в уюте, в тепле служить Тебе и поклоняться Тебе. Прошу Тебя также за сестер Валентину и Оксану, которые имеют нужду в Тебе. Прошу Тебя прежде всего, чтобы Ты их духовно укрепил и указал путь к Тебе. И также физически, Ты знаешь эти нужды. Мы все просим и молим все это во имя Твое. Аминь. Я сейчас, братья и сестры, зачитаю имена, фамилии братьев. Попрошу, чтобы они вышли сюда вперед. И чтобы вышел брат Рейко Иван Владимирович, он скажет несколько слов, почему они здесь и о чем мы будем молиться с вами. Это Бабий Иван Петрович, Березовский Михаил, Грубый Сергей, Гуйван Павел, Змерзюк Федор, Ковальчук Василий, Корнилов Вячеслав, Корякин Владимир, Платенко Иван, Пыслар Иван, Рукодайный Николай Афанасьевич, Ткач Сергей, Ходаковский Александр, Бурлак Денис и Платынко Вениамин. Пожалуйста, братья.
1: В последнем пении группы прозвучали такие слова, что последнее время летит. И на протяжении последнего времени нам нельзя сидеть сложа руки. И потому в нашей церкви реализуется очередной проект. Проект комплексный. Но основные цели этого проекта – это созидание церкви, укрепление единства. Ну и попутно много других мелких целей тоже. Поэтому сформирована группа братьев, добровольцев, которые, жертвуя своим временем, будет посещать всех членов церкви, будут проводить беседы. И мы сегодня решили представить их для того, чтобы вы увидели в лицо, не удивлялись, когда они будут вам звонить, договариваться о встрече с вами, чтобы не было это на удивление. И вторая цель для того, чтобы вы за эту группу и за этот проект в целом молились, для того, чтобы он имел ожидаемый для нас результат или лучше по воле Божьей.
0: Брат Ваня Платенко, пожалуйста, подходите сюда. Там, если есть еще Корякин Владимир. Братья и сестры, хочу еще дополнить то, что мы хотим, чтобы в этом году посетить всех членов церкви. И именно это для того, чтобы трудились братья, чтобы больше могло охватить и больше дать другим, не только самим пастора, только чтобы делали. Если где-то будет нужда, чтобы посетил пастор, они скажут нам. Или вы скажете им, они скажут нам, мы посетим вас. Но мы тоже будем посещать, помимо тех, что братья будут. И хотим, чтобы в тех местностях, где вы проживаете, чтобы создать молитвенные группы. Чтобы вся церковь была задействована. Церковь – это организм, который все члены тела Христова действуют. Поэтому и мы хотим сделать это для того, чтобы сплотить нас, чтобы мы были как один организм и воздали славу нашему Господу. Давайте мы встанем и попросим благословения, чтобы Бог благословил их и расположил сердца каждого, чтобы мог принять и пообщаться, порадоваться вместе, когда они посетят вас или будут звонить вам для того, чтобы собираться вместе. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту благодать, которую мы имеем в Тебе. Мы благодарим Тебя за любовь, которую Ты проявил к нам в Иисусе Христе. И Ты нас спас и оправдал. И ныне мы дети Твои и живые камни, которые из себя устрояем дом духовный, священство святое. Поэтому просим Тебя, чтобы Ты благословил каждого члена тела Твоего и каждого брата, которые стоят перед народом Твоим, перед Твоей святостью и величием, которые согласились трудиться для того, чтобы этот организм был живым и действенным и созидался для того, чтобы многие люди еще видели его живым и действующим и отражающим свет Твой, могли прийти к Тебе. Благослови каждого брата и укрепи физически и духовно служение к Тебе, поклоняясь Тебе в духе и истине. И когда они будут посещать детей Твоих, дай им мудрости, беседа, чтобы она была созидающая, чтобы было для того, чтобы мы возрастали духовно и укреплялись в Тебе. Прошу и молю все это во имя Твое, Ты благослови всех. Тебе слава за все. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры, дальше будет программа оркестра.
2: Брат Ваня сказал, что это будет комплексно. Я хотел еще одно объявление, что, братья и сестры, мы хотим фотографировать всех членов церкви. Мы к вам подойдем, пожалуйста, будет специальное время для вас, чтобы вы не удивились, потому что за вас будут молиться, друг о друге мы будем молиться. Сейчас мы хотим петь псалом «Как хорошо, что со мной Спаситель». Версавка, когда моя самая маленькая дочь, когда была маленькая, мы пели это самое «Вера, Вера», начали учить, а они тоже, дети, начали учить этот псалом, и подходит к Жора Андриан, говорит: «Дядя Жора, почему ты забрал наши песни?» Я хотел обратиться к группе «Бальзам» и спрашивать, почему вы тронули наших песен или тронули наше сердце. Пусть вас Бог благословит. В это время я хочу сказать, чтобы этот труд не легкий, но, как автор говорит, куда бы ни шла в моей жизни дорога, буду я жить для Иисуса Христа. Мне не страшна никакая тревога. Верю Ему, в Нем любви полнота. Верьте Богу, доверяйтесь Богу. И иногда начинаешь такие проекты и думаешь, что это невозможно. А если доверяешься Богу, Бог помогает в этом. Пусть вас Бог благословит.

учил бы нас Бог времена различать для святого хождения по жизни, когда что-то сказать, а когда промолчать, не давая другим укоризны. Часто в жизни молчим, когда нужно сказать, дать отчет о своем уповании. Мы молчим, не желая себя называть. Мы молчим, что идем на собрание. Мы молчим, что Христос все грехи нам простил и омыл нас пречистую кровью, и что сердце греховное нам искупил бесконечной Своею любовью. Но коль скорби в пути, мы тогда не молчим. Не молчим, когда нас обижают. Где Христос бы молчал, мы с тобой говорим. В жизни часто у нас так бывает. Образ девочки малой мы вспомним, друзья. Она в плен к сирианам попала. И что сделала там, позабыть нам нельзя. О пророке она рассказала. Ну а если б она промолчала тогда, не сказав госпоже даже слова, Нейман прокаженным бы остался тогда и лишилась родимого крова. Пусть библейские строки напомнят всем нам участь страшную всех иудеев от того, что задумал свершить там Аман, злую месть в своем сердце лелея. Ну а если б Есфирь промолчала тогда и к царю не вошла бы с прошеньем, сколь ужасной была б для народа беда, ведь для них приговор истребления. Научил бы нас Бог времена различать в этой жизни опасной, суровой, и чтоб знали мы все, что нельзя нам молчать о прекрасной той вечности новой. Аминь.

одной семье отец постоянно говорил своему сыну маленькому: «Смотри за тем, что ты делаешь всегда, потому что на небе есть ангел, который имеет тетрадку, и он записывает в ней все, что ты делаешь, хорошее или плохое». Проходя дни, ребенок все думал над тем, что ему говорил отец. И в один из дней опять ребенок нашалил, подойдя в слезах к отцу и спрашивает: «Отец, скажи, пожалуйста, а с той тетрадки ничего нельзя стереть?» Отец долго подумал и говорит сыну: «Можно стереть». И тогда сын говорит: «Ну, папа, как же это сделать?» Он говорит: «Давай встанем на колени и будем молиться Господу, чтобы кровь Его стерла все, что там находится плохого в твоей тетрадке». Знаете, вопрос для меня и для каждого из вас: какова моя тетрадь, какова ваша тетрадь? Что же написано там? То, что мы делаем здесь на земле, как мы поступаем, как мы живем, все ли там записано в той тетради небесной? Давайте каждый позадумаемся над этим и подумаем во время пения этого, который будет сейчас звучать. «Ах, земля, чужая сторона». Мы все пришельцы на этой земле и странники, и скоро мы пойдем в небесный дом. И если нам откроется наша тетрадь, что же мы там увидим в ней? Скоро скажем мы тебе прощай, и свершится вмиг переселение. Ах, слемя, наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной.

0: течение этого часа мы предложим вам в начале проповедь Михаила Голубина, и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Читаем Библию вместе».
1: Дорогая Церковь, сердечное приветствие и поздравления. Христос воскрес!
2: Воистину воскрес!
1: Спасибо большое! Тема моей проповеди или беседы – это последние рассуждения о современных проблемах, которые, мне кажется, актуальны. Я назвал ее «Церковные традиции, добро или зло». Где-то читал об одном эксперименте, который производили с обезьянками в клетке. 5 обезьян. К потолку подвязана связка бананов. Под бананами лестница. Первая обезьяна, которая проголодалась, решила полакомиться. Подошла к лестнице, но как только она коснулась лестницы, открылся кран с ледяной водой и обдал всех обитателей этой клетки. Потом еще одна попытка, опять то же самое. Еще одна, то же самое. На четвертый раз уже все четверо встали на защиту лестницы. И она поняла по агрессии своих собратьев, что бесполезно сопротивление. Время прошло, никто не трогает, никто не прикасается к этой лестнице, никто не тянется к бананам. И одну обезьянку поменяли на новичка. Ну и первое, что она увидела, конечно, связка бананов. Только обезьянка попыталась прорваться к этим бананам, как увидела агрессивный настрой местных. И она поняла, что сопротивление здесь бесполезно. Это была такая явная агрессия. Она смирилась с тем, что эти бананы нельзя трогать. Потом, вы знаете, поменяли еще одну обезьянку. Еще один новичок появился. И не трое защищали, а по-прежнему четверо, в том числе и та, которая не знала, что такое душ с ледяной водой. И так поменяли весь состав. И уже этих 5 первых не было, все были новички. Никто из них не испытал ледяного душа, но они все по-прежнему не прикасались к этой лестнице и охраняли ее, если вдруг еще бы новичка подсадили. И на вопрос «почему?» правильный ответ – «здесь так принято». Итак, церковные традиции – это вообще хорошо или плохо? Я вообще сторонник такого подхода к любому вопросу. Я противник крайностей. И на любой вопрос хочется посмотреть объективно, то есть всесторонне, с разных сторон зайти. И я разделю беседу на 2 главных части, хотя, возможно, мои пункты будут немножко другие, но 2 главных части. Это я буду показывать, что без традиций жить невозможно. Иначе общество, любой коллектив придет к анархии и деградации. С другой стороны, мне хочется показать скрытые опасности, которые стоят за традициями, за которыми слепо следует человек, не понимая сути и упраздняя всякую жизнь, следуя слепо за традицией. Итак, друзья, без традиций жить невозможно. Я пришел к такому убеждению. Я прочитаю текст. 1 Коринфянам 11 глава. 2. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». А в греческом тексте слово «предание» звучит как «парадосейс». И переводится как «предание» или «переданные традиции». И Павел хвалит Коринфян за то, что они соблюдают те традиции, которым он их научил. Дальше здесь идет рассуждение о покрывалах. Я постараюсь очень мягко ускользнуть от этой темы. Вот, потому что не это входит в мои цели рассуждать об этом вопросе. Я хочу лишь говорить об общем направлении и взгляде сверху на эту проблему. Церковные традиции. И мне кажется, что в Америке эта тема, ну, особо актуальна, потому что люди привезли свои локальные традиции с тех мест, откуда они прибыли сюда, в эмигрантские церкви. И это порой становилось очень, ну, такой, может быть, даже тяжелой точкой соприкосновения. Некоторые люди могли ради любви поступиться со своими традициями, некоторые до конца стояли за свои поместные традиции, и это порождало напряжение в отношениях, как мне кажется. Я буду рад ошибаться. Итак, друзья, традиции – это полезная вещь, и без традиции жить невозможно. На самом деле, если бы мы взяли перо и листок, то, скорее всего, листка бы у нас не хватило, чтобы написать все традиции, по которым мы живем. Их очень много, их тысячи. И они, в общем-то, призваны для того, чтобы нашу жизнь сделать более собранной и организованной. Ну, возьмем, например, такую традицию. По нашим обычаям, тот, который призывает к молитве, он последний молится. Есть до сих пор такие церкви, где нет такой традиции. И люди помолились, и потом прислушиваются, все ли помолились, или не все, или еще кто-то хочет. И медленно начинают вставать с колен. Ну, в общем-то, наша традиция такая очень оправданная, замечательная, и это здорово. Я помню, я находился в доме одного пресвитера. Я был совсем юным, но знал эту традицию, хоть был новообращенным. Потому что дедушка, бабушка верующие, и эти традиции мне были известны. В его доме еще находилась одна новообращенная сестра, которая не знала этой, видимо, традиции. И в дом к этому пресвитеру прибыли братья Сибири, старцы известные, которые рукополагали в то время. И вот мы с ними там познакомились, пообщались. И Борис Яковлевич говорит, давайте помолимся вот, в заключение нашего общения. Ну и я думаю, наверное, так надо. Сначала помолится сестра, потом я, мы сначала из молодежи, а потом уже братья-старцы закончат своей молитвой наше общение. Но эта сестра не помолилась, и братья тоже не стали ждать и вступили в молитву. Ну, думаю, значит, мы пропустили этот момент, зря я ее ждал, надо было мне самому вступать. И они помолились, и потом раз, и сестра вступает в молитву. Она не знала этих традиций. Думаю, ну раз они уже трое, значит, уже и мне надо. И мне пришлось четвертому заключительную молитву совершить. Ну, естественно, братья встали и начали пояснять традиции. У нас обычно так. Кто призывает к молитве, тот последний и молится. Для порядка. Все объяснили очень так ласково, по-доброму. Но я это знал, вот сестра этого не знала. В общем-то, друзья, традиции чаще всего порождены дисциплиной, организованностью коллектива. И многие традиции, они себя оправдали уже годами, и ничего ломать не надо. Зачем? Это добрая традиция, она хорошая, и нет смысла ее ломать. Кстати, Иисус Христос тоже придерживался своих традиций, у него были свои обычаи, и мы читаем, что Христос не был чужд добрых, хороших обычаев. Мы читаем, «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать». Или в молитвенной жизни мы читаем, «И выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его». Друзья, у Павла тоже были свои традиции, он тоже часто действовал по своему обычаю. Он избирал местом, первым местом для благовестия синагога. Приходит в какой-то город, ищет иудейскую синагогу, и там начинается, это первая точка благовестия в городе. Это был такой добрый обычай, и он оправданный. Когда, например, они пришли в город Филиппы, то они узнали, где находится молитвенный дом. Это не был молитвенный дом баптистов. Это было некое сооружение в тех городах, где маленькая была кучка иудеев, и недостаточно было, допустим, мужчин иудеев, там меньше 10, и синагога не строилась, и было такое небольшое сооружение. И по обыкновению стояло это сооружение возле, где? Возле реки. Почему? Потому что это было удобно, так как некоторые обряды сопровождались омовением. Поэтому что, с точки зрения удобства и комфорта такие сооружения возводились возле реки. То есть многие традиции, они порождались просто удобством. И, в общем-то, это все адекватно. Итак, друзья, когда за традицией стоит удобство, это нормально. Некоторые традиции даже в жизни Павла сыграли спасительную роль. Например, один обычай спас Павлу жизнь. Ну, конечно, за всем стоял Бог, и Бог хранил его жизнь. Тем не менее, например, когда Фест рассказывает о Агриппе, об узнике Павле и говорит, вот приходили старейшины, первосвященники, они требовали смерти. А я им объяснил, что по нашим римским обычаям не судят человека, пока его не выслушают и пока не будет очных обвинителей. У нас такие обычаи у римлян, и поэтому я не позволю вам свои обычаи тут применять. И римские обычаи сыграли добрую службу в жизни апостола Павла. Итак, друзья, смотрите, добрые, хорошие, законные, адекватные традиции, они, в общем-то, направлены на жизнь. И это замечательно. И когда есть в любом обществе и коллективе такие традиции, которые гуманны, которые охраняют жизнь, которые делают ее проще, легче, удобнее, это здорово. И когда церковь применяет такие традиции в своей жизни, то, в общем-то, эта церковь правильно понимает вопрос. Вторая мысль. С традициями надо считаться. Есть некоторые вещи, которые нам, может быть, не очень приятны. Ты куда-то приезжаешь, там свои местные традиции, и я по Евангелию должен посчитаться с местными традициями и делать так, как здесь принято. Если он к нам приедет в гости, он, в общем-то, должен узнать о наших обычаях и делать так, как здесь принято. И это будет по-братски, это будет замечательно и адекватно. Иногда, друзья, бывает, что традиции нам неприятны. И иногда мы даже можем их нарушать, вот традиции местного народа или коллектива, потому что мы эти традиции знаем, что они основаны, например, на суевериях. Ну вот я был свидетелем такой картины. Нас пригласили на похороны. Вот, и там умерла сестра, и, значит, неверующие люди собрались, у них свои традиции, все там ногами вперед, там, как положено. Вот. Я понимаю, что это все для покойника не имеет никакого значения. Естественно, что он не встанет там и скажет, ну-ка, разверните гроб и несите меня как положено. Ему это ничего не надо. Двери были открыты, и какая-то сестра, она взяла двери, закрыла. И из неверующих людей сказали, ну, не вздумайте закрывать, и там как-то ее немножко так упрекнули. И она начала обличать этих людей, что открытая дверь, когда в доме покойник, это все суеверие, это все язычество. И мне было так стыдно за наших. Какая тебе разница? Тебе сказали, открой, открой. Зачем обострять? Зачем усложнять ситуацию? Неважно, на чем основана эта традиция, но мы находимся среди этих людей, у них есть свои обычаи, и не надо ситуацию обострять. Надо обходить острые углы. Другое дело, когда мы в церковь внедряем какое-то суеверие, ни в коем случае нет. Но если мы находимся среди неверующих людей, у них есть свои традиции, постарайся с ними посчитаться. От тебя не убудет, но зато тебя будут слушать на тех же похоронах твое благовестие. Помню, нахожусь в офисе на работе, и директор заходит в кабинет и слышит христианская музыка с моего компьютера. Он прислушался, что-то не понял, какая-то у тебя музыка, ну, выключи ее. Я говорю ему, послушайте, в каждом кабинете разливается музыка, кто какую хочет, тот такую слушает. Он прислушался, говорит, ну, у тебя какая-то нетрадиционная. Ну, я не стал ему что-то доказывать, я просто выключил музыку в компьютере, чтобы его не злить. Друзья, и ничего в этом страшного нет. Если очень сильно хочется послушать, можно наушники применить. Друзья, вообще-то этот вопрос, здесь нужно подходить очень разумно, адекватно и не злить людей своими понятиями.

откровением. И когда мы начинаем возводить свои традиции, которые годами, может быть, приняты, оправданы, начинаем их возводить на уровень Божьего Слова, откровения, то мы это Божье Слово начинаем просто унижать тем, что оно стоит на уровне наших традиций. И в этом есть большое зло. Никогда нельзя наши традиции ставить на одну ступень с Божьим Словом, с Божьим откровением. Когда это происходит в нашей жизни, я искренне считаю, что мы этим самым Божье Слово унижаем. Никогда наши традиции не должны быть знак равно с божественным откровением. Есть много хороших, добрых традиций. Например, у моего дедушки была такая традиция, после молитвы он потом еще кланялся. Кто застал такую традицию, друзья? Знаете, да? Хорошая, да, добрая традиция. Я думал, что так надо. Я подглядывал, как дедушка молится, и тоже, когда вместе с ним, раз, вы вместе с ним там, так, лбом почти касаясь пола. И даже когда там я уезжал домой, в неверующей семье, где-то помолишься, раз, лбом до пола, вот, я думал, что так надо. Потом я подсмотрел, ну, не всегда так дедушка делает, ну, что-то, наверное, у дедушки духовное состояние ухудшилось. Вот, ну, такие вот понятия у меня, у мальчонки. Но у него не ухудшилось духовное состояние. Друзья, традиция, она не обязательна. Есть много личных традиций, но это не обязательное условие для исполнения. И Бог этого не требует. Все должно делаться как-то, ну, по вдохновению, по усердию, по сердцу. В одном монастыре, мне вот фраза этого настоятеля понравилась, значит, настоятель выступал против тирании закона. И он сказал такую вещь. Послушание поддерживает традиции, а любовь знает, когда их можно нарушить. Есть большой перебор, когда вдруг традиция нарушена, и мы за это готовы человека обличать, осуждать или какую-то испытывать к нему негодование или даже неприязнь. Традиция – это не есть Божье Слово. Традиция – это просто общее какое-то установление, правило, которое помогает и облегчает нам жизнь и служение Богу. Четвертая мысль. У традиции должна быть правильная мотивация. Если мы просто внедряем традицию в жизнь, чтобы она просто была, это неверная мотивация. У нее должна быть какая-то основа добрая, хорошая. Например, у Даниила была личная традиция преклонять колени, молиться 3 раза – вот, перед открытым окном он молился. И, друзья, когда применили царский указ, издали о том, чтобы вот только-только там все, к Дарию было все внимание, спровоцировали его на этот указ, злые люди, и можно было бы Даниилу подумать, ну, может быть, не в это же самое время, буду 3 раза, ну, например, ночью, или с закрытым окном, или как-то вот по-другому. Но он неизменно продолжал соблюдать свою личную традицию, несмотря на то, что обстоятельства повернулись против него. И мы, друзья, когда читаем этот текст, этот отрывок, мы воспринимаем это не как упрямство человека. Вот зачем ты? Надо быть более гибким и никого не провоцировать. Но мы все-таки воспринимаем это как верность. И слава Богу, что Даниил проявил в этом отношении верность и продолжал молиться так же, как и раньше молился, независимо от царского указа. У меня была такая ситуация в жизни, когда вот только призвали в армию, и такое, какая-то злая такая атмосфера, как в какой-то ад попал, и думаешь, как все тут начинать, как тут рассказать, что я верующий, с чего все начинать. Сидят тут эти злые сержанты, как к ним вообще подойти, с какой стороны. Все, помолился, Господи, помоги. Подошел к этим сержантам, здравия желаю. У меня вопрос, они на меня посмотрели злобным взглядом. Я говорю, я христианин, и мне нужно место, где бы я помолился перед сном. Они переглянулись и говорят, в Ленинской. Я говорю, спасибо, я пошел, они мне вдогонку. Коврик нужен? Я говорю, спасибо, без коврика. И как бы нашел понимание в их глазах. И однажды на смену заступил один лейтенант, который этого вообще никак не понял. Он мне сказал, лечь. Я говорю, я пошел молиться. Он говорит, если ты пойдешь в Ленинскую, вся рота будет отжиматься за тебя. Угроза подействовала, я лег, думаю, ну а если сейчас он меня постоянно будет угрожать коллективом этим отжиманием, ну поджимаемся, ничего страшного.

Страшного. Вот. И это что теперь? Я должен перестать молиться? Я встал возле койки, помолился, и он выглядывал, специально смотрел в мою сторону, встану я или не встану. Ну, я помолился возле койки, лег, и на другой день опять с ним произошло столкновение. Когда мы по плацу, 40-градусный мороз, в городе Хабаровске шагали, вот, я не пел армейских песен. Меня спрашивали иногда солдаты, а что ты не поешь наши песни? Вам что, грех? Я говорю, понимаете, ребят, не грех. Дело в том, что вот мы поем про какую-то Марусю, там из глаз ее капали слезы, а у меня дома моя Маруся ждет. И я буду про какую-то там петь. Я не буду петь этих песен, потому что они не увязываются с моим внутренним миром. И он заставлял меня петь, этот лейтенант, и сказал, сейчас все пойду в казарму, а ты будешь тут один стоять, пока не запоешь. Пошел в штаб, нажаловался, и попался там какой-то очень адекватный офицер, который ему объяснил, чтобы он не лез в мои устои и в мои позиции. И он после этого от меня отстал. Друзья, есть вещи, которые мы называем традицией, но исполнение этой традиции мы все-таки воспринимаем как верность Богу. И, в общем-то, это оправдано. Еще, друзья, откуда берутся хорошие мотивации для традиции? Например, дань и почтение к истории. Например, праздник Пурим, он не был обозначен в законе Моисеевом. Тем не менее, произошло некое великое чудо в народе израильском, что они этот день спасения и избавления, они не забыли и не захотели забыть. И они назначили, согласно истории по книге Исфирь, праздник Пурим. И это было добрым воспоминанием, как Бог чудесным образом избавил свой народ от злобного Амана. Таким образом была порождена традиция справлять этот праздник Пурим. И это было оправдано. И еще, друзья, я уже назвал мотивацию правильную. Это организованность, когда наша традиция помогает нам быть более дисциплинированными, собранными и более слаженно служить Богу. Итак, это одна сторона традиции. Мы говорили с хорошей стороны, что без традиции жить невозможно. И есть другая сторона, когда за традициями может скрываться опасность, скрытая опасность. И слепое следование традиции может, в общем-то, породить проблемы в жизни церкви. Какие опасности лично мне представляются видимыми? Первое. Когда за формальным исполнением традиции человек перестает видеть ее истинное значение. Его спроси, а почему вы так делаете? А, не знаю, так вот принято. Вот как в той клетке опыт проводили. Он не знает почему, он просто так принято. Он не может объясниться, он не может даже неверующим объяснить, почему так. И когда человек перестает видеть смысл, ну, возьмем, например, такую добрую традицию с теми же покрывалами. Если, например, сестра носит покрывало, все, она соблюдает, все, вот вроде внешне отлично, но у нее нету ни уважения к мужу, нету понятия об этой семейной иерархии, которую установил Бог, если нету почтения, то она просто теряет всякий смысл. Когда человек соблюдает какую-то традицию, но теряется истинная суть и значение вещей, то эта традиция просто может обманывать человека. Он сам себя убеждает, что у меня все нормально, но он давно уже потерял суть этой традиции. Мне понравилось высказывание Марцинковского из самого первого номера «Вестника истины». Я зачитаю. Он пишет толкование на книгу «Песнь песней и размышления». Он пишет, «Встану же я и пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя». И дальше он пишет свои размышления. «Напрасный труд спрашивать сторожей, обходящих город, тех, кто стоит на страже форм и обрядов. Они, официальные представители религии, книжники и первосвященники, служители храма, не узнали и не приняли того, ради которого храм был построен». Дальше пишет. «Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня. Странно, но это так. Любовь ко Христу испытывала самые жестокие преследования со стороны тех, кто принадлежал к служителям культа. Конечно, не тех, кто служил на деле его царству, а кто лишь обходил город, знал лишь наружные формы религии и ревниво оберегал их, принадлежал к стерегущим стены. Религию больше всего преследовала религия.
Ян Гус, католический священник, а также большинство средневековых борцов за преображение церкви пострадали от церкви. Сам Христос был отвергнут иудейскими первосвященниками. Глава церкви был отвергнут служителями церкви. Вот, друзья, как он красиво пишет о тех, которые за обряды, за формы, но сути, суть давно уже потеряли и значение. Второе. Когда традиция выдается за волю Бога? Косвенно я уже коснулся. Христос, что интересно, нет его обличительных речей к мытарям, грешникам и падшим людям, но зато сколько угодно обличений для тех, которые начали свои традиции выдавать за волю Бога и требовать соблюдения своих традиций. Это ужасно. Если мы рассмотрели бы все вот эти традиции, там с этим комаром, отцеживанием комара и поглощение верблюда. Друзья, это настолько ужасно. Кто вникал в историю этих комаров и верблюдов, гробов окрашенных, это жутко просто. До чего они себя унизили этими традициями? И это все выдавалось якобы за волю Бога. И Христу это было противно. И он обличал этих служителей традиций. Мертвых религиозников. Третье. Когда традиция подавляет дух творчества и полезных неординарных решений. Друзья, есть такая опасность, когда слепое, поклонение традиции может просто-напросто подавить дух креативности, дух творчества. Если человек что-то может быть, просто дать ему уходу, корректировать, подправлять, подсказывать, молиться, вот как-то так. У нас иногда бывает такая традиция, простите меня, если я кого-то задену, и, например, смирять задней лавкой. Иногда это полезно, а иногда не полезно. И вот человека смиряют в задние лапы. Ты посиди, посмиряйся. У него борода все больше и больше. Он сидит, смиряется, уже помирать пора. А он все еще сидит, смиряется. Друзья, но есть такие подходы, как, например, взять его с собой. Если у него что-то получается, под наблюдением, под контролем. Если он креативный человек, у него есть способности, подскажи, побудь с ним, удели ему внимание, вырасти из него нужную единицу, полезную для церкви. Вот это будет здорово, вот тогда будет похвала. А вот такое просто, ты вот здесь не так, ты здесь не в духе традиции, у тебя тут что-то какая-то вольность, ты не по традиции поступил. Все, точка, сиди и смиряйся, пока ты не смиришься с нашей или с моей традицией. Есть такая опасность. Но, друзья, это можно мои слова растолковать и, против меня. Кстати, за свои слова я отвечаю, но я не отвечаю за толкование моих слов. Поэтому, если кто-то будет цитировать меня и скажет, он так сказал, друзья, спросите у меня, что я имел в виду. Бывает, друзья, так, что иногда нужно что-то нарушить. Привожу жизненный пример. Два благовестника рукоположенных, один молодой, другой постарше. И у них была схема благовестия. И, в общем, они прибыли в один поселок, раскинули шатер, приглашали людей, и люди пошли. Люди пошли, приходили каждый вечер, столько было бесед, замечательно, движение пошло в этом поселке. И время подошло сворачивать палатку и перебираться в следующий поселок по схеме, согласно расписанию. И тот, что постарше, благовестник, говорит молодому, слушай, давай нарушим расписание. Он говорит, это как-то неорганизовано, мы же все-таки уже, это же утвердили, это же с братьями все советовались как-то. Он говорит, слушай, тут такое движение пошло, давай останемся. Он говорит, да нет, все-таки мы должны действовать дисциплинированно. И молодой перевесил. Собрали палатку, переехали в другой поселок, раскинули, стали ходить по селу, а там движения нет. Они пожили, побыли там несколько дней и решили, давай лучше вернемся туда. Вернулись туда, а уже у народа перегорело все желание, все. Никто не пошел. Еще тут и ураганный ветер налетел, поломал всю эту палатку, изорвал ее. Они сложили все в машину и уехали. И потом они анализировали, лучше бы мы тебя послушались. Иногда, друзья, вот такое следование какому-то правилу, вопреки видению ситуации, где нужно было просто поступить по духу, и мы теряем в этом. Мы очень в этом теряем. И потом сам этот молодой сокрушался, что послушались его. Друзья, еще когда традиция упраздняет благодать или прикрывает ее отсутствие. Я знаю такие ситуации в церкви, когда
церкви просто, ну, действительно царствовала благодать. Такие добрые, любезные, дружеские отношения. Они жили как одна семья. Они все были на ладони друг у друга. Постоянно собирались, чай пили, тетрадку приносили, какие-то вопросы по Библии, открывали Библию, молились. Бывало, что и до ночи где-то по телефону общались о Христе, движение было. Люди с мира приходили, покаяния были. Но на смену этой благодати пришла жесткая дисциплина. Давайте будем вот так, давайте будем вот так. И они потихонечку, уже как бы, знаете, осуждая друг друга, где-то сплетничая, наблюдая друг за другом, осуждая за спиной, они потеряли это первоначальное. И для того, чтобы прикрыть вот этот, прикрыть вакуум, создавшийся в церкви, они стали усиленно прибегать к традициям или каким-то нововведениям, правилам. А давайте у наших хористов будет черный низ, там белый верх. А давайте у нас будет вот это. Давайте много-много стали каких-то нововведений. И, друзья, я со стороны на все это смотрю, как на попытку прикрыть создавшуюся пустоту. Традициями это не прикроешь, друзья. На этом не будет жить церковь. Они нужны для организованности. Они нужны для облегчения жизни в церкви. Но они никак не должны выместить благодать, традиции. Когда они начинают вымещать благодать, они становятся злом. Еще. Когда традиции отягощают или становятся какими-то навязчивыми. В общем-то, как я уже сказал, они должны облегчить жизнь, а не отягощать. И мы не должны свои традиции навязывать. Один брат уверовал, но он такой вот как бы горит первой любовью. Все, там надо помолиться перед едой, независимо. Тут сотрудники по работе, он встал перед едой, чтобы помолиться. Друзья, но у него пошел перебор. Он стал и других тоже заставлять. Поднимайтесь, сейчас буду молиться перед едой. Неверующих стал поднимать. Друзья, в общем-то, ну, брат хороший, добрый, ревностный. Но мы не должны своих традиций навязывать и заставлять, чтобы они нас слушались и соблюдали наши традиции. Такое бывает иногда и в наших взаимоотношениях, когда мы требовательны. Вот ты должен вот так, вот ты должен вот так сделать, потому что я так считаю, у нас так принято. Итак, есть хороший такой принцип: не должно отягощать церкви. Когда традиция начинает отягощать церковь, друзья, она может стать злом. Ну, конечно, везде нужен индивидуальный подход, потому что ситуации бывают самые разные. Когда у нас было становление, я на Камчатке жил, у нас не было ни одного проповедника, ни одного служителя, который бы нас научил. И мы знали, что верующие приветствуются лобзанием. Но мы не знали, когда нужно приветствоваться, сколько раз, там, при встречах, при расставаниях, на собраниях. Мы думали, всякий раз, когда верующие встречаются, нужно приветствоваться лобзанием святым. Дело дошло до того, что как только я увижу брата где-нибудь на улице, раз на другую улицу перебежал, чтобы не приветствоваться лобзанием. Мы сами себя загнали в такой угол, что просто мы боялись друг с другом встретиться на улице. Нас никто не учил, мы не знали, как правильно, какие там традиции у христиан. И мы сами себя этими традициями, которые придумали, мы загнали себя в угол. И это было что-то ужасное. Я боялся с братьями встречаться на улице. Друзья, есть люди, которые, я заканчиваю, есть люди, которые усиленно навязывают свои личные какие-то устои, которые, в общем-то, не оправданы. Недавно услышал из жизни Крючкова два таких случая. Он прибыл в одну местность, и братья по своей традиции сказали ему: «Геннадий Константинович, вы не будете проповедовать у нас, пока не снимете галстук». На это он ответил: «Буду я проповедовать у вас или нет, но галстук я не сниму, чтобы вы не возгордились». Ему все-таки дали слово, умилосердились. А другая ситуация – он был в одной местности, подошла одна сестра и говорит: «Вы знаете, вот ваш галстук, вы меня простите, пожалуйста, но ваш галстук напоминает тот галстук, которым задушили моего мужа. Если можно, снимите его, пожалуйста, у меня болезненные воспоминания». Он тут же при ней его снял и в карман. В обоих случаях он поступил правильно. Есть люди, друзья, которые могут отягощать своими какими-то позициями, понятиями Церковь Божию, и не стоит сильно их поважать. У меня в этом отношении есть еще дальнейшие рассуждения, время истекло. Если у кого-то есть вопросы, я готов обсуждать открыто, в группе, наедине, по телефону, как угодно поднятую тему. Я искренне считаю, что Бог
допускает традиции, он смотрит на них разумно, божественно, но мы иногда можем в этом вопросе допускать какие-то крайности и традициями человеческими где-то, не понимая их сути, упразднять более важные вещи. Да поможет Господь посмотреть на все объективно, в объеме и с позиции Божьего Слова. Аминь. Помолимся.

0: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире звучит передача «Читаем Библию вместе».
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

0: Дорогие друзья, мы продолжаем читать вместе с вами Евангелие от Марка, 7 глава, 7 неделя наших чтений. В пятый день мы прочитаем отрывок о том, как Иисус исцелил сирофеникиянку, язычницу. И в первый момент может показаться, что слова Иисуса прямо противоречат тому, что Он сказал в предыдущем отрывке, о том, что «от полноты сердца говорят уста», наши слова показывают состояние нашего сердца, а слова Иисуса могут сперва показаться злыми и жестокими и несправедливыми. Это отрывок, который для многих даже становится камнем преткновения, но мы прочитаем его внимательно и, главное, прочитаем до конца. Сперва чтение пятого дня оставит нас в недоумении. Это с 24 стиха 7 главы по 27 стих. «Покинув то место, он пошел в область Тира. Там он вошел в один дом и хотел, чтобы никто не знал о его присутствии, но сделать это было невозможно. И тотчас некая женщина, чья дочка была одержима духом нечистым, услышала об Иисусе и, придя, пала к его ногам. Эта женщина была язычницей, сирофеникиянкой по происхождению. Она стала просить Иисуса изгнать беса из ее дочери». Он же сказал ей: «Дай прежде насытиться детям. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам». Область Тира, Тир – это название города, куда пошел Иисус, была языческой местностью. Иисус часто удалялся к язычникам, когда хотел отдохнуть от служения, поскольку, когда он находился среди народа Израиля, то постоянно к нему стекались толпы. Поэтому он хотел, чтобы никто не знал о его присутствии, но сделать это было невозможно. И вот к нему приходит не израильтянка, а жительница тех мест, язычница, которая тоже нуждалась в помощи. Ее дочка была одержима бесом. Первоначально служение Иисуса было направлено только на народ Израиля. Он должен был представить себя Израилю как Мессии, чтобы дать возможность людям задуматься и поверить в Него как в Мессию. Потом уже слово о спасении должно было распространиться на все народы. Таков был Божий замысел. Но все же, даже зная это, может показаться, что слова Иисуса излишне жестоки и суровы. Он ведь не просто отказывает, но даже и оскорбляет. Дело в том, что Иисус знает сердце того, с кем Он говорит. Сирофеникиянка просила Иисуса изгнать беса из ее дочери, и он сказал ей: «Дай прежде насытиться детям». Дети – это народ Израилев. «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам». В некоторых переводах стоит, и буквально это так, «собачкам», «щенкам». То есть речь не идет о грязных, диких, уличных собаках, но о тех, кто тоже живет в доме, но находится в ином положении. И замечательно то, что сердце сирофеникиянки было настолько открыто к действию Божьему, к благодати Божьей, что она согласилась признать свое подчиненное положение в Доме Божьем, положение комнатного щенка, собачки. Она говорит: «Да, я согласна с этим, но все равно хочу получить милость от Тебя, Господь». Прочитаем следующие стихи, и это чтение шестого дня. «Господин», – ответила она, – «и собаки едят крошки, упавшие со стола детей». Тогда он сказал ей: «Ты права, можешь спокойно идти домой. Вышел из твоей дочери бес». И когда она вернулась домой, то нашла свое дитя, спокойно лежащим в постели. Бес вышел. Мы видим в этом событии пример того, как вера преодолевает препятствия. Препятствия, казалось бы, заложенные в самом плане Божьем. Женщина не из того народа, она должна ждать, пока совершится распятие, воскресение, вознесение, пока апостолы пойдут с проповедью, и тогда уже, может быть, через несколько лет апостолы придут и изгонят беса из ее дочери, как, собственно, происходит это и в течение всей истории церкви. Идет проповедь, и при проповеди Евангелия люди переходят от власти сатаны к власти Иисуса Христа. Но Господь готов изменить даже свой собственный порядок, когда видит живую веру, преодолевающую препятствия. И вера сирофеникиянки была такова, что она согласилась с Богом. И в ответ на это сам Бог в лице Сына Божьего Иисуса Христа говорит ей: «Ты права». К Казалось бы, странно, только что он сравнивал ее с этими собаками, может быть, щенками, и тут же говорит: «Ты права». Почему? Потому что она действительно права. Потому что, как сказано в другом месте в Писании, «Кто хочет быть первым, стань последним». Или иначе, те же самые слова: «И будут первые последними, а последние первыми». Потому что тот, кто унижает сам себя, будет возвышен Богом. И это драгоценный пример для нас, а также пример, объясняющий, как действует Господь. Господь дает каждому из нас возможность выразить и проявить свою веру в той мере, в какой она есть у нас. Зная сердце этой женщины, Господь дал ей возможность проявить свое смирение, сделать его явным, и в итоге, что же в итоге? В итоге бес вышел. В итоге просьба удовлетворена, в итоге благодать обретена и благо получено. Очень важно нам научиться смотреть не на середину действия Божьего в жизни каждого из нас, не на состояние, когда еще продолжается диалог Иисуса с человеком, с нами ли, с нашим ли ближним, а дожидаться конца. Половина работы – это не то состояние, когда можно судить о замысле и о самой работе. И это важно для нас сегодня, потому что Господь продолжает с нами работать. Наша работа Бога над нами еще не закончена. Мы где-то в середине этого разговора. И именно сейчас мы можем проявить смирение перед Богом ли, перед людьми ли, чтобы обрести тем большую благодать, тем большую радость, чтобы те препятствия, которые еще разделяют меня с Иисусом, были разрушены, чтобы ничто не помешало вере. У каждого эти препятствия свои. У кого-то это воспитание в семье. Понятно, что воспитание Сиры Финикиянки было языческое. У кого-то прошлая жизнь и прошлые грехи. Но если смиренно признать их перед Богом, то Господь освободит, очистит и даст милость и благодать свою. Следующий день, и это чтение последнее, уже несколько больше отрывок, тоже говорит о препятствиях, которые встали на пути общения Иисуса с человеком. Но и эти препятствия Господь Иисус Христос преодолел. Прочитаем чтение седьмого дня, седьмой недели. Это седьмая глава Евангелия от Марка с 31 стиха до конца главы. «Затем Иисус ушел из земель Тира, прошел через Сидон и вышел к морю Галилейскому со стороны Десятиградия. И привели к нему человека, который был глухим и косноязычным, и просили, чтобы Иисус возложил на него руки. И, отведя его в сторону от толпы, Иисус вложил свои пальцы ему в уши, затем, смочив их слюной, коснулся языка его. Взглянув на небо, он вздохнул и сказал ему: «Эффата», что значит «откройся». И в тот же миг уши глухого открылись, скованность языка его исчезла, и речь его стала ясной. Иисус велел людям никому про это не говорить, но чем больше он настаивал, тем больше они рассказывали. Их изумлению не было границ. С восхищением они говорили: «Как хорошо он все делает! И глухие у него начинают слышать, и немые говорить». Обычно перед тем, как исцелить человека, Иисус вступал с ним в диалог. Что-то говорил ему. Здесь диалог невозможен. Глухой не слышит. Он может понять только жесты. Именно к жестам прибегает в этом случае Иисус. Иисус вложил свои пальцы ему в уши, смочил их слюной, коснулся языка и взглянул на небо. Другими словами, можно сказать так: прежде чем происходила встреча Иисуса и человека или кого-либо из близких, нужен был диалог. И исцеление тоже не происходит в данном случае без личного участия больного. Глухой мог понять только язык жестов. Взгляд на небо показывает больному, к кому обращается Иисус. Руками он показывает, что именно будет исцелено. И это дает возможность человеку проявить веру. А Господь, когда касается нас, делает это в ответ на прикосновение веры с нашей стороны. В своем отечестве, как сказано, по неверию их, он многих не мог исцелить. Когда женщина прикоснулась к его одежде, прикоснулась с верой, в отличие от многих других, которые просто теснили его со всех сторон в толпе, он почувствовал, что из него изошла сила, и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Мы прикасаемся к Иисусу верой. Через веру происходит наша встреча. В том числе и сейчас, в наши дни, когда нет возможности увидеть его во плоти, так как видели его ученики, так как видела и слышала Сирофиникиянка. Верой мы по-прежнему можем прикоснуться к нему, а слово нам дано. Это то слово, которое мы сейчас вместе читаем. Для Бога драгоценен каждый человек, его судьба, личные обстоятельства. Все это не безразлично для Бога. И вы можете сейчас рассказать Богу о том, что, как вам кажется, мешает вам прийти к Нему или мешает Ему выйти к Нему навстречу. Расскажите об этом, и вы увидите, что препятствие на самом деле перестало быть препятствием. Бог сможет ответить даже язычнику или глухому. Надо верой двинуться к Нему навстречу, остаться наедине с Ним. Я очень надеюсь, что эти чтения не только вызывают у вас вопросы, а это задача наших совместных чтений, чтобы у вас возникли вопросы, чтобы что-то, что непонятно, побудило вас искать ответ и в дальнейшем чтении Писания, или если ответ не удается найти, то можете обратиться к нам по почте, пишите нам на радио. Но главное, чтобы вы стали обращаться к Богу в молитве, чтобы между вами и Господом Иисусом Христом завязались вот эти личные отношения, которые преодолевают все многочисленные барьеры. Барьеры, воздвигнутые людьми, барьеры, которые мы сами воздвигаем на своем пути к Богу, барьеры обстоятельств. Все это не так важно, и нет тут ничего непреодолимого, если есть вера и если есть искреннее желание пойти Богу навстречу. А Он готов, как только мы сделаем шаг, двинуться навстречу нам. Как написано, приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Дорогие друзья, мы закончили чтение 7 главы, и это 7-я неделя наших совместных чтений. Да благословит Господь ваши размышления над Писанием, и продолжайте читать Слово Божие.
1: Вы слушали авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Адрес для писем: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Передача «Читаем Библию вместе».

0: Дорогие друзья, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите детскую программу «Час твоего рассказа», затем 15 минут христианского пения и в конце часа 15-минутная страничка о Боге, о вере, о церкви.
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
2: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
3: Всем привет!
4: Здравствуйте, друзья! Как хорошо, что вы снова с нами и снова сможете послушать передачу «Час твоего рассказа».
3: На этот раз очередь дядюшки Дэна рассказывать нам историю. О чем она, дядюшка Дэн?
4: Это самая первая библейская история. Прочитать ее можно в Ветхом Завете, в книге Бытия. Речь в ней идет о начале всех начал.
3: Если у вас есть своя Библия, или если вы можете взять ее у кого-нибудь на время, обязательно прочитайте первые главы книги Бытия. Вы получите настоящее удовольствие. Как называется твоя история, дядюшка Дэн?
4: Я назову ее «Адам и Ева». Эта история произошла в давние-давние времена, при сотворении мира. Святое Писание говорит: «Вначале Бог сотворил небо и землю. В первый день сотворения мира Бог создал свет. На второй день Он сотворил воду. Затем Он создал деревья и покрыл землю ковром из трав и прекрасных цветов. И все вокруг ожило и зазеленело. И в конце своего творения Бог создал рыб, птиц и всех животных. И уж затем Бог создал человека, которого назвал Адам, и устроил ему жилище в прекрасном саду, который назвал Эдемский.
5: Здравствуй.
6: Здравствуй.
5: Ты есть Адам.
6: Адам?
5: Да, Адам. Сын Бога, созданный подобно ему.
6: Бог? Кто это Бог?
5: Он создатель вселенной. Он создал все. И тебя.
6: О, я хотел бы видеть его. А где он?
5: Его жилище на небесах.
6: Небеса? Где это?
5: Небеса — это центр вселенной, центр всего.
6: Бог должен быть прекрасен, раз Он создал всю эту красоту.
5: Он — олицетворение любви и сострадания, силы, справедливости, доброты, всего лучшего.
6: А почему Он создал меня?
5: Чтобы ты владел всей землей. Мог повелевать животными, птицами и рыбами, управлять стихиями. Ты князь этого мира.
6: Я? Я хотел бы видеть животных, стихии и землю, на которой я царствую. А я это могу?
5: Смотри вокруг себя, Адам.
6: Прекрасно. Прекрасно.
5: Вот одно из животных, созданных Богом.
6: О, какое прекрасное маленькое создание. Могу я взять его в руки?
5: Ты князь этого мира. Ты можешь делать все, что пожелаешь.
6: Иди ко мне, дружок. О, какой ты мягкий и теплый. И какой у тебя маленький пушистый хвост.
5: Как его зовут? У него нет имени. Бог желает, чтобы ты давал имена животным.
6: Удивительно. Удивительно. Я хочу назвать этого малыша кролик.
5: А здесь, Адам, центр большого сада.
6: Великолепно. И какой прекрасный пруд с кристально чистой водой.
5: Из этого пруда вытекают 4 реки, которые орошают сад.
6: Какое величественное дерево!
5: Это дерево жизни. Его плоды дают жизнь.
6: А могу я попробовать его плоды?
5: Ты можешь есть любые плоды в этом саду.
6: Да? Кроме этих.
5: Видишь, вон там дерево.
6: Да.
5: Это дерево познания добра и зла. Тебе нельзя есть его плоды.
6: Они не годятся в пищу?
5: Бог запрещает тебе их есть. А если ты их попробуешь, ты умрешь.
6: Бог мой творец. Я буду повиноваться ему во всем. Я не буду есть эти плоды.
5: Итак, Адам, ты видел весь сад.
6: Привет, малыш. Я хочу, чтобы ты говорил.
5: В некотором смысле животные говорят, Адам. Они умеют говорить. Если ты внимательно понаблюдаешь за ними, за их привычками и повадками, ты обнаружишь, что можешь их понимать.
6: Я вижу, что здесь все животные парами.
5: Да, каждой твари по паре, Адам.
6: А для этого есть какая-то причина?
5: Да, Адам. Пара — это самец и самка. Бог их создал, чтобы они были товарищами друг для друга и наполняли землю.
4: Адам возделывал свой сад, который стал для него домом, и был счастлив со своими четвероногими друзьями. Но Бог понимал, что он был бы еще счастливее, если бы рядом с ним был другой человек. Поэтому Бог сделал Адама очень сонным. Затем, когда Адам заснул, он сделал операцию. Вынул у Адама ребро. Из этого ребра Бог сотворил женщину.
7: Здравствуй.
6: Ой, ты меня испугала.
7: Я не хотела тебя пугать.
6: Ты ведь не ангел Божий?
7: Нет.
6: Тогда кто же ты?
7: Я твоя подруга, Адам.
6: Моя подруга? А откуда ты? С небес?
7: Бог сотворил меня из твоего ребра.
6: Правда? Я назову тебя Евой. Ты прекрасна.
7: Все, что сотворил Бог, прекрасно. Трава, деревья, этот сад. Все.
6: Бог сотворил все это для меня. Вернее, для нас. Это наш дом. Здесь есть все, что нам нужно. Все для нашего счастья.
7: Я уверена, мы будем здесь счастливы, Адам. Ой, смотри, Адам, как красиво. Что это?
6: Это цветок, Ева. Роза. Ты хочешь его сорвать?
7: можно?
5: Конечно. Бог создал все цветы для нас, для нашего удовольствия. Бери любой, какой хочешь. Они никогда не увянут, не умрут.
7: Увянут, умрут. Что это значит?
5: Я и сам толком не понимаю. Бог сказал мне, что они увянут и умрут, только если мы совершим грех против Него.
7: Грех? А что это?
5: Грех? Грех — это слово, означающее неповиновение желаниям Бога, Его законам.
7: Но почему кто-то вдруг захочет грешить? Не повиноваться Богу?
5: Этого я не знаю.
7: Бог наш Творец. Он, несомненно, знает, что лучше для нас. Не повиноваться Ему глупо.
5: Да, Ева.
7: Мы ведь, безусловно, будем повиноваться Ему. Правда?
5: Мы будем повиноваться Богу всегда, Ева.
7: Я... Адам, у меня...
5: Ева, а ты не голодна?
7: Голодна?
5: Да, тебе нужно поесть. Я сорву тебе фруктов.
7: Ой, я бы хотела попробовать вот тех плодов, Адам.
5: Нет, Ева.
7: Ну, пожалуйста, Адам, на вид они такие вкусные.
5: Возможно, но нам нельзя их есть.
7: Почему?
5: Это плоды древа познания добра и зла. Бог запретил нам их есть.
7: Ну, тогда мы не будем их есть. Бог знает лучше нас. И если Он сказал нам не есть их, мы не станем.
5: Ты делаешь меня счастливым, Ева.
7: Я тоже счастлива, Адам.
4: И вот зажили Адам и Ева в раю Эдемском. Однажды, когда Адам подрезал виноградную лозу, Ева, ослушавшись предупреждения Божия, отошла от Адама, сама не зная, как она оказалась в самом центре сада, перед древом познания добра и зла, и, подняв голову, рассматривала его плоды.
7: Какие красивые и на вид вкусные плоды. Интересно, почему Бог запретил нам их есть? Бог лучше знает. И если Он сказал, что нам...
8: Бог запретил вам есть эти плоды?
7: Да, и я... А кто это со мной разговаривает?
8: Друг.
7: Я никого не вижу. Где ты?
8: Здесь, на дереве.
7: Я все равно не вижу тебя.
8: Разве ты не видишь меня, змея?
7: Да, но змеи не умеют говорить.
8: Увы, ты ошибаешься, Ева. Вот я змея, и я говорю. Ева, Бог запретил тебе есть плоды с этого дерева.
7: Да.
8: Почему?
7: Если мы съедим этот плод, мы умрем.
8: Это Бог тебе сказал?
7: Да. Бог сказал нам это.
8: Моя дорогая Ева, ты прекрасна, но не очень умна. Ты хочешь знать истинную причину, почему Бог запретил вам есть эти плоды?
7: Он не хочет, чтобы мы умерли. Тогда почему Бог нам говорит, что мы не должны их есть?
8: Потому что Бог не хочет, чтобы вы стали такими же умными, как Он сам.
7: Я тебе не верю.
8: Я говорю правду и могу это доказать.
7: Как?
8: Взгляни на меня. Я змей. Ты удивилась, что я говорю. А знаешь, почему я умею говорить?
7: Нет.
8: Потому что я съел этот плод.
7: Ты съел этот?
8: Если этот плод сделал меня, змея, таким, то подумай, что он даст тебе, человеку. На, Ева, держи этот плод, надкуси его, и ты все равно не умрешь. Давай же, ешь.
7: Ну, ладно. Маленький кусочек.
8: Молодец, Ева, правильно. Так держать. Ну как, вкусно?
7: Да, очень.
8: Я же тебе говорил, ну откуси еще кусочек, на этот раз побольше. Вот так. Ну а теперь доешь его.
7: Да-да, я доем. Вкусный плод.
8: Почему бы тебе не отнести Адаму попробовать?
7: Пожалуй, ты прав. Тогда мы оба станем богами.
8: Видишь, Ева, как ты поумнела и стала свободной, как сам Бог. Отныне не позволяй никому, даже Богу, указывать тебе, что ты должна делать, а чего не должна. Ешь, что хочешь. Делай, что хочешь. Теперь ты стала умной и можешь сама распоряжаться своей жизнью.
7: О, змей, я так счастлива. Пожалуй, я отнесу несколько плодов Адаму. Не исчезай, змей. Я приведу сюда Адама. Я хочу, чтобы он...

0: потому что у меня только что была такая встреча. Я разговаривала со змеем.
1: Что ты делала?
0: Разговаривала со змеем.
1: Ну, это, наверное, был односторонний разговор.
0: Нет, змей говорил со мной тоже.
1: Змей говорил с тобой?
0: Да, и это было прекрасно.
1: Ева, что ты натворила? Ну-ка, расскажи мне подробнее, что произошло?
0: Ну, слушай, я стояла под деревом познания добра и зла, и вдруг...
1: Под деревом познания добра и зла? А что ты там делала?
0: Беседовала со змеем. Он был на дереве, и я...
1: Ева, Ева, он наш враг. Бог предупреждал нас об этом.
0: Он наш друг. Он так сказал.
1: Ева, ты ела запретный плод. Ева.
0: Ну и что?
1: Ты ела запретный плод?
0: Да. Да, ела.
1: Нет. Нет. Нет, Ева, ты не сделала этого. Ты не могла. Ты...
0: Да, я ела. И не умерла, как видишь. Я и не собираюсь умирать. Змей мне сказал, что я не умру.
1: Он враг. Он же враг. Бог предупреждал нас об этом.
0: Ерунда. Вот, Адам, я принесла тебе несколько плодов. Съешь их.
1: Нет.
0: И мы с тобой станем богами.
1: Нет, нет, Ева, я не стану их есть. Мы умрем. Мы оба умрем.
0: Но я же съела, и ничего не произошло. Я не умерла. Ну, пожалуйста, Адам.
1: Нет.
0: Если ты любишь меня, то ты их съешь.
1: Я люблю тебя, Ева. Я очень тебя люблю. Но я не могу не повиноваться Богу.
0: Ты любишь Бога больше, чем меня.
1: Ева, не будь смешной. Я люблю тебя. Я...
0: Смешной? Ты не любишь меня. Ты только так говоришь.
1: Вот да. Ну, хорошо. Дай мне плод.
0: Вот.
1: Я съем его. И мы умрем вместе.
0: Мы вместе станем богами.
1: Нет, Ева. Мы вместе умрем.

0: Вкусно. Очень вкусно.
1: Я же говорила тебе.
0: А может быть, ты права. Может, этот плод сделает нас богами?
1: О, Адам, это прекрасно.
0: Да, Ева, да, да, да. Но это не так, Ева. Ева, мы же согрешили. Бог накажет нас.
1: Что за ерунда, Адам?
0: Ева, Бог уже покидает нас. Чувствуешь? Воздух становится прохладным. Ой, мне холодно.
1: Ой, Адам, ой, я боюсь. Взгляни, даже божественный свет исчез.
0: Да.
1: Ах, Адам, что же делать?
0: Я не знаю. Ты должна была подумать об этом перед тем, как дать мне плод.
1: Ах, ты упрекаешь меня за это?
0: Нет, нет, я не виню тебя ни в чем.
1: Это ты виноват. Ты позволил мне уйти к дереву.
0: Я позволил тебе уйти? Ты просто исчезла. Я даже не видел, как ты ушла.
1: Нет, я не исчезла.
0: Нет, исчезла. Кроме того, если бы у тебя была хоть капля здравого смысла, ты бы не стала слушать лживые россказни змея.
1: Значит, у меня нет ни капли здравого смысла?
0: А разве не так?
1: Не смей кричать на меня.

0: Кто на тебя кричит?
1: Ты!
0: Я на тебя не кричу!
1: Ты унижаешь меня!
0: Я тебя унижаю! Ой.
1: Я хочу умереть!
0: Умереть? Умереть? Ну что ты? Что ты? Ева! Ева! Ева, видишь, что с нами сделал грех? Мы ссоримся и спорим. И...
2: Да, вы ссоритесь.
1: Это змей.
2: Да, это я, Ева.
0: Убирайся. Ты не имеешь права быть здесь, в раю.
2: У меня есть на это полное право, Адам. Я князь этого мира, и я...
0: Я князь этого мира.
2: Был князем, Адам. Но когда ты поддался мне, съев запретный плод, ты тем самым признал мое верховенство. Ты потерял право владычествовать над этой землей. Теперь моя очередь, а ты будешь делать то, что я прикажу.
0: Немедленно уходи из рая. Ты враг Бога, а значит и наш враг.
2: Враг Бога, да. Мы с Богом вели войну на небесах. Он выиграл ту войну, но следующая победа будет за мной. В войне здесь, на земле. В войне, которая началась, когда ты съел запретный плод. А когда-нибудь я буду править с его трона. Тогда я стану властелином вселенной. Да. Я враг Бога.
0: Убирайся вон из рая. Я приказываю тебе уйти.
2: Приказываю здесь я, а ты подчиняешься.
0: Именем Бога я приказываю тебе уйти.
2: Не говори так. Не упоминай имя Бога при мне. Я этого не люблю, не выношу.
0: Именем Бога. Уходи отсюда немедленно.
2: Ну ладно, ладно, Адам, я уйду. Но я еще вернусь и не раз.
1: О, Адам, я боюсь.
0: Да, Ева, да. Теперь нам есть чего бояться. Но мы должны запомнить навсегда, Ева, что если мы призываем на помощь Бога, мы всегда можем победить врага, как мы его победили сейчас.
1: Посмотри на эти цветы, Адам. Они уже не такие красивые, как раньше.
0: Да, Ева, они завяли и умерли.
1: А мы тоже умрем.
0: Наказание за грех. Смерть.
3: Вскоре Адаму и Еве было сказано, что им придется покинуть рай.
1: Покинуть рай? Ну как же это? Ведь это наш дом.
4: Вы согрешили. И поэтому вы уже не имеете права жить в этом райском доме, где все совершенство.
1: Я не хочу уходить.
0: А Бог не перестал нас любить за то, что мы согрешили?
4: Бог по-прежнему любит вас и будет любить всегда.
1: Тогда почему Он выгоняет нас из дома? Какая же это любовь?
0: Ева! Ева, ты расстроена. Ты не отдаешь себе отчета в том, что ты говоришь.
4: Все на небесах расстроены. Но другого выхода нет. Вы должны уйти из рая.
1: А мы увянем и умрем, как эти цветы?
4: Плата за грех — смерть. С того момента, как вы согрешили, вы начали умирать, стареть. Вы вступили на путь, который ведет вас к смерти, в могилу.
0: Так значит, нет никакой надежды? Никакого спасения?
4: Нет, Адам. Надежда есть. Наступит день, когда Бог пошлет своего единственного родного сына искупить ваши грехи и спасти заблудший мир.
1: А когда это будет?
4: Точное время не столь важно. Вы с Адамом должны покинуть рай и поселиться в новом доме и жить там, пока не придет Спаситель. Попросите Бога владычествовать в вашем доме, и вы сможете обрести в нем счастье.
0: Мы сделаем так, как ты говоришь.
1: А как Спаситель придет в наш мир?
4: Он будет рожден как дитя.
1: Может быть, я стану его матерью?
4: Этой тайны, Ева, я открыть тебе не могу.
0: Пойдем, Ева. Мы уйдем из этого сада и начнем новую жизнь. Господом Богом хранимый, да будет счастливой наша новая жизнь в новом доме.
1: Пойдем, Адам.
5: Знаешь, дядюшка Дэн, эта история навевает мысли обо всем, что создал Господь.
3: А ты знала, что в древних письменах Египта, Центральной Америки и Китая есть упоминание о крылатом змее, который в Библии называется драконом?
5: Правда? Значит, все это происходило на самом деле?
3: Совершенно верно. Наверное, деталей уточнить невозможно. Но известно, что Эдемский сад действительно существовал. К сожалению, мы исчерпали все свое время.
5: До следующей передачи.
3: До свидания.

Говорит радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас к прослушиванию христианского пения, и после этого слушайте передачу о Боге, о вере, о церкви.

0: Добрый день!
1: Приветствую вас, дорогие друзья!
0: Сегодня мы поговорим о критике. Как вы относитесь к критике, Алексей Васильевич?
1: Без большого удовольствия. На самом деле, я, как любой человек, не люблю, когда меня окунают носом в грязь. Я думаю, что любой человек не нравится. Я не сильно гордый, но вопрос вот в чем. Для меня принципиально критика конструктивная или критика просто от большого ума. Ну, в кавычках, да? Есть люди, которые критикуют все подряд. Они вечно недовольны, все не так, все неправильно. Я не из такой плеяды людей. Я благодарен Богу за то, что есть. Но, естественно, как я, так и многие из окружающих людей, мы люди ограниченные. Поэтому очень важно понимать, как думает другой человек, как он воспринимает. Потому что человек видит с другой стороны. Я сам себе могу придумать, что все хорошо, все классно, все красиво, все на высшем уровне. А другой посмотрел и говорит: слушай, вот здесь недостаток, вот здесь недостаток. То есть, когда критика служит к совершенствованию того, что нужно сделать, улучшению качества, изменению, восприятию и так далее. То есть, когда критика конструктивная, то есть, когда тебе фактически предлагают другой подход или что-то изменить, или поправить. Это нормально, это хорошо. И слава Богу, что это такое может быть. Когда я вернулся в свою родную церковь в 95 году, я сказал братьям церковного совета: братья, мне не нужны послушники в совете. Мне нужны люди мыслящие, зрелые, способные высказывать свою точку зрения, даже если она не совпадает с моей. Мне не надо, чтобы вы всегда голосовали в мою пользу. Какой смысл от такого совета? Имеется в виду и подразумевается разумная критика. То есть человек со своей стороны оценивает твое предложение, твою идею и говорит: это не совсем подходяще, или с учетом нашей субкультуры это не пройдет. Это нормально. Когда критика происходит просто от раздраженного, неудовлетворенного сердца, это плохо. Я даже не воспринимаю конструктивную критику как критику. Я ее воспринимаю как разумное обсуждение вопроса для улучшения чего-то. И тогда у меня никаких внутренних напряжений нет. А бывает, что люди критикуют что бы то ни было. Скорее даже, может быть, огорчает меня иногда, я наблюдаю за своим сердцем. Вот тебе что-то понравилось, не мое, а вот я, допустим, слушаю хор. Мне понравилось. Вот в моем понимании музыки, в моем восприятии музыки, мне понравилось. А приходит специалист и начинает говорить: да вот тут не точно, а вот тут не так. И фактически огорчает даже не то, что ты там был слишком самодоволен или восторжен, огорчает, что твое восторженное настроение кто-то разрушает своей критикой.
0: Растоптали.
1: То есть фактически ты был вдохновлен чем-то, а кто-то пришел там, спец с высоты своего там познания чего-то, взял все, раскритиковал и фактически разрушил вот это ощущение удовольствия, радости, благословения. Вот такая критика мне не нравится, она даже огорчает. Но она все равно нужна. Потому что я сам иногда говорю, допустим, почему я не слушаю музыку христианскую или мало слушаю. В машине у меня мало христианской музыки. Потому что она, как правило, плохо записана. Это как минимум. Не сбалансирован звук, скажем, голоса и музыки. Обычно разбалансирован. Обычно забойная музыка забивает голос. Иногда человек просто не имеет слуха музыкального. Зачем-то записывается. Я такую тоже музыку не слушаю. Иногда бывает, что сама манера, там, пение, вот я называю это, не люблю приблатной исполнение там, песен, которые говорят о страданиях Христа. И такой какой-то развязный, вульгарный голос, человек причем сознательно делает. Вот песня была нормальная, голос нормальный, вдруг он поет о страданиях, о кресте и делает какой-то вульгарный, такой развязный, вызывающий интонации. Я не люблю такую музыку. И, грубо говоря, фактически я критикую. Я не специалист, музыкант, но я критикую, потому что вот это несоответствие содержания и исполнения настолько очевидно, что оно разрушает суть. Также и меня могут критиковать. Там, когда-то я начинал основание новой церкви в Строгино. Это был 92-й год. И через полгода после библейского обучения, новая группа, которая пришла на это обучение, я сам попросил людей ответить на вопрос письменно. Они ответили анонимно, письменно. Не утомляю ли я их слишком такими пространными объяснениями простых вещей? Потому что сначала они сами говорили, что ничего не понимают. Я вроде на русском говорю, а они ничего не понимают из духовной жизни. А через полгода я поинтересовался. И они мне написали: да, вы слишком разжевываете. Ну, я бы не сказал, я не такой духовный, чтобы сказать, что мне было это приятно. Но я посчитал это конструктивной критикой. То есть люди достаточно образованы, там были учителя разных дисциплин. Я понимал, что им не нужно больше. Я сам напросился, потому что мне было это важно. Надо ли мне так дальше каждый вопрос, каждый предмет объяснять, как для первого класса? С одной стороны, неприятно, с другой стороны, это было нормально, я сам был в этом заинтересован. Поэтому это конструктивная критика, она служила благу самой нашей общине. Или, допустим, я всю жизнь пел. Ну, у меня есть музыкальный слух, у меня нет образования, слух какой-то есть, голоса тоже нет. Но, тем не менее, я пел. Ну, как душа поет, так я и пел. И вот представьте себе, мы начали в Строгино церковь, там была учитель музыкальной школы по классу виолончели, кажется. Ну, то есть это преподаватель музыки.
0: Ну, да.
1: И она очень быстро сколотила такую группу, типа хор небольшой, там, может, человек 10-15. И я встал петь в это время, спел одну песню или там какую-то часть. Она говорит: Алексей Иванович, а можно пока вам воздержаться от пения? Ну, я думаю, ну, конечно, можно. Я отошел в сторонку. Она говорит: вы поете не по нотам. Вы поете, как вам Бог на душу положит. А она музыкант, она ту песню, которую я всю жизнь привык петь, как душа поет, а она-то стала, она не может петь, как душа поет, она музыкант. И она эту же песню подает людям уже исходя из музыкальной грамоты. И я на самом деле просто не вписывался со своей со своими душевными там какими-то, может быть, закидонами, или как их назвать, там, я не знаю, в музыке. И это была конструктивная критика. И я понял, что мне не надо петь, не надо портить. Для новых верующих не нужно портить им вот то, что они красиво, слаженно, точно, музыкально, грамотно поют.
0: Но вас это не обидело?
1: Я скажу, что внутренне сначала было... Я проглотил такую пилюлю. Я сказал, что я не такой духовный, чтобы мне было все приятно. Я обычный человек. Но я понимал, что это критика конструктивная. И можно было долго обижаться. Я вообще не обижаюсь. Это как-то внутренне, может быть, немножко... Может, огорчает. Потому что обидеть — это надуть губы, расстроиться, ходить плакать, ходить таким изображавит, это не для меня. А, конечно, кошка царапнула, так, царапнула вернее. Ага, вот так вот, ты их тут научил петь, а они тебе, оказывается, говорят, что ты петь не умеешь. Это нормально, но это была разумная критика, и у меня никаких внутренних напряжений. Я сейчас только улыбаюсь. Я уже и там через какое-то время только улыбался и смеялся. Говорю: ну, Татьяна Алексеевна, вы даете. Вы взяли меня, такого певца классного, и вот носом в грязь. Она тоже смеется. То есть это нормальная критика, когда мы включаем голову, а не только эмоции, там, какую-то обиду. Такая критика, которая служит на благо, должна быть. И пусть Бог благословит всех специалистов оттачивать в любой сфере все, что служит служению Богу, ему прославляет его, должно быть красивым, точным, чистым, самым лучшим. Болезненно критику воспринимает человек с обостренным чувством самости, самовлюбленности, гордости и так далее. Я когда только начинал проповедовать, на церкви была сестра Аграфена. Простонародьем ее Грушей звали. Она была образованная женщина, бухгалтером работала где-то. Это давно, это 60-е годы, наверное. Может быть, самое начало 70-х. Я только начинал что-то там проповедовать. И она считала своим долгом всегда меня критиковать после каждой проповеди. Сначала я, конечно, на нее дулся. Думаю, что-то она, женщина, тут меня учит чему-то там, да? А потом я стал сам напрашиваться к ней. Она корректировала и мою речь, и толкование текстов. Она отлично знала Библию. Была просто удивительная женщина. И я понимал, что все, что она делает, это она делает мне во благо. И хотя мой внутренний, там, мое мужское достоинство было как-то внутренне немножко огорчено, а здравый смысл говорил: скажи ей спасибо. Она помогает тебе правильно формулировать мысли и правильно понимать Библию, а не придумывать, чего там нет, не высасывать из текстов несуществующие идеи. Поэтому, когда мы правильно настроены, когда мы не позволяем своему «я» распоясываться и обижаться, есть люди, которые по поводу и без повода обижаются. С ними вообще невозможно разговаривать. Это плохая черта характера, и христианин должен с ней бороться.
0: С критикой нужно быть аккуратным, осторожным, с одной стороны, а с другой стороны, нужно ее воспринимать, даже если в этой критике есть какие-то положительные зерна, хотя бы зерна положительные, нужно их использовать, а не закрываться в самих себе. Кто-то обижается, а кто-то переходит просто с критики на оскорбление, и получается полный разлад. Да.
1: Согласен, я замечал такое тоже. Есть люди, которые, я даже иногда спрашиваю: слушай, у тебя что, духовный дар критики? Ты критикан, ты критикуешь все подряд. То есть это люди вечно недовольные. Или думающие о себе, что они специалисты везде и во всем, и они могут быть, так сказать, словом в последней инстанции. Это тоже неправильно. То есть нужно уметь говорить позитивно, нужно уметь говорить положительно. Даже то, что нужно исправлять, можно совершенно по-разному подать. И вот наша критика не должна быть оскорбительной, она должна быть поправляющей, помогающей что-то исправлять, но она не должна унижать достоинство человеческого. А очень часто я наблюдаю, что человек хочет именно как раз своей критикой чего-то задеть источник этого чего-то, человека. Это неправильно, это не только не духовное, это вообще даже не плотское, это греховное состояние человека, его надо тоже исправлять.
0: Часто критика используется как инструмент для чего-то другого. То есть человек хочет сказать одно, но сказать в той сфере, в которой можно и нужно было бы, он не может или не хочет, но зато находит какое-то слабое место и по этому слабому месту бьет.
1: Я наблюдал, что критика даже фактически прикрытие зависти. Человек завидует, поэтому критикует. Это тем более такое скрытное, нечестное состояние, неугодное Богу и даже неугодное просто нормальному человеку. Христианин не должен позволять себе критиковать только потому, что завидует чьему-то таланту или успеху или так далее. То есть это тоже очевидно, это, как говорят, белыми нитками шито. И поэтому христианин, который замечает за собой такую проблему, должен молиться и исправлять это в своем характере.
0: Прежде чем критиковать, проверь свое сердце.
1: На самом деле человек должен работать со своим сердцем всегда. И если он специалист в какой области, корректировать то, что предназначено для славы Божьей, корректировать, улучшая. Потому что иногда, может быть, надо сейчас прям высказаться, это не значит, что нужно молчать. Иногда нужно прям непосредственно в данный момент сказать свою точку зрения, она будет критичной. Но важно, чтобы человек наблюдал за своим сердцем. Какая там мотивация, какие цели, что он преследует. И если это добрые во имя Бога и человека цели, критиковать нужно там, когда и тогда, когда нужно.
0: Да. Спасибо большое за интересный разговор.
1: Благословения вам, друзья.
0: До свидания.
1: До свидания.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа на волне радио «На пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
2: Эта тема притчи Иисуса Христа, она посвящена тому, чтобы нам в проповедях наших правильно использовать те притчи, которые Иисус Христос оставил в Евангелиях. Сейчас, братья, отобразят слайд, сразу можно второй слайд отобразить, потому что заголовок я уже сказал. Получается, Алексей? Ну, давайте, братья, пока слайдов нет, просто порассуждаем. Что такое притчи? Мы знаем, что Иисус Христос очень много говорил притчами. Притчи Иисуса Христа – это изложенные в Евангелиях назидательные истории, рассказанные Иисусом Христом, чтобы проиллюстрировать ту или иную мысль. Большинство притч содержится в синоптических Евангелиях. Синоптические Евангелия – это три Евангелия. Евангелие от Луки, Евангелие от Марка и Евангелие от Матфея. Они называются синоптическими, потому что они похожи друг на друга очень сильно. То есть они повторяют структуру друг друга, события друг друга. Евангелие от Иоанна не относится к синоптическим Евангелиям. И в Евангелии от Иоанна только одна притча – это притча о добром пастыре. Большинство притч собрано в синоптических Евангелиях. Вопрос, друзья, такой. Алексей, ты можешь на весь экран Ctrl-L нажать, и тогда на весь экран будет. Вопрос такой: зачем Иисус Христос говорил притчи? Друзья, по этому поводу есть два противоположных мнения. Когда я воспитывался, вот я не верующий семья, уверовал, покаялся, и когда я читал притчи, для меня было только одно мнение правильным. Я даже не допускал мысли, что существует иное мнение. Но в течение времени я встретился с мнением в некоторой литературе, у некоторых братьев, что существует второе противоположное мнение. Эти два мнения, следующий слайд, пожалуйста, эти два мнения отображены здесь. Первое мнение. Христос говорил притчами, чтобы не все поняли, что Он хотел сказать. То есть притча – это некая форма завуалированного знания, чтобы не все поняли, что Он хотел сказать. Второе мнение, притчами Христос говорил, чтобы наоборот, более понятно донести ту мысль, которую Он хотел сказать. Братья, вот вопрос возникает, к какому мнению мы придерживаемся? Для чего Христос говорил притчами? Второе. Есть ли, друзья, здесь люди, присутствующие и смелые, которые хотели бы сказать, что первое мнение, то есть Христос завуалировал знание таким образом, то есть чтобы для избранных оно было открыто для учеников, а для неизбранных оно было закрыто. Друзья, я думаю, что это мнение неправильное. Написано: «И приступив, ученики ему сказали ему, для чего ты притчами говоришь им?» Конкретный вопрос. Он ответил: «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приможет, а кто не имеет, того отнимется то, что имеет. Потому и говорим притчами, что они видя не видят и слыша не слышат». Друзья, вот этот ответ Христа, я уже сказал, воспринимаю двояко. Вот я посмотрел, как мыслят разные христиане, вот разных веков по этому поводу. Например, Иоанн Златоуст пишет такую фразу. «Считает, что Иисус Христос использовал притчи, чтобы сделать слова свои более выразительными, облечь истину в живой образ, глубоко запечатлеть ее в памяти, как бы предоставить глазам». Притча – это живая картина, живой образ. Александр Менин, да, известный православный священник, притчи невольно захватывают слушателя и читателя, заставляют их включаться в переживания действующих лиц. Лаконичная и яркая образность притч, их поэтическая структура и изобразительные средства помогают их быстрому запоминанию наизусть. На следующем слайде это цитата из одной книги по гомилетике, которая довольно распространена в нашем братстве. Там такая цитата. «Спаситель так характеризовал своих слушателей: ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слыша. Сердце человека, не желающего принять услышанное, становится безразличным и даже враждебным. Эта истина является законом духовного мира. Христос не бросал жемчугов духовных истин тем, кто их не ценил. Но Спаситель был милостив и к таковым, и притча была милосердной формой приговора». Здесь такое интересное выражение. «Недоброжелательные люди слушали, но не понимали услышанного. Однако кое-что они все же запоминали, потому что притча не так скоро забывалась. Когда позже эти люди стали воспринимать истину, тогда они могли черпать великую пользу для себя из притч. Таким образом, по учению Иисуса Христа могли слушать хотя бы с частичной пользой и те люди, которые имели предрассудки и даже питали ко Христу вражду. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Итак, друзья, в этих двух слайдах, цитата на прошлом слайде и на этом, открывается понимание, наше понимание, зачем Христос говорил притчами. Первое. Это образные, яркие рассказы, которые помогают понять. Когда мы пытаемся что-то объяснить детям, и они не понимают, тогда мы говорим, вот посмотрите на воробушка, вот посмотрите на это. Мы тоже применяем тот или иной вид притчи. Вторая, друзья, мысль вот в этом тексте, довольно оригинальная мысль, заключается в том, что человек, который, может быть, не хотел бы даже слушать проповеди Христа, который внутренне с ней не соглашается, который не запомнит ничего, что сказано, он притчу все равно запомнит. Придет время, и эта притча начнет действовать в его жизни и в его сердце. Друзья, некоторые мысли, которые параллельно, немножко к отступлению от нашей основной темы, я отмечу. Есть, друзья, рассуждение о том, стоит ли нам с вами приводить примеры в проповедях. Друзья, и вот Христос, мы видим, видно, что Христос, Он примеры приводит, приводит много примеров, приводит примеры из жизни. Эти примеры яркие, эти примеры образные, эти примеры хорошо запоминаются. Я думаю, что и для нас с вами это определенная такая, такой пример для того, чтобы в наших проповедях мы могли приводить яркие иллюстрации, чтобы какая-то истина, она могла остаться в сердце человека. Друзья, итак, Христос привел довольно много притч в своей проповеднической деятельности, они записаны в Евангелиях. Вопрос к тому, как к ним относиться. Друзья, мы сейчас увидим с вами, что много очень есть злоупотреблений притчами. Есть спекуляции на притчах, когда человек использует притчу не в том смысле, в котором использовал Спаситель, а в нужном ему смысле. Он берет притчу, ее переворачивает как ему угодно, и преподает ту истину, которая у него на сердце лежит, а не та истина, которая записана в Священном Писании. Друзья, чтобы нам избежать этих ошибок, нам необходимо понимать и следовать некоторым правилам. И первое, о чем мы с вами поговорим, это такой вот раздел «Отличие притчи от аллегории». Или что такое притча, а что такое аллегория. Друзья, не, пока слайд не показываю, верни его. Это чтобы здесь не смущать народ. Друзья, чем отличается притча от аллегории? Притча – это некий рассказ или некая иллюстрация, пример, который был рассказан Иисусом Христом или человеком каким-то, может быть, нами рассказан, чтобы проиллюстрировать какую-то мысль. Например, я говорю детям, дети, вам нужно быть аккуратными и внимательными и слушаться родителей. Вот, например, воробушек сидит в гнезде. И он выглядывает туда вниз. Ему интересно, что там ходит. Ему интересно, что там происходит. Ему родители говорят, не выглядывай, это опасно. А он все равно выглядывает, выглядывает и упал. Друзья, вот этот рассказ – иллюстрация мысли. Какая мысль? Мысль – будьте послушны и не будьте любопытны. Иллюстрация. Воробушек смотрит из гнездышка и падает, и его съедает кошка. Друзья, в чем здесь как бы особенность? В том, что это рассказ, его не нужно трактовать по деталям. Например, а что такое гнездышко? Это дом. А почему у него нет крыши? Здесь имеется в виду, что крыши у него нет, потому что в младенчестве дети ограждены. Ну, там, я не знаю, ну, можно придумать все угодно, да? А почему он смотрит вниз? Потому что родительский дом – это высота, а мир – это низу, понимаете, да? А почему он, ему родители говорят, а почему он не слушается? Здесь можно масса деталей натолковать. Это совершенно неправильно. Рассказчик эту притчу или этот рассказ рассказывал не для того, чтобы детали толковать. Он ее рассказывал для того, чтобы показать, что приводит к тому, каким последствиям приводит непослушание. Аллегория. Аллегория, она отличается от притчи тем, что наоборот, в каждом, каждая деталь этого рассказа имеет какую-то аналогию с реальной жизнью. Например, книга Джона Буньяна «Путешествие пилигрима» – яркий пример аллегории. Каждая деталь этой книги является отражением нашей с вами жизни. Например, город разрушения, мирская жизнь человека, жизнь человека до уверования. Небесный Иерусалим – это царство небесное. Дорога, по которой он идет – это что? Это путь христианина, широкий путь. Узкий путь, топь уныния, великаны какие там появляются. Люди разные посещают этого человека. Каждая деталь, каждое слово, практически каждое выражение этой книги, оно является отражением. Когда я первый раз читал книгу «Путешествие Пилигрима», я читал ее в издании, которое сопровождалось комментариями. Так комментариев на эту книгу было по объему больше, чем сама книга. То есть автор комментариев, он говорил, вот здесь Дзунбунян имеет вот это, здесь вот это, здесь вот это, здесь вот это. Итак, есть два вида иллюстрированных рассказов. Один вид рассказов, который позволяет нам увидеть только одну мысль. Второй вид иллюстрированных рассказов – это аллегории, которые имеют каждую деталь важную. Вот это как раз следующий слайд, который сейчас Алексей отобразит. Это как раз и есть отображение этой мысли. Итак, притчи и аллегории. Чем отличаются? Притчи имеют одну мысль основную, аллегории имеют одну основную мысль и несколько важных дополнительных мыслей, которые нужно тоже найти. В притчах крайне осторожно нужно толковать детали и придавать им какое-либо аллегорическое значение, то есть крайне осторожно это делать. Если мы это делаем, то это должно быть очень обоснованно, очень важно и так далее. В аллегории, наоборот, большинство деталей аллегории имеют значение. Братья, здесь понятна разница, да? Понятно. Но возникает вопрос, каким образом нам с вами распознать, где аллегория, а где притча? Если было написано «и сказала им аллегорию», двоеточие, да? Все понятно. Друзья, в большинстве случаев все иллюстрированные рассказы, которые приводил Христос, они все называются притчами. Вот это разделение, которое мы с вами уже сделали. А в Библии разделения нет. Каким образом нам с вами распознать, какая притча относится к притче, где только одна мысль, какая притча относится к аллегории, где каждая деталь нужно толковать. Друзья, я придерживаюсь очень простого правила, я его назвал важным правилом, это следующий слайд. Здесь такое правило. Если сам Христос не объяснял детали притчи, то не следует искать образы и аналогии в ней, то есть в каждой части притчи. Вот и все. То есть, друзья, если Христос говорит притчу и не объясняет каждую деталь, входящую в притчу, вот это, это, то и нам не надо этим заниматься. Друзья, кто-то все-таки говорит, например, на одном из общений мне возразили, а вдруг мы пропустим какую-то аллегорию? Вот Христос ее не истолковал, и по этому правилу и мы ее не будем истолковывать, и пропустим. Друзья, небольшая беда. Библия настолько богатая книга, что там довольно материала для проповедей, для назидания, материала, который не нужно додумывать, он уже там есть. И поэтому, друзья, чтобы нам не ошибиться, чтобы нам в притчу не вложить того, чего там нет, и ту мысль, которая там не должна была быть, поэтому нужно стараться в своей практике избегать толкования тех притч, которые не растолкованы Иисусом Христом. Пример, Евангелие от Матфея, 13 глава. Он приводит притчу о том, что было поле, на поле засеяли доброе семя, потом пришел враг, человек засеял плевел, помните, да, когда все уснули, и так далее. И потом жнецы говорят, слуги говорят, давай мы выберем, он запрещает, и потом надо будет, чтобы это доросло до жатвы. И потом ученики спрашивают, что это за притча. Он сказал им в ответ, сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле – это мир. Доброе семя – это сыны царствия, плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявших их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Это аллегория. Христос ее взял и объяснил. Каждое слово, входящее в эту притчу, он растолковал. Таким образом и мы можем ее с вами использовать. Если мы выйдем за кафедру и будем говорить о последнем времени, о том, как будет Бог разделять добрых и злых, мы можем эту притчу использовать, потому что сам Христос ее объяснил. Но многие притчи Христос не объясняет. Вот, например, притча о 10 делах. Написано там такими словами. «У вас не хватает масла, идите и купите». Друзья, возникает вопрос, у кого они должны купить? У продающих. Кто такие продающие? Давайте мы будем рассуждать, кто такие продающие. Пресвитер церкви, например, продающий там. А? На рынке. Если вот эту аллегорию распространять, кто это? За какие средства надо купить? Вот и так далее, и так далее. Друзья, в общем-то, мы войдем в некоторые такие тупиковые вопросы. Цель той притчи о десяти девах – показать о том, что человек должен быть готов к тому, что придет жених. Это основная цель – быть готовым. Там в этой притче нет цели побудить нас идти покупать, когда мы будем не готовы.

0: Друзья, если мы будем придерживаться этого правила, то мы с вами, конечно, избежим многих ошибок. Ну да. Это притча. То есть она не имеет, вот каждая деталь притчи не несет смыслового нагрузки вот в конкретной вещи, в конкретной детали. Идите к продающим и купите. То есть здесь идея показать, что вот вы не готовы и ничего вы сделать не можете. Ночью, в полночь, нигде вы не купите, ничего, все. Ну, оно, видишь, как в книге Судей написано, каждый делал то, что считал справедливым. То есть я сейчас покажу пример, и мы на основании этого примера посмотрим, к чему может привести такой вольный подход к притче. Этот пример записан еще Августином Блаженным, еще много-много веков назад. Это пример истолкования притчи о добром самарянине. Вы помните эту притчу? Один человек из Иерусалима шел в Иерихон, попался разбойником, те его, значит, избили, ну и так далее, и так далее. Проходил левит, проходил священник, ну вы знаете историю. Итак, вот притча, вот ее истолкование. Это следующий слайд. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. Это Адам. Почему он шел из Иерусалима в Иерихон? Потому что он шел из Царствия Божия в мир. Из Иерусалима в Иерихон. Иерусалим – небесный город мира, откуда пал Адам. Иерихон – луна. Почему-то луна непонятна. Обозначающая смертность Адама. Разбойники – это дьявол и его ангелы. Сняли одежду, лишили бессмертия. Изранили его, склоняли к греху. Оставили его едва живым. Как человек он живет, но умер духовно. То есть едва живой, видите, да? Следовательно, он полумертв. Священник и левит – это духовенство и проповедники Ветхого Завета. Они ничего не могли сделать. Самарянин означает хранителя, подразумевается сам Христос. Перевязал ему раны, то есть стал сдерживать грех. Или помощь в том, что грех сдерживает. Масло – утешение доброй надежды. Вино – призыв к работе с пылким преданным духом. Осел, но здесь два толкования, это или воплощение плоти Христа, как бы на него возложили, на Христа, или это благовестники, на которые вот как бы берут на себя вот израненного. Гостиница, церковь, на другой день, после воскресения. Два динария, обещание этой жизни и обещание грядущей жизни. Вот два динария, ты в этой жизни будешь здоров и в будущем будешь счастлив. Содержатель гостиницы, апостол Павел. Вот истолкование притчи. И вот Алексей говорит, а мне кажется, это очень важно, что вот идите к продающим, да? А вот ему очень кажется важным, что содержать гостиницу апостол Павел, понимаете, да? Друзья, то есть не очень сильно важно, что нам кажется правильным. Ну, так как с Алексеем мы дружим, поэтому я так вот... Не очень важно, что нам кажется. Важно, написано это в тексте Священного Писания или не написано. Придается этому значение или не придается? Друзья, кто может возразить, почему вот это толкование плохое? Оригинально. Вышел, отличное толкование. Человек вышел с кафедры, сказал о том, что вот масло – это утешение доброй надежды. Как проповедь на тему об надежде сказал, об утешении доброй надежды. Да.
1: В конце там сказано, иди и ты поступай.
0: Конечно. Конечно, друзья. Конечно. Когда мы чуть в конце, попозже к концу нашей вот беседы, мы с вами рассмотрим правила толкования притч, но и там будет написано, по какому поводу была сказана притча. То есть, друзья, притчу никогда нельзя рассматривать отдельно. Вот вырезали ее отдельно, как рассказ, и забыли про все, для чего она была сказана, кому она была сказана. Все про это забыли, и мы ее отдельно толкуем. Так делать нельзя. Любая притча, любой рассказ был сказан в каких-то обстоятельствах, в ответ на какой-то вопрос, в ответ на какое-то событие. Давайте мы реконструируем то событие, которое произошло в то время. Вы помните историю? Некий фарисей задает вопрос, что нужно, чтобы наследовать жизнь вечную. Ему Христос говорит ответ, что нужно Бога любить и ближнего. Желая оправдать себя, фарисей спрашивает вопрос, кто мой ближний? В ответ на это Христос дает притчу о добром самарянине. Следовательно, притча о добром самарянине, эта притча является чем? Ответом на вопрос, кто мой ближний? Человек, прослушав эту притчу, не должен понять, что сняли одежду, это лишили бессмертия. Не цель ответа Христа рассказать о том, что Адам шел

0: из небесного Иерусалима в греховный мир. Не об этом речь. Речь о том, чтобы ответить на вопрос, кто же мой ближний? Поэтому, если мы эту притчу приводим в пример в проповеди, то наши слушатели должны, прослушав эту проповедь, на эту притчу, узнать ответ на вопрос, а кто же мой ближний? Кстати, очень интересный вопрос, немножко необычный, потому что если бы, например, в этой притче, или в этой истории была рассказана, например, вот ближний твой, это вот твоя жена, это ближний, еще кто-то ближний, а здесь немножко как бы перевернуто. Кто-то, вот, друзья, вот как бы вы ответили, кто мой ближний, основываясь на этой притче, кто мой ближний? Нуждающийся, да? Вот нуждающийся, вот он твой ближний. И дальше Христос говорит, иди, и вот так и поступай. Друзья, цель притчи, да чему сказано? Ответь на вопрос, кто мой ближний. Если мы эту притчу используем для каких-либо других целей, а не ответить на вопрос, кто мой ближний, мы рискуем исказить Слово Божие, рискуем его отобразить неправильно. Поэтому, друзья, когда мы еще раз скажем, читаем Библию, или притчу конкретно, у нас должна быть сразу мысль, зачем Христос ее сказал, по какому поводу он ее сказал, какую мысль он преследовал, какой ответ, на какой ответ он, на какой вопрос он отвечал, ну и так далее. Но об этом мы еще чуть-чуть позже поговорим. Еще один вопрос, друзья, который очень часто возникает в жизни проповедника, особенно кто сталкивается с другими вероучениями, это вопрос о том, притча это или реальный рассказ. Друзья, свидетели Иеговы и плюс еще адвентисты седьмого дня очень часто говорят о притче, которая... Следующий слайд – это притча о богаче, который... И Лазарь, богач, попал в ад, Лазарь попал на лоно Авраамова. И вот здесь возникает вопрос – это притча или это реальный рассказ? Друзья, есть тоже разные мнения. Кто-то считает, что это притча, кто-то считает, что это реальный рассказ. Даже недавно читал истолкование одного из наших братьев, который доказывал, что это не реальный рассказ, это притча. Друзья, здесь у меня возникает такой вопрос. А какая разница, притча или реальный рассказ? Вот какая разница между притчей и реальным рассказом? Кто может сказать?
1: Притча не имен.
0: Хорошо, притча не имен. Еще разницы какие?
1: Притча невозможно это употребить сейчас. Пошли
0: Лазаря,
1: чтобы
0: мои граждане спасти. Ну, хорошо, друзья. Хорошо, вот такой вопрос. Сейчас я отвечу. Вот, например, нам попадается книга, ну так, книги распространенные, например, философские притчи Индии, там, или китайские притчи, там, или какие-то притчи Омара Хайяма, там, ну масса во всяких притч. Чем они отличаются от христовых притч? И там содержится мудрость. Ну, конечно, Христова мудрость значительно выше, невообразимо выше. А вот все-таки вот чем еще разница? Дело в том, что притчи, которые мы слышим, там, русские там притчи, какие-то басни Крылова, какие-то вот такие притчи, да, эти притчи основаны на нереальных историях. Лисица взяла сыр, и вот, вернее, точнее, ворона взяла сыр, а лисица ее хвалит. Вот это реальная история или нет? Такое вообще бывает в жизни когда-нибудь? Друзья, вот в этой басне Крылов пытался показать мысль, что не надо быть падким на лесть. Но чтобы эту мысль показать, он взял сказочную, нереальную историю. Или, например, скорпион сказал лягушке, перевози меня на ту сторону, например, озера. А скорпион, вернее, лягушка сказала, да, скорпион сказал лягушке. А лягушка говорит, как же я тебя перевезу, ведь ты, скорпион, ты меня укусишь, мы потонем. То есть тоже есть определенная мысль, что скорпион не может перестать быть скорпионом, он все равно укусит, они все равно потонут. Но... это нереальная история. Друзья, Иисус Христос за всю свою жизнь, сколько притч мы знаем, не рассказал ни одной нереальной истории. Все его истории, все его притчи основаны на реальных событиях. Вышел сеятель сеять. Вышел или нет? Такое бывает вообще в жизни, что человек вышел сеять? Бывает ли в жизни или нет? То есть это не то, что, знаете, на Марсе появились там зеленые человечки. Это совершенно реальная история. Или человек, например, нашел жемчужину. Вообще такое может быть или нет? То есть, может быть, друзья, все притчи, которые рассказывает Христос, они где-то утрированы, то есть убраны детали и какие-то мысли более ярко показаны, но все равно это основано на реальном истории, на реальных историях. То, что рассказывается в притче, вполне может произойти в жизни. Происходило это в жизни, реально. или не происходило, это не важно. Эта история вполне реалистична сама по себе. Там нет элемента сказки, элемента фантастики. Нет таких элементов. Друзья, теперь вариант. Лазарь и богач. Можно предположить, что единственный случай, когда Христос применил историю нереальную с элементами сказки, с элементом вымысла и фантастики, это вот этот случай. Мне, ну, не поворачивай язык, так сказать. Я считаю, что Христос не отступал от своего правила, рассказывая вполне реальные вещи. Поэтому вопрос, притча это или реальный рассказ, теряет смысл. Любая притча, она есть реальный рассказ. Есть там имена, нет имен. Богач пишет блистательно, Лазарь лежал в струпьях около его ног. Это, допустим, бывает такое или не бывает? Или это вымысел какой-то? Бывает. Умер богач, умер Лазарь. Бывает такое или нет? Тоже бывает. А почему же тогда мы говорим, что не бывает, что Авраам и разговаривал с богачом? То есть почему вот мы здесь проводим границу, и кто-то говорит, о, это нереально, как же богач разговаривал с Авраамом? Это же вообще невозможно. То есть мы, получается, не доверяем уже как бы словам Иисуса Христа, считая, что это просто притча, просто вымысел. Друзья, я не сторонник такой трактовки. Поэтому, друзья, еще один важный момент, который хотелось отметить, что притча, она является отображением абсолютно реальной жизни человека. Здесь на земле или в будущем. Друзья, теперь мы подходим уже к следующему слайду. Это слайд, который называется «Как правильно понять притчу». Здесь есть 4 правила. Правило номер 1. При каких обстоятельствах Христос сказал эту притчу? То есть нам надо ответить на 4 вопроса, прежде чем мы будем толковать притчу или понимать ее. Первое. При каких обстоятельствах Христос сказал эту притчу? Второе. Кому именно обращена притча? Потому что обстоятельства могут быть одни, там стоят разные люди, ученики, фарисеи, женщины стоят, там язычники. И Христос, например, говоря фарисеям, сказал, эта притча обращена именно к фарисеям. Хотя обстоятельство такое, что там много народу присутствует, разное. И я думаю, что говоря именно фарисеям, Христос именно фарисеям что-то хотел сказать. Поэтому это очень важно. По какому поводу сказана притча? Был ли задан вопрос? Или Христос что-то увидел? Или Христос обратил на что-то внимание и сказал притчу. Очень часто, когда приводится притча, очень часто, там указывается повод, по какому она была сказана. Видя это, Христос сказал. Или, наблюдая за этим, Христос привел притчу. Вот очень важно узнать, какой же повод был к тому, чтобы этот рассказ вот Христос произнес. И четвертый вопрос. Делает ли сам Христос вывод из этой притчи? Очень часто или перед притчей, или чаще после притчи, Христос делает сам вывод. Например, притча о неверном управителе. В конце притчи Христос делает вывод. Итак, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Так, да? Он сделал сам вывод. Фактически, друзья, в 90% случаев, даже больше, наверное, Иисус Христос облегчает задачу нам, как проповедникам. Нам даже не очень нужно сильно вникать, о чем эта притча. Потому что чаще всего Христос уже говорит, о чем эта притча. Он говорит, зачем он ее сказал. Ну, например, он приводит притчу о неверном правителе, а потом говорит, вот так и вы, когда у вас есть богатство и правильно, приобретайте друзей. Даже если мы саму притчу не до конца понимаем, почему неверный правитель, как можно обманом приобретать друзей и так далее. Какие-то вопросы остаются у нас открытыми. Но сам вывод-то нам понятен. Приобретайте себе друзей. Ну что тут непонятно? Все понятно. Использовать эту притчу о неверном управителе в каком-либо ином значении, кроме побуждения к приобретению друзей, ну являлось бы ошибкой, я бы сказал так. Ну не сказать, что этого нельзя делать, но это, наверное, все-таки ошибка. Если мы эту притчу будем использовать в каком-либо другом смысле, чем приобретать друзей. Вот я вам приведу один пример. У нас в церкви был такой случай, когда я каждой сестре, ну это еще было, может быть, лет 5 назад, и брату раздал разные тексты Священного Писания, чтобы они их дома о них просуждали, а на следующем разборе, в следующую среду, они бы сказали свое понимание того текста, который мы им раздали. И вот одной сестре досталась притча о том, что человек сделал пир, царь, и пригласил на этот пир друзей. Но они стали отказываться. Один женился, один купил землю, один купил волов. Помните, да? Но этой сестре досталась эта притча, сестра уже пожилая. И я говорю, ну скажи, расскажите, как вы поняли эту притчу? Она говорит, это притча для нашей молодежи. Посмотрите, какие хорошие люди. Наши молодежи либо по пирушкам ходить. Куда их не позовут, везде идут. А эти, их сам царь зовет, а они с женой. На поле своем. Со своим имуществом. Им некогда по пирушкам ходить. Вот эту притчу, брат Денис, пожалуйста, нашей молодежи и растолкуйте. Понимаете, да? Друзья, а почему это плохое толкование? Отличное толкование. Друзья, вы бы не хотели, чтобы ваши дети не по пирушкам ходили, а с женами своими молодыми были? Хотели бы? На поле своем. Отлично. Но почему это неверное истолкование притчи? Хотя, смотрите, какая хорошая мысль, прекрасная мысль. Но это неверное. Потому что Христос ее сказал не по этому поводу. А наоборот, он сказал ее для того, чтобы сказать, вы своей жизнью суетной отказываетесь от приглашения царя. Совершенно другая мысль. Хотя мысль бабушки в наше время, мне кажется, даже и лучше. Друзья, мы должны избегать своего личного толкования притчи, который нам кажется правильным. Поэтому мы должны знать, делает ли сам Христос вывод из притчи или нет. Если да, именно этого вывода мы должны придерживаться, никакого другого, потому что это Христос сказал. Друзья, давайте мы посмотрим несколько примеров. Итак, притча о смоковнице. Это следующий слайд, я ее прочитаю, и мы давайте ответим на вопрос. Вопрос такой, о каком плоде идет речь? И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли она плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Итак, срубишь ее, если не придет плода. У меня возникает вопрос, о каком плоде идет речь? О этой смоковнице. А вот, ну, переносим на нашу жизнь, да? Мы хотим вот эту притчу, смоковница растет, ну, мы понимаем, что это, наверное, человек, да, какой-то или еще что-то, ну, не толкую притчу, да? Да. Можно, отлично, отлично, для разнообразия и для того, чтобы не скучал народ. Вот, друзья, давайте мы вернемся на предыдущий слайд. И здесь есть четыре вопроса. При каких обстоятельствах сказал эту притчу? Кому именно была обращена притча? По какому поводу сказано? И делает сам Христос выводы. Друзья, вот еще раз. Эта притча, ее можно рассматривать только в контексте. Она не сама по себе существует. Давайте мы посмотрим на контекст этой притчи. Читаем чуть раньше. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если вы не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли вы, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, так же погибнете. И сказал им притчу. Некто имел виноградники с моим смоковницу. Срубишь ее, если не придет плода. О каком плоде идет речь? О покаянии. Если вот они погибли, потому что не покаялись. И вы погибнете, если не покаялись. Башню Павла Силоамская на них, потому что они не покаялись. И вы погибнете, если не покаялись. И пример. Росла смоковница, плода не принесла. Не принесла плода, ее срубают. Друзья, Христос эту притчу не просто так вспомнил. Не было такой истории. Кровь Пилат смешал с жертвами, башня Силоамская упала. Так, подождите, вот интересная история про смоковницу. Не так. Эта история является отражением вот этих двух историй. Друзья, Бог ждет от человека плода покаяния. Если покаяния нет, Бог ее срубает, эту смоковницу. Вот об этом идет речь в этой притче. Вы согласны или нет? Контекст открывает нам смысл. Друзья, я не думаю, что сильно правильно будет говорить о том, что если человек, например, за год не привел одну душу в церковь, и, следовательно, у него нет плода, то Бог его срубит. Эта мысль может быть хорошая, побуждающая к благовестию, но по этому тексту ее нет, этой мысли. И поэтому, друзья, эта мысль больше для благовестия подходит. Когда мы идем на улицу, когда мы беседуем с кем-то, мы говорим, Бог терпеливо ждет тебя. Христос ждет тебя, когда ты покаешься, потому что если ты не покаешься, придет время, когда будет срублен этот смоковец в твоей жизни. Это очень хорошо вписывается в историю, вот, которую мы сейчас прочитали, о башне Силамской и о Пилате, который смешал жертву. Итак, друзья, возвращаемся к этим четырем вопросам. При каких обстоятельствах Христос сказал притчу? Кому она была обращена? По какому поводу была сказана? И делает ли сам Христос выводы из этой притчи? Давайте мы рассмотрим еще один пример. Это пример о фарисее и мытаре. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Это Евангелие от Луки, 18 глава, с 10 по 14 стихи. Фарисей, став, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот». Друзья, допустим, мы с вами прочитали эту притчу, несмотря на предыдущие события, несмотря на последующие события. Вот у нас есть сама притча сама по себе. О чем можно здесь проповедовать? Друзья, я слышал много проповедей на эту тему. Друзья, самые разнообразные проповеди. Вообще, фарисей и мытарь. Фарисей здесь, в общем-то, неплохой человек показан. Много делает. В чем же его проблема, этого человека? Почему он здесь выступает как негативный человек? Ну, или как негативный герой этой притчи? Ну, потому что он, ну, наверное, принижает вот этого мытаря, да? Он к мытарю плохо относится. Ключевые слова в этой притче, наверное... Слова, что я не такой, как прочие люди. Наверное, вот в этом ключевые слова. Он принижает других. Друзья, ну, неплохое как бы измышление, но нам намного более ярко и красочно и глубже в такой перспективе откроется эта притча, если мы посмотрим на то, что было чуть раньше. Друзья, в Евангелии от Луки, 18 глава, в 9 стихе, там написаны такие слова. Итак, вопрос, пожалуйста, следующий слайд. Вопрос. Кому и по какому поводу была сказана эта притча? Сказал также к некоторым, которые были уверены, что они праведны, и унижали других. Уничижали других. То есть, друзья, эта притча, она была обращена к определенному количеству людей, которые уверены были в двух вещах. Во-первых, они праведны, это первое. Во-вторых, остальные хуже их. Друзья, казалось бы, очень простой вывод, мы это поняли из самой притчи, не надо вам этот текст читать. Но в этой притче есть еще один вывод. После притчи, в 18 главе, 14 стихом, написано «вывод сам Христа». «Ибо», то есть вот Христос сказал эту притчу, а потом сказал «ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Друзья, это вывод Христа о людях, которые уверены о себе, что они праведны. Что должны делать эти люди? Они должны унижать сами себя, так, да? Ну, да, то есть, вот это вот в чем было хорошо этого мытаря? Или что хорошее было в поступке этого мытаря? То, что он унижал сам себя. Что было плохо в поступке фарисея? Что он возвышал сам себя. Друзья, но это тоже не все. Как бы тоже все довольно просто. А вот теперь... Еще интереснее. А кто из вас помнит, что было до этой притчи? То есть написано, и сказал Христос тем, которые были уверены о себе, что они праведны и уничтожали других. А вот до того, как он обратился к этим людям, вы не помните, о чем вообще шла речь? Нет. А? Да. Друзья, там идет... Вот давайте мы откроем Евангелие от Луки. 18 глава. И посмотрим на еще одну притчу. Это 14 стиха. Не, прошу прощения. С 1 стиха. «Сказал им также притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Вот у меня вопрос. По какому поводу не унывать? Вот о чем не унывать? Ну, например, допустим, у меня нет каких-то там, допустим, денег, допустим, дома. Или у меня здоровье слабое. Вот это вызывает уныние. Об этом идет речь, что не унывать, да? Что нет ответа, например, да? Ну, вот давайте посмотрим. Нет, это, кстати, все ответы правильные. То есть не унывать мы должны по любому поводу, не унывать. Мы должны возлагать свою надежду по любому поводу. Но вот в данном случае идет определенная нить рассуждения. Вот посмотрите. Сказал он также притчу о том, что всегда должно молиться, не унывать. Вот эта фраза также говорит о том, что это связано с предыдущим текстом. С главой 17. А о чем идет глава 17? Кто помнит? О пришествии. Смотрите, конец 17 главы. Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, другой оставится. На это сказали ему, где Господи? То есть вот речь идет о пришествии. И он говорит, сказал им так же. Всегда надо молиться и не унывать. О чем не унывать? Друзья, конечно, вот представьте себе, Христос говорит. Придет Христос, придет Бог, одного возьмет, другого останет. Друзья, это вызывает переживание или нет? Конечно, вызывает. Это переживание очень серьезное. И он говорит ответ, что же нам теперь делать? Он сказал о том, что будет пришествие, и вот это слово также свидетельствует о том, что это то, что он сейчас будет говорить о молитве и об неунынии, это не просто отдельная тема, это связано с предыдущей темой о пришествии. Он им говорит, не бойтесь пришествия, не бойтесь, вам нужно просто всегда молиться и всегда не унывать. И приводит притчу, друзья, приводит притчу о вдове, который просит судью неправедно, он не отвечает, а потом все-таки отвечает. И он говорит такие слова. Видите ли, что делают... Судья неправильно что делает. Бог ли не защитит избранных своих? Бог ли не защитит? О какой защите идет речь? Вот, он говорит, не унывайте, вот Бог защитит. Кому? Кого защитит? Вопиющих к нему день и ночь. Кто молится к нему, да? То есть не переживайте об этом. Когда придет Христос, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, опять о пришествии, друзья, то есть та же самая нить рассуждений повторяется. Это не новая тема, это продолжение 17 главы. Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? То есть многие люди потеряют веру, перестанут молиться. И дальше написано, друзья, смотрите. «Сказал к некоторым, которые уверены о себе, что они праведны». То есть, оказывается, здесь идет та же самая мысль. Вот будет пришествие. Один возьмется, другой оставится. Вы же всегда молитесь и не унывайте, потому что Бог вас спасет. А к тем, кто уверены о себе, что они праведны и не нуждаются в молитве, и сказал притчу. Вот два человека зашли в храм. Понятно мысль, да, друзья? Или я слишком быстро говорю? Понятно. Друзья, то есть притча о вдове, притча о мытаре и фарисее, они связаны между собой.
2: Можно
0: да.
2: Молитва
0: мытаря. Конечно, да, конечно. Это не толкование притчи, это просто молитва мытаря, разумеется. Друзья, давайте вот, я уже заканчиваю, и время мое заканчивается, и мои слайды заканчиваются. Друзья, вот вопрос. Скажите, мы с вами, рассмотрев контекст более широкий, увидели более глубоко отражение той мысли, которую хотел сказать Христос. Представьте себе, что вот то, что сейчас вы услышали, вы теперь скажете на проповеди. Вы прочитаете притчу, которую уже все знают, о притче о фарисее и мытаре. Но вы покажете взаимосвязь этой притчи не просто в том, что надо быть лучше. Друзья, знаете, как мы проповедуем? Как один человек сказал такую фразу. У меня, говорит, иногда ощущение, что церкви, это было в конце 19 века, один человек зашел в некоторые церкви и сказал, такое ощущение, что эти церкви похожи на тех людей, что один очень хороший человек говорит другим очень хорошим людям, что надо стать еще немножко лучше. Вот как бы суть проповедничества, понимаете, да? Мы в эту притчу часто говорим, вот не надо быть человеком, который возвышает себя. Не надо. Посмотрите, надо унижать себя, потом тебе место дадут выше. Если ты будешь садиться на последнюю лавочку, тебе дадут место получше. Такая, знаете, практическая психология. Если я хочу, чтобы меня сюда посадили, что мне для этого сделать надо? Там сначала сесть, потом меня позовут, понимаете? Друзья, разве Христос учил этому? Разве Христос говорил о том, как добиться своего, что хочешь сесть впереди, сесть на заднее место и так далее? Нет. Христос-то показывал вопросы нашего спасения. И он здесь говорит, что есть две категории людей. Одна как вдова, понимающая свою зависимость и поэтому молящая день и ночь. И вторые люди, уверенные в себе, что они все делают правильно. И что они лучше других. И вот эти два человека. Один берется, а другой оставляется. Кто оставляется? Уверенный в себе, что он праведник, оставляется. Кто берется? Молящий день и ночь Бога, которому Бог даст защиту. Друзья, вот эта линия, она нам дает такую богатую картину вот этой истины. Думаю, что если мы вникнем в это более детально, и потом этой церкви преподадим, я думаю, сейчас, секундочку, это будет благословение. Все, теперь можно, пожалуйста.

0: на Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Программа передач этого часа такова. Вначале получасовая программа «Гимны хвалы». И после нее слушайте передачу «Свет во тьме светит».

0: слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Свет во тьме светит».
2: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 17 по 18. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил».
3: Новый Завет отличается от Ветхого Завета так же, как праведность по закону отличается от праведности по благодати. Бог дал Моисею 10 заповедей и закон, чтобы установить порядок жизни и жертвоприношений. Тот, кто соблюдал все постановления этого закона, заслуживал жизнь. Тот же, кто нарушал хотя бы одно из этих постановлений — смерть. Стало быть, закон осуждал всех на смерть, ведь никто не безупречен. Даже самые благочестивые люди сокрушались и каялись, потому что не могли соблюсти всех постановлений закона. Тем не менее, религиозные люди воображали о себе, будто они праведники, и их жизнь угодна Богу. Они становились самолюбивыми и нетерпимыми законниками, которые, забыв о любви, гордились своей собственной праведностью в делах закона. Вне всякого сомнения, закон свят, потому что в нем отражена святость Божья. Однако перед ним всякий человек представляется порочным и исполненным зла. Итак, Божий закон ведет нас к безысходности и смерти. И вот теперь, когда уже стал ощутим ее смердящий запах, Иоанн Богослов впервые в своем Евангелии упоминает имя Иисуса Христа, который выводит нас из отчаяния и спасает от гнева Божьего. Этот человек — Иисус из Назарета, обещанный Богом Христос Мессия, во всей полноте помазанный Святым Духом. Он — Царь Царей, Слово Божие и Великий Первосвященник. Он — основание всякой надежды и спасения. Христос пришел не для того, чтобы дать нам новый закон. Он явился, чтобы искупить нас от проклятия закона. С неописуемой любовью Иисус исполнил за нас все уставы, понес на себе все наши грехи и осуждение всего мира, окончательно примирив нас с Богом. Бог уже не враждует с нами из-за наших грехов. Мы теперь имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Иисус, как человек, вознесся к небесному Отцу. Он излил на нас Своего Святого Духа, который начертал закон в наших сердцах и наполнил наш внутренний мир незапятнанными, неискаженными, возвышенными мыслями. Мы не под законом, а закон внутри нас. Бог наделяет нас силой исполнять заповеди Его любви. С пришествием Христа началась эпоха благодати, в которой мы с вами сейчас живем. Бог не требует от нас каких-то достижений, благодеяний, жертв, чтобы мы утверждали на них свою собственную праведность. Он послал к нам Своего Сына и в Нем даровал нам Свою божественную праведность. Верующий в Сына получает совершенное оправдание. Мы любим Его, воздаем Ему благодарение и жертвуем нашу жизнь ради Него, потому что Он совершенно безвозмездно осветил нас. Христос не оставляет нас сиротами. Он пребывает с нами и наделяет нас своими дарами. Мы не заслужили ни прощения грехов, ни общения с Божьим Духом, ни Его даров, ни благословений. Все дано нам по благодати. В действительности мы заслужили только Божий гнев и вечную погибель. Однако теперь, соединившись верой со Христом, мы стали детьми Божьими, и Бог облагодетельствовал нас. Понял ли ты, в чем различие между рабами по закону и детьми по благодати? Эта благодать не просто какие-то нежные чувства в сердце святого Бога, а любовь, зыждущаяся на законном основании. Бог не может прощать, кого захочет, потому что грешник подлежит наказанию за свои грехи. Он должен умереть. Однако заместительная жертва Христа за нас — Его крестная смерть удовлетворила правосудие Божие. Благодать стала оправданной, а милость Божия — непоколебимой истиной. Благодать во Христе — это наше законное основание для жизни с Богом. Возможно, кто-то спросит, как может всемогущий Бог зависеть от своего правосудия? На это можно ответить, что поборники многих религий мучительно силятся познать Бога, но все эти религии подобны бесполезным лестницам, установленным на земле и недосягающим небес. Христос же подобен не рукотворной лестнице, опущенной с небес на землю. Только через Него можно прийти к Богу, и Он нас не разочарует. Вечного Творца никто никогда не видел, потому что наши грехи разделяют нас со святым Богом. Все разговоры о Боге — только лишь смутные предположения, но Христос испокон веков был Сыном у Бога, одной из ипостасей Святой Троицы. Сын знает Отца. До Христа все откровения были отрывочными и неотчетливыми, и только Сам Христос, верное Слово Божие, открыл нам всю правду о Нем. Сущность учения Христа. Христос учил нас обращаться к Богу в молитве следующими словами: «Отче наш, сущий на небесах». В этом обращении Он открывает нам отцовское сердце Бога. Бог не грозный диктатор или губитель, Он не безучастен, Он печется о нас, как отец о детях. И если дитя упадет в грязь, отец поднимет его и хорошенько вымоет. Он не бросит ребенка пропадать в распутном мире. С тех пор, как мы узнали, что Бог наш отец, мы расстались с былым отчаянием, одолевшим нас среди забот и грехов, потому что, вернувшись к нашему отцу, мы очистились и теперь живем с ним навеки. Это имя «Отец» стало новым учением, которому учил Христос. Оно совершило настоящий переворот в умах людей и положило начало новому христианскому мышлению. Все высказывания и деяния Христовы можно подытожить одним этим именем — Отец. До воплощения Христос был у Отца, как Сын, который пребывает в недре Отчим, то есть на Его руках. Этот светлый образ передает близкие отношения между Богом и Христом. После смерти Сын вознесся к Отцу и не просто воссел одесную Бога, но в лоне Отчим. Это значит, Он един с Богом, Он и есть Сам Бог. Все, что Иисус говорил о Боге, это неизмененная, могучая, несомненная истина. Во Христе мы видим Бога, каков Он. Каков Сын, таков и Отец. Каков Отец, таков и Сын. Молитва. Отче наш, сущий на небесах, мы восхваляем и благодарим Тебя, ибо Ты послал к нам Своего возлюбленного Сына Христа. Мы поклоняемся Тебе, потому что Христос освободил нас от бремени закона и укрепил нас в Своей божественной праведности. Мы благодарим Тебя за всякий духовный дар. Славим Тебя за право быть Твоими детьми. Храни нас в благодати Твоей и яви многим людям Твою любовь, чтобы они, благодаря Твоему имени Отец, изменились, осветились и стали Твоими детьми. Вопрос 14. Какое новое учение принес в мир Христос? Б. Христос выводит учеников из печали покаяния в веселье брачного пира. Евангелие от Иоанна, с 1 главы 19 стиха до 2 главы 12 стиха. Первое. Посланники Синедриона расспрашивают Иоанна Крестителя. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 19 до 28 стиха.
2: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 19 по 21. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». и спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет».
3: Возле реки Иордан происходило духовное пробуждение, центром которого был Иоанн Креститель. Несмотря на трудный путь по ухабистым дорогам, тысячи людей спускались с горных районов в Иорданскую долину, чтобы послушать нового пророка и креститься у него для отпущения грехов. Простые люди часто не так уж темны, как считают некоторые гордецы. Народ изголодался по Божьему наставлению и быстро увидел, за кем истинная сила. Народу надоели обряды и человеческие заповеди. Он жаждал встретиться с Богом. Это духовное пробуждение не было тайной для иудейского совета. Начальники иудеев отправили к Иоанну делегацию из священников и их помощников, крепких мужчин, которым часто приходилось заколоть жертвенных животных. Эти мужчины были посланы, чтобы проверить Крестителя и устранить его, если он станет богохульствовать. Таким образом, встреча Иоанна Крестителя с посланниками Иудейского совета носила официальный характер и играла важную роль. Иоанн Богослов называет людей, посланных из Иерусалима, иудеями. Это еще одна из тем его Евангелия. В ту пору мышление иудеев уже закостенело в буквальном понимании закона, фанатизме и зависти, из-за чего Иерусалим стал центром противления Духу Христа. Вражда исходила не от самого народа Ветхого Завета, а от священников и фарисеев. Они следили за любым религиозным движением, не согласующимся с их планами и неуправляемыми ими. В конечном итоге они решили погубить Иоанна Крестителя, пытаясь поймать его на каверзных вопросах. Когда посланники подошли к Иоанну, вокруг него толпился народ, пришедший покаяться и послушать речь Крестителя. Первый вопрос посланников был таким: «Кто ты? Кто послал тебя проповедовать? Ты изучал закон и богословие? Ты считаешь, что тебя послал Бог? А может быть, ты даже считаешь себя самим Христом?» Иоанн сразу понял сущность этого коварного вопроса. Он не стал ничего выдумывать, да, впрочем, иудеи и сами предполагали, что он не станет уклоняться от правдивого ответа. Они были уверены, что загонят Иоанна в западню. Если он скажет «Да, я Христос», то они осудят его и побьют камнями. Если же он скажет «Я не Христос», то народ разбежится от него и перестанет его почитать. Ведь потомки Авраама, уставшие терпеть унижение и оскорбления от римских колонизаторов, ожидали именно Спасителя, который освободил бы их от римского ига. Иоанн же Креститель при всем народе засвидетельствовал, что он не Христос и не Божий Сын. Он не присвоил себе никаких титулов, предпочитая оставаться маловажным, но верным своему призванию. Он уповал на Бога, на то, что Бог в будущем подтвердит его слова. После первого вопроса посланники перешли к следующему. «Тогда что же, ты Илия?» Они имели в виду Божие обетование в книге пророка Малахии, 4 главе, 5 стихе, что перед пришествием Христа явится пророк в духе и силе Илии, известный тем, что он силою Божьей низвел огонь с неба на своих врагов и воскресил мертвого. Все ожидали, когда же наконец придет и станет во главе народа этот герой. Иоанн и здесь проявил смирение и не поддался гордости, хотя именно он и был этим обещанным пророком, как позже засвидетельствовал о нем Христос. Евангелие от Матфея, 11 глава, 14 стих. Вслед за тем священники спросили Иоанна, не тот ли он обещанный пророк, о котором предсказывал Моисей и который заключит с Богом великий Новый Завет. Книга Второзакония, 18 глава, 15 стих. Этим вопросом они пытались также разузнать, кто послал Иоанна проповедовать в качестве пророка. «Кто послал тебя? Откуда у тебя эта власть? Ты получил от кого-то откровение или же говоришь от себя?» Иоанн Креститель не желал присваивать себе ту особую роль или величие, которыми обладал Моисей, чтобы заключить Новый Завет. Такой власти Бог ему и не дал, как не дал и власти вести народ к военным триумфам. Иоанн с честью прошел через все испытания, не возомнив о себе и не возгордившись. При этом он проявлял мудрость, не говоря своим врагам больше того, чем необходимо. Нам всем полезно было бы применять в жизни эти принципы. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя, что Ты послал в наш мир Иоанна Крестителя, и он нисколько не возгордился. Прости, что мы гордимся и мним о себе, словно мы важнее других. Научи нас думать, что мы ничего не стоящие рабы, и только Ты один велик. Вопрос 15. С каким намерением задавали вопросы иудейские посланники?
2: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 22 по 24 стих. Сказали ему: «Кто же ты, чтобы дам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев.
3: Делегаты вонзали в Крестителя свои вопросы, словно стрелы. Собственно, такие вопросы были обусловлены наличием различных еретических течений, возникших перед пришествием Христа. Однако после того, как Иоанн заявил, что он не Христос, не Илия и не пророк, о котором предсказывал Моисей, иудеи уже не считали его какой-то важной или опасной личностью. Тем не менее, они продолжали расспрашивать его: «Кто же ты? Кто поручил тебе проповедовать?» Дело в том, что посланники не хотели возвращаться в Синедрион, не разузнав об этом Иоанне все, что только можно. Тут Дух Святой напомнил Иоанну пророчество из книги пророка Исаии, 40 глава, 3 стих: «О гласе, вопиющем в пустыне, который готовит путь Господу». Если бы он не сослался на Священное Писание, то иудеи, возможно, сказали бы, что он сам себя послал, сам себе дал власть и потому должен быть осужден за богохульство. Таким образом, Иоанн смирился и избрал для себя в Ветхом Завете самое низшее место. Он — ничто, просто голос вопиющего в пустыне. Мы с вами все живем в пустыне этого мира. Вокруг нас царит хаос. Но Бог не оставил землю в таком плачевном состоянии, не отвернулся от развратившихся людей. Он встал и пришел на помощь человеческому роду, чтобы спасти нас. То, что Бог с небес оказывает нашей земле такую милость, — это величайшая благодать. Святой Творец не губит нас, как мы этого заслуживаем, а идет к нам и ищет сбившихся с пути. Любовь Божия превыше нашего ума. В конечном счете, Его спасение приведет к тому, что безжизненные пустыни превратятся в цветущие сады. Иоанн Креститель через откровение Святого Духа понял, что Бог грядет в наш мир во Христе. Эта мысль дала ему заряд вдохновения, и он начал призывать людей опомниться и приготовиться встречать грядущего Спасителя. Иоанн с таким великим усердием готовил путь Христу, что стал гласом вопиющего в пустыне и для нашего мира. Он назвал себя не пророком и не посланником, а только гласом. Но этот глас исходил от Бога и пронзительно звучал в ушах народа. Он не дает и нашей совести спокойно заснуть в грехах и преступлениях. О чем же вопиет этот голос? Он взывает к народу: «Вставайте, опомнитесь! К вам грядет небесный Царь! Приведите в порядок вашу жизнь! Бог свят, и Он будет судить вас! За всякую ложь, воровство, нечистоту и неправду Он воздаст вам адскими муками! Бог не сбросит со счетов ваши грехи. Нечестивый предстанет перед Ним со всеми своими грехами. Даже праведник едва устоит рядом с преступником. Нет ни одного угодного Богу. с такой суровостью Иоанн Креститель требовал от людей, чтобы они испытали свои сердца, осмыслили свою порочность, сокрушили свою гордыню и в корне изменили свое мышление. Дорогой друг, может быть, и ты полагаешь, что праведен и угоден Богу. Не будь таким высокомерным, ведь ты согрешаешь с самых ранних лет своей жизни. Не уклоняйся от правды, исповедуй свой грех, и если ты когда-либо украл хоть бы самую маленькую вещь, то немедленно раскайся в этом и верни ее хозяину. Моли Господа, чтобы Он показал тебе, у кого еще тебе следует попросить прощения за обман и другие грехи. Умертви свою гордость и воскресни для Бога. Исправь свои кривые пути и смиренно склонись перед Ним, потому что ты совершил неугодное Господу. Посланные идеи были преимущественно фарисеями. Бесстрашие Крестителя привело их в бешенство, потому что они соблюдали закон со всей строгостью и усердием, считая себя праведными и богобоязненными. Но они просто-напросто обманывали самих себя, так как имели множество духовных недостатков. Нечистые картины наполняли их воображение, а в сердцах, подобно ядовитым змеям, гнездились мысли о мести и убийстве. Иоанн Креститель не побоялся бросить религиозной делегации фарисеев прямой упрек и объявить им: «Всем нам нужно решительно покаяться и обратиться к Богу, чтобы приготовить путь Господу, грядущему к нам со дня на день». Молитва. Господи, ныне вновь грядущий, Ты знаешь мое сердце, все мое прошлое, все мои согрешения. Мне стыдно перед Тобой за все мои грехи, явные и тайные. Я исповедую все свое зло перед Тобою. Молю Тебя о прощении. Не отвергни меня от лица Твоего и помоги мне незамедлительно вернуть все то, что я у кого-либо украл. Я попрошу прощения у каждого человека, которого я обидел. Сокруши мою гордость, милостью Твоею очисть меня от всех грехов. Бог мой всеблагой. Вопрос 16. Как Иоанн Креститель готовил путь Господу?

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне нашего радио вы услышите передачи «На круге своя», «В ритме времени», а также программу «Жизнь, как она есть».
2: Вы слушаете Трансмировое радио «На круге своя».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач «Библейские женщины Нового Завета». Сегодня мы поговорим о Фиве. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Так пишет апостол Павел в последней главе послания римлянам в 1 и 2 стихах. Он написал это послание в конце 50-го года новой эры из Коринфа, и Фива доставила это письмо в Рим братьям. То, что Павел пишет о ней в этих стихах, так драгоценно, что мы не можем пройти мимо ее образа. «Сестра наша», — так называет Павел Фиву. Это одна из самых добрых характеристик, тем более, что слова эти принадлежат необыкновенному человеку. Редко кому из людей посылается такое благословение, которое почивало на Павле. Когда он называет Фиву «нашей сестрой», то подразумевает здесь не только то, что он знаком с нею и связан сердечным общением. Павел говорит здесь о несравненно более славной и прекрасной связи, небесном родстве. Духовное родство соединяет людей гораздо сильнее, чем самые близкие родственные связи по плоти. Любовь, объединяющая детей Божиих друг с другом, имеет особенные свойства. Она прокладывает мосты через пропасти непонимания и вражды. Все здесь едины во Христе и Иисусе. Фива вручила свое сердце Господу, поэтому Павел и говорит о ней «сестра наша». Тебе, о праведный Господь, хвала и слава на Сионе, к Тебе стремится дух и плоть, Ты жизнь вершишь в святом законе. Блажен, кого Ты сам избрал, кого насытил Божьим хлебом, кого Твой храм укрыл, как небом, и путь к спасению указал. Над недостойными, грозя громами вещами Твоими, полна дарами всеблагими Твоя бессмертная стезя. Блажен избранника удел, Ты уточнил его пустыни, и вместо громоносных стрел Дух беззащитного одел в броню сияющей святыни. Фива служила диакониссой в Кенхрее. Когда Иерусалимская церковь возросла, то стало необходимым избрать диаконов, чтобы они несли заботы о бедных, больных, вдовах и сиротах, и чтобы апостолы могли свободно благовествовать. Сначала на диаконскую должность избирались только мужчины, а потом стали выбираться и женщины. К тому были свои причины. Когда дело касалось больных женщин, то мужчины не могли выполнять этого служения как должно, и особенно в те времена, когда обращение между женщинами и мужчинами не было так свободно, как в наши дни. Братья не могли нести попечение о женщинах, поэтому вскоре появилась необходимость в женщинах-служительницах, которые и были названы диакониссами. В первом послании апостола Павла Тимофею мы находим краткие, но предельно ясные описания того, какие качества должны иметь диаконы и диаконисы. Диаконы должны быть честны, недвуязычны, непристрастны к вину, некоростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. Конечно, все эти требования предъявлялись и к женщинам-диаконисам. Также в некоторых церквях утвердилось мнение, что только 60-летние вдовы, бывшие за одним мужем и прославившиеся добродетелями,
имеют право служить в церкви. Это мнение значительно ограничивало церковно-служебные права женщин, но оно не было слишком распространено и утвердилось преимущественно в Западной церкви. Например, Тертуллиан осуждает одного епископа за то, что тот поставил диаконисы 20-летнюю девицу. «Девица-вдовица, что может быть необычайнее этого?» — восклицает карфагенский пресвитер. «Она отрицает в себе то и другое, отрицает и то, что она девица, потому что она считается вдовицею, и то, что она вдовица, так как она называется девицею». Иное видим мы в церквях восточных. Правда, и здесь были попытки предоставить право диаконского служения исключительно вдовам, но попытки эти оказались безуспешными. Видно, церковная практика противоречила такому взгляду. Впоследствии девицы как будто даже получают преимущество перед вдовами в этом отношении. Григорий Ниский в жизнеописании сестры своей Макрины говорит, что она была посвящена в диаконисы, будучи еще девой. Здесь же он упоминает о девице-диаконисе Лампадии. Были и еще женщины, имевшие право на степень диаконисы. Это жены тех лиц, которые, получив какую-нибудь священно-церковную степень, оставляли жизнь супружескую. Есть рассказ о блаженной Тиме конца первого или начала второго веков, которая сначала жила со своим мужем Фемистрагорой, потом, когда последний был посвящен диакон и святым Авксибием Солосским, они прекратили свои супружеские отношения и жили как брат с сестрой. В это-то время Тима была посвящена Авксибием диаконисы. Итак, собственно, женщины, не связанные семейными узами, допускались к должности диаконис. Это и понятно, потому что обязанности диаконисы были так велики и трудны, что совмещать их с семейными обязанностями было бы слишком неудобно. В христианской церкви мы видим диаконис даже моложе 40 лет, даже 20-летних девиц, силы которых, естественно, были значительнее для такого служения, как, например, заботы о больных. Они должны были вести добродетельную жизнь. Тщательные испытания перед поставлением диаконисы касалось не только нравственной стороны, но и умственной. Иногда для них назначался учитель, который учил их читать книги и псалмы. С древних времен обязанность диаконис состояла в том, чтобы быть предверницами и наблюдать, чтобы мужчины не входили в женское отделение храма, а женщины в мужское. Диаконисы заботились о бедных и больных, как уже говорилось ранее. Также диаконисы посещали своих братьев по вере, заключенных в темнице за исповедание Христа. Они приносили милостыню и служили им. Еще более необходимо было служение диаконис при крещении женщин. Есть свидетельства об участии диаконис при заключении браков и в приготовлении к погребению тел умерших женщин. Но важнейшее из всех обязанностей диаконис состояло в том, чтобы учить женщин, которые готовились к принятию крещения, начальным истинам христианской веры и нравственности. Как мы видим, у диаконис было много обязанностей. Но вернемся к героине нашего рассказа, Фиве из Кинхреи. В Кинхрее нужда в женщинах-диаконисах была особенно ощутима, ибо Кинхрея была портовым городом на пути в Коринф. Город Коринф был расположен на узком перешейке, разделяющем южно-греческий полуостров с материком. Потому в Кинхрее всегда царило оживленное движение. Трудности, связанные с путешествием, в те времена были несравненно большими, чем в наши дни. Путешествие по морю длилось намного дольше, чем теперь. Поскольку в те времена не было гостиниц, то гостеприимство верующих было особенно необходимым. Это давало возможность Фиве быть помощницей многим, как свидетельствует о ней Павел.
да и самому апостолу она неоднократно приносила пользу своим служением. Он был больным человеком и нередко нуждался в помощи и уходе. Фива служила диаконисой в Кенхрее. Ее имя в переводе на русский язык обозначает «светящее». Без сомнения, она по праву носила свое имя, и куда бы она ни приходила, приносила с собой солнечный свет и тепло.

Кому, о Господи, доступны Твои сионские высоты? Тому, чьи мысли неподкупны, чьи целомудренные мечты, кто дел своих ценою злата не взвешивал, не продавал, не ухищрялся против брата и на врага не клеветал, но верой в Бога укреплялся, но сердцем чистым и живым ему со страхом поклонялся, с любовью плакал перед ним. Фива была посыльной апостола и доставила его послание братьям, живущим в Риме. Мы не знаем, по какому делу она должна была посетить Рим, но апостол Павел знал это и потому, посылая церкви Рима сердечный привет, просит верующих принять ее для Господа, как прилично святым, и помочь ей во всем, в чем она будет иметь нужду. И поскольку Фиве должно было совершать путь в Рим, то апостол Павел использовал эту возможность и передал через нее послание римлянам. Большое доверие оказал ей великий апостол. Безусловно, он не мог бы поручить это любому брату или сестре. Павел верил в руки Фивы истинное сокровище. Если бы она потеряла письмо, это оказалось бы невосполнимой утратой. Но Фива сохранила его верно и заботливо. Сколько света проливает это письмо на души людей, как ясно раскрывает оно помышление Божие о народе израильском и о язычниках. И пусть навсегда останутся с нами слова великого апостола, написанные в послании к римлянам. «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа».

Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. В программе прозвучали стихи Константина Фофанова и Николая Языкова. Передачу вела Елена Кондратьева. Оставайтесь с Богом!

Программы «Радио на пути» продолжаются. В студиях радиоцеркви подготовленная следующая передача «В ритме времени». Затем выйдет в эфир передача «Жизнь, как она есть», подготовленная Трансмировым радио.

Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете блог «Радио Церкви Христиан». В эфире молодежная музыкальная программа «В ритме времени». Как всегда, мы вас знакомим

Наша передача подходит к концу. И мы хотим сказать, что в сегодняшней программе участвовал Олег Янишин и группа «Благодать». Если у вас возникают какие-то вопросы к нам, пишите по адресу почтовый ящик 418-478 Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Да будет с вами Бог, и до новых встреч в эфире.

0: В эфире программа «Жизнь, как она есть», подготовленная украинской редакцией Трансмирового радио.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рады всем, кто сейчас с нами на волне Трансмирового радио. В студии Вячеслав и Ольга Шевелевы.
2: Что содержит бочка водки? Бочку боли, нужд и горя, бочку крови глубже моря, бочку скорби для жены, бочку зла от сатаны, бочку скорбных сожалений, бочку горьких сокрушений, бочку жажды выпить яда, бочку воплей на дне ада, бочку хищных босяков, бочку жуликов, воров, бочку спида смертных змеев, бочку уличных злодеев, бочку мук и бочку стонов, бочку уличных поклонов. Горькую правдивость этих строк на себе испытал участник нашей сегодняшней программы.
1: Мы находимся в Центре реабилитации и освобождения в Харьковской области. И сейчас со мной у микрофона Алексей Олейник, человек, который с самого начала был в этом Центре реабилитации. Вот, Алексей, расскажите немножко о себе вот с самого начала.
3: Я родился 3 ноября 1958 года недалеко от Харькова. В семье рабочих, мои папа и мама были электриками. До 15 лет я прожил, как большинство советских детей. В 15 лет я закурил. И в 17 лет я впервые выпил. И с 17 лет жизнь моя пошла, ну, в общем, немного не так, как мне хотелось бы.
1: А что именно? Ну, у вас была компания, у вас было что-то, ну как, плохо в жизни. Почему? Или это просто было интересно?
3: Неплохо.
1: Попробовать закурить?
3: Нет, неплохо в жизни было. Просто старшие друзья курили, хотелось и мне подражать им. И пили тоже, и поэтому я выпил.
1: Да, вот мальчики склонны подражать взрослым парням, да?
3: Конечно.
1: И смотря по-любому, какой пример для подражания они выберут.
3: Обязательно. Потом я ушел в армию, и именно в Афганистане я попал в учебную школу сержантов, и при выпуске оттуда нам предложили, кто хочет исполнить интернациональный долг в Афганистане, 2 шага вперед. Вот. И именно в Афганистане, я думаю, Господь спас меня самый первый раз.
1: Ну а как это было, можете вспомнить?
3: Во время одной из операций разгорелась жестокая перестрелка. Я увидел рядом камень и решил за ним спрятаться. Я упал на колени и плакал, потому что мне было очень-очень страшно. Когда я приподнялся для того, чтобы осмотреться, вдруг что-то противно взвизгнуло, и визг раздался. И в то же время я почувствовал боль в ноге. Потом все это закончилось. Осмотрел свою ногу. Оказалось, это пуля ударила в камень, срикошетила, и кусочек камня вонзился мне в ногу. Тогда я просто подумал, о, повезло, а сейчас я думаю, что это Господь меня спас.
1: И вот вы были в Афганистане, вернулись оттуда. Как дальше ваша жизнь пошла?
3: Когда я уволился в запас, я женился. И со временем жизнь моя стала похожа на бред. У меня была жена, очень красивая жена. У меня была дочка, но со временем жена сказала, я решила подать на развод. Я думал, почему это она хочет подать на развод? Неужели она одна имеет мужа, который любит выпить? Я себя алкоголиком не считал. Я считал, что я просто люблю выпить. Десятки, сотни, даже тысячи жен живут с мужьями, любящими выпить. И не просто живут, а рожают от них детей. О том, каких детей они рожают, я тогда не задумывался. Но сейчас попал в этот центр, я полностью с ней солидарен. Я думаю, зачем ей, молодой красивой женщине, мучиться со мной, алкашом?
1: То есть вы считали, что она все-таки несправедливо поступает по отношению к
3: вам? Тогда я, конечно, считал, что она несправедлива. Потому что на моих глазах мои соседи пили, и пили очень пили. Пили, может быть, даже больше, чем я, и жены не подавали на развод. Мы с ней развелись и еще год жили вместе. Она все ждала, что я одумаюсь и покончу с водкой. Не, она мне говорила: «Леша, я же люблю тебя, брось водку, да начни новую жизнь». А я говорил: «Света, я тоже люблю тебя». Она говорила: «Ты врешь, ты любишь водку. Если бы ты меня любил, ты бы не пил». И я с ней, сейчас я с ней полностью согласен.
1: Да, к сожалению, ваша семья стала жертвой алкоголя.
3: Да. Об этом, конечно, тяжело вспоминать, но если это было, то этого не вычеркнешь из жизни.
1: Как ваша дальше жизнь складывалась?
3: Мы расстались в 93-м году. В 97-м году умерла моя мама. Я еще больше стал пить. Для меня не было ничего такого, чтобы я не сделал. Если вещь лежала плохо, и она не лежала, короче, я пропивал ее. Подтверждение того, что я был истинно алкоголик, я могу сказать, что у меня в комнате стояла оконная рама. По две рамы ставят в окна, знаете. И вот весной вторую раму вынимают, и я эту раму пропил. Мама умерла, и я однажды после очередного запоя лежал утром в кровати и понял, что жизнь моя закончена. Я взял веревку, бельевую веревку, в принципе, это была новая веревка, и пошел в лес. Я перекрестился, закинул веревку и повесился. Честно скажу вам, я был не пьян, я был совершенно трезв, и мне было не с похмельем, и мне было неплохо. Я просто решил покончить жизнь, понимаете? Просто решил уйти из этой алкогольной жизни, понимаете? Секунд 10 я висел, не помню точно сколько, и вдруг упал. Я лежал и рыдал. Мне уже позже было очень страшно, очень-очень страшно от того, что я сделал. А потом, когда я осматривал место обрыва, оказалось, что веревка не оборвана, а обрезана. Понимаете? Это чудо. Я понимаю, что это чудо. Может быть, друзья подумают, что я лгу. Но я говорю то, что есть. Я просто сам тогда удивлялся. Между обрывом и перерезом есть разница. Каждый из вас знает, что разница большая. И веревка была именно обрезана, а не оборвана.
1: Вы после этого все равно продолжали пить?
3: Да, и не меньше, чем до этого. Я думал, если мне умереть...
1: Не суждено, не дано.
3: Не суждено через веревку, значит, я умру от водки. И Господь меня не раз спасал. Один раз я чуть не попал под электричку, пьяный. Смерть была стопроцентовая, просто некуда было деваться, только умереть. Господь сохранил меня от смерти. В 2004 году, в апреле месяце, я умер. Клиническая смерть мне наступила. Рядом с больницей в Краснограде. Как я туда попал, я не знаю. Эта больница называлась Мертвечина. Значит, за больницей, сразу за забором, было кладбище. И там постоянно были вырыты 2-3 ямы для кандидатов. И вот одна из них могла стать моей. Я 4 минуты был мертвый. Сейчас я понимаю, что Господь возвратил мне жизнь. Но я опять же, выйдя из больницы, я опять же пил. Меры я не знал. И потом я пошел к участковому и сказал ему: «Оформите меня, если можно, в Стрелечи».
1: Ну, я добавлю нашим слушателям, что это психиатрическая больница в Харьковской области.
3: Да. Встречим я уже был. У меня была белая горячка.
1: Ну, а вы хотели таким образом просто перестать пить?
3: Конечно, я хотел освободиться. Просто я хотел жить. Понимаете, Попав в Стрелечи, я понял, что увидел, на себе испытал, что там пьют больше, чем здесь. Родители привозят сигареты, привозят продукты. Все это пропивается.
1: Это тоже не был выход?
3: Конечно. И я оттуда сбежал. Месяц пробыл там и сбежал оттуда. И, вернувшись сюда, по Котиловку, у меня здесь был товарищ Рома. Я пришел к Роме и говорю: вынеси мне покушать. Я уже ходил согнутым, разогнуться я не мог. И дышал так, как собачка. Просто я умирал. Он говорит: хорошо, сейчас вынесу. Он вынес мне покушать и говорит: открылся христианский реабилитационный центр. Не хочешь туда? Там тебе будет лучше, чем здесь, под забором. Я должен сказать, что я ни секунды не думал, сказал: хочу. 29 июня я пришел к нему и сказал: все в порядке, мы можем идти. Он говорит: зачем идти? Мы можем поехать. И он меня привез сюда.

0: Вы слушаете Трансмировое радио, программу «Жизнь, как она есть». О своей горькой судьбе, а затем о своем чудесном преображении силой Божьей рассказывает Алексей Олейник.
1: Я знал, что Бог освобождает, спасает и дает прощение людям, которые в Него веруют. И я думал, что так же будет и со мной. И я пробыл здесь 2 недели, я почувствовал себя намного хуже, чем было. Наш директор отвез меня в поликлинику. И пройдя рентген, было обнаружено, что у меня воспаление легких. После того, как я пролежал в больнице, вернулся сюда, в реп-центр, и передо мной встал вопрос, как мне быть? Курить нельзя. За курение исключается из реп-центра. А я бросить не могу, потому что я бросал не один десяток раз. Я признался в этом моему брату, нашему духовному наставнику Саше. И он тоже, ни секунды не думая, говорит, а ты попроси помощи у Господа. Не может быть, чтобы Он тебе не помог. Я в тот же вечер перед сном опустился на колени и сказал, Господи, я Тебя очень прошу, помоги мне бросить курить и пить. Аминь. То, что я смог выдавить из себя, я сказал.
2: Это была вообще ваша первая молитва в жизни? Или вы раньше обращались к Богу?
1: Серьезная молитва была первой. И я думаю, что Господь избавил меня от курения в ту же минуту. Тогда же, когда я попросил его о помощи.
2: То есть искренняя молитва, она всегда
1: искренняя,
2: приходит.
1: Да, искренняя молитва.
2: На нее приходит ответ.
1: Господь не может на нее не ответить. До этого я 2 раза, это минимум, я просыпался от того, что я хотел курить. 2 пачки в день мне не хватало. Утром я проснулся, и, наверное, час я не мог понять, чего мне не хватает. Я смотрел на братьев, братья ходили, смеялись, работали. Я смотрел и не мог понять, чего мне не хватает. Потом я вдруг понял, я не хочу курить. Я упал на колени и в слезах благодарил Господа за то, что Он меня избавил от этого проклятого зелья, от табака. Что касается алкоголя, сейчас, зайдя в продуктовый магазин, и если мне нужно пройти мимо виноводочного отдела, я отворачиваюсь. Не потому, что боюсь посмотреть на бутылку водки, а потому, что мне не хочется видеть продукции сатаны.
2: Вам помог реабилитационный центр? То есть без реп-центра вы бы смогли оставить?
1: За год перед реп-центром я каялся в Высочанской церкви. Этот же Рома возил меня туда, и я каялся там. И через неделю я лежал пьяным под домом по Котиловке. Реп-центр, я здесь не прикован, не привязан. Просто существуют определенные правила, которые тот, кто хочет освободиться и познать Бога, должен исполнять. Тогда, в начале реабилитации, эти правила для меня казались очень сложными, трудными и невыполнимыми. Сейчас этих правил для меня вроде больше вообще не существует. 2 года я живу в Господе. 2 года Он меня благословляет, обильно благословляет. 31 июля в прошлом году я вместе с моими братьями и сестрами принял святое водное крещение и стал истинным сыном его.
2: Это новая жизнь у Алексея?
1: Конечно, конечно, конечно, конечно, новая. Я в этом уверен, убежден, и я знаю, что это новая жизнь. Я просыпаюсь с улыбкой. У меня нет чувства, что мне хочется курить, что у меня болит голова от того, что нет водки.
2: Алексей, скажите, есть ли надежда вот для таких потерянных людей, каким были вы?
1: Конечно, конечно, есть. Нужно прийти к Господу и припасть к Его пронзенным ногам, попросить у Него прощения, и я уверен, что Господь поможет. Не может такого быть, чтобы Господь не помог. Я был никем. Выходя на улицу, вечером всегда собирались человек 5 женщин, и проходя мимо, я говорил «Здравствуйте». Они уже открывали рот для того, чтобы поздороваться со мной. А потом, увидя меня, так махали рукой «А-а-а, конченый». И действительно, я был конченым. Я не знаю, почему Господь меня так любит, за что меня так любит. Его любовь я ощущаю каждую минуту. Я понимаю,

0: Друзья, наше время в эфире подошло к концу. Для вас работали Вячеслав и Ольга Шевелевы. Всегда рады вашим письмам и ждем их по адресу. Трансмировое радио. Почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: До следующей встречи, друзья, через неделю, в это же время и на этой же волне. Веры вам и добра!

0: по следам Иисуса.
1: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
2: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».

Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы рады приветствовать всех вас, кто сейчас у своих радиоприемников. И, как всегда, мы начинаем наше приветствие со слов «Мир вам! Мир дому вашему!» Уважаемые наши радиослушатели, вы можете позвонить нам в течение этого часа по телефону 97-47-05-77. И начнем мы нашу программу, как всегда, песней.

0: Уважаемые наши радиослушатели, в наших радиопередачах мы много говорили о нашей с вами жизни в свете библейских истин. Мы посвятили много времени, рассматривая грехопадение человека и что произошло после этого. Мы также говорили о том, что Бог хочет вернуть себе свое творение и что для этого нужно. Последние наши программы были посвящены изучению событий последнего времени. Рано или поздно все приходит к концу. Привычный наш мир тоже конечен. Приходят к концу и наши радиопередачи. Потому в оставшиеся несколько месяцев нам хочется обратиться больше к нашему внутреннему человеку. Что мы такое? Если так стремительно меняется наш мир, даже за одно поколение, примерно 20-30 лет, то за все 6 тысяч лет существования человечества многие из нас даже не знают, что же представляет собой наш внутренний мир. И начнем мы наши беседы с того, как мы чувствуем себя в нашем мире. То есть давайте посмотрим на себя со стороны. Кто же я есть в этом мироздании?
1: Я сегодня хотел так вот для духовного размышления прочитать несколько стихов из Библии. Один из псалмов, из псалма 76-го, стих 7. «Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает» или «испытываю». Это некий опыт, который Давид когда-то положил в основу своей жизни – беседовать с сердцем. Мы сегодня сказали бы «беседовать с собой», «говорить с собой». Я не знаю, бросается это вам в глаза или нет, я если так хожу по городам, особенно если это большие города, то очень часто ты можешь видеть людей, идущих и довольно громко говорящих. У тебя первое впечатление, что он делает, а потом ты замечаешь, у него кнопочка в ухе и куда-то идет этот проводок. То есть он явно говорит по телефону с кем-то. Я долго должен был привыкать к этому факту. Идущие люди, громко говорящие, вроде никого рядом нет, замечаешь. Кнопочка в ухе, все, думаешь, нормально. Правда, это странно, когда ты видишь человека, идущего и говорящего вслух, но у него нет кнопочки в ухе. Такие говорят, о, двинулся, уже с собой говорит. А Давид имел такую традицию, он имел такую привычку говорить с собой. Сформулировал он это в псалме 76-м. «Я говорю с сердцем моим». Говорит со своим сердцем. Мы, живущие в 21 веке, люди, которых буквально загружают информацией извне, нам некогда говорить с собой. Нам некогда говорить с нашим сердцем. Потому что постоянно наши антенны направлены на то, чтобы услышать, что же говорят нам. Газеты, журналы, телевидение, новости. То есть сегодня и социологи говорят, что мы живем в век информации. Информации так много, что мы просто тонем в ней. Нас ею загружают буквально. И у нас не остается времени для того, чтобы остаться наедине с собой. О современном человеке говорят, что он и не может остаться наедине с самим собой. Его одиночество мучит. Я не знаю, замечали вы это за собой или нет. Кому-то из вас приходилось просто вот остаться вдруг в квартире один на один с собой. Муж ушел, жена ушла, дети ушли или кто-то. Что мы делаем в первую очередь? Мы что-то включаем. Или радио, или CD, или музыку, или телек. За редким исключением мы это не делаем. За невероятно редким исключением. Мы не можем остаться наедине с собой. Нас единение с собой, или вот это остаться наедине с собой, оно нас давит. Мы будто убегаем от самого себя, потому что тогда могут появиться мысли, от которых мы фактически стараемся уйти. Нас не научили, мы не научились оставаться один на один с собой. Вот такое уединение, собраться и уехать куда-то, где нет телевидения, и мобилка не всегда передает какую-то информацию и ловит. Ты уже чувствуешь себя неуютно. Я не знаю, я когда-то это пережил очень так массивно, когда мой мобильник у меня украли. Я как будто что-то потерял. Я потерял связь. Фактически, ну, этот телефон, будки эти везде, на каждом углу. Если уже очень загорелось, ты можешь позвонить, можешь. Но мобилки нет, и тебя как будто выбросили на Луну. Ты чувствуешь себя невероятно обобранным. И современные исследователи, занимающиеся личностью человека, занимающиеся сердцем, душой человека, помыслами людей, говорят о том, что современному человеку это невероятно важно. Ему нужно бы научиться отключать источники информации для того, чтобы принимать информацию, исходящую из сердца, вот оттуда, изнутри, и ее, если можно так сказать, научиться интерпретировать, говорить сердцем, говорить со своим сердцем. Давид это делал. Ее понимать, слышать самого себя. Интересно, что именно поэтому, объясняют многие религиоведы, сегодня на Западе, в странах индустриальных, продвинутых, как мы говорим, невероятно популярен буддизм. Одна из формулировок которых, или целей которых, услышать хлопок одной руки. Они этим хотели сказать, услышать то, чего нормальный человек не слышит. Уметь что-то услышать большее. И к этому призывает псалмопевец несколько по-другому. Я вот сегодня об этом хотел бы немного поговорить. Что заставляет нас убегать очень часто от самих себя? Только вроде собрались вечером, жена пришла, муж пришел с работы, поужинать в кое-веки вдвоем, или, может быть, еще и ребенок дома. И это обязательно где? Уютнее всего. Перед телеком, конечно же. Поесть перед телеком, чтобы они нам говорили. Я заметил, интересно, в душеспасательной работе, что очень часто двое партнеров, ссорящихся, если сели разбираться друг с другом, обязательно включают телек. Можно отвлечься на что-то. Можно не слышать интенсивность претензий, вопросов, которые тебе задает твой партнер. Можно, так сказать, на полуха только слышать. Регулировать остроту вопросов, которые тебе задают. Убегание от, собственно говоря, насущного, важного. Псалмопевец беседовал с сердцем. Со своим сердцем. Как и почему это стоит делать? Интересно, что мы в Библии находим целый ряд фраз. Допустим, Иисус Христос говорит, или в Библии есть фразы, которые можно было бы перевести, или стоило бы перевести, как «ожиревшее сердце». Приходилось слышать, да? «Ваше сердце стало тучным». О чем это говорит? Как человек становится тучным? Постепенно. Тучным невозможно стать вдруг. Тучным невозможно стать раз сегодня на завтра. Тучным стать – это процесс. Тучное сердце в Библии всегда связано с глухотой, с самодовольством, неумением воспринимать нужды ближнего. Тучное сердце, зажиревшее. Сердце, которое сам, носящий его в себе, не слышит. Он погасил, если можно так сказать, потребность своего собственного сердца. Он не знает его нужд. Он с ним не говорит. Он с ним не на «ты». Он его запустил. Запущенное сердце. Потому что сердце запущенное, ожиревшее сердце, как правило, сердце пустое. Но сердце, как правило, пустым бывать не может. Оно заполнено, если я его не заполняю чем-то, оно будет заполнено тем, чем его заполняют другие. Сплетнями, завистью, злобой, страхом, недопониманием. Сердце будет заполнено рано или поздно. Если я его не заполняю, если я не хочу, чтобы там было то, чего я хочу, то всегда в этом сердце будет то, что случайно вдруг туда попадет. И то, что будет там, в этом сердце, оно будет нами управлять. Оно не может не управлять. Находящееся в сердце управляет. Возможно, оказывается, ожирение духовного сердца. Сердце, которое не слышит обращенного к творению голоса Творца, по отношению к народу Божьему, по отношению к верующим людям. Библия меня вдохновляет или как бы заставляет, в положительном смысле слова сказать, заставляет меня чаще заниматься моим сердцем. Чтобы, может быть, оттуда изгонять ненужный страх, сомнения, сплетни, которые залетают просто так. Быть, если можно так сказать, стражем моего сердца. Если сердце представить в виде склада, чтобы там не складывал, кто попало, чего попало. А чтобы я нес мою ответственность за то, что там в моем сердце будет складываться. Давайте начнем говорить с нашим сердцем, как оно себя чувствует. Иногда просто...

0: Здесь мне приходит на мысль опыт, который я как-то имел. Как-то супруга моя оставила нашу семью, и я остался один с детьми. Я не знаю, что там с холодильниками делают женщины. Я знаю только, что через короткое время я холодильник открыл, и оттуда запах пошел какой-то неприятный. Я понял, надо из холодильника выгрызть все и нюхать каждую баночку, найти источник этого нехорошего запаха. Какой запах исторгает твое сердце? Чем наполнено сердце, говорил когда-то Иисус Христос, о том говорят уста. Уста наши – это открытая дверь холодильника, запах с холодильника. Для меня некий образ работы с сердцем, с душой, когда ты открываешь уста твои. Поэтому ты можешь узнать, что там внутри. Иногда из холодильника приходится вытащить все и основательно его помыть. Аврал. Генеральная уборка. Может быть, на самом деле у нас иногда вот там вот отрава какая-то опустится на дно. И ты можешь туда загружать богослужения совершенно изумительные, молитвы, читать Библию, каждый день молиться и так далее и тому подобное. А из сердца затхлый воздух идет. Заглянуть туда лучше не надо. Лучше не надо. Некоторые практические советы. Иногда не поможет помолиться. Иногда нужно на самом деле открыть это сердце и провести генеральную уборку. Для меня практические советы или практические шаги к этому очищению – это научиться по-другому думать, сродниться с другими мыслями, думать о счастье другого. Я прихожу домой, уставший, навожу себе чай, я убрал свой бокал, а почему бы не убрать и не помыть заодно и все, за сутки собравшиеся как раз.
1: Мы, как правило, на кухне говорим, и чего это здесь такое постоянно мне?
0: Не обвинять, а думать положительно, уметь благодарить. Мы находим всегда то, чего ищем. Хотим мы действительного мира, хотим мы действительного благополучия. Мы, как правило, хотим, чтобы кто-то нам его дал. Почему ты не такой? Я сегодня насупленный и недовольный, потому что все вокруг меня насупленные и все недовольные. А почему бы мне не взять инициативу и не менять атмосферу? Быть довольным. Совершенно практически, по моим представлениям, возможности думать по-другому, подходить к жизни по-другому, смотреть на жизнь по-другому. Уметь благодарить. Может быть, я не так давно встретил женщину, которая говорит, я благодарю за болезнь, которая меня вот настигла. Потому что, заболев, я поняла многое в жизни, чего я никогда не поняла, о чем я никогда не задумывалась. Уметь благодарить за безработицу. Иногда безработица, я не так давно, вот буквально на днях с одним человеком говорил, который говорил, я мучился безработицей 10 лет. Все были довольны, моя жена была довольна, она работала, но я вот специалистом стал по дому. Я картошку делал, правильно варить, правда, варить не мог, но всегда картошку чистить. Жена приходила, уже картошка была начищена. Посуда была помыта, но я был неудовлетворен. Я был как мужчина неудовлетворен. Но я хотел быть инженером, потому что я этому научился и ничего меньше. А потом мне предложили в университете, где училась моя дочь. Ректор попросил пару выключателей сделать. За просто так. Ну и я решил сделать. И он мне сказал, нравится ты как, не против на 400 евро у меня работать? Я проработал год на 400 евро. А потом надо было им в столовой студенческой сменить потолок. И фирма пришла и сказала, будет стоить 10 тысяч. Я пришел к шефу и говорю, я тебе сделаю за 4. За 2 недели. Шеф говорит, давай. Я справился, сделал за 4, за 2 недели. И шеф сказал, работай у меня до пенсии. Положительный подход к жизни. Не удовлетворяться тем, что у меня есть, и внутри озлобляться на всех. На страну, на безработицу, на жену, на детей, которые только от меня чего-то ждут. Открываться новым возможностям, новым шансам, искать их. Библейские примеры показывают,

показывают мне, что есть другая возможность, есть другой путь. Иметь чувствительное сердце, благоуханное сердце. Когда-то Наиминь сказала, имя Наиминь – это благоуханное. Она когда-то сказала, не называйте меня благоуханное, называйте меня горькое. Потому что горечью была ее жизнь. А ее невестка, Руфь, независимо от тех же условий, в тех же условиях жила, но попробовала из тех малых шансов, которые у нее были, их использовать. В той степени, в какой было возможно. И жизнь ее была изменена. Я думаю, что нам стоит заниматься бы сердцем больше. Не давать ему ожиреть. Ожиревает сердце не сразу, а постепенно. Точно так же, как мозолистые руки не становятся мозолистыми в один день, а постепенно. Мы можем стать нечувствительными. Это все процесс, если мы ему себя отдадим. То есть просто вот так по течению пойдем. Апостол Павел говорит, вы можете быть письмом благоуханным, распространяющим добрый запах. Добрый запах не приходит сам собой. Доброе всегда требует напряжения. Доброе всегда требует усилий внутренних, физических, интеллектуальных, моральных, наконец. Так и гигиена нашего сердца. Она требует усилий. Но если ты их приложишь, через короткое время ты будешь наслаждаться плодами твоих усилий. Как правило, они того стоят. И результат всегда превосходит усилия. Мне нравится пример Иисуса Христа, который занимался гигиеной сердца. О нем известно, что он очень часто уходил, уединялся. Библия говорит, что он молился, он общался со своим отцом. И когда он спускался в люди, то благоухание, которое распространял, было настолько могущественным, что люди буквально не могли не идти к нему. Он всегда был в среде людей. Толпы окружали его. Я думаю, что это тоже такой некий, если можно сказать, лакмусовая бумажка на предмет, какой я христианин. Насколько я похожу на того, чье имя ношу. Я повторяю это часто, может быть, стоит уже реже повторять это, но мне кажется, что это важно. Тянутся ли к тебе люди? Это может быть такая проверочная величина, насколько мое сердце благоуханно. Тянутся к тебе люди? Приятно людям с тобой? Или, скорее всего, люди так дистанцируются? Если ты замечаешь, что люди к тебе не тянутся, твои дети нет, твои родственники нет, на работе тем паче нет, коллеги нет, может быть, стоит заняться гигиеной сердца. Может, там где-то есть такой вот запах пошел какой-то неприятный, и сердце открывать не стоит, потому что все сбегут. Чего, может быть, даже тебе самому неприятно. И мы же чувствуем иногда, как на сердце лежит то, что как несварение желудка. Тяжело, и есть не хочется, хотя вроде аппетит есть, и хотелось бы, но ты не можешь. Так и с душой бывает. Давайте мы попробуем искать, может быть, каждый свой путь очищения сердца, гигиены сердца, где не стоит закрывать, но раз и навсегда. Устраните из сердца то, чтобы оно не ожирело. Примеров в Библии много, и в жизни тоже. И мы увидим, что это и нашу жизнь изменит радикально и будет нам доставлять немало радости и удовольствия. У кого сердце чистое, кто ведет диалог с сердцем, кто заботится о нем. И пусть Бог нас всех благословит. Более же всего хранимого, говорит древний Соломон, храни сердце твое, ибо из него источники жизни. Аминь.

0: Уважаемые наши радиослушатели, это была вступительная часть к нашей новой теме «По пути, предназначенным Богом». Почему говорящий так часто и много употреблял слово «сердце»? И, собственно, о каком сердце идет речь? И вообще, что во мне думает, желает, решает? И где во мне я могу встречаться с Богом? В этой серии радиопередач мы пройдем путь от познания самих себя и воли Бога, от покаяния до нового рождения. В этой серии мы будем использовать много свидетельств людей, переживших встречу с Богом. Потому первая наша тема будет называться «Знакомство с самим собой». И проведет эти беседы один из известнейших богословов XX века Дерек Принц.
1: Как библейского учителя меня беспокоит одна вещь. Потому что то, в чем люди нуждаются, это в истине Божьего Слова. Ничто другое не срабатывает. Именно поэтому я составил серию учения Христова. Мы начинаем первое занятие по теме, которая называется «Кто я?». Природа человека — это очень обширная тема. Она включает в себя и психологию, и физиологию, и разные другие логии. Складывается такое впечатление, что большинство Божьего народа не имеет прочного, крепкого основания в познании Библии. Давайте вначале вместе откроем послание Иакова, первую главу этого послания. Иаков, 1 глава, 22 стих. «Будьте же исполнители слова, а не слушатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Мы не будем касаться всех деталей, но вы понимаете, что Библия — это зеркало. И в этом зеркале вы можете увидеть не свое тело, а своего внутреннего человека, свое внутреннее состояние. Есть три вещи, которые могут открыться человеку только благодаря божественному откровению. Во-первых, это происхождение Вселенной. Во-вторых, происхождение человека. И в-третьих, природу человека. На эти вопросы может ответить только Бог. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поднести к вам Божье зеркало, чтобы вы смогли взглянуть в него. Давайте теперь вместе прочитаем стих, который является ключом к пониманию всей этой темы. 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Довольно долго я размышлял над тем, что же все-таки на самом деле означает, что все мое должно сохраниться без порока в пришествии Господа Иисуса Христа. И я надеюсь, что у меня получится дать вам несколько простых ответов, хотя полного ответа на этот вопрос нет у меня самого. И именно поэтому мне нравится Библия. В ней всегда можно найти что-то новое. Мы можем найти еще одну иллюстрацию того, что такое Слово Божие. Автор этого послания сравнивает Слово Божие с хирургическим инструментом, с помощью которого можно добраться туда, куда не в состоянии добраться ни один врач. И с его помощью можно кое-что разделить. Давайте откроем Евреям 4 главу 12 стих. Итак, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча или любого скальпеля, оно проникает до разделения души и духа, и составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Хочу обратить ваше внимание на то, что Слово Божие проникает до разделения души и духа. И в оригинале говорится «даже до разделения души и духа», как бы говоря о том, что их разделить очень трудно. Павел говорит, что мы должны быть освящены во всей полноте. Итак, полный человек состоит из трех частей — из духа, души и тела. Но мы все согласны с тем, что у нас есть тело, и я уверен, что все христиане верят в то, что у человека есть душа. Но многие христиане не знают о том, что дух и душа — это не одно и то же. Стих, который мы прочитали из послания к евреям, утверждает, что только Слово Божие может разделить дух и душу. Никак по-другому мы это сделать не сможем. Те из вас, кто соприкасался с психологией, согласятся, что большинство современных мирских психологов не имеют понимания о человеческом духе, как о чем-то отличном от души. Если мы воспринимаем дух и душу как одно и то же, мы упускаем из вида очень важное отличие. И я убежден, что по-настоящему понять этот вопрос смогут только те, кто будет искать ответ в Библии, кто будет смотреть в зеркало, в котором отражается истина. И теперь давайте вернемся к вопросу о происхождении человека и постараемся увидеть его таким, каким Бог сотворил его. Библия открыла мне самого себя. Она касается меня лично. Итак, Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдохнул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Мне нравится русский перевод этого стиха, в котором говорится «душою живою». «Человек стал душою живою». Слово «создал» в русском переводе соответствует еврейскому глаголу, от которого происходит слово «гончар», и означает «вылепить из глины». В иврите произношение многих слов говорит само за себя. Например, слово «гром» звучит «рахам», «землетрясение» — «рахаш». Вы буквально чувствуете колебания земли при произношении этого слова. И это очень хороший пример. Я очень живо представляю себе величественную сцену, сцену сотворения человека. Я верю, что все произошло именно так, как это написано. И любопытно, что каждый раз, когда Бог имеет дело с человечеством, ему приходится наклоняться. Бог ваяет человеческое тело, шедевр скульптуры, которого не видал мир. Но это был всего лишь безжизненный кусок глины. И затем Бог наклоняется и вдыхает в человека дыхание жизни. Я нарочно сделал ударение на слове «вдохнул», потому что на иврите это очень веское слово. Оно произносится как «вайпах». «Вайпах». Задумайтесь над значением этого слова. Интересно, что при произношении слова «вайпах» происходит взрыв. И затем длинный звук «х» на выдохе. Бог вложил в людей определенный потенциал. В нас есть частичка небесного и частичка земного. Все мы иногда переживаем, как одна часть нас рвется в небо, а другая рвется на землю. Мне кажется, что Бог вложил всего самого себя в этот вдох. Это не был просто утомленный вздох. Всей своей силой Он выдохнул себя. И произошло нечто потрясающее. То, что раньше было глиняной скульптурой, стало живой душой, с мозгом, с сердцем, с легкими. Все органы начали функционировать. Сможете ли вы объяснить, как это произошло? Врачи говорят, что человеческий глаз состоит из 3 миллионов составных. И вы верите, что это могло произойти само по себе? Я в это не могу поверить. Но я верю, что Господь вдохнул в эту глиняную скульптуру свой разум, и глина стала тем, чем ее хотел сделать Бог. Этот выдох произвел на свет душу живую. Годами позже Давид сказал: «Я дивно устроен, и душа моя вполне сознает это». Внутренняя сущность человека устроена очень удивительно, но даже тело не менее удивительно. Давайте теперь порассуждаем над этим более детально. Я верю, что Господь, Бог, открыл Себя в человеческой истории, в личности Иисуса Христа. Иоанн начинает свое Евангелие со слов: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Бог Отец сотворил все через Иисуса. И Бог сотворил человека по Своему образу и подобию. Теперь мы еще раз вернемся к языку оригинала. На современном иврите слово «образ» происходит из того же корня, что и слово «фотография», то есть имеется в виду внешнее сходство. Под подобием подразумевается внутреннее сходство. Библия открывает нам, что Бог троичен: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Триединый Бог сотворил триединого человека. Господь вдохнул в глиняное тело дух жизни, и, как говорит Писание, человек стал душою живою. Человек триедин по своей природе. Наивысшей частью его сущности является дух, вдохнутый в него Богом, а низшей частью является тело, вылепленное из земли. В результате соединения этих двух частей образовалось то, чего раньше не существовало — живая душа. Итак, человек состоит из духа, души и тела. Бог сотворил человека так, чтобы он через свой дух мог иметь прямую связь с Богом. Слово, переведенное как «дух», — это еврейское слово «руах». Душа на иврите «нефеш». Руах — несотворенный и животворящий. Нефеш — сотворен и зависим. Если вы откроете 1 Коринфянам 15 главу, вы увидите разницу между ними. Эта глава посвящена теме воскресения мертвых, но мы сейчас говорим о другом. В 1 Коринфянам 15:45 Павел говорит, что первый человек, Адам, стал душою живущей, нефеш, а последний Адам, это был Иисус из Назарета, последним он был не по счету, а в том смысле, что именно на него обрушилось все злое наследие расы потомков Адама. Он понес полное наказание за непослушание и наше беззаконие. Он умер как последний Адам, и когда он был погребен, в нем было погребено и предано забвению все злое наследие. Затем он воскрес, человек нового типа, в котором сочетаются человеческая и божественная природы, есть дух животворящий. Та же личность, которая вдохнула дыхание жизни в глиняное тело в Эдемском саду, на этот раз вдохнула в своих учеников совершенно новую жизнь. Заметили разницу? Дух дает жизнь, душа принимает жизнь. Дух существует сам по себе, а душа зависит от Бога. Вы можете улыбаться, но вы, наверное, помните, как я говорил, что в иврите звучание слов часто говорит о действии, которое они описывают. Представьте себе спящего человека. Он любит поспать, и во сне он издает такие звуки. Что это вам напоминает? Нефеш. Нефеш. Это зависимая душа. Но руах постоянно выдыхает. Руах. Можете продолжать, насколько у вас хватит дыхания. Понимаете? Это наглядная иллюстрация. Я хочу постараться показать вам взаимоотношения между духом, душой и телом. Это Божий Дух, руах, комбинация ветра и огня. Отсюда у нас происходит человеческий дух. Дух — это высшая часть человеческой природы. Павел начинает перечисление с духа, и затем душа, и потом тело. После духа у нас что? Душа. Душа состоит из воли, из разума и эмоций. А после души у нас тело. Сейчас я хочу поговорить о функциях всех трех составных частей нашей личности. Во-первых, дух ориентирован на Бога. Душа ориентирована на себя. А тело ориентировано на мир. Когда вы встретитесь с человеком, поглощенным самим собой, знайте, что он или она живет в области души. Жизнь в духе освобождает нас от эгоизма и самососредоточенности. Итак, Дух влечет нас к Богу. Ему досталась великая честь соединяться с Богом. Дух человека получил привилегию прямого соединения с Богом. В первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в 17 стихе, записано одно из самых удивительных утверждений во всей Библии. Здесь Павел предостерегает христиан от блуда и говорит, Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут одной плотью. И на фоне этого предостережения Павел делает удивительнейшее заявление. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Человек соединяется с Богом дух к духу. Это также очень хороший пример того, что дух и душа — это не одно и то же. Было бы абсолютно неправильно сказать «одна душа», потому что соединяются с Богом не душа, а дух. Понимаете? Дух человека получил через Иисуса, через вечную жертву, привилегию вступать в прямые личные отношения с Богом. И я надеюсь, что вы видите, что эти различия — это не голая теория. Итак, теперь мы переходим к функциям души. Как я уже говорил, душа сосредоточена на самой себе. Она поглощена собой. Душа — это наше эго. Знаете, что такое эго? Это латинское слово, которое означает «я». То есть душа — это наше «я». «Я хочу», «я не хочу», «я буду», «я не буду». Душа принимает решение. С помощью воли душа говорит «я хочу». Для многих детей это самая первая фраза, которую они учатся произносить в жизни. «Я хочу». Душа принимает решение. Проповедники говорят, например, 200 человек отдали свои жизни Господу. Какая часть нас отвечает за принятие решений? Душа. Кто спасается? Душа. Разум говорит «я думаю». Он много чего говорит, например, «я считаю» или «я воображаю». А что говорят эмоции? «Я чувствую». Жизнь невозрожденного человека контролируется этими тремя фразами. «Я хочу», «я думаю» и «я чувствую». Этим движима наша жизнь. У некоторых людей могут преобладать разные части личности. Некоторые мотивируются своими желаниями, тем, что они хотят, другие — своим разумом, тем, что они думают, а третьи — чувствами, тем, что они чувствуют. Это природа души. Тело ориентировано на мир. Тело общается с миром посредством пятью органов чувств. И очень важно, что оно исполняет решения, принятые душой. Душа принимает решения, передает их телу, а тело исполняет их. В Евреях записана интересная мысль о том, зачем нам нужны тела. Евреям 10 глава, 5-7 стихи. Здесь цитируется ветхозаветнее пророчество о приходе Мессии, записанное в 39-м псалме. «Жертвой приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». В 7 стихе говорится о том, зачем Бог уготовал тело Мессии. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале свитка написано о мне, исполнить волю Твою Божию». Значит, Мессия получил тело для того, чтобы исполнить волю Божью. Другими словами, тело исполняет решения духа и души, по крайней мере, в этой жизни. Но рано или поздно это будет заменено чем-то более совершенным. Во всем этом есть одно исключение. Пока мы живем в этом веке, наш дух не может напрямую управлять телом. В этом ему нужна помощь души, и для духа это большая обуза. Сейчас я хочу провести сравнительный анализ функций этих трех сфер нашей личности. Это у нас будет дух, это душа и тело. Мы постараемся проследить взаимосвязь между тем, что происходит в духе, в душе и в теле. Это мое личное мнение, мое личное понимание, и вы свободно можете с ним не соглашаться. Я не собираюсь навязывать вам свои ответы, я хочу просто подтолкнуть вас к собственным рассуждениям. Иоанна 4 глава, 23-24 стихи. Иисус говорит, что Отец ищет поклонников, которые поклоняются Ему в Духе и в истине. Поклонение — это функция Духа. Помните, что сказала Дева Мария? «Величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем». Радость. Радость прежде всего присуща нашему Духу, понимаете? Она исходит из нашего Духа. Радость зависит только от Бога, который всегда неизменен. Поэтому мы всегда можем радоваться. 42-й Псалом, 4 стих. Давид говорит, «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего». Если ваша радость в Господе, то вы можете радоваться постоянно, пока что-то не отделит вас от Бога. Радость не зависит от обстоятельств. Мы разберем еще один пример. Какая функция души соответствует поклонению в духе? Молитва — это хорошо, но молитва — это общий термин. Удовлетворение зависит от обстоятельств, таких как, например, здоровье, деньги, отношения с мужем или женой и тому подобное. В удовлетворении нет ничего неправильного. Мне нравится это чувство, но мы не можем переживать его постоянно. Чувство удовлетворения очень шатко. Мой ответ — хвала. Какую роль играет в поклонении тело? Это должно быть чем-то физическим. Преклоняться или преклонять колени. Можно было бы еще добавить рукоплескание, но я не хочу никого обидеть. Поэтому мы оставим рукоплескание для более раскрепощенных. Каждая часть нашей личности должна быть задействована в поклонении. Духом мы поклоняемся, душой мы хвалим, а телом мы преклоняем колени или падаем ниц, рукоплещем или поднимаем руки. В Ефесянам 1 главе 17 стихе Павел молится, чтобы Бог дал нам духа премудрости и откровения. Откровение — это информация, которую мы получаем непосредственно в свой дух от Духа Божьего, без вмешательства души. Душа глуха к откровениям. Мы получаем откровение через дух. Какая функция души соответствует откровению? Учение, доктрина, что, в общем-то, одно и то же. Доктрина, или еще можно сказать теология. Теология отличается от откровения. Откровения принимаются духом, а теология связана с рассуждением. И, к сожалению, в церкви сегодня много теологии, но мало откровения. Я не хочу сказать, что теология — это что-то ненужное. Мы получаем откровение в духе, теология у нас в разуме. У некоторых людей разум от этого очень перегружен. А органами чувств мы соприкасаемся с естественным миром. Я хочу заставить вас думать, чтобы вы научились различать между духом, душой и телом. Теперь давайте перейдем к следующей печальной странице этой истории, трагедию грехопадения. Очень быстро. В Бытие 3 главе с 1 по 7 стих. Я уверен, что эта история хорошо знакома всем вам. «И с тех пор тактика сатаны ничуть не изменилась. Он всегда старается вначале подорвать нашу веру в Божье Слово. Он не атакует в лоб, а начинает с вопросов. Если ему удастся затянуть нас в свою игру, он начинает сеять в нас, во-первых, сомнения, во-вторых, неверие, и, в-третьих, какое действие? Непослушание». Если вы не раскаиваетесь в неверии, то оно приведет вас к непослушанию. Это работает как закон. Каждый раз сатана использует эту тактику против вас. Он не меняет ее, потому что она всегда срабатывает. Он погубил сотни миллионов жизней этими тремя простыми уловками. Помните три основных вида искушения, которые говорит Иоанн в своем первом послании? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Что сможет сделать меня умнее? Что сможет сделать меня мудрее? Теперь заметьте, что сам мотив был совершенно нормальным. Знать добро и зло — это замечательно. В чем же был грех? Это очень важно понять. Грех был в желании стать независимыми от Бога. И вы будете как боги, знающие добро и зло. Сущность греха не в том, что мы все хотим делать зло, а в том, что мы хотим жить независимо от Бога. Никто и ничто во всей Вселенной не сможет стать окончательно независимым от Бога. Бог не допустит этого. Сейчас время благодати, но грядет день, когда все непокорное будет изгнано вон. Ему не найдется места ни на небе, ни на земле. Ему будет определена участь быть изгнанным во тьму внешнюю. Нам важно понять это. Если мы перестаем делать зло, это автоматически не означает, что проблема решена. Потому что в каждом потомке Адама есть нечто, не желающее зависеть от Бога. В Адаме и во всех его потомках есть нечто, что одним словом называется бунтарь. Внутри каждого из нас прячется бунтарь. Павел называет его ветхим Адамом. И любопытно, что Павел не называет ветхого человека ни евреем, ни язычникам, ни католикам. Он один и тот же во всех нас. Существуют расовые и культурные отличия, но во всех нас сидит один и тот же бунтарь. Сатана, явившийся в образе змея, направил свою атаку не на дух, а на душу. Все битвы в нашей жизни, все проблемы в нашей жизни происходят на уровне души. Сатана обходит дух стороной, он всегда идет в обход установленного порядка. Он пошел не к мужу, а к жене, не к духу, а к душе, и начинает лгать. Если душа реагирует на ложь, то что-то происходит. Сатана разрывает наше прямое общение с Богом. Он искушает душу, душа поддается, и взаимоотношения с Богом разрываются. В этом суть грехопадения. Вам придется научиться распознавать проделки дьявола и побеждать их. Как я понимаю, дух был отрезан от единственного источника жизни, от Бога. Завтра мы подробнее поговорим о том, что душа отвечает за принятие решений. Именно она говорит: «Это я буду, этого я не буду». Именно она должна спастись. Она должна сказать: «Я принимаю Иисуса», или сказать: «Оставьте меня в покое, я не хочу знать вашего Иисуса».

Вот и все на сегодня, наши уважаемые радиослушатели. Благодарим всех, кто был с нами, благодарим также тех, кто помогает в создании этой программы финансово и молитвенно. Вы можете также заказать у нас понравившуюся вам программу на CD, если позвоните нам по телефону, который мы называем в начале нашей программы. Прощаясь с вами, мы надеемся встретиться в следующую пятницу. Да хранит вас всех Господь. Всего вам доброго. До свидания.

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются, и этот час начнет передача «Открывая Писание». Это ежедневная программа, которую ведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Воскресная школа» по радио, урок «Воскресной школы для детей». И в конце часа программы «Ободрись» и «Все мое предельное Господу».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме. Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Правило трех В. В – это буква. Мы говорим сегодня о теме, каждый раздел этой темы или каждый пункт начинается на букву В. Но сначала давайте вспомним, что такое правило. Правило – это то, что человек должен исполнять, чему он должен следовать. Какие есть правила? А правила есть самые разные. Правила поведения в общественном месте, правила поведения на дороге, они где закреплены? В дорожном кодексе. У каждой страны есть некий дорожный кодекс, где закреплены правила дорожного движения. Если бы не был правил дорожного движения, что бы творилось тогда? Да полный хаос на дорогах. Правила есть не только там, где мы сказали. Они есть даже, например, за столом. Правила поведения за столом. Да, какие они? Громко не разговаривать. Использовать столовые приборы. В каждом регионе мира есть свои правила поведения за столом. Но смысл один, что правила-то есть. Мы же не можем есть, когда собирается, допустим, наша семья, много людей, закинуть ноги на стол, лечь на него. А, например, люди уставшие пришли после работы, с семьей там что-то отмечают, какой-то праздник, например. Хотят лечь, но они не ложатся. Почему? Потому что это противоречит правилам. Везде есть правила. И в нашей вере тоже есть правила. Мы говорим сегодня о правилах трех В. Правила трех В базируются на том, что христиане являются, во-первых, верующими, во-вторых, верными, в-третьих, влюбленными. Верующие, верные и влюбленные. Все это христиане. Мы начнем с того, что христиане верующие. Это первый пункт этого правила трех В. Верующий. А что значит верующий? Верующий значит то, кто имеет веру. Веру. Вера – это скрепляющий механизм в отношении человека и Бога. Евреям, 11 глава, стих 6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Вы видите, самый первый пункт вообще жизни, новой жизни – нового человека во Христе. Самый первый пункт – это вера. Это первый пункт. И в нашей теме правила трех В. Прежде всего, это вера. Потому что если нет веры, о другом можно вообще ничего не говорить. В этом не будет никакого смысла. Нет веры, не будет и всего остального. Без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Еще одно место. Радостная весть от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Тот же самый верующий. Где сказано «без веры угодить Богу невозможно», здесь сказано тоже о верующем. Что о нем сказано? Что он имеет жизнь вечную. Что верующий перешел от смерти в жизнь. В каком состоянии находятся люди до встречи с Богом? Мертвым. Являются чадами гнева по своей природе. И какими они становятся потом? Живыми. Благодаря Иисусу Христу мы оживлены к жизни вечной. Это был первый пункт, или первое В нашей темы, правило трех В. Первый пункт – верующий. С этого все начинается. Чем продолжается? Мы говорим уже об этом, что без веры угодить Богу невозможно. Все остальное, что бы человек ни делал, будет бессмысленным. А если он пришел к Богу с верой, тогда он кем становится? Он становится святым и верным. Сколько посланий Павла начинаются со слов «святым» и «верным». Верный – это второе «В» нашей темы. Мы прочитаем 1 Коринфянам, 4 глава, стих 2. 1 Коринфянам, 4 глава. Пожалуй, начнем с 1 по 2. Вот так лучше. Итак, каждый должен понимать нас как служители Христовых и домостроители тайн Божьих. А домостроители же требуются, чтобы каждый оказался верным. Верность. Какое другое слово есть? Если человек не хочет быть верным, то он кем становится? Неверным. Две категории всего есть – верный, либо неверный. Те, кто пришел к Богу с верой, становятся верным. Верными. И что требуется от верных, мы сейчас прочитали. Второй стих, 1 Коринфянам 4 глава. А домостроительство же требует, чтобы каждый оказался верный. Верный кому? Верный чему? Верный Господу. Верный тому, что Он обещал. Ведь, поверив в Бога, мы же не просто пошли куда-то на гору, забрались, чтобы там Бога найти. Нет, что мы совершили? Мы покаялись. Мы обещали что-то Богу. Что мы жили прошлой жизнью и будем жить новой жизнью. Что мы были грешниками и признаем это. Но если мы были грешниками, кем мы стали? Святыми во Христе. Кем мы стали? По вере. Верными. Верный человек. Только верный человек действительно может называться христианином. Неверный христианином называться не может. В свете Библии, конечно, он может говорить. Человек, да, который который знает Божью волю, который знает, что сказано в Библии, но живет совершенно далекой жизнью от того, что заповедал Бог. Он какой? Разве верный? Верный — это тот, кто следует за Богом по его слову. И кто бы что ни говорил, а Иисус Христос предупредил. Как? Мы узнаем, кто перед нами кто. По плодам их узнаете их. Радостная весть от Иоанна, 7 глава, 16 стих. Верный. Верный в малом и во многом верен. А неверный в малом, неверен и во многом. Радостная весть от Луки, 16 глава, стих 10. Видите, как получается, что верность, она начинается с малого. Но если человек показывает, что он и в малом не верен, как же он может быть верным? Поэтому христианин – это тот, кто, во-первых, верующий, а во-вторых, верный. И верный – это второй пункт нашей темы правила 3В. Теперь мы перейдем к третьему пункту нашей темы. Какой еще должен быть подлинный христианин, помимо того, что он верующий, верный? Он должен быть влюбленный. Казалось бы, влюбленный, да, вот так скажешь, влюбленный. Что на ум приходит? Отношения между мужчиной и женщиной. Влюбляются люди друг в друга. Это нормально, это от Бога. Но это только часть влюбленности. Часть той большой влюбленности, которая превышает и превосходит отношения между мужчиной и женщиной. Это влюбленность в Господа. Любите ли вы Господа? Помните, Иисус что спросил Петра после воскресения? Аж 3 раза. Симон, Петр, любишь ли ты меня? И 3 раза он ответил: люблю, Господи. Эти слова написаны в радостной вести от Иоанна, 21 главе. Люблю, Господи. Любой христианин, который, можно сказать, должен быть верующий, верный. Любой христианин должен быть влюбленным. Он должен любить Господа. Спроси человека, который считает себя христианином: любишь ли ты Господа? И он ответит: да, я люблю Господа. Что интересно, что любить Господа — это не значит просто говорить об этом. Ведь мы можем говорить что угодно, да, вот люди тоже могут говорить что угодно. И мы как люди можем говорить что угодно. Нет. Опять же, как и в случае с верностью, любовь — это не слова. Мы можем сказать: это неплохо, что мы любим Господа. Любовь – это дела. Ведь сам Иисус Христос сказал об этом. Радостная весть от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Иисус ответил: кто любит меня, тот будет соблюдать мое слово. И того полюбит мой Отец, к тому мы придем и будем жить у него. Кто любит меня, то есть кто влюблен в меня, тот будет соблюдать мое слово. Соблюдать слово — это значит жить так, как заповедовал Иисус Христос для нас. Это жить этой жизнью, той, которая находит отражение в Библии. Там и написано, как нам жить. Кто любит меня, тот соблюдет мое слово. Влюбленный христианин — это человек, который готов пожертвовать своим временем для Господа. Как влюбленный, да, вот пример влюбленность молодых людей. А влюбленный христианин пожертвует для Господа. Временем ли? Пожертвует свои финансы. И, наконец, своей жизнью докажет, что он действительно любит Господа. И на словах, и на деле.

Приглашаем вас послушать передачу «Воскресная школа» по радио. После нее слушайте две краткие программы «Ободрись», поэтическая страничка, а также «Все мое предельное Господу». Программа основана на книге Освальда Чемберса.

Всем привет! Добро пожаловать на наше онлайн-служение для детей. Как твое настроение сегодня? Я очень надеюсь, что отличное. А если нет, то надеюсь, что за это время, которое мы проведем вместе, оно хоть немножечко доулучшится. Давай вместе с тобой сегодня будем внимательно слушать, чтобы не пропустить ничего очень важного. Будем активно участвовать во всем, потому что сегодня нас ждет много всего интересного. Договорились? Мы будем петь и прославлять нашего Бога. Мы будем делать классную поделку. А еще мы обязательно услышим интересную и самую правдивую историю из Библии. Ну что, ты готов? Тогда начинаем!

0: Давай помолимся вместе. Дорогой Бог, спасибо Тебе большое за чудесный новый день и за то, что мы можем провести это время вместе. Спасибо Тебе за то, что Ты такой сильный Бог, что Ты все знаешь и все можешь. Спасибо за чудесный мир, который Ты сотворил, за все, что нас окружает. И спасибо, что, несмотря на свое величие, Ты знаешь каждого из нас по имени и так сильно любишь нас. Благослови, пожалуйста, это время вместе, чтобы мы были внимательны и обязательно услышали, что Ты хочешь нам сегодня сказать. Аминь.
1: Привет! Я очень рада, что ты вместе с нами. Сегодня мы продолжим изучать заповеди Господа Иисуса. Если у тебя есть Библия, открой, пожалуйста, ее, Евангелие от Матфея, 5 глава. Я буду рада, если ты прочитаешь это место вместе со мной. С 14 стиха. «Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Господь Иисус говорит это своим ученикам. В Библии написано о том, что весь мир лежит во тьме. И это не просто ночь. Это тьма греха. Убийство, ненависть, ссоры, зависть, обиды. Вот в этой тьме находится весь наш мир. Ты знаешь, ведь ты тоже грешишь. Вспомни, было ли такое, когда мама отправила тебя за продуктами, а потом спросила сдачу, а ты сдачу спрятал и сказал: «Нет, мама, сдачи не было». Ты обманул. Это грех. Или было такое, когда над тобой смеются другие мальчишки или девчонки, а ты ничего не говоришь, а в мыслях их по-плохому называешь как-то или думаешь, какие они нехорошие. Ты согрешил в мыслях. Это тоже грех. Бог видит это, и Ему это не нравится. Греха в мире очень много. И ты, и я, мы все грешники. И очень много грешим. Вот этой тьмы в мире очень много. Поэтому Бог говорит в Своем Слове, что нужен в мире свет. Свет Божий. Только Бог может светить в этот мир. И ты знаешь, Бог призывает верующих людей быть этим светом. Бог призывает Своих учеников быть как яркие звезды на небе, когда в темноте они светят, и этот свет прославляет Бога. Бог хочет, чтобы Его дети, христиане, своими мыслями, словами и делами отражали Бога. А Бог — это любовь, доброта, это сострадание, это помощь, это характер Бога. Он прекрасный. И Бог хочет, чтобы каждый человек, который знает Его, каждый христианин, отражал Его характер в этот мир, светил, как свеча. Было у тебя такое, что ты думаешь: «С новой недели начинаю делать зарядку каждый день». Но приходит среда, и ты понимаешь, что что-то уже не хочется. Или ты думаешь: «Я каждый день буду помогать маме. Я буду мыть посуду. Я буду очень стараться». Но проходит несколько дней, и ты понимаешь, что что-то не хочется. У нас не получается делать добрые дела просто так. Дело в том, что у всех у нас внутри живет грех. И мы уже родились такими, с желанием делать грех. Господь поэтому и пришел на эту землю, Господь Иисус. Он не хочет, чтобы мы просто делали добрые дела. Он хочет, чтобы мы желали делать добрые дела. Чтобы мы были как бы изнутри изменены, чтобы наше сердце было другим. Поэтому Господь Иисус пришел на землю. Поэтому Он умер, а потом воскрес, чтобы взять твое и мое наказание на себя. Ведь каждый грех Бог должен наказать. Представь себе, наши прадедушки, прабабушки воевали на войне. И вот представь себе солдат, и в их роту, в их часть попадает граната, и вот-вот она взорвется, и погибнут все. Но тут один солдат падает на нее и закрывает своим телом. Граната взрывается, но погибает он один. Он спас своих друзей, отдал свою жизнь. Вот точно так же Господь Иисус отдал свою жизнь за тебя, за меня, за каждого человека в мире, чтобы изменить наше сердце, чтобы мы уже не хотели грешить, но чтобы мы хотели быть с Богом, чтобы мы могли получить прощение наших грехов и спасение от этого наказания. Если ты понимаешь, что ты грешишь, и тебе стыдно, если ты веришь, что Господь Иисус взял твое наказание на себя, что Он твой Спаситель, то обратись к Нему в простой молитве. «Господи, прости меня за мои грехи. Я верю, что Ты умер за меня и воскрес. Помоги мне больше не грешить». Так или примерно так ты можешь помолиться где хочешь, или перед сном, или на прогулке в парке. Сделай это от всего сердца, и Бог услышит тебя и простит твои грехи. Тогда ты станешь ребенком Бога, как написано в Библии, Детем Божьим. Тогда Бог сможет сказать про тебя: «Ты свет мира». Не ставят свечу под сосудом, но на подсвечнике, и светят всем в доме. Если ты уже обратился к Богу как к своему Спасителю, то ты можешь делать добрые дела для Бога. Молись: «Господи, кому я могу рассказать о Тебе? Господи, кому я могу помочь?» И этим прославляю Бога. Ты знаешь, как выглядит город, который стоит на вершине горы? Посмотри. Ты видишь, ему некуда прятаться. Он на самой вершине. Так и ты. Не прячься, не стыдись своей веры, потому что твоим отцом стал сам Бог, самый главный на этой земле. Тебе нечего стыдиться. Если твоим другом стал сам Бог, то какая разница, что говорят о тебе другие? Не бойся насмешек, не бойся того, что о тебе будут говорить, как о белой вороне. Будь светом в этом темном мире греха. Однажды тебе рассказали о Боге, и твой свет загорелся, если ты обратился к Нему как к своему Спасителю и попросил прощения. Теперь ты стал светом, и теперь Бог хочет, чтобы ты светил в этот мир, говорил о Нем дальше своим одноклассникам, своим друзьям, всем людям, может быть, родным своим, рассказывая о том, что записано в Библии, какие-то стихи из Библии выучил. Это распространит свет дальше, чтобы в этом мире было больше света. Написано в Библии: «Не ставят свечу под сосудом». А ты знаешь, что будет, если поставить свечу под сосуд? Смотри, что получится. Свеча пока горит, но пройдет время, и свеча погаснет. Попробуй провести такой эксперимент у себя дома, и ты увидишь, что свечка со временем погаснет. Вот эту свечку можно сравнить с твоими родителями, если у тебя верующие родители, если они знают Господа. Их свеча горит. Они живут для Бога. Вот эту свечку можно сравнить с тобою. Если у тебя верующие родители, это не значит, что ты сразу стал верующим. Нет. Если вы ходите вместе в церковь, это не значит, что ты сразу стал верующим. Для того, чтобы стать верующим, чтобы стать настоящим светом, ты должен принять веру от своих родителей. Ты должен сам обратиться к Господу Иисусу и попросить прощения за свои грехи. Только тогда ты станешь настоящим светом. Только тогда ты сможешь делать добрые дела ради Господа и для Его славы. Давай с тобой вместе посмотрим мультфильм про одну маленькую свечку.

0: Подружка, ты таешь.
1: Я знаю.
0: И ты не боишься совсем растаять?
1: Светить мне действительно стоит кое-чего, но для этого я и сделана.
0: Нашла чему радоваться. Посмотри на себя, какая ты маленькая. Если б ты была маяком и показывала кораблям путь, тогда можно было бы и потратиться.
1: Я маленькая, это правда. Но зато я могу осветить темный угол. Разве ты не видел, как вчера бабушка рассыпала мелочь? Мною посветили и нашли все монеты. Мой свет помог бабушке.
0: А... Что с тобой случилось? Ты наполовину меньше, чем вчера.
1: Знаешь, что произошло? Бабушка начала читать Библию. И так зачиталась, что мне пришлось гореть до полуночи. Но я была рада посвятить ей, особенно после того, как она прочитала.
2: И ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их. Господь мой дорогой, я так рада, что наступит день, когда ты будешь нашим вечным светом. А пока я благодарна тебе за эту маленькую свечку, которая дала мне свет, чтобы почитать твое святое слово.
1: Ты не представляешь, как я рада, что смогла помочь бабушке своим светом.

0: Подружка, да посмотри ты за собой чуть-чуть. Если ты ничего не сделаешь, от тебя ничего не останется. Позволь следующему дуновению ветерка потушить тебя. Да неужели ты меня не послушаешься? Ты же можешь спасти себе жизнь, если перестанешь светить.
1: Меня поставили сюда светить, и это мое место. И я буду отдавать свой самый лучший свет.
0: Это безумство.
2: Да-да, заходите, заходите.
3: Я заблудилась. Снег валил хлопьями, и пурга замела дорогу. Вот я уже несколько часов блуждала, пыталась найти дорогу. И я совсем выбилась из сил и думала, лягу в снег и замерзну. Но в этот момент я увидела слабый свет и поняла, что неподалеку дом.
2: А мы для этого и оставили свечку гореть, потому что в такую пургу люди часто сбиваются с дороги. Добрая маленькая свечка, ты сегодня спасла человеку жизнь.
4: Господь сказал: «Я свет миру». Он отдал свою жизнь на кресте для того, чтобы подарить свет спасения нашему темному миру. И всем, поверившим в Него, Он говорит: «Вы свет мира». У каждого из нас свое место – дома или в школе, на улице или на работе. Светить для Иисуса требует от нас отдачи. Но если мы будем стараться отдавать лучшее, нам не будет стыдно в тот день, когда мы будем стоять перед Иисусом.
5: Посмотри на эту свечу. Однажды она растает, она закончит свой свет. Так же и мы однажды закончим жить на этой земле и встретимся с Богом. И там Бог будет смотреть на нас и видеть, какие мы на самом деле. И если здесь, на земле, ты просто делал вид, что ты веришь в Бога, а на самом деле ты любил грех, любил компьютерные игры больше Бога, смотрел какое-то плохое видео, сплетничал за углом, завидовал, то с Богом ты не сможешь быть, потому что на земле здесь ты не Бога любил, а грех. И это Бог скажет тебе. Это очень грустно будет, поэтому лучше сейчас. Сейчас, пока еще ты живешь, пока еще есть время, обратись к Богу, как к своему Спасителю, чтобы ты был спасен.
6: Сегодня мы с тобой узнали о том, что тех, кто верит в Бога, Иисус назвал светом этому миру. Представляешь, ты тоже можешь быть светом, ты тоже можешь сиять в этом мире, чтобы те, кто тебя окружают, твои друзья, твои близкие и родные, узнали о Боге и о том, как сильно Он их любит. Я предлагаю сегодня нам вместе спеть об этом песню.

Привет, ребята! Мы Божья семья. Мы должны нести свет этому миру. Свет Божьей любви, Божьей милости, Божьего прощения. Сегодня предлагаю вам сделать вот такую поделку. Бумажная свечка на прищепке, которая символизирует этот свет, который мы должны нести, который мы должны дарить окружающим нас. Можете оставить ее себе в качестве напоминания об этом или подарить кому-то другому и рассказать благую весть. Для такой поделки нам с вами понадобится лист цветной бумаги, из которого будет свечка, и цветная бумага, из которой будет пламя свечки. Также понадобится линейка, карандаш, клей-карандаш, ножницы, прищепка и двусторонний скотч. Начнем мы с вами с того, что сделаем полоски размером 2 сантиметра. Две полоски по 2 сантиметра, а в длину альбомного листа это около 30 сантиметров.

теперь нам нужно склеить их вот таким образом, чтобы получился такой треугольник. Только в одном месте склеиваем.

Далее будем с вами плести таким образом. Одну на другую. Склеивать здесь не нужно. Стараемся это сделать ровненько. И продолжаем до конца.

Остается то, что лишнее нужно просто отрезать. Верхние листочки мы склеиваем. У нас с вами получилась вот такая гармошка. Мы ее пока оставляем и сделаем с вами пламя свечки. По размеру пламя должно соответствовать свече. Рисуем такой относительно небольшой лист, как будто листочек у дерева, с ножкой, скажем так. А желтый, как будто язычок пламя внутри, должен быть примерно раз в два меньше. И тоже делаем некоторую ножку. Желтого нам понадобится два, потому что будет с двух сторон свечка. Я сложила пополам, вырезаю сразу два.

теперь мы с вами приклеиваем. Это пламя. Можно к краю. С одной стороны приклеиваем полностью.

А с другой, этот хвостик оставляем вот так. И мы как на ножке приклеиваем свечку здесь. Здесь добавим с вами фитилек карандашом или ручкой.

0: ножкой мы здесь приклеиваем. Получилась свечка. Осталось совсем немножко. Берем щепку. Маленький кусочек двустороннего скотча, соответствующего по размеру вашей прищепки. И приклеиваем здесь. У нас с вами получилась такая веселая свечка. Несите свет этому миру и покажите, какие свечки получились у вас.
1: Мы очень рады были провести сегодня это время вместе с тобой. Не забудь прислать фотографию своей поделки, а также фотографию о том, как проходит твое лето. Нам очень интересно знать. А еще мы очень надеемся, что через неделю, в следующее воскресенье, ты также присоединишься к нашему онлайн-служению, но не один, а вместе со своим другом. Не забудь рассказать какому-нибудь другу о Боге и о том, как сильно Он его любит, а также пригласи его посмотреть вместе с тобой наше онлайн-служение. Давай на этой неделе будем светом этому миру. Давай вместе с тобой будем сиять. Пока!

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать поэтическую страничку «Ободрись», и затем выйдет в эфир короткая передача «Все мое предельное Господу» по мотивам одноименной книги ежедневных чтений, автор которой Освальд Чемберс.
1: Не ищите счастья, а ищите Бога, и благословений в жизни будет много. Не ищите счастья, а ищите света, и тогда же станет солнышком согрето. Не ищите счастья, а ищите мира, и любовью будет пахнуть вся квартира. Не ищите счастья, а ищите правду, и тогда дарует Бог его в награду.
2: Нелицеприятная сила Божия. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Евреям 10:14. Мы попираем ногами крови Иисуса Христа, когда воображаем, что прощены потому, что сожалеем о своих грехах. Единственным объяснением нашего прощения и Божьего непостижимого забвения наших грехов является смерть Господа Иисуса Христа. Наше покаяние – это последствие личного осознания заместительной жертвы, которую Он принес для нас, от Него, от Духа Святого, и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. 1 Коринфянам 1:30. Когда мы сознаем, что Он сделал для нас, бесконечная радость Божия начинается, а там, где ее нет, там смерть у власти. Неважно, кто мы и что мы получаем полное восстановление в Боге посредством смерти Иисуса Христа и никаким другим путем. Не потому, что Христос просил о нас, а потому, что Он умер за нас. Это не заслуживается, а принимается верой. Все моления, которые намеренно отказываются признавать крест, напрасны. Они подобны стуку во все двери, кроме той, которую открывает Христос. Я не хочу входить тем путем, слишком унизительно входить в качестве падшего грешника, говорим мы. Нет другого имени под небом, говорит Писание. Кажущаяся бессердечность Бога оказывается выражением Его подлинной сердечности, беспредельность входа в Его пути. Мы имеем прощение грехов в Его крови. Отождествление со смертью Иисуса Христа означает отождествление с Ним до смерти всего, что никогда не было в Нем. Богу извинительно спасать негодных людей только по мере того, как Он Сам делает их годными. Наш Господь не делает вид, что мы хорошие, когда мы плохие. Примирение – это средство, которым Бог через смерть Христа делает не святого человека святым в очах своих. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых.

0: Сиэтле сейчас 17 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Приглашаем вас послушать две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир передача под названием «Библия», затем слушайте проповедь Александра Иванова.

Вы слушаете очередной выпуск программы «Радиоцерковь христиан». Сегодня в нашей программе послание к римлянам в толковании Вернера де Бора. Текст читает Сергей Мараро.

когда в дороге спотыкаюсь, вижу руку помощи твою. И тогда к тебе я обращаюсь, и за все

Господи, откройся, кто не знает, как ты благ и милостив. Ты в любви всех грешников прощаешь.

0: Пою тебе я, аллилуйя, пою тебе я одному, за то, что ты принес спасенье. Спаситель, я тебя люблю.
1: Сегодня наша тема называется «Угроза немощным со стороны сильных». Прочитаем послание к римлянам, 14 главу, с 13 по 23 стихи. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в самом себе нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищей того, за кого Христос умер, да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но